одежда, обувка, никакой нету. Даже чулок был негде купить. Никакой тряпочки, ничего нет. Нигде ничего не купишь, ничего. Все остановилось. Просто все. Одни заводы, бомбы. Ну, кто как. Мы вот еще как умудрялись. Сеяли лен. Потом этот лен брали, выхоластвовали, выбивали, били его палками, разбивали так, что и он это приходил, то, что его можно прясть. И они пряли, были эти прялки, и вот так придешь тонко, и прялки крутят. Но мама наша, такие мастерицы, наткут этого льна, из-за этого льна и пальто, и платья, и юбки, кто чего. А мы все это, и вот этим мы 4 года что-то надо носить. Все оборвались, нигде ничего не купишь, ничего нет, ничего не было. Вот так. Выжила деревня, выжила.

мою Россию не убить. Она восстанет от позора, хотя, быть может,

0: главный урок, наверное, который мы можем вынести из событий Второй мировой войны и который до конца, конечно, не вынесен, это то, что разрушение единства между народами, вбивание клини, скажем так, в это единство, внедрение идеологий разного рода, связанных с враждебными настроениями одних народов по отношению к другим. Собственно, фашизм был характерен именно этим. Провозглашалось превосходство одного народа, одной нации, одной системы над другой. Так вот, именно это приводит к тому, что мы имели в ходе Второй мировой войны, в ее начале, вот к такому глобальному кризису и катастрофе, и к появлению в том числе такого феномена, как фашизм и нацизм. То есть логическое развитие подобного рода идеологии приводит именно к этому. Мы должны вынести этот урок. И в противовес этому, в противоположность вот такому вот вирусу разделения, что ли, мы можем преподать урок христианской любви, стремление к единству, стремление к взаимопониманию, к тому, чтобы не устранять какие-то различия просто каким-то формальным образом, которые, естественно, присутствуют и являются достоянием каждого, но являть, наверное, единство прежде всего в совместном действии.
1: Как вы считаете, сможем мы и в дальнейшем противостоять разделениям?
0: Это зависит от нас, это зависит от наших усилий, от нашего... От нашей устремленности в этом направлении и от понимания в том числе того, что мы делаем и ради чего мы проводим, в том числе и все вот эти мероприятия, встречи, другие какие-то совместные действия наши. У нас должна быть высокая цель явить миру пример христианской любви, иначе какие мы христиане?

Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители. И сегодня мы поговорим об очень серьезной теме. Эта тема называется «Невидимый фронт». Так как сегодня эта тема достаточно актуальна, и об этом много кто и где только не говорит, о том, что идут разного рода фронт и действия, и все, что с этим связано. Но я все-таки хочу всех вас, как священнослужитель, призвать к священному тексту. И тут тоже есть невидимый фронт. Оно так все тесно связано, и я думаю, вы очень многому сегодня сможете для себя научиться из этих текстов, которые мы находим в Священном Писании. Они неоправданно забыты. Я не помню, когда и кто последний раз об этом мне лично говорил. Хочу пригласить вас открыть второе послание к Коринфянам, 4 глава, и мы будем читать здесь с 15, 16 и дальше стиха. 4 глава, 15, 16 и ниже. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что мы здесь находим? Обратите внимание на две стороны жизни человека, видимое и невидимое. У меня возникает вопрос, а была ли у Христа такая же дилемма между видимой и невидимой жизнью? Вы знаете, была. Если присмотреться в Евангелие, а я всегда продолжаю, советую всем, читайте Евангелие, обязательно читайте Евангелие. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Это потрясающие Евангелия, которые повествуют о жизни Иисуса. Так вот, очень часто там написано о том, что Он уходил в пустынные места и там оставался один. Размышлял, думал, молился к Отцу, был в отношениях с Богом. То есть, вот этот момент уединения, он обязательно в жизни Христа присутствовал. Давайте прочитаем Луки, 5 глава, 16 стих. Луки 5, 16. Мы здесь находим как раз-таки об этом конкретную мысль.

здесь читаем следующее. Ну, даже с 15-го. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Итак, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. Почему нужно было закрывать за собой дверь? Потому что есть два способа помолиться. Один – это вслух, второй – про себя. Какая есть проблема в первом и во втором? В первом случае это когда человек молится вслух, у него, во-первых, очень много плюсов. Он проговаривает истину, он проговаривает проблему, он проговаривает свои переживания. В чем здесь проблема? Проблема в том, что когда человек не молится лично, но вслух, то, соответственно, у него появляется стеснение, и он начинает молиться на показ. То есть он молится так, знаете, заточено, красиво, и многие люди, которые вот общаются и при возможности в церкви помолиться вслух, они сталкиваются с этой проблемой, что либо он не может молиться, либо молится, но как бы заученными словами, вот знаете, как-то так шаблонно. Молитва про себя. Прекрасный способ общаться с Богом, и у него тоже есть проблемный вопрос. Проблемный в чем? В том, что человек, иногда становясь на колени, начинает мыслями улетать куда-то и сходит с молитвенной как бы тропы. Он, стоя на коленях возле своей кровати, начинает мысленно молиться и засыпает. Были такие случаи. Поэтому нужно молиться и так, и так. И это духовная дисциплина. И поэтому Иисус молился к Отцу. И мы, молясь Господу, должны воочию Его представлять, как будто ты разговариваешь с живым, присутствующим рядом с тобой великим существом. Поэтому Иисус уходил, ему было о чем поговорить с Отцом. Он с ним беседовал, и это была молитва. Когда ученики попросили Христа «научи нас молиться», Он научил их видимой молитве. Он говорит: «Пожалуйста, молитесь вот так». И дает им пример молитвы «Отче наш». Это отдельная тема, она глубокая, большая, но это схема, как нужно правильно строить отношения в молитве с Отцом. Кому молиться, как молиться, о чем молиться, за что благодарить. И там и хлеб насущный, и прощение, и много-много интересного. И это дал как бы Господь для того, чтобы мы взяли как модель, как образец, и потом применяли в своей жизни как практику молитвы. Но возвращаясь к этому тексту, мы здесь находим несколько интересных мыслей. Внешний человек тлеет со дня на день. Что это за внешний человек? Это вот наша кожа, все, что, скажем, нас отображает, это наш визуальный, видимый человек. Он тлеет. Поэтому идут годы. И мы можем четко сказать, ну, человек, он так, на вид лет 30. А другом говорим, на вид лет 40. Про третьего можем сказать, на вид лет 50. И не факт, что ему столько лет по жизни, может быть, ему больше, либо меньше. Это зависит от его образа жизни. Это зависит от его генетики, что тоже немаловажно. Здесь одним образом жизни не выехать в этом вопросе. Поэтому мы будем всегда видеть, что человек выглядит вот на такой примерно возраст. Но есть внутренний человек, и вот что он говорит. А внутренний со дня на день обновляется. Поражает то, что действительно апостол Павел был водим Господом, и он понимал, что с возрастом человек мудреет, с возрастом он становится более мудрым, и он уже не допускает таких ошибок, с ним легче. Хотя замечено, что, знаете, как говорят, глупый человек с возрастом не становится умнее, он становится старым глупцом. Но факт остается в том, что все равно жизненная мудрость, она приходит человеку. И получается, что человек дряхлеет снаружи, но порой становится очень интересным внутри. Почему внуки любят бабушек и дедушек? Потому что они уже по-другому смотрят на жизнь, на ценности, по-другому у них с терпением происходит и так далее, и так далее. И поэтому он здесь говорит, внутренний со дня на день обновляется. Но внутренний без водительства Божьего, это не факт, что будет возрастать. Это просто опытность, жизненная опытность, где-то граничащая порой с хитростью, когда ты знаешь, что если ты сейчас здесь промолчишь, ну, у тебя не будет проблем вот с этим человеком или вот в этом вопросе. Но это не всегда, скажем, та мудрость божественная. А вот что имеет в виду апостол Павел под понятием «внутренний человек»? Человек, который питается Божьим Словом, и он изнутри начинает изменяться в лучшую сторону. Внешний человек будет стареть, это необратимый процесс. А внутренний человек должен постоянно обновляться.

обновляться. И вот он здесь добавляет. Ибо кратковременное, легкое страдание, 17 стих, наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. То есть человек в жизни обязательно будет страдать. Если посмотришь на детей, у них одни страдания. Их заставляют кушать, им не дают гулять столько, сколько они хотят. Им куда-то их там везут, заставляют музыкой заниматься, на секцию, в школе, домашнее задание. У них мука на муку. Когда человек взрослеет, в принципе, у него то же самое происходит. У него постоянно, ну мы сегодня научились это называть словом проблема. У человека есть проблемы. Но эти проблемы должны к чему-то нас приводить. И вот он здесь говорит, кратковременное страдание. И вот вопрос, а что считать кратковременным, а что долгосрочным? Кратковременный год, это много или нет? И вот когда ты слышишь про человека, да, какой-то там диагноз поставили, говорит, он там так быстро, знаете, буквально там полгода прошло и все. Кто-то скажет, полгода, ого, это целая вечность, да, полгода. Все познается в сравнении. А если к человеку продлилась жизнь на полгода, так он радуется, на целых полгода продлилась жизнь, да, то есть... не сработал прогноз врача или еще что-то. И вот поэтому он говорит, как бы нам ни казалось долго, какое-то наше страдание, оно все равно кратковременно, потому что происходят вечные процессы и временные процессы. И Бог не допускает человеку страдания сверх сил. Но я хочу сейчас вернуться к названию нашей проповеди, а именно «Невидимому фронту». И вот здесь происходит нечто, что не видно людям. Потому что, кстати сказать, как здесь он говорит в 18 стихе, многое зависит от того, на что мы смотрим. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Бог невидимый, Он вечен. Принципы библейские Божественного Царства, они вечны. И когда ты на них смотришь, с тобой что-то происходит. Да, внешний человек стареет, никуда от этого не деться. Есть следы ранения, увечья и прочее. Но внутренний сохраняет свое, знаете, вот как бы свою такую вот, как сказать, неизменную красоту. И вот важно посмотреть вот на что. Если у Христа была невидимая жизнь, когда он уходил в пустынное место и беседовал с отцом. Должна ли у нас быть тоже такая же внутренняя жизнь уединения? Конечно, Писание говорит, что должна. И когда мы заходим в комнату, закрываем за собой дверь, это уже о чем говорит? Что это уже личная внутренняя жизнь за закрытой дверью. И она тайная, и никто о ней не знает. И беда, если ее нет. Если мы закрываем дверь только для того, чтобы посмотреть фильм, там, я не знаю, еще что-то, в интернете посидеть. Но Писание учит нас, что должна быть встреча человека с Богом наедине. Это очень дорогого стоит. Между прочим, уединение сегодня это не очень распространенная тема. Вот это поколение Инстаграма, условно говоря, оно привело нас к тому, что человек всю свою жизнь начал показывать наружу, да, то есть он ее начал выворачивать наизнанку. И это как бы стало достоянием, то есть то, что было сокрыто, вот как, например, нагота, был Адам с Евой нагими и не стыдились. А потом, когда пришел грех, эта одежда святости сошла с них, да, и они устыдились. Так вот, то, чего нужно стыдиться, сегодня это ставится на всеобщее обозрение, и это очень востребованный контент, да, такой, который люди ищут. Но на самом деле он должен быть прикрыт, а люди хотят это выставлять. Поэтому единение и такая вот сокровенная жизнь, она стала в дефиците. Как бы, пусть глупостью, пусть еще чем-то, но, пожалуйста, ты должен выставлять на показ. И более того, это привело к тому, что каждый сегодня должен выставить свою позицию по всем вопросам на показ. Хотя не всегда и не всех об этом спрашивают, и это нужно говорить. Но что интересно, я, например, читал несколько историй, как известных блогеров, которые там имели миллионы подписчиков. Они рассказывали какие-то семинары о своей роскошной жизни, разоблачили, что это фейк, этого нету на самом деле. Но то, что им приходило как гонорары, скажем, вот вознаграждение, они тратили на то, что арендовали красивые квартиры, там снимали красивый такой контент, материал, да, и потом его выставляли на показ, и всем казалось, что вот он живет, а я существую, я прозябаю, у меня нет роскоши,

Вот кто на передовой. Посмотрите, вот он выбился в люди. Он вылез из этой бедности. Вот он теперь в роскоши живет. А когда присмотрели, сделали исследование, расследование, а у него долги, а у него нету этого. Это показуха была. То есть внешняя оболочка и внутренняя жизнь совершенно отличались. А есть наоборот. Кстати, очень много людей, которые с виду очень скромны, но у них очень большие капиталы есть. Они очень серьезные люди и имеют большое, скажем, вес и значение. Интересно, что в первом послании апостола Петра, когда мы читаем его отношение в 3 главе, 1 Петра 3 глава, и мы здесь с 3 стиха читаем про женщин. Давайте прочитаем. Ну, с 1 стиха он говорит: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям», а вот в 3 стихе говорит так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Итак, он здесь как бы затрагивает две стороны: внешняя и внутренняя. Внешняя красивая, разукрашенная такая, да, с лоском. И он говорит, да будет не внешняя доминировать. Это абсолютно, кстати, не означает, что он совершенно против эстетичного, красивого вида женщин, сестер и так далее. Ни в коем случае. Просто говоря о значимостях, невозможно вот это поставить впереди, потому что оно не должно быть впереди. И вот здесь, знаете, как когда-то в 88 году в газете «Ставропольская правда» была заметка про следующий сюжет. Там сказано было так. Он прощал ей, ну, она была как елочная игрушка, и поэтому ей прощали ее внутреннюю пустоту в угоду ее внешнему блеску. То есть получается, что как бы, знаете, вот, ну, подмечено так, вот, вот было так подмечено. И он здесь то же самое говорит. Не может быть такого, чтобы ты была вся с красивой прической, пышной на голове и пустая изнутри. Он говорит, сокровенный сердце человек, кроткого молчаливого духа. Кстати, мудрость и знание, они всегда идут вровень вот рядом вот с этим понятием, кроткость и молчаливость, да, это никогда мудрый человек не выпячивает все, что он знает, никогда он не кричит об этом, никому ничего не доказывает, он эти знания хранит, умножает и делится потом с ними. И вот интересно, что вот эта нетленность и сокровенность, она очень дорогого стоит. Если открыть Евангелие от Луки, опять возвращаемся в Евангелие от Луки, в 11 главу, мы с вами здесь находим интересное повествование с 37 стиха. Прочитать нужно целый отрывок. Будем читать до 44 стиха. «Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. И пришел, и возлег. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытные, над которыми люди ходят и не знают того». Вот интересно, в этом отрывке Христос как бы упрекает и укоряет фарисеев и законников о том, что есть две жизни – внешняя и внутренняя. И он говорит, что вы как гробы окрашены, вы внешность блюда, чашки очищаете, потому что, кстати, они верили, что нечистая сила, нечистый дух садится на открытые части тела и с едой проходит внутрь человека. Поэтому вот это обязательно ритуальное омовение, оно должно было быть. Вы думаете, просто так Христос не умыл рук, зная, что за ним следят, зная, что в человеке, как написано много раз в Библии, и зная помышления сердца их, он говорил. И здесь вдруг он специально не умывает рук, потому что он показывает, что иногда за вот этим ритуалом, каким бы он ни был, да, внешним,
может хранить. Он говорит, вне

внешности чаши и блюда вы очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, то есть хитрости и воровства. Это ненормально. А что обычно происходит под невидимой частью жизни человека? Хитрость и воровство. Что сегодня во время вот этих всех, скажем, событий военных происходит? Фейки, вбросы какой-то информации и так далее. Воровство, лукавство, мародерство. И вот этот невидимый фронт, он, кстати, очень дорогого стоит, потому что он говорит, а вы не видите, что Бог сотворил и внешнее, и внутреннее? И мы перед ним дадим отчет, и поэтому он говорит, лучше давайте милостыню, и тогда у вас все будет чисто. Но, говоря о десятине, кстати, вот здесь интересный момент, он не сказал, что это все не нужно, это все старое. Он говорит, это нужно было делать, но не это главное. Вот что самое важное понять в этом отрывке. Иногда людям кажется, что внешняя сторона, вот это, знаете, как они жертвовали, много клали, звенит по ящику. Все понимают, ну так положил, как говорится, в корзинку, так уж действительно по-настоящему есть значимость. А есть бедная женщина, вдова, которая там две лепты бросила, да, знаете, и незаметно, все поняли, мало положил. Христос показывает, не это должно быть на первом месте, оно должно быть, но не должно быть на первом месте. Богу деньги не нужны, они нужны не Богу, а людям, а это лишь показатель отношения человека к Богу. Это очень, кстати, глубокая истина, видимая и невидимая. Но посмотрите, кстати, у меня есть отдельная проповедь, что когда Христос говорит, когда творишь милостыню, не твори перед людьми, чтобы они видели добрые дела, потому что ты не получишь награды от Отца Небесного. Но если творишь милостыню, когда не видят, то получишь награду от Отца. А представляете, когда ты сделал что-то и незаметно сделал, и никто тебя за это не похвалил, а Отец Небесный тебя вознаградил. А ведь благословение Господне, написано, оно обогащает, печали с собой не приносит. Кстати, о печали. Вот давайте тоже два слова обязательно скажем. Когда человек, вот как мы уже говорим, да, играет роль, то есть вот он там строит из себя успешного блогера, я не знаю, там еще что-то. И вот точно так же, многие носят маску. Но что замечено? Если человек носит маску, как это происходит? Если он счастлив внутри, то снаружи это не спрятать. Если он печален внутри, то ну, он пытается чуть-чуть одеть маску такого счастья, но оно не получается. Но наоборот никогда не бывает. То есть человек хмурый, да, а все равно как бы, точнее наоборот, он внутри сияет счастлив, но снаружи он хмурый, унылый. Нет, оно все прорывается. То есть что говорит это нам с вами? Что внутреннее состояние позитивное, оно всегда будет доминировать. И вот это негативное, оно временно, и оно погружает нас в какую-то такую в тучу мрачную. И вот мы такие хмурые, кажется, что все плохо, и мира никогда не будет, и счастья нам не видать. А оно не так, потому что Бог сотворил человека другим, и оно сильно, это чувство очень сильно. И вот что интересно, когда мы смотрим на этот отрывок, что мы здесь находим? Мы находим, что Христос не поддерживал вот это радикальное отдаление внешнего от внутреннего, чтобы играть роль, делать вид, Бога это не устраивает. Я хочу привести одну интересную цитату, которую хочу, чтобы вы обязательно внимательно почитали. «Мы находимся накануне великого противоборства, которое всех разделит на два фронта. В эту борьбу будет вовлечен весь христианский мир, ежедневно и ежечасно. Нам следует воодушевляться принципами Слова Божьего». Наше «я» надо освещать принципами праведности, милости и любви Божьей. Всякий раз, когда вы чувствуете себя неуверенно, молитесь и ревностно вопрошайте, это ли путь Господень. Имея перед собой Библию, спрашивайте у Бога, что Он повелит вам делать. В Слове Божьем открыты святые принципы, а в Голгофском кресте мы находим источник всякой истинной мудрости. Итак, мы находим потрясающее свидетельство, что мир будет разделен. Давайте прочитаем 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. Здесь есть у нас хороший отрывок с 5 стиха. И вот читаем следующее. 1 Петра, 5, 5 по 11. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог –

Гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.

0: читаем библейские времена, и вот они могли повториться и в наше время, и мы могли бы просто с вами сейчас не общаться. И об этом тоже нужно, конечно, помнить нам обязательно.
1: Спасибо, Олег Юрьевич, за эту беседу. И ну, сейчас есть время, чтобы вы можете свое пожелание ветеранам или, ну, не только ветеранам, но всем, кто помнит об этом дне.
0: Прежде всего хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тех, кто еще сегодня жив, кто несет эту память в себе. Хочу поздравить тех, кто пережил в детстве эту войну, то есть ту категорию ветеранов, которая называется сегодня «Дети войны», своих родителей прежде всего. Хочу поздравить родителей своей супруги с этим праздником. Ну и хочу, конечно, пожелать всем нам, и особенно нашим детям и внукам, не забывать о Великой Отечественной войне, не забывать об этой победе, хранить историю своих предков, своей семьи, потому что в каждой семье кто-то принимал участие, кто-то погиб в этой войне. И хочу призвать, чтобы вы не забывали об этом, дорогие мои, чтобы вы отмечали праздник 9 мая, несмотря ни на что, да, находясь, может быть, дома сейчас в этих непростых условиях, но отметили, через, используя современную технику, чтобы этот праздник и для вас, и для более молодого поколения стал праздником детства, радостным событием в вашей жизни, светлым днем победы.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. До свидания.
0: До свидания.
1: Память – странный феномен. Иногда мы помним малозначительные детали из далекого прошлого, а часто не можем восстановить цепочку важных событий, произошедших на прошлой неделе. Память избирательна и не всегда нам подвластна. Тем более, когда речь идет о событиях, где мы не были участниками. О том, что мы знаем только по рассказам старших поколений, по книгам и фильмам. В таком случае сохранение памяти требует целенаправленных усилий и времени. День Победы – это памятник страданиям и скорби, памятник миллионам жертв, а также это памятник великого подвига и триумфа нашего народа. От нас зависит, превратится ли память о Великой Отечественной войне для наших детей в лубочную картинку, или мы сможем передать им переживания и опыт наших дедушек и бабушек, матерей и отцов, многих из которых уже нет с нами. День Победы – это повод собраться вместе, всей семьей за столом или хотя бы в соцсетях, найти старые фотографии и письма и вспомнить, рассказать детям о наших предках, о тех, чьим продолжением мы являемся, кому мы обязаны жизнью. Эта память поколений делает нас наследниками, частью великого народа, а не просто Иванами, не помнящими родства. Понятия о добре, о чести, о служении и вере должны воспитываться старшими поколениями в детях. И пока у нас есть эта память, наш народ имеет будущее. Еще раз, с праздником Великой Победы, дорогие друзья! Берегите друг друга. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Я вспоминаю вот такой случай, когда мать вместе со мной, вернее, я вместе с матерью, ну, попал буквально под расстрел. Случай был такой необычный. Когда мы уходили в оккупацию, мать закопала, ну, кое-какие вещи, тяжело же было с собой унести. И там была у нее такая швейная машинка. А для нее швейная машинка – это была, ну, жизнь. Она очень хорошо умела шить и этим подрабатывала. Когда она вернулась домой, этот схрон оказался разграбленный, и машинка эта оказалась у соседки ее. Мать пошла, ну, соседка там заортачилась, мать подала заявку или как-то, там был староста. У нее был номер написан на этой машинке. Староста быстро исследовал, сказал, нет, она украла. Машинку надо ее вернуть. Та не захотела вернуть. Но тогда были немцы там. Староста не имел власти. Он заявил немцам. У немцев был очень крутой, как сейчас говорят, порядок. Значит, они пришли, быстро навели расследование, собрали население. Вот эта женщина украла, она должна вернуть. Ей полагается расстрел. Тут же команда. Когда мать услышала, что ей полагается расстрел, она не могла выдержать. И говорит, нет, я, это не моя машинка. Тогда немцы, как, ты соврала, не моя машинка, нет, не надо никакого расстрела, я отказываюсь. Ага, значит, ты обманула нас, тогда вот ее расстрелять. Ее взяли за руки и повели к такому сараю, значит, стенки. Но я был маленький. Я уцепился за юбку и не мог отойти. И вот когда... Извините. И вот когда так и не могли меня оторвать, подвели ее к стенке, немцы вскинули винтовки, прозвучала команда и выстрел. Но выстрел весь пришелся поверху. То ли немцы пожалели меня, как ребенка, то ли они, значит, и пожалели саму ситуацию, скомандовали, они развернулись и ушли. Вот таким образом мать осталась жива. Но она

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Как известно, игры воспитывают детей. Но что именно могут воспитать в ребенке игры в войну? Играть в войну – хорошо это или плохо? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Казалось бы, играть в войнушку для мальчиков – это очень естественно. Бегать по двору с палками, изображающими оружие, гоняться друг за другом, брать врага в плен, строить штабы. Как вы относитесь к играм в войну?
1: У нас 3 сына, поэтому через военные действия мы проходили неоднократно. В самом деле игра – это, скажем, такой ведущий вид деятельности человека, особенно в определенном возрасте. Но даже в школе мы применяем такие методы, как деловые игры, ролевые игры. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И действительно, дети рождаются с определенными наклонностями. Я недавно разговаривала с одной мамочкой, у нее первая дочка, второй сын. И она говорит, я никогда не верила, что они рождаются с определенными наклонностями. Я думала, что это выдумки психологов. А теперь, говорит, я вижу, что как я не даю своему сыну куклу, он бросает и складывает пальчики в форме пистолета и пытается стрелять. То есть, в самом деле, девочки у нас играют в дочки-матери, а мальчишки стремятся играть в войнушки. Так заложено, потому что мужчины очень многие вопросы пытаются решить с позиции силы. Мужчинам, даже маленьким, хочется побеждать. И игра в войну имеет, скажем так, много позитивных аспектов. То есть это коллективная игра, они учатся вместе играть. То есть где-то они преодолевают свой страх, потому что им нужно преодолеть какой-то рубеж. Где-то они преодолевают какое-то чувство неуверенности, потому что каждый из них пытается чего-то достичь. Поэтому как бы есть некоторые нюансы, которые положительно влияют на становление будущих мужчин.
0: Но вот вы говорите о том, что и изначально заложено, да, в мальчике стремление играть вот в определенные игры. Но игра в войну, само понятие война ребенку неизвестно, когда он рождается. Да, ему, мальчику, возможно, больше нравится двигаться, бегать. Девочке больше там в пластилин лепить, да, в куклы играть. Но раз они играют в войну, они ведь это видят, значит, где-то. Где они это могут видеть? И некоторые говорят, что, ага, раз мальчик играет в войну, значит, в семье, может быть, не так благополучно, ругаются мама с папой, или они постоянно смотрят боевики, раз он играет в войну.
1: Может быть и такое. Может быть и такое. Может быть и в самом деле родители увлекаются играми, или папа, или мама, или оба. Или же в самом деле фильмы просматриваются. Все, что происходит в доме, конечно, влияет на наших детей. Но нужно сказать,

0: что, может быть, дети даже, скажем так, и, ну, скажем так, и из благополучных семей тоже хотят играть в игры, потому что мы отмечаем День Победы. Мы смотрим парады, мы отмечаем праздник, день, раньше он был День защитника Отечества, да, 23 февраля, День мужчин, у нас есть День независимости России. То есть, тем не менее, как бы мы ни хотели, все равно дети это видят, дети это смотрят, и детям хочется быть причастными к этому. Но нужно еще отметить такой нюанс, что дети не понимают, что такое война. На самом деле. То есть они не вкладывают в слово «война» тот смысл, в который вкладываем мы, взрослые. Потому что когда ребенок видит пистолет, он не понимает, что там есть пуля, которая несет смерть. То есть он видит пистолет, он понимает, что это есть какая-то сила, с помощью которой нужно бежать и кричать «Ура!», к примеру. Или при помощи которой можно взять противника в плен.
1: Но ведь они же играют во дворе, например, о, убит, ранен, меня убили там кто-то.
0: Меня убили,
1: они понимают,
0: да.
1: Что такое смерть. Они говорят, что мы сейчас их убьем, пойдем или возьмем в плен, да, застрелим.
0: Но на самом деле они все все-таки не совсем не понимают, что такое смерть, потому что он с радостью кричит: меня убили. Да? То есть где-то вот этот вот элемент игры у детей присутствует. Они понимают, что нужно брать в плен плохих. Причем они, когда играют, ведь никто из них не хочет играть роль мальчиша-плохиша. То есть они все спасают мир. Они пытаются стать победителями, они пытаются нести добро. Поэтому здесь мы, как взрослые, должны быть очень мудрыми. Конечно, нам хочется запретить, чтобы дети не играли в войну. Мы не хотим, чтобы наши дети видели вот эти сцены жестокости. Мы не хотим, чтобы они сами были жестокими. И мы запрещаем им играть в войну. Но нужно сказать, что мы должны быть мудрыми. То есть если мы это запрещаем, мы должны дать какую-то альтернативу. А если ребенку 4-5 лет, то он спросит, а почему нельзя играть в войну? И это не факт, что он не будет играть в войну. Как однажды сын наших знакомых, он пришел домой и говорит, я понял, плохие слова можно говорить, только чтобы родители не видели. То есть они будут играть. Но так, чтобы мы этого не видели, чтобы не попадаться нам на глаза. Поэтому мы должны проявлять мудрость. Мы должны определить и объяснить детям правила игры. И мы должны учить детей играть по правилам.
1: Как это?
0: То есть если мы берем человека в плен, то как мы с ним поступаем? То есть мы должны объяснить ребенку, что есть победители, есть побежденные. Как себя ведут победители, как ведут себя побежденные. Конечно, как приятно быть победителем. Но мы должны говорить, что иногда и ты должен быть в роли побежденного. И как нужно себя вести. Нужно уметь проигрывать, нужно уметь вести себя так, нужно вести себя вот так. То есть мы должны помогать устанавливать правила и учить детей играть по правилам. Если, допустим, мы стреляем, целимся кого-то, то мы должны определить, в кого нам нельзя стрелять, в кого мы не должны целиться. То есть мы должны учить детей играть по правилам.
1: А в кого не должны целиться? Ну, это же все игрушечные, да, пистолеты. Это, раньше это были палки, да? Сейчас уже они продаются
0: есть
1: в магазинах.
0: Да.
1: А вот в кого нельзя стрелять во время войны? Они же делятся, вот враги там на две команды, и мы там, например.
0: Но при этом мы объясняем, что это все-таки игра. И мы стреляем понарошку. И уж коль мы покупаем оружие, то многие психологи советуют, чтобы все-таки этот пистолет был, ну, скажем, максимально приближен к игрушечному. То есть чтобы он не был похож, потому что сегодня есть пистолеты, которые максимально приближены к настоящим. Многие психологи как бы не советуют покупать именно такое оружие, чтобы оно было похоже на настоящее. Пусть оно все-таки будет похоже на игрушечное, чтобы все-таки ребенок понимал, что это игра. Потому что на самом деле, как бы, мы должны объяснять детям, что на самом деле война — это плохо. Потому что для детей война — это что? Это красивая военная форма. Это парад на Красной площади, да? Красиво идущие, допустим, там, строем военные, танки, боевая техника. Это красиво, это впечатляет. И детям хочется быть частью вот этой красоты. Они не понимают, что такое война. Что война — это смерть, что война — это грязь, что война — это горе. Они, в принципе, этого не совсем понимают. Поэтому они соотносит

0: тебя с вот этой красотой, что война — это красиво. И они хотят быть частью вот этого. Поэтому по мере роста мы должны все-таки детям объяснять, что такое игра и что есть другая сторона, что война — это нехорошо. Поэтому, может быть, не стоит увлекаться войной. Может, стоит поиграть в какие-то другие игры и предложить какую-то другую, ну, как бы, какую-то другую игру, какую-то альтернативу войне.
1: А вот есть, например, такие игры-стрелялки, да, компьютерные. Что касается игры в войнушку во дворе, вот здесь я вижу, например, преимущество в том, что дети двигаются. Они двигаются, бегают, прячутся друг от друга. Это развивается крупная моторика, да? Когда ребенок сидит за компьютером и часами играет в стрелялки, то есть это уже другое. Мне кажется, это более опасное явление.
0: Что это более опасное явление на самом деле, потому что мы знаем, что там есть несколько уровней игры, и там даются несколько жизней. Да, вот человеку, герою, по которому они стреляют, то есть у него есть несколько жизней. И ребенок, да и взрослый, они иногда насколько увлекаются вот этой игрой, что они уже не видят реальности между действительностью и игрой. И затем детям не всегда понятна вот эта вот грань между игрой и реальностью. Они не всегда не понимают, что у человека есть только одна жизнь. И рассказывают как-то, что ребенок приехал к бабушке и задушил котенка и вообще не понимал, что происходит, потому что должна быть еще вторая жизнь. Поэтому здесь, как родители, мы должны быть очень мудрыми, мы должны обучать ребенка и учить. Но, в принципе, что касается компьютерных стрелялок, то, наверное, лучше в детском возрасте все-таки предлагать какие-нибудь бродилки. Вот. Или что-нибудь там, чтобы оно было все-таки более созидательным, не стрелялки. Хотя я понимаю, что это очень сложно, потому что мальчишки в самом деле, им нравятся эффекты взрывов, стрельбы, им это очень интересно. Но сейчас есть много...
1: Много других игр.
0: Много других игр. И нужно,
1: ну,
0: во-первых, есть много развивающих игр. Лучше что-нибудь такое давать ребенку интересное. Вот, потому что вообще компьютерные игры как бы действуют негативно на детский разум, разрушающе, поэтому нужно избегать. То есть, но если уже у нас нет другого выхода, мы понимаем, что в современном обществе они общаются с другими детьми, они обсуждают это, то строго ограничивать во времени. Сколько по времени может ребенок провести за компьютером и играть. Игры. Но что касается стрелялок, то я бы рекомендовала все-таки свести это к минимуму.
1: Вот вы как считаете, и как психолог, и как мама троих сыновей, игры в войну, они воспитывают агрессию в ребенке?
0: Я не думаю. Я не думаю, потому что как бы и практика, и исследования показывают, что у агрессии другие корни. Как раз вот дети, которые общительные, которые открытые, которые очень эмоциональные, они, как правило, не агрессивные и не жестокие. Жестокие и агрессивные — это более замкнутые в себе дети. И все-таки корни жестокости и агрессии, они кроются в другом. Это и взаимоотношения отца с матерью. Допустим, есть семьи, которые не скрывают, допустим, ощенилась собака, да, и они не скрывают, что там щенков или котят нужно утопить. То есть вот такие вот нюансы, они влияют на жестокость ребенка. А игра, особенно если мы, я говорю, то есть мы контролируем эту игру, мы направляем ее, то, как правило, вот такая вот открытая активная игра, она не порождает жестокости. Поэтому не нужно думать, что активный ребенок это жестокий ребенок. Как правило, нет.
1: То есть наоборот, у него получается выход для энергии.
0: Эмоции,
1: есть.
0: Эмоции
1: он на улице с мальчишками побегал, пришел домой и... Спокойный, нормальный ребенок сел за уроки, да? Скажите, вот как понять, что уже на ребенка, ну, может быть, те же самые игры в войну играют отрицательно? Когда начать бить тревогу? Ведь бывает же, чрезмерно ребенок увлечен теми же самыми играми в войну.
0: Ну, мы знаем, что дети в определенном возрасте любят повторение. То есть они любят читать одну и ту же книгу, они любят смотреть один и тот же мультик, и, в принципе, они любят играть в одну и ту же игру. Но если мы видим, что, допустим, ребенок очень сильно переживает, к примеру, вот он оказался, скажем так,

0: в отряде проигравших. И вот он только об этом говорит, он не может ни на чем другом сосредоточиться. То есть мы не можем его перестроить на что-то другое. Мы ему говорим, займись этим, а у него вот только планирование завтрашней игры, как они будут себя вести, чтобы они опять не проиграли. То есть, скажем так, вот эта вот озадаченность, озабоченность каким-то вот фрагментом, когда мы ребенка не можем перестроить на что-то другое, вот это уже может послужить звоночком.
1: То есть как какая-то одержимость.
0: Да, да. Вот. И то есть, и когда ребенка мы ничем не можем другим отвлечь. То есть ни другой вид деятельности. У ребенка теряется интерес к чему-либо. То есть у него есть интерес только к этому роду занятия. Вот это уже может вызывать нашу тревогу. То есть здесь мы уже должны как бы проявлять свою родительскую мудрость, скажем, свою родительскую силу где-то, чтобы все-таки усилием воли переключать ребенка на что-то.
1: Каким образом? Вот если он не хочет, мы же не можем изменить его мозги.
0: Не можем. Нужно предлагать альтернативу. То есть, а давай мы поиграем в эту игру. Нет, я хочу в эту. Замечательно. Вот давай мы сначала в эту игру поиграем, а потом вот в эту.
1: А если ребенок ведет себя жестоко, он не просто вот думает, стратегию продумывает, да, вот как мы теперь вот, чтобы не попасться в плен, а вот жестоко, вы приводили пример с котенком, да, если он жесток с животными, если он жесток с другими детьми, в ту же войну играют, берут в плен, он пнет пленного, да, он толкнет, побьет. Вот это, я думаю, тоже очень звонок тревожный.
0: Это серьезная, как бы действительно серьезная ситуация, и я думаю, мы должны разговаривать с ребенком, почему так происходит. И ребенок должен нам рассказывать, почему. И здесь мы должны задавать такие вопросы, чтобы именно ребенок объяснил, зачем он это делает. Если мы с этой ситуацией не справляемся, нужно обращаться уже к специалисту. То есть здесь уже какие-то нарушения идут. Да. То есть здесь идут уже какие-то нарушения. Потому что на пустом месте жестокости не должно быть.
1: Просто сейчас вот в обществе все-таки царит такой культ силы, мужественности. Да, ты мужчина, значит, ты должен доминировать, ты должен подмять под себя, ты должен быть всегда победителем. Ты не должен быть вот таким примерным тихим семьянином, который там дома всегда с женой и с детьми. Ты мужик, вот. И
0: это, но это все начинается с семьи. То есть все начинается с семьи. Если в семье культивируется вот именно такое настроение, если культивируется такой тип мужчины, то, конечно, ребенок будет поступать. То здесь уже нужно вести работу со взрослыми, конечно. Здесь нужно воспитывать взрослым и объяснять, что мужество — это не жестокость, это не агрессия, это другие качества.
1: Понятно. Лариса, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за полезные советы. Я тоже буду их применять в воспитании своего маленького сына. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас задавать свои вопросы, оставлять свои отклики на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Что значит быть Сыном Божьим и действовать в единстве с Отцом? И Иисус отвечает иудеям не просто словами, а своей жизнью. Почему его объяснения вызывают удивление, споры и даже ненависть? И что мы сегодня можем понять о его миссии и о том, как жить верой в современном мире? На эту тему мы поговорим со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами говорить на такую тему, да, как про веру. Мы рассмотрели уже в Евангелии от Иоанна 4 главы, да, и 5-ю начали в прошлый раз. И сегодня мы продолжаем рассматривать 5-ю главу и читаем в синодальном переводе с 19 по 47 текст. Но у нас будет, мы зачитаем немного меньше текстов, но наши зрители могут всегда прочитать, что же было дальше. Мы просто объясняем. Прочитайте, пожалуйста.
2: На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, то не чтит и Отца, пославшего Его». Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца».
0: Угу. Благодарю. Мы здесь сейчас перейдем к такому интересному отрывку, да, про сына, про отца. Но до этого у нас тоже был диалог, вот в предыдущей программе. Можно ли немножечко кратко вспомнить, да, о чем он был?
1: Да, до этого мы с вами говорили как раз-таки о том, как Иисус исцеляет больного в купальне в Вифезде. Угу. Он это делает в субботний день. И это не нравится иудейским начальству. Угу. И у них начинается распря. Первое явное публичное противостояние. И вот мы как раз-таки продолжаем эту тему. Да, мы с вами как раз-таки в прошлый раз начали, так скажем, следующий раздел Евангелия от Иоанна. Да, первый мы с вами говорили был, это первая глава, второй раздел, это был

0: со второй по четвертую главы, когда речь шла вот в основе своей о замещении Иисусом. Храма всего, это будет и продолжаться тема, но тот блок у нас также делал особый акцент на Иоанне Крестителе и его роли. И вот теперь в этом блоке с пятой главы мы с вами будем видеть, что Иисус исцеляет, Иисус дает жизнь. Это вот основная тема нашего блока изучаемого, и мы видим, что Иисус уже дал жизнь в купальне в Ефезде. И теперь мы с вами сейчас продолжаем рассматривать тот конфликт, который начинает разгораться. Что же Иисус ответит на все те обвинения, которые ему представили иудейские власти?
1: В первом же тексте, прочитанном нами в этом отрывке, он говорит, что «истинно-истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя. Если не видит Отца, творящего его, что творит он, то и Сын творит также». О чем эти тексты? Мы только что видели исцеление. Кто не может творить?
0: Мы здесь видим, как Иисус говорит о том, что Он делает те дела на земле, которые велит Ему Отец. Угу. И тем самым Он не просто показывает, каков Отец, да? Но тем самым Он демонстрирует истинность своих притязаний на божественность.
1: Угу. Это некое такое единство с Отцом получается?
0: Да, все верно. То есть, как мы и говорили, мы исповедуем триединого Бога, да, один Бог, три личности. Мы в прологе читали о том, что было тесное общение слова с Богом, а по своей сущности оно является Богом. И вот как раз-таки здесь мы с вами видим о том, что, как вот у нас здесь написано, да, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». То есть о чем это нам говорит? О том, что Он не оставляет никому возможности верить Отца и игнорировать заявление Сына о самом себе. О том, что Отец не готов принимать славу и хваление в свой адрес, ту, не готов принимать, которая не воздается также сыну. То есть здесь мы видим вот эту вот тесную взаимосвязь, где Иисус прямо заявляет: «Я есть Бог».
1: Вот здесь еще такой момент. Единство. Интересная просто отсылка в 20 стихе. Да, как Отец оживляет мертвых и дает жизнь. Да, если мы опять же продолжаем вот эту тематику того, что да, вот Христос, Он действует в единстве с Отцом, да, что Отец как бы Ему велит, здесь про что идет жизнь? В контексте это вечной жизни или здесь про что?
0: Видите, здесь поднимается тема духовной жизни до 28 текста. Да. Здесь как раз-таки идет речь о духовно мертвых. И Христос являет это своими делами, о том, что Он способен исцелить духовно мертвых, и каждая беседа, да, она отчасти оживляет человека, изменяет его жизнь. Как мы говорили, это было с самарянкой, как это было с Никодимом. И здесь мы видим, что Иисус говорит о том, что Он уже сейчас здесь делает на земле. И также мы с вами здесь видим о том, что в 28 тексте переход идет такой на будущее. Не о том, что здесь и сейчас, а на будущее. О том, что Христос способен исцелить не только духовно больных, но и умерших. В последний день. И вот так как мы сейчас начали с вами изучать блок о том, как Иисус дает жизнь, то этот блок будет заканчиваться у нас как раз-таки историей исцеления Лазаря, да? Ну как исцеление, воскрешение Лазаря.
1: Да, вот.
0: Мы там, конечно, поговорим об этом больше, но сама суть. Иисус есть тот, кто дарует жизнь и который готов нам даровать ее и сегодня.
1: если мы говорим про духовное основание, про то, что воскрешает мертвых духовно, как сейчас это происходит, и второй момент – почитание. Если мы говорим, кто не чтит сына, тот и не чтит отца, как мы сегодня

0: можем чтить. То есть как Бог нас может воскресить сегодня душевно, духовно имеется в виду, да, и как нам сегодня чтить, чтобы вот прочувствовать, наверное,
1: спасибо,
0: осознанно, чтобы это было.
1: Смотрите, ну, мы с вами видим о том, что Господь говорит о важности чтить и воздавать славу Иисусу, как и Отцу.
0: Угу.
1: К сожалению, в наше время существуют верующие,
0: угу,
1: которые не воспринимают Иисуса Богом, которые умаляют, ну, одни умаляют Его божественность.
0: Угу.
1: Для них Он просто пророк, посланник, ангел, кто угодно.
0: Угу.
1: Есть другие, кто умаляет Его извечное существование, то есть как Он произошедший от Бога.
0: Угу.
1: И вот Иоанн с этим как раз-таки и борется. И он говорит о том, что Иисус есть Бог, потому что дальше мы с вами будем уже видеть, так как сейчас у нас начинается вот в этой истории прямое противостояние Иисуса с иудеями, то дальше оно только будет развиваться, потому что это первый случай этого столкновения явного, публичного. И дальше Иисус будет говорить прямо: «Я есмь». И вот об этом «Я есмь» мы поговорим в следующих программах. Но сама суть заключается в том, что мы можем почитать в наше время Иисуса, относясь к Нему как действительно к Богу, тем, кем Он являлся извечно. Как мы с вами уже ранее говорили, Иисус всегда являлся активной личностью Божества. И как Он участвовал в творении, все через Него начало быть. Он говорит: «Я есмь», то есть Он сущий, Он тот самый Иегова, Яхве. И то есть это все один и тот же Бог. И вот это важно нам осознать и не пытаться разделить это на язычество и божества, или еще что-то, какое-то многобожие, пантеизм, или Иисуса разжаловать, так скажем, да? Но здесь вот нас Иоанн и учит этому, то, что мы должны относиться к Иисусу как к Богу. Потому что Он и есть Бог. И вот это вот Отец, Сын, это все приходит уже после Боговоплощения, появляются вот эти, ну, так, разграничения Отец, Сын. Это мы так называем, это Иисус так обращается, подавая нам пример. Потому что Он говорит, Он является 100% человеком, 100% Богом. Он подает как человек нам пример, как мы должны общаться с Богом. Этот образ Отца раскрывает нам те взаимоотношения, которые Бог ожидает от нас. И то есть вот эти фразы «сын» это не означает, что Иисус был рожден от Бога где-то там, до нашей планеты или еще что-то. Он назван сыном, когда он воплощается. Вот тогда он называется сыном, потому что у него не было земного отца. У него только Отец Небесный. Да? То есть вот эту вещь важно понимать. И не умалять божественность Иисуса Христа.
0: Да, мне кажется, это один из очень важных моментов, который мы порой упускаем. Но если мы возвращаемся также вот к 23-24 тексту, да, Евангелия от Иоанна, 5 главы, мы здесь видим, почему вот верующий, да, в Сына имеет жизнь вечную, и суд уже не касается его. Что, о чем говорят эти слова? Да? Про что здесь вообще идет речь? Можно, пожалуйста, это объяснить?
1: Спасибо. Мы видим, что эти слова – это не просто обетование грядущей жизни.
0: Да.
1: Мы видим о том, что эти слова говорят о реальности вечной жизни уже здесь и сейчас. О том, что когда мы принимаем Божий Дух, который живет внутри нас, а это мы можем принять только благодаря заключению завета с Господом, как мы ранее говорили, мы начинаем жить в атмосфере вечной жизни уже здесь и сейчас на земле, потому что, как говорит, было сказано о том, что жизнь вечная — это знать Иисуса Христа, да?
0: Да?
1: Это знать Господа нашего. И вот эти отношения — это часть вечной жизни. Здесь можно, знаете, задаться вопросом, а что такое вечная жизнь?
0: Да, вот что то есть, это может быть вообще такое,
1: может
0: порой
1: быть
0: непонятно.
1: Для кого-то это просто, знаете, как жить, не тужить, ни о чем не переживать, все, что хочешь, получать. Но вечная жизнь — это ведь не про это. Вечная жизнь — это про отношения с Господом.

0: Потому что смысл вечной жизни, если не иметь отношений с Богом, просто чтобы свой эгоизм как-то удовлетворять, нету проблем, а все, что хочу, получаю. Нет, ведь не в этом суть. Суть в том, что Адам и Ева имели отношения с Богом, близкие, лицом к лицу общались с Ним. И они потеряли этот рай. И они потеряли не просто жизнь, они не просто потеряли там все эти благословения. Они потеряли общение лицом к лицу с Господом. И поэтому вот восстановление этой вечной жизни, это и есть восстановление отношений с Богом. И мы уже здесь, на земле, можем начать жить этой вечной жизнью, приняв Духа Божия в свое сердце. И имея живые отношения с Господом. Вот это уже кусочек вот этой вечной жизни здесь, на земле.
1: Илья Александрович, мы переходим с вами к следующему такому абзацу, который относится к воскресению, к жизни. Да? В 28-м тексте есть такая фраза: «Находящийся в гробах услышит глас Сына Божия». О чем здесь идет речь? Какие гробы и что вообще они слышат?
0: Да, мы здесь видим о том, что Иисус имеет право давать жизнь и имеет право судить. И если мы с вами до этого говорили о том, что фокус на духовно умерших, когда Иисус говорит, что Он здесь уже исцеляет и способен исцелить, то в этих текстах Он уже переходит на фокус будущего, на предстоящий суд. И Иисус говорит о том, что суд, который будет, я буду судить. Отец мне его отдал. И это, наверное, является непонятным, достаточно вызывающим для иудеев. Потому что они это слышат, и у них еще больше противления. Он посягает все больше и больше на божественность. И мы видим о том, что здесь Иисус говорит о его пришествии, о его втором пришествии, когда при гласе архангела, да, при трубном звуке, как пишет апостол Павел, спящие изудут из гробов. И как раз-таки здесь мы читаем о том, что, как здесь написано, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Все. То есть неважно, как ты жил, хорошо жил, плохо жил, его голос Иисуса услышит каждый. «И изыду, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». И здесь мы с вами видим о двух воскресениях.
1: Да, вот
0: об этом мало это говорят, такое, но Иисус говорит о двух воскресениях. Мы не будем всю эту тему раскрывать, просто подметим для того, чтобы люди задумались об этом. И Он говорит, что будет воскресение, когда воскреснут праведные, и когда воскреснут неправедные.
1: Так.
0: И о чем это нам сегодня говорит? Порой люди думают, что они могут прожить свою жизнь, как им этого захочется. О том, что они могут делать что угодно, взять от нее все, ну, а потом просто не попадут в вечность. Ну и что, зато я эту жизнь хорошо прожил. А там вот просто канул в небытие, и все. Но Иисус говорит, нет, так не получится. Должно прийти на суд, где я должен дать отчет за каждое свое действие, за каждое свое слово. И не получится, просто так прожил жизнь и без ответа ушел. И это очень грустная, это очень тревожная новость для тех, кто на это надеялся. И в то же время весть о суде, она является вестью благословения для праведных. Почему? Ну, потому что Христос говорит, «Я видел, как тебя за твои же добрые дела гнали. Ты делал как лучше, а тебя не принимали. Я видел, сколько было незамеченного, сделанного тобою другими. А я это все видел. И у меня это записано в книгах. И когда придет время, я тебе воздам по делам твоим». То есть Христос говорит, что даже самое малейшее доброе дело, которое мы делаем, оно не будет оставленным незамеченным. Ему важна вся наша жизнь. И Он говорит, за все воздам. И это является вестью для нас благословения о том, что Господь настолько внимателен к нашей жизни с вами. И здесь мы видим, да, о том, что весть суда, она может выражаться, знаете, как сказал один из христианских

0: таких авторов, Джон Паулин. Он пишет: «Ты значим для Бога. Все, что ты делаешь, значимо для Бога. Твоя жизнь полна смысла и значения». Именно так он сформулировал весь того суда, который будет для праведных. Потому что, как нам известно, праведный на суд не приходит, Христос сказал.
1: Да.
0: Что, почему? Потому что за него приходит его ходатай, сам Иисус Христос. Мы же не просто так говорим о том, что он заменяет всю вот эту традицию, все храмовое служение собою. Он собой заменяет первосвященника, который будет присутствовать на суде за тебя и ходатайствовать за тебя. И каждое дело, которое будет, твое доброе там, это будет наоборот для тебя не осуждением, а комплиментом. И поэтому на суд ты уже не приходишь. Это уже не суд для тебя. И таким образом мы видим о том, что с одной стороны это тревожная весть, с другой — радостная. И опять же, это радостная весть для каждого, кто уверовал в Господа, потому что именно тем духом, которым Господь вселяется в нас, именно тот же дух и воскресит нас, когда придет Христос во второй раз. Наших родных, близких, всех, кто уверовал в Него и жил этой верою всю свою жизнь, кто был внимателен к Его словам, да? Потому что многие думают, а вот как быть? Можно ли ставить надгробие, да, на могиле?
1: Да, да.
0: Или нет, а вдруг не сможет человек встать?
1: Актуальный
0: или еще
1: вопрос,
0: что?
1: Да.
0: Да, то есть бывают такие моменты у людей. Или можно ли кремировать? Нельзя кремировать. Но Христос говорит: неважно, это все неважно. Важно то, что я приду и пересотворю тебя, обновлю тебя. Потому что из могил люди уже обновленными выйдут, без греховной природы, без болезней, с которыми они погибали, умирали. Да? И мы видим, что здесь Христос прямо заявляет о том, что я делаю, что делает мой Отец. Суд я буду делать. Воскрешать я буду делать. Я есть Бог. Примите это. Я есть Мессия.
1: Мы живем в 21 веке, и это век достаточно тревожный. Да, и очень многие люди задаются вопросом, а зачем мне читать Библию? Да, но мы видим уже по первым 5 главам Евангелия от Иоанна, что он как раз-таки описанием своей жизни показывает, как нужно жить, в каком плане. Он показывает, что нужно быть таким же вестником перед Христом, да, когда он показывает своей жизнью о том, какая вера должна быть, что она не должна быть обрядной, да, или просто какой-то религиозной, там, по нормам, по правилам, это ничего не спасает. Спасает именно твое живое общение. И тогда мы приходим вот к этому второму пришествию подготовленными, и нет уже этой тревожности. И еще здесь важный момент, да, он рассказывает и показывает события, которые будут происходить в нашей жизни, да, которые мы проживаем и сейчас, те события происходили и тогда. Да, и видя на опыте и примере других, мы можем быть более, так скажем, спокойны, более подготовленными. И вот 30-й текст, в 30-м тексте, да, где «не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца», здесь как будто бы тоже один из примеров, как мы можем иметь эту веру. Это некое, наверное, послушание, да, ведь и смирение Христа перед Отцом.
0: Видите, вы здесь выделили очень важную вещь о том, что нам важны именно отношения. Но есть важный момент.
1: Да, какой?
0: Отношения, они порождают правила, дисциплину и послушание. То есть делами невозможно спастись, но дела являются следствием веры. Это очень важно понимать, потому что у нас есть очень много крайностей, когда люди отметают, зачем церковь, Бог здесь, зачем заповеди, меня Иисус уже искупил. Но нет, Иисус говорит: не однажды я вот умер за тебя, и все. Ты должен это принять и жить с этим всю жизнь. Твоя вера должна быть все время, твое следование за мной должно быть всю жизнь. То есть не один раз спасенный, спасен навсегда. Да? А Иисус говорит о постоянных взаимоотношениях. Ну и эти взаимоотношения, они характеризуются изменениями в нашем сердце. Изменения по истине. Помните, как мы говорили, в духе и истине?
1: Да.
0: Вот как раз-таки истина, Христос, мы дальше будем изучать, Он скажет о том, что «если любите Меня, соблюдите заповеди Мои».

Вот интересно, да? То есть одно другого не отменяет, но на первом месте отношения. Потому что если человек пытается соблюдать что-либо без отношений, он быстро выгорит. Это будет ограничениями. Но это перестает быть ограничениями, когда это происходит из любви. Мы сами хотим уже этого. И так начинаем поступать. И вот, знаете, здесь есть такой интересный момент о том, что для нас в наше время, чем это актуально?

0: переживаний, стресса, суеты, одиночества. Есть постоянная какая-то пустота, которую ничто не заполняет, но мы пытаемся ее заполнить развлечениями, чем угодно. Но ничего не заполняет. И вот здесь как раз-таки ответ о том, что то, чего мы не можем получить здесь, в наше время, это принятие, поддержки, недосказанности, потому что нас могут осудить за что-то. Христос, Он готов выслушать, Он готов принять, Он готов нас принять такими, какие мы есть, и поддержать нас. И вот это самая добрая весть о том, что Он ждет нас, и Он любит нас, да, как мы сказали, о том, что Бог говорит, ты значим для меня. И это поэтому очень важно изучать Писание, потому что Бог действительно хочет восполнить наши нужды, и Он именно таким себя и открывает, не безразличным к нам. И дальше мы уже с вами, когда читаем 31-47 тексты, то там вопрос становится, да, как в 31 тексте Иисус говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно». То есть он говорит, в Древнем Израиле был закон о двух свидетелях, что истинно то свидетельство, о котором могут засвидетельствовать еще двое свидетелей. То есть так решался судебные вопросы и многие другие. И вот Иисус говорит, он им выдал целую речь о том, что он и есть Бог. И дальше он говорит, но если я это сам говорю, то неверно мое свидетельство. То есть он сам это признает. Он говорит, но есть еще четыре свидетеля. Да, то есть какие? Он говорит, мои дела, которые я делаю, это Иоанн Креститель, который засвидетельствовал явно, это Отец, который говорил, да, голос которого был слышен народу, и это Моисей, который же вас и осудит, если вы меня сейчас не примете. То есть он предоставляет в дальнейших текстах как раз-таки вот этих свидетелей, которые о нем засвидетельствуют. И таким образом мы видим, что в изучаемой нами главе, всей вот этой полноценной, мы с вами видим о том, что в нашей жизни той самой купальней Вифездой, да, могут, которую мы разбирали в прошлый раз, могут быть как раз-таки являются наши собственные силы, упование на себя, на свои идеи, свои мысли, спасение собственными делами. Но как это не помогло тому расслабленному, так это не поможет нам сегодня с вами. И только во Христе мы можем иметь вот это спасение, вот эту милость. И также мы с вами видим о том, что в истории с расслабленным есть расслабленный, а есть фарисей. И вот этот фарисей, мы сегодня о них как раз-таки больше всего говорили, да, чем в прошлый раз. И они как раз-таки посещают церковь, они знают о Христе, но не оставляют своего «я». Они не оставляют своих человеческих измышлений каких-либо. И как раз-таки они не принимают Христа, а Он их призывал. И как мы можем сделать вывод, что и перед нами стоит выбор. И будем ли мы как тот расслабленный, который примет Христа и его помощь и признает свою нужду, или как тот фарисей. Это выбор уже за нашими дорогими слушателями и наш с вами лично.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такую интересную беседу. Друзья, помните, Иисус пришел возродить в нас веру и даровать нам жизнь вечную.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

отца забрали в трудармию, а двоюродного брата забрали в действующую армию. В первый призыв он не попал по возрасту, он был 25-го года рождения. Вот. Но уже в 42-м году его взяли и отправили в Алмату на курсы политработников. К концу лета уже оказался в Москве после окончания курсов. Из Москвы их перебазировали, выпускников, в Климовск под Москвой. И распределили уже по частям воинским. В основном это все были новобранцы. Сталинградская это было направление, и он оказался там уже, так как кончил курсы политработников, в должности замкомандира роты по политической части. Вот. Генерал Чуйков, когда командовал там, он обижал эти вновь прибывшие с Климовской части, встречался. И в его книге «От Сталинграда до Берлина» упоминается вот, три фамилии, в том числе и фамилия моего брата, Арабей Николай. Он собирал политработников. Но вот через неделю после этой встречи немцы с северной части Сталинграда готовили прорыв. Там была железнодорожная станция, и туда направили танковые колонны и, конечно, пехотинцев. На их пути встали вот эти новобранцы. И вот по статистике, только в первой же битве больше 1000 вот было убитых, а 30 вообще оказались неопознанными. И вот это было 22 сентября, и пришла потом похоронка, что без вести пропало.

0: Здравствуйте, друзья! Мы на программе «Тайна бессмертия». В прошлый раз мы говорили о спасении, которое дарует нам Господь. Мы обратили внимание на ту мысль, что это спасение по отношению к нам – это несправедливо. Это милость Божия, проявленная к нам. Что же требуется от нас? Да? Тоже мы говорили с вами о духовном возрастании, об определенном духовном опыте, о познании Бога. В Писании еще говорится о том, что одно из проявлений веры человека, шаг навстречу Богу, это крещение. О, что такое крещение? Угу. Сегодня с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас.
0: Да, Андрей, здравствуйте. Мы поговорим с вами вот о том, что такое крещение. Ну, зачем оно нужно, и как крещение соотносится со спасением, и так далее, и так далее. Хорошо. Что такое крещение? Да, давайте попробуем с этого вопроса, а там посмотрим.
1: Ну, наверное, надо, как всегда, начинать с определения. И в данном случае у нас есть преимущество, потому что это определение за нас дает Священное Писание. Оно говорит, что крещение – это обещание Богу доброй совести. То есть, таким образом, при крещении человек заключает с Богом некий завет, дает Богу некое обещание со своей стороны, что он будет, ну, обещание доброй совести, то есть он будет прислушиваться к своей совести. Таким образом, он дает Богу обещание жить по Божьим рекомендациям, по Божьим повелениям, заключается вот с Богом вот такой вот завет.
0: Когда вообще впервые появилось крещение?
1: Вообще сам обряд, он, конечно, появился задолго до появления христианства, вот. Но христиане говорят о крещении, наверное, начиная с момента крещения, которое преподавал Иоанн Креститель. И для христиан вот это крещение уже является тем, на котором они основываются. Потому что этим крещением крестился наш Господь Иисус Христос. И Иоанн Креститель, который преподавал это крещение, он крестил крещением покаяния, как говорил он, и как говорили потом его ученики. Он призывал всех людей покаяться в своих грехах и таким образом креститься. То есть обновить вот этот вот завет с Богом. Еще раз Господу пообещать вот эту добрую совесть, взаимоотношения честные с Богом. Когда же пришел Христос креститься у Иоанна Крестителя, то Иоанн сначала не хотел было его крестить, потому что он говорил, вообще-то это неправильно. Он говорит, это мне надо у тебя креститься, потому что крещение подразумевает покаяние, а тебе не в чем каяться. Это мне надо перед тобой раскаиваться, это мне надо у тебя креститься. На что Иисус очень интересно ответил, он говорит, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть Иисус пришел показать,

0: показать пример, что вот этот завет человека с Богом, он должен заключаться каждым человеком. Таким образом, Христос поставил крещение чуть ли не как обязательный пункт вообще наших взаимоотношений с Богом.
1: Во что должен верить человек, чтобы принять крещение?
0: Просто прийти и принять крещение на всякий случай, так не работает. Мы недооцениваем то, что Бог готов нас слушать и слышать, когда мы к Нему обращаемся.
1: Крещение пришло раньше, чем христианство.
0: Да, оно было в части того обряда, который должен был проходить человек, желающий принять иудаизм, то есть желающий стать частью израильского общества и таким образом стать чуть ли не израильтянином.
1: Оно называлось, по-моему, омовение или как-то, да?
0: Да, у них были свои как бы термины, понятия.
1: Но к христианству крещение приходит из опыта Иоанна Крестителя, да?
0: Да, да.
1: И потом Христос это крещение начинает практиковать дальше. По-моему, в Писании сказано, что его ученики крестили.
0: Да, да, да. Обращается внимание на то, что Христос сам не крестил, но крестили его ученики. То есть ученики продолжают вот это действие призывать людей к покаянию, проповедовать о Христе, проповедовать о Царстве Божьем и крестить людей.
1: И, по-моему, в Деянии апостолов, после того, как Христос уже воскрес, да, когда произошла Пятидесятница, мы читаем, что люди, обращающиеся ко Христу, они принимали крещение, да. И фактически церковь состояла из людей,
0: крещенных,
1: которые приняли крещение. А можно проследить, чем, например, отличалось крещение, которым крестил Иоанн, от крещения, которым уже крестили ученики после воскресения Христа?
0: В данном случае смыслом. Потому что после смерти и воскресения Христа крещение наполняется еще смыслом погребения, смерти для прошлой жизни. Угу. Если до этого это крещение подразумевало собой омовение грехов или очищение просто от грешной жизни, то теперь крещение приобретает символ именно погребения и воскресения. Потому как крещение всегда было полным погружением в воду. И то крещение, которым крестил Иоанн, и то крещение, которым крестили ученики, оно практиковалось именно таким вот образом. Написано в Писании, что крещение совершалось там-то, там-то, указывается местность, потому что там было много воды. То есть недостаточно было, какой-то купели, да, для того, чтобы просто окропить человека. Необходимо было достаточно глубокая вода, чтобы войти в эту воду и иметь возможность погрузить в нее крещаемого. Так вот, вот это погружение в воду означало погребение, и восставание из воды означает воскресение для новой жизни. Угу. Таким образом, человек погребается для жизни прошлой, как Павел потом будет говорить, человек умер для греха и воскрес для новой жизни. Умер вместе со Христом. То есть Христос умирает за наши грехи, Он несет на себе наказание, вот это вот возмездие за грех, смерть. А мы же вот в этом образе смерти проявляем свою веру в то, что Христос за нас умер. И в образе нашего восставания из этой воды мы говорим, что мы теперь хотели бы жить совершенно другой жизнью. Мы хотели бы жить жизнью уже не своей, но жизнью Иисуса Христа. Там, где уже не мы контролируем, что мы делаем, что мы хотим, как, но где уже Христос контролирует нас. Угу. Как Павел писал, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что он говорил о том, как он живет. Он говорит, у меня не получается жить вот такой вот добродетельной жизнью. Он говорит, доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше он рассуждает о том, что Господь вообще-то может его освободить. И поднимает речь о крещении, о смерти для прошлой жизни. Поэтому крещение – это очень важный момент христианской жизни. Заключение завета с Богом. Без этого

0: этого завета, без этого обещания, как мы можем вообще надеяться на то, что мы действительно сможем прожить ту жизнь или измениться, или возрастать даже в христианских добродетелях?
1: Да, тогда давайте по порядочку. Значит, во что должен верить человек, чтобы принять крещение?
0: В первую очередь, во Христа.
1: Во Христа. В то, что Он для нас сделал,
0: да.
1: В Его спасение. Тогда еще обобщить, было уже сказано, но еще раз обобщить, в чем смысл крещения, символика крещения, то есть смысл в смысле символика, что оно означает?
0: Оно означает оставление наших прежних грехов, то есть это крещение и крещение покаяния, то, что проповедовал Иоанн Креститель, но и одновременно это наш завет с Богом, обещание Богу доброй совести, и одновременно символ нашей смерти для прошлой жизни и начала новой жизни. То есть это как веха в нашей жизни.
1: Любой ли человек может принять крещение, если он просто верит во Христа?
0: В принципе, да. Дело в том, что он должен понимать, что он делает. Это так. Очень важный фактор, да. Потому что если крещение, оно определено Священным Писанием как обещание Богу, да, то кто может дать обещание? Угу. Только человек, который вообще сознательно это делает, и делает это добровольно, и делает это с полным пониманием того, что он вообще, какой завет он с Богом заключает, что этот завет потом будет обязывать его делать, как этот завет обяжет его жить потом. Поэтому крещению предшествует определенное учение. Когда Христос наставлял своих учеников перед Вознесением, он говорил так: идите и научите все народы, крестя их и дальше уча их. То есть сначала необходимо чему-то научить, прежде чем принять крещение. Человек не может просто: я верю, пошли. Да. Нет, погоди, а пошли куда? А что ты собираешься делать? А что ты собираешься обещать вообще? А как ты это обещание собираешься выполнять? Потому что бессмысленно обещать, не зная что, и выполнять, не зная как. Поэтому перед крещением необходимо какое-то, хотя бы какая-то проповедь, хотя бы какое-то обучение, хотя бы какое-то познание Бога.
1: И время, наверное.
0: Время, да? Естественно, да. Поэтому Библия не поощряет популярное ныне крещение младенцев, потому что младенец не может ничего обещать. Младенец не может на определенном этапе ничего понимать, тем более в таких серьезных, глубоких духовных вопросах.
1: А какой возраст идеален, так если можно сказать, да, более подходит для крещения?
0: Я бы не стал называть какой-либо возраст. Я бы сказал только сознательный возраст. В любом случае. Потому что человек должен принять сознательное решение, ответственное решение, решение, которое повлияет на всю его дальнейшую жизнь. И приняв это решение, он должен иметь силы, желание, стремление следовать этому решению всю свою жизнь дальше.
1: Мне кажется, что когда Иоанн Креститель крестил людей, и к нему приходили креститься разные люди, даже достаточно знатные люди, да? Хотя они были и иудеями, это очень удивительно. Он говорил им: сотворите достойный плод покаяния. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Что такое достойный плод покаяния, который необходимо сотворить перед крещением? Как это сотворить его? Что?
0: Во-первых, что подразумевает собой покаяние, да, мы отчасти уже говорили, это должно быть действительно раскаяние в том грехе, который ты делаешь, да, ты не можешь прийти к крещению, находясь, в активном грехе, в активном противостоянии с Богом. Ты как минимум должен признать, что ты грешен, и сделать все, что от тебя зависит, чтобы остановить этот грех, прекратить его, да, прекратить хотя бы делать этот грех. И когда ты раскаиваешься и просишь: Господи, прости, потому что я где-то не понимал, теперь я понимаю, что я виноват перед тобой, прости, помоги мне это оставить. В этом проявляется как раз и сокрушение этого греха, об этом грехе, да. И в то же самое время Господь не человек,

0: Господь знает, насколько это происходит от сердца. Потому что сказать «прости, я так больше не буду» может кто угодно, а вот иметь это в виду, а вот приложить какие-то старания к этому, это уже ну, требует дополнительных определенных усилий. Да? Вот именно это имел в виду Иоанн Креститель, когда говорил «сотворите достойный плод покаяния». То есть просто прийти и принять крещение ну, на всякий случай – так не работает. Или прийти и принять крещение, ну, чтобы люди видели, какие мы набожные, да, или что мы вот хотим и этот обряд еще створить, так тоже не работает. Это не поможет. Это будет бессмысленной тратой, ну, скажем так, времени и действий.
1: А вообще, что такое покаяние? Ну, вкратце хотя бы.
0: Ну, когда ты раскаиваешься в чем-либо, да, сокрушаешься по поводу чего-либо, ты совершил какое-то действие, ты сожалеешь о том, что ты это сделал. И в частности, когда мы говорим покаяние в плане христианского покаяния, да, мы говорим о том, что я осознал свой грех, и я хочу его оставить. Я раскаиваюсь в содеянном.
1: Оставить хочу.
0: Хочу его оставить, хочу изменить свою жизнь, естественно.
1: Решение оставить его.
0: Да. Вот. Получится, не получится, это на самом деле уже другой вопрос. Мы не забегаем наперед, мы не знаем, что будет завтра. Я не знаю, справлюсь ли я завтра с той жизнью, которая меня ожидает, или с теми обстоятельствами, которые на меня могут свалиться. Но я знаю, что Господь меня не оставит, и Господь будет помогать мне в этих обстоятельствах. Но и от меня будет требоваться определенные усилия для того, чтобы оставаться ему верным.
1: Возвращаясь к возрасту, все-таки многие люди были крещены во младенческом возрасте, вопреки, так скажем, своему желанию, или как бы их никто не спрашивал. Человек вырастает, и он узнает о том, что он был крещен во младенчестве, но крещение – это сознательное действие. Что ему делать? Стоит ли ему принимать крещение второй раз, и не будет ли это грехом?
0: Ну, в первую очередь, даже на уровне вот нашего законодательства, да, когда люди заключают какой-то договор, и вдруг выясняется, что человек заключил договор, не будучи в здравом уме и трезвой памяти, да, что называется. Этот договор не имеет силы, он недействителен. Поэтому договор, заключенный от имени младенца, когда младенец приходит вот в возраст и понимает, что так, от его имени там что-то сделали, а он, в общем-то, ни сном, ни духом, этот договор недействителен. То есть это крещение само по себе недействительно. Поэтому, естественно, действительно будет то крещение и то обещание, и те договоренности, да, которые человек будет давать Богу в сознательном возрасте. Поэтому нет никакого греха в том, чтобы подобный человек принял крещение в сознательном возрасте. Причем вне зависимости от того, в какое учение, вероучение или в какую конфессию в дальнейшем он определит для себя. То есть согласится ли он с тем решением, которое было принято за него его родителями в младенчестве, и он в таком случае он должен сознательно принять крещение еще раз на самом деле. И если нет, если он решает, что то учение, в котором его крестили в младенчестве, оно не соответствует его нынешнему вероисповеданию и тому, что он видит, является истиной, или тому библейскому учению, как он его понимает, то, естественно, он имеет полное право и должен креститься в сознательном возрасте, там, где он видит библейское учение и там, где следует ему. Да. Более того, в Священном Писании есть тому примеры.
1: А, есть пример.
0: Конечно, когда апостолы проходили из города в город, из места на место, вдруг они встречают группу людей, которые были крещены еще при Иоанне Крестителе. У Иоанна Крестителя крестились. И они им рассказывают истину и преподают учение о крещении. Говорят, а мы крестились. А они его спрашивают, а вы, ну, слышали вы о Духе Святом, например? То есть они начинают преподавать им дальнейшее учение, и выясняется, что эти люди ничего не знают. То есть они крещение-то приняли, но учение они не знают в принципе. И тогда они спрашивают, а во что же вы крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. Вдумайтесь даже в этот ответ. Иоанн крестил крещением покаяния. То есть Иоанн тоже что-то проповедовал, Иоанн тоже чему-то учил. Но даже то, чему учил Иоанн, они не восприняли. Они восприняли только Иоанна как такового. Вот. Ну вот, вот Иоанн Креститель был, вот мы у него крестились. А что он учил?

0: что-то в их жизни
1: все
0: поменялось.
1: Все крестились, и мы крестились.
0: Да. И, то есть в их жизни ничего не поменялось. И тогда написано, они повелели им креститься еще раз.
1: Угу.
0: Поэтому это не только можно и не будет грехом, если ты не понимал, что ты делал раньше, это еще и нужно.
1: Нужно.
0: Да.
1: Просто многие так верят, что крещен однажды, крещен навсегда. Принимать крещение второй раз – это некая измена вере, это как-то вот неправильно.
0: Ну, Священное Писание, как мы видим, учит обратно. То есть эти люди были крещены у Иоанна Крестителя, и потом апостолы велят им креститься еще раз, и крестят их еще раз уже во имя Иисуса Христа. Поэтому есть повторное крещение, есть место, по крайней мере, повторному крещению. Понятно, что подобные случаи – это индивидуальный случай, и нужно каждый случай, есть смысл каждому случаю подходить индивидуально, потому что могут быть различные исключения. Жизнь наша настолько многогранна, что одним правилом все не описать.
1: Все не описать. Какие преимущества имеет крещенный человек?
0: Человек, находящийся в завете с Богом, во-первых, имеет все преимущества этого завета, да, потому что, с одной стороны, человек обещает что-то Богу, но и Бог что-то обещает человеку.
1: Так, и какие же преимущества есть в завете с Богом?
0: Как раз-таки то самое главное преимущество, о котором мы говорим. Мы в смерть Его крестились, и мы восстали подобно Его воскресению, а, соответственно, мы надеемся на жизнь вечную, на то, что Его жертва применима по отношению ко мне. Вот. Это самое главное преимущество. Можно говорить о многих других, можно говорить об обетованиях, которые Господь дает верующим в Него в Священном Писании, многих разных. Но вот это, наверное, самое главное. То прощение, которое Он дает, ту жизнь вечную, то заместительную жертву, которую применю ко мне, в контексте особенно нашей передачи «Тайна бессмертия», это самое главное.
1: А какую ответственность на себя берет крещенный человек? Наверное, помимо преимущества есть еще и ответственность?
0: Ну, естественно, мы же говорим, что это обещание Богу доброй совести. То есть жизнь по совести в первую очередь. И познавая Бога, мы познаем, что Бог дает определенные, у Бога есть определенные требования к человеку. Угу. Мы еще в самом начале говорили, что создавая человека, Бог дает как правило жизни, да, как человек должен жить, что он должен делать. Поэтому существуют определенные заповеди в Священном Писании, существуют определенные рекомендации, как жить, как не жить. Существует, вот как мы читали, лестница Петра, то есть рост духовный. Существуют заповеди блаженства, где Господь говорит блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны и так далее, и так далее. Существует вообще те взаимоотношения, которые у нас с Богом. Поэтому, когда мы принимаем крещение, мы обещаем Богу вот по этой совести и все его рекомендации, просьбы, заповеди, повеления соблюдать, насколько это вообще будет с нашей стороны возможно. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете используется слово «старайтесь». Оно очень важно само по себе, потому что мы, живущие вот в этом греховном мире, люди порой бываем настолько непостоянными, настолько вот подвержены вот этим греховным увлечениям, что сегодня мы пообещали, а завтра мы сломались, да, и мы не выполнили наше обещание. Священное Писание говорит, что Бог, будучи верен и праведен, простит нас, если мы приходим к Нему с повинной. Но точно так же оно говорит, что мы обязаны стараться. Если бы не это слово, если бы вот вы обязаны и точка, тогда бы до первого нарушения можно было бы сказать, а смысл дальше стараться, все равно у меня без шансов, да? Вот. Но Господь хотел бы, чтобы мы вот этим вот изо дня в день возрастанием в Господе, познанием Господа, изменением своего характера могли приближаться к Нему и отображать Его характер в нашей жизни.
1: Вот тогда, если человек пообещал взять эту ответственность пред Богом, но вот у него что-то не получилось, человек согрешил или...

0: где-то там оступился. Угу. Крещение – это что? Это уже его надо как бы вот заслужить? Нужно сначала стать уже прям совершенным, как бы сказать?
1: Нет.
0: Встать на ноги веры или это только начало?
1: Нет, нет, это действительно начало христианской жизни. Мы не в состоянии стать для Бога достаточно совершенным, в принципе. Вот. Потому как и Господь не требует этого от нас, тем более здесь и сейчас, вдруг, да еще и до того, как мы примем крещение. Нет, конечно. Вот. Бог через это крещение имеет возможность еще большего влияния на нас. Бог хотел бы, чтобы мы впустили его в свою жизнь не только вот в обряде крещения, но и вообще в ежедневной своей жизни, как мы говорили когда-то, когда говорили о Енохе, что он ходил с Богом, вся его жизнь была наполнена взаимоотношениями с Богом, не только религиозная часть жизни, да, но вся его жизнь была наполнена общением с Богом. Поэтому крещение как раз-таки подразумевает начало новой жизни, новой жизни с Богом. Если до этого мы где-то, может быть, знали Бога, слышали о Боге, то теперь, после крещения, мы теперь уже живем Богом.
0: Но если человек все-таки оступился...
1: Да, если человек все-таки оступился, то у нас есть благословение в этом вопросе, потому что апостол Иоанн пишет, вот первое послание Иоанна, вторая глава: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди». Ну и так далее, и так далее. Он пишет очень много и обширно. Но вот эта часть говорит о том, что мы имеем надежду на прощение, даже если мы согрешим, даже если мы оступимся. Возвращаемся обратно. В другом месте сказано, что праведник, он 7 раз падает, но и 7 раз подымается. И именно то, что он подымается каждый раз, когда падает, обращается обратно к Богу каждый раз, когда падает, и делает его праведником.
0: Что бы вы посоветовали человеку, который находится на распутье? С одной стороны, он хочет принять крещение, а с другой стороны, сомневается, чего-то боится.
1: Во-первых, все сомнения рассказать Господу. Вообще вот этот момент разговора с Богом, он настолько важен, что его невозможно, в принципе, переоценить даже. Мы недооцениваем то, что Бог готов нас слушать и слышать, когда мы к Нему обращаемся. В Священном Писании сказано: «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть, когда человек обращается к Богу с любыми вопросами, тем более с вопросами настолько серьезными, как принятие крещения, ведь это повлияет на всю дальнейшую жизнь, мы не то что можем, мы обязаны обращаться к Богу. И поэтому все свои сомнения, какие бы у человека ни были, преподнесите ему. Бог говорит: зайди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И все те вопросы, которые у нас есть, представив Богу, искренне от всего сердца, как есть, рассказав им все наши чувства, все наши переживания, все наши сомнения, Господь начнет эти сомнения одно за другим устранять и показывать нам те благословения и преимущества, которые мы будем иметь, заключив с Ним завет.
0: Андрей, спасибо большое. Дорогие друзья, если вы еще не пережили этот опыт с Богом, как крещение, вам серьезно стоит об этом задуматься. Ну а мы, я надеюсь, еще увидимся с вами вновь на нашей программе «Тайна бессмертия». Сегодня хочется пожелать вам всего самого наилучшего. До свидания, до новых встреч. Как объяснить вот желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
1: Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить: вот это неправильно, а потом посылать своих ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: «Красота спасет мир», — сказал однажды классик. В жизни Давида, по крайней мере, однажды, красота удержала его, его отряд от ненужного кровопролития. Эта история записана в книге «Царств», в первой книге «Царств», в 25 главе. Итак, Давид со своим отрядом верных людей находится где-то на периферии израильского государства, в пограничных районах, там, где часто случаются набеги филистимских орд. И он охраняет земледельцев, жителей того места от набегов. Давид играет роль такого Робин Гуда, защитника, того, кто поддерживает и помогает находящихся в таких опасных условиях. Там Давид сталкивается с новым для себя испытанием. Будучи защитником, исполняя роль охранного отряда, он рассчитывает на благодарность со стороны местных жителей. Но там находится человек по имени Навал. Навал, это имя переводится как «глупец» или «безумный». Ничего безумного в его поступках мы не видим, но мы видим эгоизм человека самодостаточного. Самодостаточного в том, что он устроил свою жизнь, он построил свой бизнес, он зарабатывает достаточно, чтобы содержать свою семью, и он считает, что он никому ничего не должен. Это эгоизм. Это ярко выраженная форма себялюбия, когда человек строит свой мир так, что все вращается вокруг его персоны. И вот когда Навал слышит обращение Давида в том, чтобы его отряд, его воины должны получить некую долю с тех прибытков, которые имеет хозяйство Навала, он возмущен. Посмотрите, что он говорит. 25 глава первой книги «Царств». Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «А кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, которых не знаю, откуда они?»

Вы можете представить, когда вестники принесли Давиду этот ответ. На одной территории встретились два сильных человека – Навал и Давид. И конфликт был, в общем-то, неизбежен, а эгоизм Навала привел к тому, что этот конфликт стал реальностью. Итак, Давид собирает свой отряд, лица хмурые, решительные, оскорбления гордые люди не прощают. Давид хочет поучить уму разума Навала. И вот что он говорит, 21 стих. «Да напрасно я хранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с рогами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Итак, лошади оседланы, отряд Давида скачет, 400 суровых воинов, и вдруг Писание нам говорит, что у Навала была жена Авигея, и в ней было удивительное сочетание – красивая и умная. И вот, когда навстречу скачущему отряду появляется красивая женщина, а ум ее проявился в том, что она взяла с собой вкусных припасов, запах свежевыпеченного хлеба, запах пряностей из тех блюд, которые были приготовлены. И воины просто шокированы вот этим сочетанием. Красивая женщина и вкусная еда. Воины остановились. Авигея проявила свой ум не только в том, что она взяла с собой вкусную еду. Она очень смиренно, кротко подошла к Давиду и сказала: «Я виновата. Я виновата в том, что мой безумный муж передал тебе такой ответ. Я принесла тебе дары, плоды, урожай, чтобы вы могли покушать». За 1000 лет до Иисуса Христа Авигея сделала нечто удивительное. Она стала между безумием эгоизма, самодостаточного человека, и решительным правосудием в лице Давида. Спустя 1000 лет Иисус Христос сделал то же самое для всего человечества. Он стал посредником между Богом и человеком, между человечеством, которое ослеплено своим эгоизмом, и тем неотразимым возмездием, которое посылается для того, чтобы наказать этот эгоизм. Сегодня, когда ты встречаешь с подобным хамским отношением к себе, когда ты встречаешь своего Навала, не нужно концентрироваться на нем. Писание говорит, что не воздавайте злом за зло, но побеждайте, побеждайте зло добром. Бог учит нас милосердию и прощению. И для того, чтобы научить нас, Бог показал нам главный принцип. Между злом и справедливостью может быть посредник. Иисус Христос. И когда в твоей жизни ты столкнешься с безумным, таким эгоистичным отношением к себе, не смотри на носителя этого безумия. Смотри на того, кто стоит между вами. Смотри на Иисуса Христа. Побеждай зло добром.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

любви. Играли словно в мяч судьбой, но это лишь прелюдия. Через века грехи несем, наследственность нарушим.

Сталин всегда нас... Мы, это прям как кумир, какой у нас Сталин, до него вообще Сталин говорит: не переживайте, победа будет за нами. Мы победим, мы победим. И мы с этим, его вот этим, как сказать, знаменем работали, мамы наши работали день и ночь в колхозы раньше. Ой, и свёклы, и морковь, и картошки море, и рожь, и овёс. Такие огромные поля у нас, большая деревня. И всё работали и раздавали рабочим за трудодни. И это же работают люди просто за пустой трудодень, за пустую палочку. И ни хлеба в деревне, ни свету, ни воды, ни дров. Как хотите, так и остались малые дети и старики. Лошадей всех забрали на войну. Пахать такие поля. Ни тракторов, ни лошадей. А мы обрабатывали. И вот нас всех... Особенно вот наш возраст уже, всех нас на поля. Это вот борозда идет, не видишь края. Идет, этот копает, кто-то копает, а вторая ложит картошку. Это мы так сажали. А пахать пахали на этих коровах. А мы, значит, они приготовят землю, а нас... 40 в классе, а первый, второй, третий, четвертый, это по 40 человек, 4 класса. Сколько? 160? 160 человек. И вот, как бисер, все займем, полполя, и вперед. Каждый день воды нет. В 5 часов утра все занимали 11 метров глубина. Большое ведро. 10 лет девочки. А мы, я такая маленькая. Вот мы по каточку, по катку ее вытаскивали. Надо воды и коровке. Надо воды и себе. Надо воды маленечко хоть простернуть. Ну, с водой было трудно. Что-то как-то перед войной... Один свалился колодец, другой. И вот на полдеревни 1, 2, 3 колодца. 160 дворов. Это очень усугубило. Свету, ни газу, ничего, никаких. А дрова должны, ну, вдов обеспечивать. А кто будет обеспечивать, если все на фронте? Уже 17-летних подготавливали на войну 17-летних. Ну вот. Да, война это... Ой, спаси, сохрани, если еще будет война.

0: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
2: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
0: Прямо с самого начала.
2: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях, звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
3: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
0: Практику.
3: Четко.
0: Действия.
3: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
0: А давайте прочитаем, где это написано.
2: Можно открыть книгу Левит.
0: Да.
2: Вот 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
0: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
3: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
4: Вот мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
0: Да.
4: И вот когда это законное выходит за предел допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем о этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди, как бы зная и понимая, не понимая, а зная,

0: Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратному уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
0: да.
1: И стихи.
0: 26 стих написано. Угу. Потому предал их Бог постыдным страстям.
1: А вот давайте,
0: давайте
1: еще прочитаем. Вот самые 25.
0: Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки.
1: Потому
0: не прославив Бога, их Бог предал превратному уму.
2: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
0: Причина,
2: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
0: Место его занимает другое.
1: Нет стандарта.
2: Это
1: да.
2: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем. Да.
3: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да.
3: и скажет, что это провидение Божие, что
1: да.
3: Бог меня
1: что
3: таким
1: Бог
3: создал,
1: так создал,
3: то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе, такие строки мы читаем. Угу. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношениях сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги Левит. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзости». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. Угу. А что теперь с этим делать?
1: Да.
3: «Да будут преданы смерти, кровь их на них». То есть,
1: кровь не их нужно, на них, это отвечают за жизнь.
3: Не то нужно есть, здесь да. в этом случае винить Бога или кого-то людей, общество. Вину вот Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: меня просто тянет
1: да,
3: к
1: вот
3: мужчинам,
1: да, и что
3: я не могу с этим ничего сделать,
1: да.
3: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Я хочу прочитать
2: да, пожалуйста. 28-й текст из Римлянам. Смотрите, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
0: Друзья, мне кажется еще, что вот гомосексуальность.

0: Сексуальное проявление – это как бы протест. Протест против Божьего устройства.
1: Да, потому что
0: против Божьей сексуальности.
1: Да, как пара сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
2: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественного». Подобно и мужчины.
3: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут не только нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, мода или как назвать, то есть влияние, то есть
3: влияние,
1: да,
3: моды,
1: пропаганды.
3: С одной стороны.
1: Да, то есть вот, молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
3: То есть, знаете, как это, как сегодня, это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
3: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да, моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот, да, передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот, они идут на этот опыт гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли,
4: известные,
1: артисты, известные, да,
4: звезды,
1: и что есть...
2: Позиционируют, да, как положительное.
1: Как положительное.
2: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона,
1: да,
2: «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. Угу. И начинались они все... Все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, да, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, опять она уходила.
4: Тот же самый.
2: История повторяется.
3: Гомосексуальность, вернее, гениальность не зависит от половой ориентации. Гениев много, как среди одних, так и среди других. Нельзя позиционировать гомосексуализм как... знаете, некий пропускной пункт в гениальность. Это,
1: да,
3: не так. Это не так.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и женщина. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. Угу. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом, в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот... как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
3: Но это понятие, это вырождение.
1: Да.
3: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций. Как раз это вот этот процесс.
2: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
1: да,
2: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с самых малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
1: Да.
3: Это
1: есть.
3: Психологический момент.
2: Да, это то, что приобретено уже было.
1: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек,

0: который вот так живет. И одновременно он хочет жить, быть членом церкви, хочет быть с Богом.
1: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
0: не может быть членом церкви. Аминь.
1: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
2: Аминь. Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
1: Да, да, пожалуйста. Но в то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
3: Все безнадежно, да?
0: Да.
1: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется до них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
0: То есть оставить практику такую, оставить должен. Все.
2: Однозначно. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники». Царство Божие не наследует.
1: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
2: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит: «Я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Но вы меня примите такой, как я есть.
0: Вот это любовь проявится ваша ко мне так.
2: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит: «Я такой, я практикующий», и так далее.
3: И мне это нравится.
2: Первое, что вот наша задача, как представителей Бога, верующих людей, помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. «Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил, если угодно, пересотворил».
1: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит: «Папа, ты меня любишь?» Я говорю: «Конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?»
0: Понятно.
1: «Нет». «Но ты сказал, что ты меня любишь».
0: «Да, ты меня уже
1: не любишь».
0: «Я говорю,
1: именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь». Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим, да, или практикующим вот это вот отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
0: И
1: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
0: Да.
1: Когда вот если ты родился таким, с определенным генетическим сдвигом, или сбоем, то все, для тебя все закончено.
0: Да должен жить один.
2: Когда человек говорит: «Я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен», вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог – Творец. И если ты просишь Его: «Сделай со мной что-то», и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
1: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право.

0: права. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, он самому, ему с собой ему тяжело жить.
0: И покаяние заключается в первое.
2: Совесть.
1: Да.
0: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и он меняет человека.
3: Абсолютно.
0: До такой степени, что
3: абсолютно
0: человек истинный, полностью да. Изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
0: Ну, мы частично уже ответили, да. Что самый главный корень – это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
0: Нельзя сбрасывать...
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
3: Ну, как сегодня, вот я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы, оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божиим, творением Божиим. Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это свободой.
0: Когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
0: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство, первое
1: сразу,
0: убийство.
1: Же, да? Сразу же смерть.
0: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
3: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности. Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
2: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании к Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
3: Начинает
2: говорится.
3: Как раз с все, что связано Планение. С сексуальностью.
2: Совершенно
3: Прелюбодеяние,
2: совершенно
3: блуд верно. Стоит на первом месте.
2: На первом месте стоит.
3: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
1: Вот знаете, мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содома. Вот что Бог сделал там?
3: Содом и Гоморра.
1: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
3: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да? Да, давайте.
3: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
1: гостей,
3: давайте прочитаем,
1: гостей,
3: как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
0: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили.

0: или дом. То есть все мужское население,
1: в причем, гости пришли, да?
0: Причем включая от меньших
2: тоже
0: до больших, значит, и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
0: Да, это сексуальный термин. Сексуальный.
3: Адам познал жену свою и так далее.
0: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства. Но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает ну, вот эту область, да, Содомскую и Гоморскую.
3: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
2: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют, поэтому предлагает им... двух своих дочерей, которые...
0: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно.
1: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
2: Они были заодно все.
1: Представляете? Все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
2: Требовать непотребства.
1: Да.
0: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
1: Да.
0: И очень хочется верить, что
1: сейчас
0: и не будет.
1: Да.
0: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
1: Так, да. Любовь
2: красиво.
1: Свободы называются.
0: Совершенно верно. Да, есть даже такая теория Авертона, теория, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
3: безнравственное
0: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
2: Технология дьявола.
1: Да. Вот, знаете, у меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
3: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы,
1: да,
3: или плохие.
1: Ведь,
3: мы,
1: да,
3: больные или здоровые, зараженные грехом или не очень, мы все его дети.
1: Да, то есть...
3: и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа,
1: да,
3: любит своих деток,
1: мне,
3: так он любит.
1: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
3: Да.
0: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
1: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
3: В итоге выбор...
1: К сотворившему.
3: Выбор за самим человеком.
1: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим, да, желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма – или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро –

Работа над колодой, получившей название Таро-Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули, телема, была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того,

0: того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро — это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам белой магии и любовным приворотам. Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы. Посредством Таро доношу эту информацию вам». Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. «Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы». Какая такая природа дает Алене дар предсказаний, нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. «Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду». Дорогие, не обманывайтесь, сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

прошений с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вот уже война закончилась, а у нас что интересно было, все для победы, все для фронта. Все, что там урожай какой был, вывозили все подряд, сразу в машины, вот такие полуторки были машины, туда высыпалось, и все свозилось. Вот. Людям не платили денег никаких, трудодни. И вот на эти трудодни они иногда насчитывали зерно. На трудодни. Там сколько-то, например, на один трудодень 200 грамм или 300 грамм. 300 грамм это было как бы много. А так 200 грамм или 100 грамм на один трудодень. И это давалось зерном. Вот так могли мы жить. А это зерно вот так ложили и качали, и оно получалось крупа. И эту крупу уже варили как суп. Вот так трудно было. Потом мы ходили, так как в колхозе все для фронта, все для победы. Вот это все время шло у нас так, вот таких везде было это вот. Нас во время вот занимаемся так, и может прийти завуч и говорить, что нужно идти помочь колхозу, помочь. Мы все классом поднимаемся, идем и ломаем кукурузу. Ну, кукуруза это такое, сломал ее и выкидаем, и все. Но самое трудное было свеклу копать. Она замерзала там, в земле. Это было и ноябрь месяц, и так вот земля, она уже промерзала. А мы такими копачками копали туда, нажимали со всех сил и туда. И ломалась эта лопатка. От того земля плохая, такая замерзшая была. Но вот сейчас, как урожай собирают, проходит как специальный трактор или машина, или что, они вынимают его с земли. Мы копали ручным трудом. Если там была картошка посажена, картошку копали. Я копала первая эту картошку, а дети выбирали наши, мои. Мы шли всегда вчетырем. Я, мой брат, сестра, еще одна сестра. И вот мы вчетырем. И я копала, а они выбирали. Вот так. И так мы за маму работали. Потому что, знаете, как было? Если норма наделена человеку, а ты не будешь ее это, работать, могут сослать всей семьей. У нас там была одна семья, их выслали всех куда-то. А боялись люди? Конечно. Ходили и работали.

0: Привет, друзья! Мы очень рады, что вы сегодня с нами, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы рады приветствовать каждого из вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Скажите, пожалуйста, вы счастливы? Можете ли вы себя назвать по-настоящему счастливым человеком? Вы знаете, что такое счастье? Слава, любовь. Хорошая работа, призвание, признание, может быть, деньги. Давайте сегодня попробуем ответить на этот непростой вопрос. С милым рай в шалаше. Как вы считаете, сегодня это актуально для сегодняшнего мира? Принято считать, что счастье – это когда есть деньги, верные друзья, свобода выбора, любимый человек и так далее. Так ли это на самом деле? Давайте сегодня попробуем в этом вопросе немножечко разобраться. Поможет нам в этом священнослужитель, молодежный пастор, музыкант, композитор, певец Вадим Качкарев. Встречайте.
1: Здравствуйте, добрый
0: Вадим
1: вечер.
0: Николаевич. Вадим Николаевич, вам, наверное, сегодня придется в какой-то степени разбить некоторые шаблоны в понимании, что такое счастье. Как это было, в принципе, со мной, когда мы с вами записывали другую программу «Иначе говоря». Пожалуйста, расскажите немножечко, приоткройте завесу, о чем еще мы будем сегодня говорить.
1: Ну, я думаю, что мы попробуем ответить на вопрос, а где берет свое начало несчастье? Попробуем увидеть, что это такое счастье и несчастье.
0: Давайте узнаем. Мы рады, что вы пришли сегодня к нам. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Вам подадут микрофончик, вы можете комментировать, вы можете что-то спрашивать. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои комментарии в чате. Вы можете писать комментарии к записи под видео, если вы смотрите в социальных сетях. Мы рады приветствовать всех вас и вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности».

0: Вы знаете, поднятый вопрос на самом деле-то непростой. Вот если задать вопрос вам, как бы вы ответили на него? А что такое для вас счастье? Кто бы взял бы на себя такую интересную миссию ответить? Я вижу на ваших лицах некое замешательство. Да? Сразу и не ответишь на этот вопрос, правда? Но если попытаться. Вот для вас что такое счастье? Да.
1: Для меня счастье – это, наверное, какой-то комфорт внутренний и ощущение, не знаю, Божьего присутствия в моей жизни. Ну, для меня лично это счастье, когда ты еще не зависишь от чужого мнения.
0: Угу. Интересно, интересно. Да, внутреннее спокойствие, да, когда Бог присутствует в моей жизни. Хороший ответ. А может быть, кто-то еще думает сейчас и хочет ответить. Ну вот, а вы, молодой человек, что скажете?
2: Я думаю, счастье – это когда ты доволен всем, и у тебя когда все потребности удовлетворены.
0: Угу, да. Все хорошо, да? Полный мир, полное спокойствие, ты доволен всем. Так, а вот здесь эта сторона. Ну, давайте вы вот.
3: Ну, для меня, наверное, счастье – это когда я ни о чем не задумываюсь, на душе все спокойно, нету никаких проблем с людьми, с родителями, с близкими какими-то людьми. Для меня это счастье, когда и у других людей нет никаких проблем.
0: Ну, вы заметили, примерно, вот если взять выборку такую сделать, да, то примерно мы все одинаково понимаем, что такое счастье. И вот это состояние, о котором мы говорим, и которое мы называем счастливое состояние, счастье, да, оно связано с таким понятием, как мир, покой, удовлетворенность, да, удовлетворенность. А вы знаете, задавая вам этот вопрос, я сомневался, что

мы выйдем на это. Но, видите, я ошибался. Я думаю, что мы одинаково с вами понимаем, что такое настоящее счастье. Мир, покой, удовлетворенность, реализованность какая-то, да, в жизни. Это действительно так. В Священном Писании есть один удивительно красивый текст, красивое высказывание. «Великое приобретение для человека – быть благочестивым и довольным». Великое приобретение для человека – быть благочестивым и довольным. И действительно, если мы посмотрим на людей, которых описывает Священное Писание, на истории, которые с ними приключались, мы увидим с вами, что до какой-то определенной степени они были людьми счастливыми, а потом что-то в их жизни происходило, и они превращались в людей несчастных. И это связано, знаете, с чем? С тем, что они переставали быть людьми довольными. Тем, что они имеют, тем, что у них есть, тем, чем они занимаются и так далее. Вот посмотрите, можно ли было назвать счастливым Самсона? Вы знаете о Самсоне, да? Сильный человек, посвященный Господу, судья Израилев, его называли, да? Скажите, он был счастливым человеком в действительности? Ну, а почему же нет? Сильный, занимал высокое положение в обществе, в котором жил. А что еще нужно было, да? Он был счастливым человеком, он жил в достатке, все у него было, все хорошо. Но в какой момент он превратился в человека несчастного? В какой момент несчастье пришло в его жизнь, в его сердце, в его сознание, в его быт? В тот момент, когда он перестал быть довольным все, что у него есть, и все, чем он, всем, чем он занимается, ему показалось это мало, и он захотел связи с женщиной, которая не принадлежала его народу. Вы помните, чем все это закончилось? Все это закончилось тем, что Самсона ослепили, и он погиб. Он просто погиб, хотя имел все возможности и все шансы сделать свой народ счастливым и продолжать быть счастливым самому. Так ведь? Так. А вот вспомните о великом царе Давиде. Слушайте, это был счастливый человек. Счастливый человек. Бог наделил его всем, чем необходимо. Слушайте, Голиафа победил, да? Все испугались, а он с Божьей силой вышел на это поле битвы и завалил такую махину, да? Без особых проблем и усилий. Камешек. Ну, камешек, наверное, был хороший. Вот. Но результат Голиаф упал. Вы помните, что скандировал народ, когда возвращались домой с поля битвы? Давид победил десятки тысяч. Да? Люди превозносили его. А потом этот Давид стал царем. Чего ему не хватало? Все было хорошо в его жизни. Все было великолепно в его жизни. Жил себе царский дом. Все было прекрасно. Отношения с Богом великолепные. Да? Бог его, помните, как называл? Другом, да? Другом, мужем по сердцу моему. В какой момент несчастье пришло в его жизнь? Вышел на террасу, вот так, увидел вдалеке купающуюся обнаженную женщину, ему показалось мало все, чем он владел, ему захотелось завладеть этой женщиной. Результат? Он стал с человеком несчастным. То, что не

не может ничего сделать несчастным человеком до такой степени, как разрушенный внутренний мир. И вот псалмы, которые он пишет в покаянии своем, демонстрируют, что он превратился в самого несчастного человека на свете. Сколько он плакал, он потерял внутренний мир. А вы почитайте о том, как пророк Нафан пришел к нему и начал его обличать. Да? Вы помните, как он упал? Почитайте об этом, и вы увидите, что несчастье в его жизнь пришло именно тогда, когда он перестал быть довольным всем тем, что у него есть. А царь Соломон, ну, ему-то чего быть несчастным, да? Счастливейший человек, богатство, мудрость от Бога полученная, да? Уважение народа, наследник такого великого царя, как Давид, да? Человек, которому было поручено или позволено строить храм Господу. Помните, святилище было позволено строить Моисею, а храм было позволено строить Соломону. Например, Давиду нельзя было строить храм. Бог говорит, у тебя руки в крови. Это уже делало его несчастным человеком, да? Он очень хотел, но он не мог. Ему не было. А вот Соломону было позволено. Он был по-настоящему счастливым человеком. Он начал строить этот храм, он построил этот храм. Но в какой момент к Соломону в жизни пришло несчастье? В тот момент, когда он связал свою жизнь с женщинами из другого народа. Понимаете? Именно в этот момент в его жизнь пришло несчастье. Он перестал быть счастливым человеком, потому что в доме начались распри, проблемы. Жены стали поклоняться своим богам. Этот человек потерял счастье. Он перестал быть по-настоящему счастливым. Это очень печально. Это другая тема. Мы еще с вами как-нибудь поговорим об этих женщинах из других народов и мужчинах из других народов. Сегодня не это наша главная цель, а главная цель наша – увидеть, понять, что происходит в жизни человека, что делает его несчастным. Куда исчезает этот мир, этот покой? Многие люди, особенно молодые люди, думают так, что счастье связано с хорошей прибылью, с хорошим финансовым достатком, финансовым благополучием. И вы тоже так думаете. Вы знаете, я знаю много очень людей, которые имеют хороший достаток, которые с точки зрения финансов благополучны дальше некуда. И тем не менее, говоря с этими людьми, видишь, что они несчастны. Они зарабатывают огромные деньги и при этом не могут дома спокойно спать. Да? Они долго не могут заснуть, потому что мысли, которые посещают их сознание, куда-то прогоняют вот этот внутренний мир, вот это внутреннее спокойствие человека. С виду, так, со стороны, кажется, что все в шоколаде у этого человека. Но на самом деле нет. На самом деле может быть все совершенно по-другому. Он может ездить на дорогущем автомобиле. Здесь рядом вот есть салон. Посмотрите, какие дорогущие автомобили продают. Сядешь туда и не хочешь выходить. Сливаешься прямо с этим автомобилем. И как хочешь, да, получить этот руль. Но на самом деле многие люди имеют этот руль, имеют эти автомобили, имеют особняки, имеют все, но продолжают оставаться несчастными людьми. Я вот пытался слово «счастье» проанализировать и заметил такую вещь, что это и слово «счастье», и слово «несчастье», оно
в корне своем

имеет слово какое? А? Часть. Часть. Часть. Я думаю, почему это понятие счастливый, счастливый, да? Или несчастный. Почему имеет такое значение, вот о котором мы только что с вами говорили? Мне возникла мысль такая, а не является ли это слово неким отражением того, что когда-то Иисус Христос сказал апостолу Петру? Вы помните ту интересную библейскую сцену, наверняка вы о ней читали, когда апостолы и Иисус Христос пришли в верхнюю горницу, и по традиции Востока они должны были омыть друг другу ноги. Потому что дом на Востоке, он является не просто помещением, где живет человек. Дом на Востоке является домом молитвы. Каждый человек мечтает о том, чтобы в его доме вместе с ним жил Бог. И, естественно, эта традиция, она связана именно с этим. В этот дом нужно входить, не привнося в этот дом ничего извне, со стороны, чтобы не сделать этот дом нечистым, чтобы не превратить этот дом в какое-то такое странное, нечистое помещение, где не очень Богу понравится находиться. Поэтому омывали ноги друг другу. Омывали ноги друг другу. Вот до сих пор, если вы обратите на некоторые народы, на их поклонение Богу, перед тем, как войти в дома молитв, в мечети, люди снимают обувь со своих ног. Где они берут эту традицию? Они берут эту традицию глубоко в древности, когда еще Бог Моисею сказал: «Моисей, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». Почему она святая? Там Бог присутствует. Вот вы представляете, апостолы Иисус Христос пришли туда, в верхнюю горницу, и никто никому не омыл ноги, так как требовала вот эта традиция. Почему не омыли? Потому что все считали себя людьми, которым должны омыть ноги. Никто не посчитал себя человеком, который должен омыть ноги. Все считали, что им должны омыть ноги. Они в таком статусе. Иоанн думал: а что я должен Петру ноги омывать? Петр говорит: а я старше всех, чего это я должен им ноги омывать? В общем говоря, не сделали. Единственный, кто встал, припоясался полотенцем, взял в руки сосуд с водой и начал омывать все ноги, это Иисус Христос. Наш Господь и Учитель, наш Творец и Искупитель. И вы помните, когда он подошел к Петру, как Петр стал сомневаться, нужно ли это делать ему, как Петр стал сопротивляться. Нет, да никогда, да ты что, ты мне омоешь ноги? Да не будет этого вовек, никогда. И вот здесь Иисус говорит ему слова. Петр, если я тебе ног не омою, не будешь иметь части со мною вовек. Ты не будешь иметь части со мною. Что случилось с Петром? Он ринулся в другую крайность. Он говорит: тогда и голову омой, и все тело омой, все омой. Почему? Хочу иметь с тобой часть. Не представляю своей жизни, что не имею части с тобой. И когда верующие люди приходят на вечерю Господню, они тоже это событие называют как? Причастием. И я вот подумал, я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но мне думается вот что истинное, настоящее,

0: настоящее счастье, счастье, которое мы считаем, счастье, которое вот некое состояние такого вселенского масштаба, не бытовое какое-то вот счастье, радость, которую я получил, да, там, например, выиграл в лотерею большую сумму, или мне вдруг ни с того ни с сего прибавили зарплату, я бегу домой счастливый. Я не об этом говорю счастье, а я говорю, ребята, о счастье вселенского масштаба. И вот в этой связи, сквозь эту призму, я начинаю понимать, что тогда сказал апостол Павел, который произнес вот эту фразу: «Великое приобретение человека – быть благочестивым и довольным». Сравнивая все это, я сделал для себя вывод. И как бы мне хотелось, чтобы все слушающие меня, общающиеся со мной, поняли этот момент, что настоящее счастье, вот это счастье космическое, вселенского масштаба счастья, это иметь часть с Господом Иисусом Христом. Это быть человеком, верующим в Него, как в своего Спасителя. Я считаю, многие подумают, что я не прав, потому что по-своему как-то понимают это состояние счастья, но я почему-то уверен, и мне очень хочется это донести до человека, который не имеет никаких отношений с Иисусом Христом. Человек, который не знает Его как Спасителя. Человек, который не понимает миссии Иисуса Христа в жизни человека. Я считаю этого человека по-настоящему несчастным, не имеющим части со Спасителем. Вы спросите, а почему? Да потому что Иисус Христос отвечает на такой вопрос, на который не может ответить никто. Я понимаю, что по-настоящему счастливый человек – это тот человек, который имеет будущее. Человек, который живет и понимает, что у него никакого будущего нет, разве это не делает его несчастным? Человек живет и думает, а мне впереди ничего не светит. Конечно же, это самый настоящий несчастный человек. И наоборот, возьмем человека, который очень хорошо знает свое будущее, понимает свое будущее, ожидает этого вселенского будущего. Что для человека ценнее всего? А? Вы можете ответить на этот вопрос? Вот что для человека ценнее всего? Мы, например, когда приходим к кому-то на день рождения, и что мы всегда желаем человеку?
1: Здоровье.
0: Счастье. Здоровье. А почему? А почему мы постоянно желаем здоровья человеку? Что здоровье дает человеку? А? Под словом «здоровье» что подразумевается? Под словом «здоровье» подразумевается жизнь. Есть здоровье – человек живет. Нет здоровья – человек постепенно угасает, угасает и в конечном итоге умирает, то есть исчезает. Самое ценное, что человек имеет, это жизнь. И как бы он ни был насыщен этой жизнью, когда эта мадам с косой приходит, тогда становится очень не по себе в любом возрасте. Она стучит так в дверь, тук-тук-тук. а ты подходишь

0: двери, говорит, кто там? Она говорит, это я, смерть. А он говорит, ну и что? Она говорит, ну и все. Все. Вот это слово «все» – самое ужасное слово для человека. Он не хочет это слово слышать «все». Почему? Он живое существо, и он разумное существо. Он понимающее существо. Ему хочется видеть деревья, цветы, небо, звезды. Ему хочется дышать воздухом, ему хочется кушать вкусные фрукты, апельсины, мандарины, яблоки, бананы. Ему хочется рядом с собой иметь красивого молодого человека, которого он любит, без которого он жизнь не представляет. Ему хочется иметь детей. Он смотрит на них, он радуется. Значит, вот это продолжающееся счастье, пока человек жив. А приходит вот такой момент, когда человек близится к концу, близится к этому слову. Ну и все. И становится очень страшно. И Иисус Христос, Он как раз-таки взял на Себя эту великую миссию прийти на нашу землю и этой мадам с косой сказать «стоп». Не подходи к этому человеку.
1: Как же не подходи?
0: Он говорит, да, не подходи. Этот человек будет жить. Этот человек будет жить вечно. Я запрещаю тебе касаться этого человека. На каком основании? Говорит эта мадам с косой. А я хочу подойти к нему. А этот человек всей своей жизнью показал, что наша встреча с ним неизбежна. Позволь, он мой. А Христос говорит, нет. Посмотри туда. Туда, в древность. Ведь ты ко мне подошла, и я тебе не сопротивлялся. Ты меня тронула? Тронула. Ты пришла ко мне? Ты пришла ко мне. А ты знаешь, почему я тебя допустил к себе? Чтобы ты никогда не подошла к этому человеку. Вместо этого человека ты выбрала меня. Вместо того, чтобы подойти и коснуться этого человека, сказать ему «все», ты мне сказала «все», и я согласился с тобой. Смиренно висел на Голгофском кресте, и ты издевалась надо мной. И все, я это претерпел ради этого человека, чтобы ты больше никогда не подошла к нему. Я ему дарую жизнь. Ты никогда ему больше не скажешь. Ну и все. Эта мадам с косой разворачивается и идет искать, к кому бы она могла подойти. Потому что вот к этому человеку она подойти не может. Почему? А потому что этот человек стал частью того, кто умер на Голгофском кресте и воскрес на третий день. Второй раз Иисус не позволит к себе подойти этой неприятной мадам. А я, если являюсь частью моего Господа Иисуса Христа, то она не подойдет и ко мне. Вот это и есть настоящее счастье. Вот это и есть самое настоящее счастье вселенского масштаба, когда ты знаешь, когда ты уверен,

что ты будешь жить вечно, что вот эта самая большая драгоценность, которую тебе даровал Бог, жизнь, ее больше никто никогда у тебя не отнимет. Ты будешь жить вечно. Вот что сказал Иисус Петру, когда тот не хотел, чтобы он ему омывал ноги. Он говорит: не будешь иметь части со мной, значит, не будешь иметь той вечной жизни, которая у меня в руках. Хочешь иметь часть со мной? Позволь, я омою твои ноги. И Петр позволяет. Как бы мне хотелось, друзья мои, чтобы мы это все поняли, чтобы мы поняли, в ком это настоящее счастье и что оно на самом деле подразумевает. Как это счастье на самом деле выглядит? Наше счастье – это наш Иисус Христос, с которым я дружу. Наше настоящее счастье – это Иисус Христос, который живет в моем сердце. И до тех пор, пока это продолжается, я могу быть уверенным, что моя жизнь никогда не прекратится. Иисус является гарантией моей вечной жизни. А жизнь, как я сказал, это как раз-таки то самое дорогое, что я имею. Самсон тогда потерял жизнь. Самое дорогое, что он имел. Почему? Потому что позволил этой мадам с косой к нему подойти и прикоснуться. А вы знаете, эта мадам, она подходит очень медленно. Она идет так, что ее не слышно. И приходит так внезапно, даже когда ты ее ждешь. Вы слышали, как кошечка ходит? У меня дома есть кошечка красивая. Я ее слышу только тогда, когда она с дивана спрыгивает на пол. И мы ее в этот момент называем все дома слонятка. Но когда она ходит, лапки ее такие нежные, такие мягкие, что даже обладая очень хорошим слухом, не услышишь этого. Смерть ходит так. Она не придет к вам громыхая. Она не придет к вам с криками, воплями какие-то. Нет, она тихонько к вам придет. Скажет: тук-тук, кто там? Это я. Все, приехали. Об этом надо помнить. Об этом надо помнить. Съездите на кладбище, в конце концов. Съездите на кладбище, погуляйте на кладбище. Каким ужасом наполняюсь я, когда приезжаю на кладбище? Я иду и смотрю, сколько молодых, красивых людей лежат там бездыханно. Ко всем к ним она добралась. Мягко, тихо, спокойно. Но она сделала свое пагубное дело. К одному она пришла через наркотики, к другому она пришла через алкоголь, к третьему она пришла через какой-то несчастный случай, к четвертому она еще каким-то образом подобралась. Но даже это состояние еще не конец. Это всего лишь такое промежуточное состояние сна –

А вот что будет дальше, когда придет Христос во второй раз? А вот что будет тогда, когда Он, придя, скажет такие слова? «Я пришел, чтобы воздать каждому по делам его». Вы знаете, сколько на земле будет несчастных людей? Сколько на земле будут людей, которые в свое время не сделали этого грандиозного выбора? И наоборот, знаете, сколько будет людей счастливых, радостных, прыгающих от этой радости, прыгающих от этого счастья, потому что увидит на облаках небесных своего друга, потому что увидит на облаках небесных того, с кем они подружились тогда, когда они его еще не видели и не знали, как он выглядит вообще. А вы знаете, сколько будет людей, которые: «Ой, мой друг идет, идет мой друг, здравствуй, мой друг, подожди, стоп, ты кто такой? Как это? Я твой друг, я тебя выбрал своим спасителем». Он говорит: «Я тебя не знаю. Кто ты такой? Спасителем-то моим ты себя мне выбрал. Но почему ты не выбрал мой образ жизни? Почему ты не прекратил творить беззаконие? Почему, выбрав меня своим спасителем, почему, желая быть самым счастливым на этом свете, ты не захотел в своей жизни ничего поменять толком, а только жил вот с этой мыслью: Иисус Христос мой Спаситель, Иисус Христос мой Спаситель, Иисус Христос, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Стоп! Какая аллилуйя? Подожди. Мне кажется, это самое ужасное будет встреча тогда между двумя, в которой один поймет самую страшную вещь, что он самый несчастный человек на свете, потому что не использовал свою молодость, не использовал свои таланты, не использовал свой разум, свои чувства для того, чтобы стать частью Господа, чтобы быть по-настоящему счастливым. Вот ведь в чем беда. Я думаю, что по-настоящему разумный человек, он будет очень внимательно относиться к своему времени и к тем возможностям, которые ему дает жизнь. Пока ты живешь, ты способен мыслить. Пока ты живешь, ты способен принимать решения. Пока ты думаешь, пока кровь течет в твоих жилах, ты способен делать выбор. Смотри, не опоздай. Жизнь так скоротечна. Сегодня ты еще молод, силен, красив. А через 20-30 лет ты становишься уже не таким сильным и не таким красивым. И ты смотришь назад, а жизнь ушла, а настоящий выбор так и не сделал.

станьте частью Господа Иисуса Христа, чтобы по-настоящему, не иллюзорно, а по-настоящему быть счастливыми людьми. Скоро Он придет, и, возможно, оттуда с облаков увидит меня. Вот так помашет. Я иду за тобой. Ты готов? Скажу, да, Господи, еще немножко подожди. Я желаю вам этого счастья. Спасибо вам большое за внимание.

0: Вадим Николаевич, спасибо за эту тему. У нас довольно-таки много вопросов. Надо постараться успеть все их разобрать. Первый вопрос. Получается, что все люди, кто не с Богом, несчастные. Это, с этим далеко не все согласятся.
1: Может быть, но я так считаю. Они действительно несчастные люди. Те люди, которые не нашли в своей жизни Бога, не увидели и не поняли смысла прихода Иисуса Христа на нашу землю, это по-настоящему несчастные люди. Просто они этого еще не поняли. И вот самый большой ужас в этом всем заключается в том, что когда они это поймут, может быть очень поздно. Надо делать побыстрее те самые шаги, которые помогут нам быть частью Господа Иисуса Христа. Разве не так?
0: Так. Ну вот похожий вопрос, точнее, вытекающий из него. Один мой друг как-то сказал, если Бог считает нужным меня уничтожить, когда придет, хорошо, но я буду чувствовать себя свободным, и это делает меня сегодня счастливым.
1: Когда он будет чувствовать себя свободным? Я думаю, что этот человек лукавит. Не может чувствовать себя свободным человек, которому грозит смерть и уничтожение. Пусть посмотрит на тех людей, которые жили в камерах перед казнью, перед...
0: Ну, он сейчас не в камере. Он живет в этом мире, и у него все нормально.
1: Но это как посмотреть. Потому что вся жизнь говорит о том, что это камера. Самая настоящая камера греха и смерти. Вот поэтому я и призываю людей посмотреть на того, кто делает человека по-настоящему свободным. Вот когда-то Иоанна Крестителя посадили в тюрьму, ему тоже грозила казнь. Вот, и он там немножко стал колебаться. Он попросил своих учеников пойти к Иисусу и спросить, это он на самом деле, тот самый долгожданный Мессия? Христос не начал говорить, да, это я. А что начал говорить Христос? Посмотри, хромые ходят, слепые прозревают. Он приносит людям освобождение по-настоящему. Вот это по-настоящему свободный человек.
0: Спасибо большое. У меня мама ходит в церковь, вроде верит в Бога, но она постоянно чем-то недовольна. Как ей донести, что она должна измениться, чтобы стать счастливой?
1: Да, я думаю, что ей предстоит измениться по-настоящему, чтобы быть счастливой. Чтобы быть счастливой по-настоящему. Потому что недовольный человек – это несчастный человек. Это несчастный человек. Все дело в том, что все, что нужно человеку для счастья, Господь ему дал. Вы спросите, а что, да? Если человек не имеет финансового достатка, если человек не имеет то, что он хотел бы иметь. Верующий человек имеет все. Просто он еще это не получил. Он имеет самое главное, как я уже говорил, он имеет вечную жизнь, и он имеет возможность жить на новой земле, которую Господь сотворит и поселит верующих людей на этой земле. Поэтому искренне, истинно верующий человек – это тот самый человек, который об этом знает, в это верит и это ждет. Поэтому все, что есть для счастья, все, что нужно для счастья, оно у нас есть уже. Нужно просто немножко подождать.
0: Ну вот как раз по поводу надежды. Я верующий, люблю Бога и надеюсь на вечность.

0: личность. Отлично. Но я живу здесь и сейчас. Я не могу назвать себя полноценно счастливым, так как очень много нужд и проблем. Мне кажется, что не стоит категорично так разделять, что счастье только в надежде.
1: Я думаю, что счастье только в этой жизни, он говорит. Счастье только в этой жизни. Нет, я думаю, что здесь не то, что присутствует какая-то категоричность, а здесь присутствует какая-то убежденность.

0: убежденность, исходящая из того, что мне открывает Священное Писание. А Священное Писание открывает мне факт суда, который состоится. Священное Писание открывает мне факт возмездия. Священное Писание мне открывает факт вечной жизни, радости и благоденствия. Вот на этих открытых Священным Писанием фактах я базирую свою веру. Я живу этим. Вот, поэтому сегодня я имею денег, и завтра я эти деньги не имею. Сегодня я на хорошем автомобиле езжу, завтра нет. Это ровным счетом ничего не меняет. А вот то, о чем я говорю, наши отношения с Господом, они меняют все коренным образом.
1: Ну вот, наверное, ответ на следующий вопрос. Я верующий, люблю Бога, но жизнь наша настолько трудная, что я не могу назвать себя счастливой.
0: Он просто еще этот человек, который пишет, не понял, что такое настоящее счастье. Я думаю, что если он внимательно послушал то, о чем я говорил, он будет по-настоящему счастливым человеком.
1: Спасибо.
0: Я на это надеюсь.
1: Вопросы из зала есть какие-нибудь? Не стесняйтесь, можете задавать, поднимать руки.
0: Да.
1: Давайте пока еще один вопрос зачитаем. Люди сейчас живут в полном достатке, живут на полную катушку. У них все есть, и им не до высокого, в кавычках. Их все устраивает тут, а там будь что будет.
0: Это заблуждение. Это заблуждение. Это то, с чего я начал. Это иллюзия. Это так кажется. На самом деле, когда к ним стучит с косой мадам, они думают все по-другому. За спиной богатство, за спиной достаток, а ты этим уже не можешь воспользоваться. Все, конец. Разве это счастье? Разве с этим можно согласиться? Нет. А вот когда у тебя есть богатство, когда у тебя есть достаток, и у тебя есть возможность этим пользоваться всю вечность, вот это настоящее счастье. А это может дать только Иисус Христос, извините меня.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, опять же, затрагивающий материальную сторону. Что если человек не семейный, значит ли это, что он несчастен? Что он не может быть счастливым, тем более, что есть такое мнение, что женщина, если не родила, то она автоматически несчастна.
0: Нет, конечно. Можно не иметь возможности родить ребенка и быть счастливым человеком. Можно быть несемейным человеком и быть счастливым человеком. Опять-таки, вот счастье в понимании вот таком бытовом, оно и все портит. Нужно отстать от этого бытового понимания слова «счастье» и прийти к пониманию слова «счастье» вселенского масштаба. И тогда вот эта вся бытовуха, назовем это так, да, она теряет всякий смысл вообще. Вот. Почему? Потому что имеешь ты ребенка, не имеешь ты ребенка, получилось у тебя это или не получилось в твоей жизни это ровным счетом на понятие вселенского счастья не влияет. Ты будешь жить, и это самое главное. Ты будешь счастливым человеком, потому что твоя неспособность родить ребенка совершенно никаким образом не будет мешать тебе жить вечно. Поэтому придешь ли ты на новую землю семейным человеком или несемейным человеком, счастье-то в том, что ты придешь на новую землю. Вот оно в чем счастье.
1: Спасибо большое. Из зала вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста.
2: В теории все классно. Ага. Я достаточно давно с церковью общаюсь с людьми, которые здесь, и я знаю, что Христос умер за меня. Я в это верю всей душой, стараюсь. Я знаю, что однажды мы будем на небесах, но здесь сейчас, в этой жизни, я в общении с людьми чаще замечаю более жизнерадостных, более спокойных, каких-то даже доброжелательных людей вне церкви, чем внутри. Может быть, как раз потому, что человек, который знает Библию, знает пророчество, он как-то более погружен в размышления, он как-то более смотрит на какие-то глубокие вещи. В чем счастье тогда?
0: А счастье заключается в том, для этого...

0: этого-то и существуем мы, люди, как вы говорите, погруженные и понявшие, усвоившие, что такое настоящее счастье. В нашу ответственность и задачу Господом входит то, чтобы этим состоянием поделиться с другими людьми. Прийти к ним и помочь им понять, вот чем занимаюсь я сейчас, в данный момент, что я делаю. Вот я вам сейчас это говорю, рассказываю, а сам себя ощущаю самым счастливым человеком на свете. Самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что сейчас я уверен в этом. Я в этом убежден, что сейчас, в этот момент, в сердце какого-то человека, слушающего, что-то происходит. Он начинает постепенно менять свои взгляды и отношения к настоящему счастью. Поэтому наша задача – прийти к этим людям. Наша задача – прийти к этим людям и рассказать о настоящем счастье. И о том, в чьих руках это настоящее счастье. Кто это счастье может подарить. Вот так. И вы увидите, когда вы начинаете это делать, вокруг вас появляется все больше и больше счастливых людей, от которого вы счастливы еще больше. Спасибо. Если я правильно понял ваш вопрос.
1: Спасибо, Дим Николаевич. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо большое. Благодарю вас.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, в которой мы живем, те трудности, те проблемы, это не та реальность, какую хочет для нас Бог. Бог хочет для нас лучшего. Помните, что настоящее счастье только в Боге. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Я помню, как в этом Казахстане, в Кустанайской области, в такой степи, бескрайной, затерянное село Черниковка, и туда докатилась эта весть тревожная, и ритм жизни села сразу изменился. Я помню первые дни войны. Отец работал в бригаде, как все колхозники, где мы жили. И у него была обязанность выпасать рабочий скот. И старался, конечно, чтобы все было хорошо. Но когда прозвучали эти сигналы, что война, и пришли повестки, 70% мужчин в первый же призыв сразу должны были отправить призывные пункты, и оттуда уже комплектовали их батальоны и отправляли на фронт. Ну, мой отец тоже попал в первый список. Комиссия подтвердила, что для строевой в окопах он негоден, но трудовую армию, как тогда называли, трудармия, его прямо с Кустаная забрали на Урал, город Златоуст, на военный завод номер 66. Я помню, эти письма приходили от него. И он вернулся только в 1946 году.

0: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем, и можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот

0: интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяния апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил, да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. То есть они, никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит, но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил: если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа, все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит: вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
0: То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну, вы как хотите, там, строите свою жизнь, там, молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит: вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
1: Да. Ну, и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот... О, я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос: есть ли во всем этом действие влияния Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы как бы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Самое первое, правильный очень вопрос задали. С чего это все началось? То есть с чем их оставил Господь? Где была и какая была точка отчета всего этого? Точкой отчета было ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И знаете, они бы могли сказать: ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава начинается деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
0: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было отмечать всем вместе.
1: Да, но там все очень красиво совпало. Да? Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе.

0: Да? Всему свое время. И вот время всякой вещи под небом свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективно. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда, вы как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих?
0: Но что смотрите, там
1: просто текущие были, да.
0: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением, что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно есть, самая чистая, самая светлая. Вы помните, книга Откровения нам повествует о семи церквях. Это семь периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь, она показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в 3 главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм, и у красных ворот находят человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
1: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
0: Да, да.
1: И они, до утра их арестовали.
0: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали, На первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы, ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить. Ну придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух
0: это
1: Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметим. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелость.
0: О свободе
1: какой-то. Проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость. Дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы. У всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет, и это нормально, это естественно. Это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах. Цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там, с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим, Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Может быть, поэтому

0: У нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз он что-то услышит, а ему говорят, извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте, да?
1: У меня тут и крючочек для сумки, и, вот, и
0: коврик молитвенный, здесь, подушечка моя родная, да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь, да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями, еще мама наша была живая, мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком, у нас младшая дочь была маленькая, да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял. Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве, что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь я, сяду я на другое. Но другое дело, когда мне говорят, продай квартиру и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то ведь квартиры нет, кто-то не заработал, или он просто плохо работал. Ну кто знает, нет. Все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит, ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам. Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие, все это они искали, да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь, никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот, но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит, я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первоапостольская церковь. Но я говорю, слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все. Говорю, можно вам задать один вопрос? Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю, после этого где вы будете жить? И вы знаете, человек просто он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да? Как бы можно, Господь усмотрит, и так можно, да? Но поэтому в Слове Божьем написано «в милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да? Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да? Но она действительно говорит, вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела и все.

0: Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто, что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом как бы вот эту группку все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот как бы первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не называл своим. Закончилось у них одно общение в субботу, а он скромно жил, этот брат, супруга у него молодая, они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались, выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат выходит, пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит: поставь на место. Он даже так, знаете, как-то не ожидал. Говорит: я сейчас уйду, я хочу обуться. Это не твои, поставь на место. И наш брат говорит: ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил. Я же в них приехал. Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место. Ну что бы вы сделали на месте пастора? Зима. Вам нужно ехать в соседний
1: селе. А где мои?
0: А где мои? А вот все стоит.
1: У вас зрение может слушать.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит: я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну, и тут неловко уже хозяйке, нашей встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги, он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день, хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие. Размер такой же, такого же, ну вот, ну, один. Но он их поставил где-то.
1: То есть это не издевательство было с
0: его
1: стороны?
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он реально ошибся. Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что,
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты,
0: да,
1: характера.
0: Вот хозяин, этот хозяин, да, дома потом тоже принял крещение через день. Некоторые люди из этого, как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили.
1: Да, вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непониманий.
0: Да. Давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующая, пятая глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег,
1: да?
0: Не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит: то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто

0: не заставлял. И он говорит, зачем вы вложили, позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим в 5 главе появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. 6 глава продолжается, потому что в 6 главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу. Пренебрежение галатийской вдовы – это отдельная история. Это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь – 3 тысячи человек. Вторая проповедь Петра – 5 тысяч человек. Представьте, 8 тысяч человек.
1: Людей, люди разные. Нужно пришли. Организовать и да. обучить.
0: Не да? все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами могут начать происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить продолжать о силе Святого Духа, и в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем. Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении связанными или еще что-то. Но чтобы церковь не вышла и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первоапостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Быть или не быть? Гамлет был весьма конкретен. Никаких компромиссов. Простые вопросы, прямые ответы. Сегодня его назвали бы негибким, нетерпимым, чересчур прямолинейным. В наше время самые важные вопросы остаются без ответа. Точнее, важными стали другие вопросы, материально-экономические. Верите ли вы в Бога? Доверяете ли ему в своей жизни? Да, я верю, что-то там такое есть. Мы нашли потрясающий выход. Если вопрос тебе не нравится, ты просто не думаешь об этом, как будто этого и вовсе нет. В общем-то, неплохо. Пока однажды Бог не задаст вопрос относительно твоей жизни. Быть или не быть?

0: Мы признались перед Богом в своем грехе, и Он нас простил. Стали ли мы безгрешными? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас приветствовать. И особенно рады приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Лена, вот ты как считаешь, мы становимся безгрешными после того, как мы перед Богом признались в своем грехе?
1: Но во Христе, да, безгрешные, потому что Христос взял наш грех.
2: Тут немножко не так, чуть-чуть.
0: Так, послушаем тогда Александра.

0: просто признались, да? Мы заключили с Богом завет, да, то есть жертва, вот мы все сожжения говорили, да, жертва завета. В этот момент Бог прощает нам все грехи наши, то есть заключает с нами завет.
1: То есть все-таки первый этап, да. Вот не просто сказать: «Господи, да, я грешный», и все. Например, вот жил спокойно, не был ни воцерковленным, ни верующим, ну вот никем. Потом вдруг вот понял, что да, Бог есть, и говоришь: «Господи, я согрешил». То есть этого недостаточно?
0: Ну, как, достаточно прийти к Богу и признаться во грехе.
1: Да.
0: Признать его Творцом и Спасителем. Признать жертву Иисуса Христа.
1: Да.
0: То есть мы говорили, Голгофе, да, это нужно. И Бог нас прощает, все наши грехи. И вот мы когда показывали, да, вот покажите, пожалуйста, планчик, вот сейчас святилище, видите там обратную стрелку синенькую. Все, мы уходим из святилища. То есть от Голгофы.
1: После признания своего,
0: конечно,
1: греха.
0: Бог забирает с нас грех. И вот мы пошли туда, такие радостные и довольные. А остаемся ли мы, стали ли мы безгрешными? Вот в чем вопрос. Как вы считаете?
2: Ну, как я понимаю, да, то есть когда Господь меня простил, да, то Он на меня уже смотрит не как на грешника, который все согрешили, лишены славы Божией, да, а как на сына своего.
0: Да, на дочь, да.
2: Да, но нет, я имею в виду через
0: завет,
2: Иисуса Христа.
0: Завет,
2: да.
0: Да, да, заключил завет. Он смотрит так, как на дочь. Все. Все, то есть мы свои Богу, как апостол Павел говорит.
1: Можно сказать, что в первое покаяние, вот оно всегда, всегда что-то бывает первый раз, да? Не бывает вот чего-то само собой разумеющегося, с чем мы родились. Вот все бывает в первый раз. И первый раз бывает покаяние, то есть вот смирение себя перед Богом. Можно сказать, что первое покаяние – это как раз и есть заключение завета с Богом?
0: Нет, нельзя. То есть не просто покаяться, нужно покаяться, да, а нужно заключить на основе смерти Иисуса Христа. Нужно поверить в то, что смерть Иисуса Христа – дает нам возможность быть спасенными.
1: Хорошо, тогда первый раз, когда я признал смерть Иисуса Христа, которой Он умер вместо меня, вот как только я в это поверил, это уже заключение моего завета с Богом.
0: Нужно заключить завет, нужно публично креститься.
1: А, крещение нужно.
0: Крещение должно. Я вам сейчас тогда расскажу историю с апостолом Павлом, который приехал в Эфес и спросил: а знаете ли вы, кто такой Дух Святой? Да? Приняли ли вы Дух Святого? Потому что апостол Петр в свое время в Иерусалиме обещал, когда его спросили: а что же нам делать, мужи и братья, покайтесь в грехах, креститесь во имя Иисуса Христа и примите Дух Святого, который будет вас вести ко спасению, изменять ваш характер и так далее, да? То есть доведет вас до спасения, изменит ваше сердце и так далее. Вот апостол Павел приезжает к Ефес и спрашивает: дорогие братья, дорогие сестры, приняли ли вы Духа Святого? Они говорят: а мы даже не знаем, кто это такой. И тогда апостол Павел спрашивает их: а во что же вы крестились? Они говорят: в крещение покаяния. В крещение покаяния, то есть, который проповедовал Иоанн. В Иоанново крещение мы крестились. И тогда апостол Павел берет их и перекрещивает во имя Иисуса Христа. То есть не просто признать себя грешником, а признать тот факт и поверить в тот факт, что жертва Иисуса Христа изменит меня, то есть она меня спасает. То есть на основании чего? На основании жизни, подвига и смерти Иисуса Христа.
1: Это мое публичное вот утверждение, публичное, да, чтобы другие люди тоже об этом знали.
0: Это настолько публично, что увидят все ангелы, я вам хочу сказать. То, что заключение завета
2: люди-то
0: с Богом.
2: Люди-то не все видят, да? А только присутствующие при моем крещении, да?
0: У Бога есть книга жизни. И там записаны все люди, которые когда-либо заключили с ним завет. Вот. И после того, как мы заключаем с ним завет, наше имя вписывается в книгу жизни золотыми буквами. И остается там до суда.
1: Это в Библии сказано.
0: Это в Библии так сказано. Мы к этому суду еще придем. Вот, до суда. И мы становимся святыми Богу, своими детьми, там, сыновьями, дочерями. И Он действительно к нам относится как уже к своим.
1: Ну а все ли люди понимают, что они заключили завет?
0: Ну это надо понимать, иначе смысл заключения завета. То есть, понимаете?
1: То есть надо понимать смысл крещения.
0: Надо смысл крещения, надо верить в Иисуса Христа, надо признавать себя грешником, надо понимать, что сделал для нас Господь, надо знать Священное Писание. И тогда сознательно мы заключаем с Богом вот этот вот завет. Да? То есть, и когда мы заключили этот завет с Богом, мы становимся его народом, частью его народа.
1: И вот, как мы говорили, символ заключения.

0: Заключение завета – это жертва всесожжения. То есть это полная жертва, которую принес за нас Иисус Христос, которую мы принимаем, да, которую мы верой осознаем.
1: Да. И вы заметите, что мы раньше об этом, конечно, говорили, мирные жертвы, шаламим называемые, их всегда приносили после, значит, ула, да, то есть жертва восходящая – это жертва всесожжения. Да? Сразу, значит, сначала ула, затем шаламим. Когда, значит, происходит ула, жертва всесожжения, значит, мы примирились с Богом, а шаламим – это мирная жертва и мирную жертву. Да? То есть мы, значит, сами вкушаем. А мирная жертва чем отличается от жертвы всесожжения? Если всесожжение сжигается полностью, туша животного, понимаете, то есть, что символизирует, что Христос полностью себя отдал, то жертва шаламим, она как раз заключается в том, что мясо-то поедаем мы сами. То есть Иисус Христос входит в нас. То есть символика такая, то есть мы состоим из того, что мы съедаем, и вот Христос входит в нашу жизнь. Понимаете, то есть становится
0: Когда мы примирились.
1: Да, примирились. И после этого, вот после этих двух жертв, после вот этого торжественного вкушения, значит, жертвы мирной, да, грешник уходит из святилища, и вот он остается грешником.
0: А что, он приносит вторую жертву мирную? То есть вот он сначала принес, согрешив, он привел туда животное, это жертву всесожжения, а потом он еще раз приводит жертву мирную?
1: Вот давайте посмотрим, я себя в пример приведу.
2: Вот вы говорите об этом, да, я сразу вот сейчас вспоминаю вечерю. То есть тогда, когда...
0: Причастие.
2: Да, нет, вот вечере именно, когда Иисус со своими учениками перед Пасхой, да, вечерю проводил, да, и он, когда преломил хлеб, да, то он сказал, вот это тело мое, за вас ломимое, да. То есть это вот как бы мирная жертва.
1: Нет,
2: когда,
1: нет, это тут мы немножко вперед забежали. Я Пасху, ну, наверное, сейчас оставим на потом. Да, то есть она,
2: ну, тут
1: конечно...
2: я даже вот не как Пасху, а вот именно как... У меня почему-то вот воспоминание такое, что вот именно Господь говорит, что это тело мое, этот хлеб, который я вам
1: даю. Это тело, да, это символ. Дело в том, что здесь идет не сама Пасха, а пасхальный седер. Это традиция иудейская, которая была принята после Вавилонского пленения. Вот. Мы о ней, конечно, поговорим обязательно.
2: Ну, то есть оно здесь, это несопоставимо с мирной жертвой.
1: Здесь не прямая, да, аналогия.
2: Да? То есть это не аналогия.
1: Да. Я хочу просто поговорить вот о чем. Меня Бог простил, заключил со мной завет. Ну и по факту, да. То есть я крестился во имя Иисуса Христа. Бог дает мне силу, да, Дух Святого. Дает. Если я искренне это сделал, мне Бог дает. И я пошел домой. Скажите, пожалуйста, я остаюсь грешником или нет после этого?
0: Мне кажется, что да. Может быть, я пессимист.
1: Вот. У нас же есть фраза, что 7 раз грешник упадет и встанет. То есть святой упадет, да, и встанет, да. То есть что делать? То есть все равно, как говорил апостол Павел, да, значит, у нас есть рождение свыше, во мне живет маленький человек, ему нравится закон Божий, но вокруг него есть наша плоть, доставшаяся нам от Адама, да, и они друг друга, дух и плоть, противятся, да, то есть и все равно я согрешу, все равно я согрешу. Что мне делать? То есть Бог меня простил, что мне к нему, бежать снова там, давай заново все? Нет.
0: Бог при каждом прегрешении, которое я за собой вдруг
1: заметил. Бог говорит, ты уже являешься частью моего тела. Ты уже являешься
0: вот
1: частью.
0: Вот как только
1: народа.
0: Завет заключил, все уже часть.
1: Да, уже часть.
0: Уже причащен. Вот.
1: Что делать? А есть жертва за грех. Да? То есть мы с вами ее же рассматривали, когда мы смотрели жертву.
0: Александр, вы мне все-таки не ответили. А мирная эта жертва, вот, которая, ну, праздник как бы, что вот я так рад, что я прощен Богом, я принят, я заключил с ним завет. Я беру еще одно животное и привожу его для мирной жертвы?
1: Ну, вы можете опять всесожжение заключить, то есть еще раз принести всесожжение и снова мирную жертву. Можете. Это она даже названа
0: это описано,
1: жертва
0: так.
1: От усердия. То есть,
0: от желания.
1: От желания, да. То есть,
0: ну, хорошо.
1: Вот. А сейчас я хочу просто сказать тот еще тонкий момент,
0: жертве.
1: Что все нет, к этой жертве за грех. То есть я же все равно согрешу. Вот в чем проблема. И здесь написано так, то есть книга Левит, 4 глава, описывает такую ситуацию, что если я не намеренно, случайно нарушу закон Божий, И когда будет узнан мой грех мною, да, то

0: Я должен принести жертву за грех.
1: Это третий вид жертвы, который мы сегодня рассматриваем. Было всесожжение, мирное, теперь за грех.
0: Да, жертв очень много, мы только самые основные рассматриваем. Mm-hmm. Значит, вот за этот грех, за один, mm-hmm. я должен покаяться. Mm-hmm. Я святой Богу, я в завете, но я вот в этом согрешил случайно, ненамеренно. Но когда мне объяснили, там брат или сестра подошли, слушайте.

0: должен покаяться
1: покаяться,
0: снова?
1: Покаяться, помолиться опять там.
0: Снова то помолиться
1: жертва,
0: Богу.
1: То есть, да, это преимущество новозаветнего святилища. В Ветхом Завете вы должны идти с жертвой.
0: Опять же.
1: Здесь, да, жертва уже принесена, она одна, это Иисус Христос. Мы можем просто помолиться, попросить Бога прощения. Тут же что мы делаем? Тут, если мы простолюдины, мы приносим козу в жертву за грех, да, то есть мы приходим опять вот, значит, на это место, давайте посмотрим слайдик, да, вот, приходим, опять возлагаем руку, опять ее заколаем и уходим. Опять, но за конкретный грех. Да? Затем посмотрите, что происходит. Дальше вот следующий слайдик. Дальше берется кровь этой жертвы и мажется, и несет она да, священником. Дальше
0: я
1: вступает в свои действия священник. Священник берет кровь этой жертвы и значит, мажет роги жертвенника. Это символически означает, что если мы не намеренно нарушили закон по незнанию, не сообразили что-то. Вот. Бог нас не осуждает. А наоборот, он, вот это помазание кровью Иисуса Христа символически, да, рог жертвенника означает, что Бог берет нас под защиту за ненамеренный грех. И сатана не может претендовать на то, что там Александр, например, сделал вот то-то, то-то. И сейчас я его тогда вот буду продолжать с ним. Он и не может это сделать уже все, потому что Бог взял нас под защиту, потому что мы сделали это ненамеренно. Ненамеренно. Вот. И тут еще есть одна тонкость, что мясо этой жертвы, туша, да, часть его съедает священник. Теперь съедает священник. Если жертва всесожжения полностью сжигалась, вот это Алла, да, то жертва хатат, которая буквально означает, буквальный перевод его, грех, вы принесли свой грех, то есть Каин и Авель должны были принести свой грех, Авель принес, Каина нет. Значит, этот грех в виде значит, мяса жертвенного животного входит во самого священника. Как это ни странно звучит, но он его съедает.
0: Но он берет на себя.
1: Да, он берет его на себя, да. И вот грехи на себе понесет, как у Исаии написано, это означает, что носить на себе грехи буквально. То есть, например, книга Левит, 10 глава, мы с вами читаем возмущение Моисея. Когда там Моисей возмущается, говорит, что вот, значит, смотрите, он говорит к сынам Аарона, говорит, почему вы не ели на святом месте жертву за грех, да, посмотрите.
0: Это
1: 17
0: грешники.
1: Стих, да, не грешники, а священники.
0: А священники.
1: Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она – это великая святыня, и она дана нам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь его не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. То есть, как Бог повелел ему, да, Моисею. Священник съедает на святом месте часть жертвы.
0: За грех.
1: Да. И теперь...
0: Это для того, чтобы... Вот вы сказали, что то, что съедает человек, это ему усваивается, становится частью его.
1: Да.
0: Священник взял на себя теперь вину за наш грех. Или наш
1: вину,
0: грех.
1: А проблему
0: этого греха. Вообще проблема этого
1: греха. Проблему греха. А вот я не проститься, я читал, да? А очистить должен священник. Прощение мы получаем, как только возлагаем руку и заковаем животное. Мы прощены, но не очищены. Мы уходим, мы остаемся грешниками. А теперь вот этот грех взят и на себе несет его Христос. Что значит на себе? Первое, он берет его, нас под свою защиту, роги мажутся, это раз, да? То есть на свой авторитет. Говорит, он мой все равно человек, я его защищаю.
0: Роги жертвенника.
1: Роги жертвенника, да. Потому что это случайная значит, ошибка, не должно быть последствий. Затем он съедает часть мяса, да? Это означает, что теперь наша проблема греха становится его заботой. Его заботой. То есть не просто я один хожу, и вот у меня же, я же в этом согрешил, я же опять же в том же самом грехе могу снова упасть. И теперь, поскольку священник у нас его забирает и съедает, это его часть теперь становится. И он теперь ответственный за меня становится. И вот этот вот, значит, грех должен от меня уйти. Мое сердце должно быть изменено. Вот что это означает. Вот что значит грехи на себе их понесет.
0: То есть это Христос,
1: да.
0: А вот через символ вот этого священника, он

0: несет на себе, он на себя забирает да. мой грех.
1: Да, как в тексте написано, очищать должны сынов Израилевых.
0: То есть мы задали вопрос, куда девается?
1: Очищать. То есть я пошел, я все равно еще склонен к греху, но теперь надо меня очистить. И вот символические очищения, это работа священника как раз.
0: Священника. Иисуса Христа.
1: Иисуса Христа. Как он это делает? Мы узнаем потом, да, то есть мы будем говорить очень долго, как через
0: Но
1: Духа Святого.
0: Но можно предвосхитить, что Святым Духом.
1: Через Святым Духом, да. Святым Духом, да.
0: Действующим в нас.
1: Да, но здесь, в этой иллюстрации, как раз и говорится о том, что вот он за нас начинает ходатайствовать, да. Вот если мы посмотрим сейчас опять вот этот вот слайдик, да, вот эта синенькая стрелочка, здесь уже как бы нам показано, как воскресший Иисус двигается к Богу Отцу, да, то есть он, когда воскресает, он возносится на небо и попадает туда, во святое святых, там, значит, сиди десной меня, как написано, да, и ты священник по чину Мефисидека, да, по правой руку, то есть он садится на престол к Богу и ходатайствует за нас. Все это делается на основании пролитой крови. Вот. На одном и том же месте. Северной стороны жертвенника.
0: Ну что же, очень интересно. Оказывается, Ветхий Завет, вот эти вот книги, Пятикнижие Моисеева, они вот через описание этих жертв иллюстрируются вот план спасения, да? Так подробно, так интересно. И прям вот читая Ветхий Завет, это все можно понять, да?
1: Можно понять, но человеку это достаточно сложно. Если бы действительно все понимали, то узнали бы Христа, пришедшего, ну, первое пришествие.
0: Да,
1: да?
0: То есть древний вот, Израиль.
1: Да, да, да, да, да, даже было написано и время пришествия, и как он придет, и где он родится даже, да, и когда родится примерно. Все было понятно. У пророка Даниила даже было написано в пророчестве 77-мин, да, было написано как раз пророчество, что когда он родится. Сколько пройдет?
0: И все равно люди не приняли.
1: От времени, вот, когда Артаксес издал указ о восстановлении Иерусалима. И в этом же пророчестве написано, что Христос будет, значит, вот это вот карат разрублен, завет будет принесен, Христос погибнет в этом же пророчестве. Да. То есть все было известно на самом деле.
0: То есть и нам с вами сегодня надо прилагать усилия для того, чтобы это понять, да? Ну вот не сказать, что прям вот легко это так вот воспринимается. И для того, может быть, вот Господь нам и сказал, что мы целостно должны читать Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет, для того, чтобы понять это. Ну что же, Александр, очень интересно. Движемся постепенно о том, как иллюстрируют жертвы
1: план спасения. У нас с вами еще следующая жертва. А если мы нарочно сделали грех?
0: Понимаете? А, нарочно сделали.
1: Да, более серьезный проступок. Что же Бог тогда для нас приготовил? Как мы можем очиститься от этого греха?
0: Ну что же, об этом поговорим тогда на следующей встрече. Как очиститься от преднамеренного греха? Спасибо огромное, Лена, Александр. Спасибо вам, дорогие друзья. До следующей встречи.

С самого начала войны отец мой ушел на фронт. Он первый день ушел. Я жил в Смоленской области. Смоленская область была быстро захвачена немцами.

Когда отец ушел, мать собрала пожитки и вместе с нами, детьми, а у нее было трое, да еще сестра такой же, как дитё, и мать тоже престарелая, и мы собрались уезжать, стали уезжать. Но когда мы уехали, как тогда говорили, нас отрезали. То есть немцы не дали нам эвакуироваться. И через некоторое время вся наша семья вернулась обратно в этот дом. Но в доме, уже на место дома, было пепелище. Поэтому всю войну, всю вот эту оккупацию, а я там был почти 3 года вместе с семьей, мы прожили в ужасных, конечно, условиях. Это были землянки, это были, значит, холода, голод. Вот как мы тогда прожили вот там, я не представляю, как мы питались, как мать наша вот смогла удержать всех нас, детей, и вырастить. Этого я не представляю. Голод был очень сильный. Нам пришлось даже побираться. Ну, слава богу, мы побирались большей частью среди военных. А тогда были солдаты, все они лет 40-45, у них все семьи были. И нас, конечно, детей, они очень жалели. Ну, не было такого унижения вот в этих поборах. Хотя этот голод, он на всю жизнь мне запомнился. Вот, я не знаю, уже до 60 или до 70 лет я не мог оставлять крошки на столе.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня наша тема, мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Тема, которая в последнее время стала часто подвергаться каким-то сомнениям, факты переверяются, что-то считается ложью, что-то считается правдой. Но хочу сегодня вместе с вами немножечко возвратиться в те дальние годы, когда еще, кстати, живы целый ряд ветеранов, проживших своим личным взором, увидевших то, что там происходило, или так называемые ужасы Великой Отечественной войны. Что мы можем сегодня об этом сказать? Мы понимаем, что это невозможно вычеркнуть. Мы наследники того, что происходило. И если спросить, а кто хотел войны? Наверное, ответ будет правильный – никто не хотел. Ни одна мать,

не хотела отправлять своих сыновей и мужей на войну. С другой стороны, когда человек идет воевать, он прекрасно понимает, что это может принести с собой смерть, разрушение и трагедию. Но Великая Отечественная война. Почему к этой войне добавлено слово «великая»? Вот это очень интересно тоже нам с вами бы сегодня увидеть. Я хотел бы сегодня показать вам некоторые сухие статистические факты. Это сегодня уже, наверное, не секрет. Благодаря интернету все это можно уже видеть в открытом доступе. Вообще, что значит Великая война, Отечественная война в цифрах? Ну, давайте посмотрим на некоторые такие факты. Вы знаете наверняка, что когда Гитлер планировал нападение на Россию, он планировал за 150 дней все захватить и закончить. И когда 22 июня 1941 года, когда нашему дипломату в Берлине была вручена нота или официальное обращение об объявлении войны. Но до этого в 3 часа 6 минут немецкие самолеты пересекли воздушное пространство Советского Союза. По ним был открыт огонь. Продолжалась Великая Отечественная война 1418 дней и ночей. Когда, если сегодня посмотреть вот в историю и когда это происходило, может быть, действительно, и все люди, участники, они не ощущали всего масштаба того происходящего. Понятие «великая борьба», «великая война», «великое противостояние», «голод», «холод» и так далее. Но посмотрите, что еще интересно говорят сегодня цифры. Считается, что в Красной армии воевало около 34,5 миллионов человек, тогда как на стороне Германии вместе с союзниками было 17,5 миллионов. Более 1 миллиона партизан сражались с врагом в тылу, разведывая, передавая ценные сведения, совершая диверсии на объекты и так далее. Только добровольцы смогли уничтожить 1 миллион немецких военнослужащих, вывести из строя более 4 тысяч единиц военной техники, 65 тысяч единиц автомобильного транспорта, 1100 самолетов взорвали, свыше 20 тысяч железнодорожных поездов также были подорваны. Всего за военные годы в числе погибших, пропавших, уведенных в плен, пропавших без вести приблизительно 11 900 000 советских воинов. Около 13 700 000 мирного населения. Вы только вдумайтесь, друзья, дорогие, в эти цифры. 13 700 000 мирного населения. Некоторые источники указывают цифры в 26,6 миллионов. Считается, что со стороны Германии безвозвратно потеряно 8 600 000 человек. Что еще интересного мы можем узнать из всего того, что происходило тогда? Конечно, чтобы понять масштаб Великой Отечественной войны, должно было действительно что-то происходить великое. И вот послушайте, что еще сегодня говорят факты. За 4 года фашистская Германия продвинулась от советских границ до реки Волга на 1500 километров. За годы войны на территории Советского Союза было разрушено 1710 городов, 70 тысяч деревень, разгромилось или было разгромлено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 32 тысячи промышленных фабрик и заводов. Стерто с лица земли 2000 архитектурных памятников, более 400 музеев и 30 тысяч жилищ. За военные годы было эвакуировано 1523 крупных промышленных предприятия. Было, конечно, много спасено из музеев, достопримечательностей. Часть из них была отправлена на Восток для того, чтобы там сберечь. Интересна еще некоторая справка. Когда 8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада, она продолжалась 872 дня. Разорвать ее смогли только 27 января 1944 года. За это время умерло от голода, холода и бомбардировок около 800 тысяч запертых в кольце жителей. По продовольственным карточкам выдавали военнослужащим 500 грамм хлеба в сутки, прочим давали 250 граммов.

хлеба, а остальным 125. За период блокады на город было сброшено 107 тысяч бомб и выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов. Вы знаете, я бы хотел еще сделать маленькую ремарку, вот говоря об этой трагедии, которую мы сегодня называем «Великая Отечественная война». Что еще происходило? В исторической битве за Сталинград в феврале 43 года армия безвозвратно потеряла 480 тысяч человек, 4340 танков, 2769 самолетов. В плен было взято 24 немецких генерала. Ну и еще, во время решающей для поворота войны Курской битвы в августе 1943 года советские потери превысили жертвы со стороны Германии в 7 раз. Представьте себе, 360 тысяч убитых и без вести пропавших и раненых. И мы все хорошо помним эту фразу «все для фронта, все для победы». Ну, а теперь еще кое-что. По разным данным, за военные годы на промышленных предприятиях было изготовлено более 130 тысяч самолетов, 105 тысяч танков, 660 тысяч пушек и минометов, ну и так далее, и так далее. Но все это, оно, конечно же, не могло не отразиться на такой сухой фразе, которую мы часто, ну, слышим, но не придаем ей большого значения, когда мы слышим, что противник понес потери в живой силе. Так вот, что говорит сегодня история? Мало того, что 12 советских городов стали героями или городами-героями, а звание крепости героя получила Брестская крепость. Но дело в том, что каждую минуту погибало 10 человек. И это, конечно, невозможно не пережить, не понять, не прочувствовать того, что происходило вот там. Каждую минуту погибало 10 человек. Я хочу здесь зачитать небольшой отрывок из стихотворения Асадова. «День победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ». И вот представьте себе, дорогие друзья, сегодня, когда мы все это можем только лишь вспоминать, мы смотрели какие-то постановки о войне, фильмы, но масштабы трагедии, они вызывают сегодня трепет определенный. Я хочу сказать, что наша Великая Отечественная война, которая была здесь, на наших землях, она идет ни в какое сравнение, она не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло на небе и что происходит сегодня во вселенском масштабе. Дело в том, что в Библии не просто так написано в книге Откровения, в 12 главе, мы читаем здесь 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволами сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос с неба, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Интересно то, что когда происходили эти знаменательные события на небе, конечно, нас еще там не было, но все, что происходит на земле кровопролитного, противозаконного, преступного, это все результат работы дьявольской силы здесь на земле. И его попытки убить Христа, когда он только родился, когда он жил, когда он уже совершал служение, это все результат работы вот той самой силы, которая подняла восстание против Бога. Давайте посмотрим на то, а

Чем руководствовался сатана, когда поднимал восстание? Интересно, что в Библии написано, что началом всему была положена его гордость, его эгоизм, когда он восстал против Бога. Восставая против Бога, сатана, конечно же, понимал, что силы неравны, но возникает один вопрос. Почему Бог не уничтожил сатану, а позволил всему этому происходить здесь, на земле? Ну, во-первых, надо понимать, что даже 1/3 ангелов на этап была увлечена той ложью, которую сатана представил, обвиняя Бога. Более того, надо сказать, что и во время Великой Отечественной войны мы сегодня не можем обладать всеми достоверными фактами, а сколько было предательств, а сколько было подлостей, а сколько было таких нарушений, которые мы сегодня не можем их просто так, как сказать, объяснить, почему человек так поступал. Мы не знаем. Но одно понятно, что грех внес хаос и разрушение на земле. И интересно заметить, что уже в Новом Завете, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, Христос говорит, в последнее время, в конце времен, вот когда уже все будет идти к кульминации, к завершению земной истории, вы увидите один очень важный признак. Давайте прочитаем его. Когда ученики, 3 стих 24 главы, когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Итак, мы видим, что кончина века или завершение земной истории и пришествие Христа – это будут одно событие. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». В другом переводе написано: «Не обманывал вас». И вот здесь дальше он говорит 6 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Следовательно, Великая Отечественная война закончилась. Мы чтим память героев, помним об этом, хотим делать все, чтобы наши дети, они, конечно же, не увидели войны, потому что хорошего в ней ничего нет. Есть сегодня даже и такое достаточно расхожее мнение среди психологов, когда ребенок или молодой человек много смотрит о войне, на кровь, на все, скажем, последствия войны, то он в душе своей становится более жестким, более таким агрессивным. Поэтому в Библии есть текст, где сказано о том, что очам твоим не свойственно смотреть на зло. Более того, еще давайте посмотрим на некоторые моменты. Когда мы услышим о войнах и о военных слухах, это еще не конец. То есть, когда мы слышали война в Африке, когда мы слышали война где-то в другом месте, ну, война да и война. Но когда ты участвуешь в этой войне, когда ты живешь там, где война, когда ты не знаешь, где ты ляжешь спать и где ты проснешься, то, конечно, это не может не вызывать совершенно противоречивые внутренние такие чувства. Хочу сказать, что посещая город Сухуми, Абхазию, там 25 лет назад тоже была война. Конечно, не, может быть, масштабы не те, но общаясь с людьми, которые пережили эту войну, ты начинаешь понимать, насколько ты счастливый, когда ты этого не видел. Но интересно то, что их жизнь, многих людей, кто участвовали, кто потеряли своих близких и родных, она делится на понятия до войны и после войны. Потому что до войны можно было за одну квартиру в Сухуми купить две в Сочи, а после войны уже, конечно же, все было по-другому. Но что интересно, говорит Библия, о еще одной великой войне. Это борьба, которая происходит за души человеческие. Потому что мне понравилось, как сказал один человек, пастор церкви, он сказал так. У сатаны было 6000 лет. Это была его, скажем, работа, которую он делал, периодически разрушая землю. Сегодня у него наступил этап защиты диплома. Он собрал все свое коварство, всю свою хитрость, всю свою мощь и власть для того, чтобы внести хаос и смуту на земле. Что такое война? Война – это когда рушатся святыни, когда идет пренебрежение, когда льется кровь, когда творится очень много несправедливости. Еще раз вспомним, каждую минуту погибало 10 человек. Это же

Невообразимые цифры. К сожалению, великому мы сегодня немножечко, ну, привыкли. Мы слышим, что да, там теракт, там теракт, там теракт. И уже я слышал, как молодые люди разговаривали, говорят, а ты слышал, там во Франции случилось что-то. Один говорит, сколько погибло? Он говорит, да что-то человек 100. На это мало. То есть мы стали черствее. Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Не будет больше тех чувств, тех переживаний, которые мы могли бы испытывать, когда мы не каждый день с этим сталкиваемся. Но Христос говорит, война – это еще не конец, это начало конца. Сегодня, когда мы смотрим в историю, было очень много войн, и все они несли с собой смерть и разрушение. И за каждую умершую жизнь, за каждую душу, за каждого убитого сатана будет нести полную ответственность. Потому что, когда мы читаем о спасении, которое дает Иисус, оно дается нам даром по благодати Божьей. Но самое интересное в том, что Христос берет мой грех, ваш грех, и несет его на себе. Хотя он не согрешал, он не должен его нести на себе, но он несет. И несет его до времени, чтобы потом, когда времени уже не будет, когда пророчество исполнится, и Христос придет, чтобы все эти грехи возложить на истинного зачинщика греха, на дьявола и на сатану, на этого падшего или восставшего ангела, Люцифера, который был осеняющим херувимом, но в результате отступления, в результате гордости, в результате этого падения он сделался врагом Божьим. Война. Кто пережил войну, конечно, он совершенно по-другому реагирует на это слово. Он никогда не будет играть с этим словом. И я помню, когда мы служили в армии, это была как раз вторая волна Чеченской войны, и у нас в нашей части войсковой приезжали «Уралы», и ребята привозили, как тогда их называли, «двухсотых». Это были запаянные гробы, их везли дальше, оттуда, с Чеченской республики, везли куда-то в Россию, ну, каждому. И вот в Ставрополе они ночевали периодически у нас, вот эти ребята, которые были водителями, и не только водителями, сопровождали груз. Вы знаете, что поражало? Мы думали, сейчас они приедут, и тут ребята прямо с войны будут нам рассказывать, какие там вообще дела происходят. А они просто молчали. И мы никак не могли понять. Ну, расскажите что-нибудь. Ну, что, как там происходит? Они были очень грязные, они были напуганные, они просто сидели и смотрели. Мы их кормили, там, в баню водили, чтобы они могли как-то в себя прийти. Но там не было красноречивых, сказочных историй про войну. Поэтому, когда мы сегодня понимаем ценность человеческой жизни, что это каждый человек, особенно молодой человек, или, как сегодня принято говорить статистически, репродуктивного возраста, а ведь этот цвет, когда он погибает, за ним идет шлейф трагедии на далекие еще вперед годы. И поэтому, когда речь идет о спасении человека, Христос принимает очень серьезные меры. Самая важная мера – Он сам пришел на эту землю для того, чтобы спасать людей. И Писание говорит в книге Евангелия от Матфея, в первой главе, мы читаем здесь потрясающую вещь, которую сказал ангел. Итак, мы читаем 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот какая-то интересная какая трагедия происходит. Человека губит грех, а ко греху человек прилепляется добровольно. Ему нравится грех. А почему он ему нравится? Потому что образ греха, он сегодня запакован немножечко не так, как он есть на самом деле. Он красиво обернут. Он подается очень красиво. Молодые девушки, молодые парни, всем нравится грех. Потому что он кажется таким вот, что без него нельзя. Это же красота такая, это жизнь, вот это и есть жизнь. Но на самом деле Христос пришел еще от самого рождения спасти людей от греха. Потому что грех потопит человека. Грех приведет к падению и приведет к гибели человека. А Христос умирал за людей не для того, чтобы они просто так вот гибли, гибли и гибли. Поэтому Он сделал все, чтобы эта великая борьба между Христом и сатаной, между добром и злом, чтобы она сатаной была проиграна. И поэтому сегодня
Очень красиво мы можем прочитать в книге Откровения.

В третьей главе, когда мы читаем о седьмом периоде церкви. Это, кстати, тоже очень интересная тема, какие периоды в книге Откровения представлены и какую роль играет церковь и Христос в какие периоды. То поражает следующее, что он в 20 стихе 3 главы говорит: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним или ужинать с ним, и он со мною». И дальше 21 стих говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Христос не будет без стука, без спроса и без разрешения входить в чью бы то ни было дверь. Вот оно Евангелие. Христос стоит за дверью и стучит. Имеющий ухо, он слышит. Кто услышит, говорит голос мой, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Какая радость вечерять или ужинать с победителем. Потому что Христос победил сатану, и в послании апостола Павла в Коринфскую церковь он задает прямой вопрос. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Потому что Христос победил, победил смерть, победил вот это зло, которое сатана привнес. И можно смело сказать, что за каждой пролитой каплей крови стоит сатана. И поэтому Писание говорит, что он, когда придет огонь Божий или суд Божий, огонь поедающий, сера не спадет с неба. А вы знаете, что сера, она имеет очень высокую температуру горения. Если положить ее в чайную ложечку и поджечь, через короткое время там будет 900 градусов и прогорает ложка. Поэтому, когда Писание говорит, что Господь изольет на нечестивых, на погибших, на дьявола и сатану и его ангелов огонь и серу, то спастись от этого будет физически невозможно. Но зато в это же время Христос спасет своих детей. Он спасет их навсегда. Не просто вот как бы человек пострадал и все, и на этом точка. Нет. Он спасет, Он воскресит всех умерших. И я, конечно, понимаю, что в Великую Отечественную войну было погибло и было убито очень много невинных людей. Вы все знаете, и все события, происходившие в Беларуси, когда сгорали целые деревни, карались люди просто за то, что они там жили, стояли на пути этих войск. Все это говорит о том, что Господу не безразличны ушедшие, потерянные люди, которые жили и ничего достойного смерти не сделали. Они были втянуты в эту войну. И я больше чем уверен, многие из них воскреснут и восстанут вместе со спасенными, потому что есть даже такая, я знаю, в православной церкви теория или идея, учение о том, что невинно убиенные сразу в рай попадают. Нигде не написано, что человек сразу попадает в рай, но написано, все будут ждать пришествия Христа. Но самое интересное в том, что Господь говорит, что больше не будет войны никогда, потому что победа будет одержана раз и навсегда. Хочу прочитать об этом из 21 главы книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народами, сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Интересно, Господь позаботился, чтобы больше подобное не повторилось. Мы часто слышим из уст политиков, что такие трагедии, они не должны больше повториться. Но вместе с этим мы видим, как наращивается гонка вооружений, как на вооружение, на баланс становятся новые, мощные, более скоростные ракеты, ракетоносы и всевозможная разрушительная техника. Говорим о мире, а вместе с этим готовимся к войне. Господь говорит: когда я наведу порядок, когда мировой порядок изменится благодаря пришествию Иисуса Христа, больше на память война не придет, потому что она ничего хорошего не несет. И

посему можно смело сказать, что мы должны помнить свою историю. Мы должны очень уважительно относиться к истории и, конечно же, делать выводы из того, что происходило, чтобы подобное не повторилось опять. Второе, что очень важно, хотелось бы сказать в завершении, это то, что когда Иисус борется за душу человеческую, сколько бы ей ни было лет, где бы она ни жила, эта душа, Он борется за нее, и она для Него очень и очень дорога. И поэтому неправильно думать, что Бог спасет только белых, или только черных, или только обиженных. Он спасет каждого, кто откроет Ему свое сердце. И кто скажет Ему: «Господи, войди в мою жизнь и царствуй в ней». И я верю, что наступит день, когда из могил выйдут все погибшие люди от времен Авеля до последних дней. И все, кто верили свою жизнь в руки Иисуса, они останутся жить навсегда, потому что Бог будет их Богом.

0: Главный урок, наверное, который мы можем вынести из событий Второй мировой войны, и который до конца, конечно, не вынесен, это то, что разрушение единства между народами, вбивание клиньев, скажем так, в это единство, внедрение идеологий разного рода, связанных с враждебными настроениями одних народов по отношению к другим. Собственно, фашизм был характерен именно этим. Провозглашалось превосходство одного народа, одной нации, одной системы над другой. Так вот именно это приводит к тому, что мы имели в ходе Второй мировой войны, в ее начале, вот к такому глобальному кризису и катастрофе, и к появлению в том числе такого феномена, как фашизм и нацизм. То есть логическое развитие подобного рода идеологии приводит именно к этому. Мы должны вынести этот урок. И в противовес этому, в противоположность вот такому вот вирусу разделения, что ли, мы можем преподать урок христианской любви, стремление к единству, стремление к взаимопониманию, к тому, чтобы не устранять какие-то различия просто каким-то формальным образом, которые, естественно, присутствуют и являются достоянием каждого, но являть, наверное, единство прежде всего в совместном действии.
1: Как вы считаете, сможем мы и в дальнейшем противостоять разделениям?
0: Это зависит от нас, это зависит от наших усилий, от нашей устремленности в этом направлении и от понимания в том числе того, что мы делаем и ради чего мы проводим, в том числе и все вот эти мероприятия, встречи, другие какие-то совместные действия наши. У нас должна быть высокая цель явить миру пример христианской любви. Иначе какие мы христиане?

мою Россию не убить. Она восстанет от позора, хотя, быть может, и не смыть.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Здравствуйте, вы смотрите программу «Открытая книга». Представьте себе такую ситуацию. Все, что вы обсуждаете со своими друзьями и коллегами, сразу становится известным вашим врагам и конкурентам. Именно в такой ситуации оказался сирийский царь. Пророк Елисей пересказывал своему израильскому царю все, что творится в стане врага. О врагах, Божьих чудесах и любви мы говорим сегодня. И на наши вопросы отвечает священник.

0: священнослужитель, магистр богословия Василий Павлович Стефанев. Василий Павлович, здравствуйте. Рада вас приветствовать снова. Мы продолжаем исследовать четвертую книгу царств, а именно «Жизнь пророка Елисея». И есть такое мнение у исследователей Библии, что когда израильтяне сражались с врагами, очень многие сражения они вели без крови. То есть им не приходилось применять оружие и убивать своих врагов, потому что Бог каким-то чудесным образом даровал им победу и власть над своими врагами. И вот, наверное, этот случай, который мы сегодня рассмотрим, один из таких.
1: Ну, вообще, вот этот случай, он, конечно, отличается от всех описаний войн, которые встречаются в истории. Если брать священную историю, описанную в Библии, в Священном Писании, то мы видим, что до тех пор, пока израильский народ находился под прямым Божьим руководством, когда они выполняли его повеления, хранили его заповеди, то действительно Бог был их оградой, защитой, Он вступался за них и Сам сражался против врагов. И очень часто им даже не приходилось применять какую-то силу оружия. Но вот период, когда совершает служение пророк Елисей, мы видим, что это время отличается большим отступлением. И хотя были приложены большие усилия для того, чтобы вести народ к Богу, вести народ к послушанию, к исполнению заповедей Божьих, но это было все очень тяжело, и многие люди все-таки сохраняли свое отступничество. В том числе это были и цари. И вот история, которую сегодня мы будем читать и размышлять, она показывает, что и в этих обстоятельствах, продолжая действовать на сердце царей, Бог хочет показать свой характер, Бог хочет показать то, каким образом Он действует, и Он учит как одну сторону в противоборстве, так и другую, как царей и израильского царя, так и царя сирийского. И вот, конечно же, в самом центре всей этой истории пророк Елисей и его служение, и он является как раз-таки тем человеком, который открывает волю Божию. Мы говорили о том, что самой главной миссией пророка является то, что он учит, наставляет. Но все-таки Бог открывает пророку и будущее, открывает то, что является тайным. И вот здесь мы встречаем как раз тот момент, когда Господь хотел показать свою силу, могущество для израильского царя. И через пророка Елисея он открывал коварные планы сирийского царя, когда он ставил засаду, когда он где-то свои войска выставлял для того, чтобы причинить вред и разбить армии израильского царя. И таким образом, когда были раскрыты планы, то израильский царь очень легко уходил из засады, израильский царь мог одерживать победы, и это было настолько очевидно, что сирийский царь встревожился. Он решил, что в его окружении находится доносчик, какой-то предатель, который раскрывает все планы, но даже там, даже в стане сирийского царя понимали, что у Израиля есть пророк, есть Елисей, который не нуждается в том, чтобы ему приносили какие-то документы, планы, карты, чтобы ему рассказывали о сирийских каких-то военных операциях. Он знает это, получая откровение от Бога. И вот мы видим, что сирийский царь был очень недоволен этим, и он решил избавиться от пророка, который ему мешал, который разрушал все его планы. И он отправляет армию для того, чтобы ночью захватить город, окружить город, в котором находится пророк Елисей, и таким образом избавиться от вот такого неприятного момента и успешно вести дальше свои войны. И вот Библия как раз описывает, что в тот момент Елисей вместе со своим слугой находился в городе Дафаиме, и ночью этот город был окружен. Когда утром все проснулись, и когда слуга выглянул в окно, то он был поражен, потому что город был окружен плотным кольцом сирийских войск. И он высказывает свое разочарование. Вот 6 глава 4 книги Царств, 15 текста мы читаем. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга, «Увы, господин мой, что нам делать?» То есть он пришел в отчаяние, он понял, что они находятся в плотном кольце, они в засаде, и спастись им было просто невозможно.
0: Но это слуга пришел в отчаяние.

Это слуга пришел в отчаянии. Елисей был абсолютно спокоен. И в этой ситуации Елисей как раз-таки показывает, что Бог превыше любых тайных заговоров, и Он может раскрыть любую тайну. И Елисей спокойно отвечает своему слуге: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с

0: полчища ангелов, которые охраняли и оберегали его. Он находился под Божьей защитой, и он не боялся. Но он хотел, чтобы и его слуга тоже получил это понимание и откровение. И в 17 тексте мы читаем: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». То есть глаза слуги открываются, и он видит картину, что, оказывается, они не одни, они не беззащитны, а целое воинство небесное, колесницы огненные, которые окружают Елисея, и он понимает, что вот эта армия сирийцев, она ничего не может сделать Елисею, причинить ему какие-то страдания или убить его, они не в состоянии.
1: Ну, то есть это, как сказать, невидимая армия, действительно небесное войско, это нереальные были люди, да?
0: Это были ангелы, это были небесные вестники. Это не было просто какая-то армия израильского царя. Это были именно небесные. Да? То есть здесь подчеркивается, что это были колесницы огненные, кони огненные. То есть все это было именно представительством божественного вмешательства, божественной армии.
1: Но почему Бог показал эту свою небесную армию слуге Елисея, если эта армия так и не сражалась? Они ведь так и не сражались в бою. Так ведь?
0: Да. Ну, наверное, для того, чтобы Гиезий, слуга, чтобы он научился видеть обстоятельства жизни совершенно по-другому. Иногда, смотря на те трудности, которые встречаются нам, мы можем обращать внимание на те именно проблемы, которые возникают, и невозможность их разрешить. Все, тупик, выхода нет. Мы в отчаянном положении, мы в безвыходном положении. Но Библия говорит о том, что у Бога есть в любой ситуации такой выход, который человеку даже невозможно до конца понять и увидеть. И в этой ситуации это был урок наставления веры, что человек, который находится под Божьим водительством, он не должен бояться обстоятельств, он должен совершать то служение, которое Бог ему доверил. А вот, так скажем, сражение, которое должен был совершить Елисей против армии сирийцев, оно как раз было необычным. И вот сегодня, например, очень часто говорят о различных методах ведения борьбы. Да, это не просто война прямая, это информационная война, другая война. Но здесь Елисей применил особую тактику. И мы видим, что благодаря этой особой тактике сирийская армия была полностью сломлена, и написано, что те люди больше не ходили против Израиля воевать. И вот именно эта тактика, которую применил Елисей, является для нас очень важным примером и уроком, потому что в нем отражается и характер Божий, и действие истинного верующего человека. Вот давайте посмотрим, что же сделал Елисей, каким образом он противостоял целой армии, ну, не в одиночку, конечно, с подкреплением ангелов и помощью Божией. И вот мы видим, что делает Елисей. «Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: „Порази их слепотою“. И он поразил их слепотою по слову Елисея». То есть вот эта армия, которая пришла по молитве Елисея, просто потеряла ориентацию. Они все потеряли свое зрение. Они не смогли ориентироваться, где они и как они находятся. И, конечно, вот в таком состоянии они могли стать легкой добычей для уже не такой, может быть, многочисленной и сильной армии и просто их разгромить. Но что делает Елисей? Он выходит к ним и говорит им: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я покажу, провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию, то есть в столицу израильского государства. И вот получается, что ослепленная армия под руководством Елисея приходит в столицу израильского царства, и они входят в город. По сути дела, они находятся в самом сердце вражеской страны, окруженные армией, они беззащитны, да, то есть если Елисей помолился, они могут стать слепыми, он может помолиться, с ними еще что-то может случиться, то есть их сопротивление, их сила, она сломлена, они бессильны. И когда израильский царь увидел всю эту армию, то он спрашивает Елисея, что сделать с ними? Может

0: предать всех их смерти. И здесь Елисей отвечает и говорит: «Не убивай! Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И вот то предложение и решение, которое предложил Елисей, оно вот как раз-таки является необычным. Можно было бы ожидать, что Елисей там прикажет всех их посадить в темницу, связать, там, лишить оружия.
1: Но вообще убить.
0: Да, и вообще
1: это
0: убить.
1: Же враги.
0: Да, но вот здесь он предлагает совершенно другой путь. Он говорит: посади их за стол, накорми их, напои их и отпусти спокойно домой. Вот они враги, вот можно с ними расправиться, они беззащитны. Но Елисей говорит: не причиняй им никакого вреда, наоборот, сделай им что-то доброе, что-то хорошее. И вот интересно, хотелось бы прочитать в Священном Писании, есть такое предложение для человека, у которого есть враги, и он хочет каким-то образом с ними, ну так скажем, рассчитаться. Да? И вот что говорит Священное Писание. Книга Притчи, 25 глава, 21-22 текст. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». То есть Бог предлагает вот такое отношение к врагу, чтобы предложить ему помощь, чтобы накормить его, напоить его. И здесь сказано, что таким образом ты соберешь на его голову горящие угли. Да, и, наверное, в большей степени это угли, когда совесть человека пробуждается, когда он понимает, что поступал неверно, и получается, что он хотел причинить зло, а ему отвечают на это добром.
1: Ну, здесь все-таки такая ситуация приведена, когда враг в беде, когда враг нуждается. Вот, допустим, здесь враг был беззащитен, они были слепые. И если даже бы израильтяне стали всех убивать, эта победа была бы недостойная. И любой человек, даже не верующий в Бога, мог бы сказать, это недостойная победа, это неравные силы были. Вот. И потому что люди слепые, непонятно, куда их привели, только глаза открыли, в них тут же это, мечом. И также вот из притчи, да, вы читали,
0: да,
1: текст, что если голоден твой враг, ты его накорми, если он жаждет, ты его напои. То есть когда твой враг находится в крайней нужде, может быть, нам и не так трудно помочь неприятному нам человеку, нашему врагу даже, когда он в нужде, когда он несчастный, когда, ну, как бы мы видим, и так, ну, как говорят, ну, вот Бог сам его наказал, а я, ладно, помогу, я добрый. Вот, но зато, когда враг на коне, а нам нужно его любить, вот это, мне кажется, труднее, когда он, например, выиграл. Вот
0: конечно,
1: здесь и хочется
0: любовь,
1: мстить.
0: Любовь к врагу это не легкое такое вот дело, которое можно совершить. И, наверное, поэтому только Христос призывает своих учеников любить врагов своих, и многие, читая эти слова, думают о том, что ну, это невозможно. Это что-то такое, что сверх человеческих сил. Но как раз-таки Бог и предлагает решать многие конфликты, многие проблемы, которые возникают в нашей жизни, не путем противоборства и тем, чтобы доказать свою правоту и все-таки склонить на колени своего врага, а тем, чтобы протянуть ему руку помощи и приобрести его, может быть, даже как друга. Найти возможность для того, чтобы проявить какую-то заботу о этом враге своем и помочь ему увидеть эту ситуацию с другой стороны. Вот я себе представляю, я попробовал поставить себя на место вот этих вот людей, сириян. Это же были воины, которые были наняты для этой службы, и у каждого из них тоже была своя семья, свой дом, дети, которые ожидали их домой. И каждый раз, когда они ходили в военный поход, никто не знал, вернется отец домой или не вернется, живым он будет или калекой, может быть, что с ним произойдет. И вот я представляю себе, как эти люди, которые оказались в центре Самарии, они поняли, что все, пришел их конец. И мысленно они уже попрощались со своей семьей, со

0: своими детьми, с женой, и поняли, что отсюда уйти живыми им просто не удастся. И вот они наблюдают, как начинают расставлять столы, ставят пищу, и их приглашают сесть за столы. Ну, непонятно, что происходит. Вот если на место сириян встать, непонятно, что они делают. Зачем все это? Какой-то цирк, какое-то представление.
1: Большой обед приготовили.
0: Садятся за стол, думают, да. Ну, может быть, пища, которую там поставили на стол, может быть, она какая-нибудь отравленная, сейчас мы начнем есть, и тогда, ну, там действие яда, и мы все умрем. Но пища оказалась нормальная, они поели. Думают, может быть, они решили так поиздеваться над нами, и после того, как накормят, потом вызовут нас на бой или еще что-то. Но когда их накормили, им сказали, а теперь можете спокойно идти домой. И вот они идут дорогой и думают, что это было? Как понять все это? Когда они приходят домой, ну вот я представляю себе одного из воинов, который приходит домой, и навстречу ему выбегает его дочка, кидается ему на шею, целует его и говорит, папочка, где ты был, расскажи. И вот он собирает всю семью и рассказывает то, что с ним произошло, то, что оказало на него очень глубокое впечатление. И рассказывает, как он шел воевать, как он хотел предать смерти пророка Божьего, но вот к ним отнеслись так милостиво. Их накормили, напоили и живыми, здоровыми отпустили домой. И, наверное, идя дорогой, он для себя принял решение. Он говорит, я больше никогда не стану наемным солдатом, и я никогда больше не пойду воевать против израильского народа. В его сердце произошла перемена. Вот здесь так и написано в конце этой истории, что «и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Угу. То есть мы видим, что в принципе Сирия, как страна, как государство того времени, она продолжала совершать свои набеги и нападать. Но вот те полчища, которые получили вот эту вот милость, которые были накормлены, они уже не смогли пойти воевать. Они уже не могли вот действовать таким образом. И вот вспоминаются слова, которые апостол Павел записал в послании к римлянам в 12 главе. И в 21 тексте есть такие слова. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот это вот самое сложное. Это самое, ну так скажем, требующая сил. Иногда вот люди говорят, вот Христос говорит, ударят тебя по правой щеке, подставь левую. Ну, это как бы вот проявление слабости. Ты не можешь ответить за себя, ты не можешь постоять за себя. Но если подумать, вот если тебя ударили по правой щеке, интуитивно даже, вот как бы человеку хочется ответить, хочется что-то сделать в ответ. И нужно проявить силу для того, чтобы не ответить. Для того, чтобы простить и продолжать смотреть на своего обидчика не с ненавистью, не с неприязнью, а продолжать его любить. Это, конечно же, очень тяжело. Но когда Бог рядом с человеком, Он помогает ему. Он помогает ему преодолеть вот этот вот барьер и научиться любить. И понять, что это тоже человек. Это тоже тот, кто нуждается и в поддержке, и в каких-то благах. Мне вспоминается один исторический случай, который произошел во время Первой мировой войны, когда две армии находились в окопах друг против друга, и это происходило в канун Рождества. И те, и другие готовились к празднованию Рождества. И когда наступил этот праздник, Рождества Христова, и многие из них вспоминали, как дома они отмечали Рождество вместе с семьей, вспоминали о рождении Христа и понимали, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти людей, чтобы победить зло. И вот эти две противоборствующие армии, они сначала, так скажем, очень осторожно стали выходить из окопов и стали поздравлять друг друга. Они обнялись, они вместе отпраздновали Рождество, а на следующий день снова война, снова нужно воевать. Но как можно воевать, как можно стрелять в того человека, с которым ты вчера праздновал Рождество? Как можно стрелять в того человека, которого ты вчера обнимал и поздравлял с рождением Иисуса Христа? И эти люди не смогли воевать. Они не смогли стрелять. Каждый из отрядов, который находился там, был отправлен в тыл, и их заменили, потому что они просто не смогли воевать дальше. Вот что-то произошло в их сердце. Они почувствовали, что так неправильно жить. Стреляли

0: друг друга, убивать друг друга – это неправильно. Нет той причины, ради которой стоит убивать другого человека. И вот здесь эта история, она еще раз напоминает о том, что во многих ситуациях мы должны пересмотреть, а стоит ли бороться, а стоит ли стремиться своего врага поразить, положить его на лопатки, победить любой ценой, чего бы это мне ни стоило. А может быть, стоит просто протянуть руку помощи, и та проблема, которая была, она может решиться сама собою. Та ситуация сложная, она может совершенно по-другому обернуться. И человек, который был врагом и делал нам что-то, может быть, не совсем приятное, он может стать и нашим другом, с которым мы сможем потом в дальнейшем и иметь какое-то общее дело.
1: Но не во всех, конечно, ситуациях возможно, чтобы враг наш стал другом. И бывает ведь еще третий вариант – просто сохранять нейтралитет, то есть для тебя человек и не такой враг, что ты постоянно ему делаешь зло теперь всю жизнь. Раз он тебе насолил однажды, ты ему теперь всю жизнь будешь зло делать. Ну и другом он тебе не станет, а просто ты безразлично, равнодушно к нему относишься и стараешься просто избегать лишний раз, допустим, встреч, общения и разных общих дел. Вот. Бывает же еще вот какая-то середина.
0: Конечно, каждый человек, он делает свой выбор и идет своим путем. Но часто люди, когда сталкиваются, ведь чаще всего мы имеем конфликты не с какими-то далекими людьми. Мы ссоримся не с теми, кто, может быть, для нас безразличен. Иногда эти проблемы возникают в семьях, между мужем и женой, между родственниками. И встречаются такие случаи, когда из-за какой-то мелочной обиды, из-за каких-то вопросов, может быть, недвижимости или каких-то других, незначащих вопросов, земных вопросов, люди перестают разговаривать друг с другом, перестают общаться, поддерживать, звонить друг другу. И вот здесь как раз-таки призыв, который звучит со страниц Священного Писания: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», помогает в решении очень многих вопросов. Я помню, однажды ко мне, как к священнослужителю, подошла женщина с просьбой совершить для нее молитву об исцелении. И мы начали готовиться к тому, чтобы совершить эту особую молитву. И всегда, когда идет подготовка к этому, мы приглашаем людей задуматься с молитвой о своей жизни, посмотреть, может быть, есть человек, которого обидели, с которым нужно примириться, и у которого нужно попросить прощения, и таким образом удалить все препятствия, которые бы не позволили Господу совершить исцеление. И эта женщина, она, когда стала вспоминать свою жизнь, она вспомнила, что много лет тому назад она приезжала к своей тете. И, будучи еще подростком, она что-то взяла без спроса. Ее тетя стала расспрашивать у нее, но она не хотела признаться и обманула ее. И вот с тех пор она не разговаривала с ней. Прошло много-много лет. И вот теперь она вспомнила, и она говорит: что мне теперь делать с этим? Как мне быть? Я чувствую, что мы с ней в ссоре находимся, и хотя мы родственники, мы не разговариваем. И я предложил ей как-то найти связь с ней, позвонить ей, она жила в другом городе, и попросить у нее прощения. И в следующий раз, когда она пришла, она просто сияла от радости. Говорит: вы не представляете, какой опыт я пережила. Я позвонила своей тете, я призналась в том, что я сделала, попросила прощения. И мы впервые за вот эти многие десятилетия так хорошо поговорили, и вот в этой семье воцарился мир. И это действительно большое благословение.
1: Да. Время нашей программы подошло к концу. Василий Павлович, благодарю вас. Мы в следующих передачах будем продолжать исследовать главы, посвященные описанию жизни пророка Елисея. Спасибо.
0: Слава Господу.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего вам доброго. До свидания.

Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.

Я подумал над тем, что стоит поговорить сегодня на такую тему, очень непростую. Это тема патриотизм. И она называется, и проповедь у меня называется «Что такое патриотизм?». Попробуем мы с вами все-таки в этом вопросе разобраться. Сразу скажу, что вообще само это слово очень сложное, противоречивое и непростое, поскольку четкого определения вообще патриотизма на самом деле нет. Разные люди, кого вы не спросите, даже ученых, исследователей, вы заметите, они будут расходиться между собой, и нету какого-то такого между ними единства. Вот. Но, тем не менее, я нашел более-менее такое определение, от которого мы оттолкнемся. Попробуем все-таки посмотреть, что Священное Писание вообще говорит о патриотизме, да, и как оно раскрывает эту тему. Более-менее определение, которое как-то касается христианских ценностей, патриотизм, звучит так. Патриотизм – это любовь и уважение к родному отечеству, народу, культуре, литературе, языку, стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность. Вот примерно так. Давайте мы все-таки от этого оттолкнемся и попробуем с вами поразмышлять. Вообще, откуда берет свое начало слово «патриотизм»? Было такое греческое слово «патер» – «отец». И вот от слова «патер» – «отец» происходит два нужных нам греческих слова. Это «патрис» и слово «патрия». Слово «патрис» дословно переводится как «отечество» и «родина». «Отечество» или «родина». Ну, давайте мы посмотрим два таких места. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, стих 54. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» Куда приходит Иисус Христос? В свое отечество. И вот здесь, в данном случае, Иисус приходит в место, в котором Он родился. То есть родина, да? Родина – место, где ты родился. Это конкретно именно место. И 57-й тоже мы видим. «И соблазнились о Нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». То есть вот мы видим с вами в месте рождения. В Библии мы видим, вот встречается это слово.

да, слово «место рождения», то есть это отечество. Вот это от слова «патрис». И второе слово, которое мы смотрим с вами, это слово «патрия». Давайте посмотрим, что оно означает. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу, Евангелие от Луки, вторая глава, и мы прочитаем с вами стих 4, то здесь мы встречаем второе значение слова, которое нам нужно. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудее, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». И вот здесь обратите внимание на то, что слово, другое слово «патрия», оно уже имеет немножко другое значение. Слово «патрия» означает «род», то есть «семья», или «семейство», или «племя», или «племенная ветвь», то есть «родословная ветвь». Иосиф идет не просто в родной город, а куда? Там, где его родственники, где его родственники, где его род. И вот в этом отношении это два слова, которые нам должны помочь понять, что такое патриотизм. В чем их отличие, в чем их разница? Первое слово «патрис» – это слово относится к месту твоего происхождения, к месту рождения, место, да, это территория. А слово «патрия», оно относится к семье, к твоему роду. Откуда твой род идет? Да? То есть это люди. Итак, еще раз. Первое слово означает место, да? То есть территория, край, земля. А второе слово означает род, то есть семейное древо, люди, люди, семья, твое, именно твое близкое окружение, твои родные, близкие, ну и, соответственно, твой народ, если мы расширяем эту ветвь. И вот теперь нам нужно понять, что мы подходим уже к пониманию патриотизма, но вначале давайте мы коснемся именно более такого исторического момента. Дело в том, что, ну, скажем так, греки, которые ввели это слово патриотизм, да, они мыслили, ну, у них было два вида патриотизма. Это полисный патриотизм, полис от слова «город». Если вы хорошо знаете историю Древней Греции, то вы знаете, да, что вначале они существовали как отдельные города греческие, да, с своим собственным управлением, и между собой очень часто эти города враждовали, и у них возникали различные трения даже в отношении богов. Вот, какого бога чтить? А имперский патриотизм, который тоже зародился в Греции, он уже нужен был именно тогда, когда действительно греческим городам угрожали какие-то враги, и нужно было как-то объединяться и защитить Элладу, да, тогда стал формироваться имперский патриотизм. То есть когда уже есть империя, есть народ, да, есть государство. Так вот, два вот этих патриотизма, они нам нужны и помогут сейчас понять вообще, что происходит с христианством. Это очень важно. Как христианин начинает себя вот в этом контексте и в этой культуре жить и действовать. Вот смотрите. Одно отличие. Полисный патриотизм в основе был род, земля или полис и боги. Боги – это те, которые дали начало твоему роду. Поэтому у любого города был бог свой, который за этот город отвечал, которого люди почитали и ему поклонялись. Бог этого города, культ определенный. Это очень важно. Так вот, в основе вот этого патриотизма греческого лежал бог какой-нибудь. Конечно же, род и, конечно же, земля. Потому что полис был не только за городскими стенами, а он еще и был за пределами. Были же наделы, земля. У каждого гражданина греческого города была своя земля, которую он возделывал и так далее. Вот. Но в основе имперского патриотизма, посмотрите, что уже было. Тоже род, но в данном случае народ, уже твой народ, да, народ,

Дальше империя государства, потому что расширяются границы, видите, да? И боги. Или точнее, один бог. Культ одного бога, который должен был объединить всю нацию. И вот почему я об этом говорю, это очень важно. Потому что именно Римская империя унаследовала вот эти греческие представления о патриотизме. И постепенно, когда Римская империя, ну, завоевывала все больше и больше, больше территорий, то в ней, с одной стороны, присутствовал и полисный патриотизм. Еще раз, это верность и преданность своему роду, земле и Богу. И имперский патриотизм. Верность и преданность кому? Народу, империи, государству и Богу или богам. Так вот, христиане начинают проповедовать в Римской империи. И с чем они сталкиваются? Первое. Они как раз сталкиваются вот с таким полисным патриотизмом. Давайте посмотрим книгу «Деяния апостолов», 19 глава. Нам это очень важно посмотреть. Так, «Деяния», 19 глава. И мы почитаем с вами с 24 стиха по 28. Итак, Деяния, 19 глава, стих 24 и 28. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы видите, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и, что? Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская», ну и так далее. Устроили такой вот бунт. Видите, как граждане города отстаивают что? Свой полисный патриотизм. Почему? Потому что проповедь Павла, она оказалась в конфликте. Весть апостола Павла о том, что нет Господа одного только, да? Только один Господь. Иисус Христос, да? Она начинает выступать в конфликт. И вот возникает такая, ну, такое напряжение. Получается, что христиане опровергали вообще весь патриотизм, то есть шли против этого, действительно думая только вот о небесной своей родине, и все. Более того, если мы посмотрим, когда в Риме наслаждался культ императора, единый культ императора, которому действительно все подданные должны, Рима, должны были поклоняться и воздавать почести, христиане опять сталкиваются с проблемой. Какой? Потому что есть один Господь и есть один Спаситель. И если вы хорошо знаете культуру или историю Рима, то вы должны вспомнить, как называли или какими титулами называли императора. Знаете, какими титулами называли императора римского? Куриос и Сатер. Что это за два таких слова? Кто знает? Куриос и Сатер. Куриос – это Господь, а Сатер – это кто? Спаситель. И именно этими же титулами ранние христиане называли кого? Иисуса Христа и Бога, да? Иисус – Господь и Иисус – Спаситель. И их проповедь опять начинает наталкиваться на имперский патриотизм. То есть, получается, проповедь Евангелия или проповедь ранних христиан, она, ну, скажем, вступает в конфликт, в сильное противоречие не с понятием земли, рода или места рождения, так ведь? А вот именно с одним из символов или атрибутов патриотизма, а с одним из понятий патриотизма.
И вот когда возникает вот такое

конфликт, естественно, христиан начинает преследовать в Римской империи, потому что они или их власть начинает воспринимать как тех, кто подрывает имперский патриотизм. И если мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания сейчас с вами, с одной стороны, то действительно вроде бы кажется, что христиане выступают вообще против патриотизма. Давайте посмотрим. Например, Филиппийцам 3 глава, стих 20. «Наше же жительство, вспоминайте, где? На небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Сатер, и Господа Куриус, нашего Иисуса Христа». Кстати, жительство в данном случае – это греческое слово, которое означает не жительство, а гражданство. Павел хочет сказать, что наше гражданство где? На небесах, откуда мы и ждем возвращения нашего Господа Куриус и Спасителя Сатер. Это же вообще просто, да? Бомба! Например, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 13. Тоже апостол Павел говорит о том, что Господь избавил нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Не в смысле, что мы когда-то попадем в это царство, а Павел уже стоит, использует глагол ведшего, как уже в прошлом совершенное действие. То есть как, христиане как бы уже в царстве Божьем находятся. В царстве Сына Его. Они уже подданные другого царя. Какого царя? Иисуса Мессии. Они Его глашатели и подданные. Все, они уже находятся в этом царстве. Или, например, еще мы посмотрим на послание к Евреям, 11 главу, где апостол Павел рассуждает об этом. И в 13 и 14 стихах говорит: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Да? И дальше, если мы почитаем, то мы увидим: «Если бы они и в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». То есть вот вроде бы как бы Павел говорит о том, что верующие люди, где у них земля, где у них отечество, где их подданный царь? Небеса, Господь Иисус Христос, все. И вроде бы кажется, что земная жизнь христианам по боку, правда ведь? Все, надо вообще об этом все забыть, про земную жизнь, про все, что здесь устроено и как здесь устроено. И все здесь сгорит все равно. Все, мы думаем только о небе, все, и только о той священной земле. Все. Друзья, каждое высказывание апостола Павла нужно читать в контексте, каждое высказывание апостола Павла нужно понимать, о чем он говорит. Например, послание к Евреям, 11 глава. Вообще, многими верующими людьми трактуется, понимается не так. Знаете, о чем говорит апостол Павел? Он говорит здесь о патриархах, которым Бог Аврааму, Бог обещал землю. Так ведь? Какую землю обещал, небесную или земную? А, земную. И он ему говорил: вот эта вот земля, пройдись вот туда, отсюда, да, вверх, вниз, вот все, вширь, посмотри на эти пределы, и вот эта вся земля, которую я тебе дам. Вопрос: Бог дал землю Аврааму сразу же, через 5 минут после того, как с ним заключил завет? Нет. Авраам ходил по этой земле, которая вроде бы по обетованию Бога его, но пока еще не его. Но он жил чем? Надеждой и верой. И умирает, не получив этой земли. Какой земли? Вот реальной конкретной земли. Он ее не получает. Так же с его сыном и внуком происходит. Они тоже ходят, бродят по этой земле, но не получают ее. Почему? Потому что Аврааму было дано пророчество. Через 400 лет только твои потомки вернутся на эту землю. Только через 400 лет. Потому что земля пока вот этих вот всех народов, которые ее населяют, не наполнилась мерзостями беззакония. Вот наполнится, когда я совершу суд, но твои потомки будут где? В рабстве все это время. Но потом они вернутся. И Авраам умирает, не получив этого, и дети его умирают, не получив этого. Только потом, спустя 400 лет, вот это происходит. И поэтому здесь об отечестве, о котором говорит апостол Павел, это речь идет вот именно об отечестве земном,

которое Бог дает Аврааму и обещает ему дать. Только потом уже Моисей выводит израильский народ и приводит его действительно на эту землю, они ее завоевывают, и она их становится их по Божьему обетованию. Вот это важный момент. Поэтому всегда нужно понимать, о чем говорит апостол Павел. Есть другие тексты. Смотрите, это мы пока одну сторону смотрели. Очень важно. Здесь вот вы пытаетесь меня понять, о чем я говорю. Да, с одной стороны, вроде бы как наступило Царство Богом с явлением Иисуса Христа. Божье владычество, оно расширяется через проповедь Евангелия. Христиане являются подданными Небесного Царя. Так и действительно думают о чем? А вот об этой перспективе, о жизни вечной и в этом вечном блаженстве. Но, братья и сестры, с другой-то стороны, первое послание Петра, 2 глава, стих 17. «Все почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это чего такое? У нас же кто царь? Господь Иисус. А при чем тут другой, вот именно языческий царь? Нет. Тем не менее, все равно. И что интересно, например, Амвросий Медиоланский, это один из четырех великих учителей Западной Церкви, прямо пишет, очень схоже с тем, что говорит Петр. «Справедливость же требует, чтобы мы прежде всего любили Бога, затем Отечество, далее родных и, наконец, всех людей». Видите, как интересно, да? Не отвергает христианство земной жизни. Смотрим другое место. Послание к Римлянам, 13 глава. Известный отрывочек. Помните его, да? С 1 по 7, где апостол Павел приглашает верующих. Смотрите, это очень интересно. Подчиняться властям. Читаем. Римлянам, 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение». Более того, Павел не только говорит о режиме языческом, вы представляете, о языческом режиме говорит, что это власть от кого? От Бога. То есть, с одной стороны, верующие люди не могут признать божественность императора, потому что именно Христос божественен. Но они не отрицают власти императора как человека, который здесь управляет. Понимаете, о чем я говорю? Это важно. Дальше. Или, например, как мы видим, апостол Павел, чуть ниже рассуждая, говорит о том, что нужно налоги платить. Читаем. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Смотрите, как интересно. То есть не бояться языческую власть, а как? А повиноваться как? По совести, то есть добровольно. Не то, что тебя принуждает к этому. Ты сам должен ответственность на себя эту взять и выполнять определенные гражданские обязанности. Какие? «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители». Сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому что? Подать, кому оброк, что? Оброк, кому страх? Страх, кому честь? Честь. То есть мы видим с вами, что христианство-то не вылетает из этой земной жизни. Да, они ждут возвращения Господа, они почитают Его как Царя, как Мессию, как Божьего помазанника, и поклоняются Ему, они не могут признать императора божественным, не могут принять богов, которые в основе патриотизма, да, тоже не могут этого признать. Но при этом от земной жизни они не отказываются. Более того, это еще не все. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стих 24. Это потрясающие реально слова, где апостол Павел не выступает против рабства. Он не за отмену рабства выступает, а наоборот говорит о том, давайте почитаем лучше, что Павел пишет. «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Это о каком звании он пишет? Давайте читать. 21 стих. «Рабом ли ты призван? Что? Не смущайся. Но если и можешь

сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, признанный в Господе, есть свободный в Господе, равно и призванный свободным, есть раб Христов. Видите, как интересно. И давайте вспомним недавно послание к Ефесянам, которое мы с вами изучали. Апостол Павел берет простой пример римской семьи, в которой входил глава семейства, жена, дети и еще кто? И рабы. Рабы были частью семьи, собственностью. И что говорит апостол Павел господам насчет рабов? Что делать с ними? Не будь к ними суровы, да, жестокими. Но рабам он что говорит? Повинуйтесь. А жене он что говорит? Повинуйся, потому что был патриархат. Павел не сокрушает, не ломает существующий строй, политический режим. Он не выступает против него. Как он есть, так и есть. Просто он те законы, те порядки, та культура, которая существует в Римской империи, Павел просто наполняет ее новым смыслом и содержанием, Евангелием и полнотой. Он не убирает и не перечеркивает. А то, что есть, наполняет чем? Евангелием. Мужья, любите жен. Как? Как Христос возлюбил свою церковь. Жены, повинуйтесь кому? Мужьям. Как? Как и церковь в Христу. И то же самое по отношению к родителям, да? Родители, не раздражайте детей, да? А дети, почитайте или повинуйтесь, потому что того требует справедливости, заповедь такая есть. То есть мы видим с вами, что не сокрушает это апостол Павел. Поэтому давайте определим с вами вот эти две крайности. Первая крайность у христиан, которая появляется очень часто, христиане думают только о небесном. Это первая крайность. Вот те христиане, которые думают о небесном только, все, вы на краю опасного пути. Вы близки к фанатизму и радикализму. А теперь другие христиане, которые думают только о чем? Только о земном, забыв про небесное. Вот только о земном. Это другая крайность. Это тоже опасность. Это тоже своего рода такой, может быть, даже уже не радикализм и фанатизм, но такое приспособленчество, да, такой, как это называют его, конформизм, да, то есть приспособиться, подстроиться и все. Нет. Золотая середина здесь состоит в том, что мы действительно помним свое призвание. Мы помним Господа Иисуса Христа, возвышаем Его. Он первым, на первом месте в нашей жизни. Он главный, мы к Нему стремимся, мы молимся, мы Ему поклоняемся, Ему служим и с Ним вместе живем, веруем в Него и доверяем Ему. Но при этом мы не ушли уже в Царство Небесное, понимаете, мы не там переместились, а мы здесь на земле. И скажите, пожалуйста, ваше гражданство, у вас какое гражданство ваше? Паспорт-то какой у вас, понимаете, вот это вот важно. Тоже. И вот здесь-то христиане не перечеркивают это теперь. Здесь должен быть вот этот баланс. Мы думаем о небесном, но пока мы здесь, что? На земле. И мы здесь живем. И поэтому мы вынуждены не только иметь паспорт Российской Федерации, но, наверное, еще и соблюдать законы этой страны или нет. Или нам вообще по боку все, что здесь происходит. И участвовать в жизни города, в социальной жизни города – в политической, если мы выбираем, например, ходим на выборы, если мы, конечно, ну, так еще понимаем, что можно там голосовать верующим, потому что есть некоторые, кто вообще считает, что это не нужно. Я же говорю только о небесном. Вот. Поэтому, если вы только думаете о небесном, то вам здесь не надо находиться. Понимаете, да? Вам надо уже туда сразу, прямиком. Вот. Потому что все-таки, если вы здесь живете, то, наверное, скорее всего, наше вот это земное существование, оно тоже здесь имеет какое-то значение и имеет важность. И поэтому давайте мы подходим ближе уже теперь к пониманию патриотизма, вот именно в том контексте, который я хочу подвести. Когда Господь дает заповедь Израилю в Левиты 19 главе, то Он дает очень интересное повеление. Давайте мы вспомним. Левит 19 глава, стих 18. Сейчас мы кое-что здесь выясним. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». У меня к вам вопрос. Ближний – это

это кто? Ближний это кто? Вот здесь, в этом контексте. Это другой еврей. Да-да-да, потому что выше написано, еще раз читаем, не мсти и не имей злобы на кого? На сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя. Еще раз, не мсти и не имей злобы, параллельно какому глаголу? Люби. А сыны народа твоему параллельно какому слову? Ближний. Поэтому Бог изначально, интересно, закладывает вот этот такой вот патриотизм. Вот земля, которую я даю, Израиль, вот тебе земля. Так? И вот есть люди, которые ее населяют. Вот ты люби кого? Из числа твоего народа, своих соотечественников. Но при этом, обратите внимание на стих 34. Если вдруг к этому народу, вдруг неожиданно придут кто? Пришельцы. В этот народ придут пришельцы. То есть кто такой пришелец? Это не из числа твоего народа, но пришел из другого государства или из другой страны, из другого края. И он живет теперь среди тебя. Что с ним надо делать? 34. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что и туземец ваш. Люби его, как себя. Ибо и мы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. То есть мы видим с вами, что Бог вот здесь закладывает очень интересный такой момент, который близок с патриотизмом, с вот этой идеей. Какая это идея? Что мы любим из числа народа своего. Я же вначале сам читал, когда определение патриотизма, смотрите. Любить и уважать, любовь и уважение к родному отечеству, народу, да, культуре, литературе, языку и так далее. Стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность, если вот так говорить в этом плане. Но и могут быть поселенцы, могут быть чужестранцы, иностранцы. Кто, как мы относимся к ним? Как к семьям, потому что они здесь живут. Они приняли гражданство, они разделяют наши какие-то ценности, политические, там, государственные и тому подобное. И мы продолжаем к ним относиться так же, как мы бы относились к своим по крови, из своего рода, да, из своего семейного древа, так, или своего народа. Так вот, давайте мы этот момент попробуем разобрать. Есть еще одна деталь очень интересная. Я искал в основах социального учения адвентистов седьмого дня и нашел только одно маленькое упоминание про патриотизм. Это говорит о том, что наша церковь пока в России еще не осмыслила этот термин. Но тем не менее, посмотрите, какая цитата. В основах социального учения церкви адвентистов седьмого дня. На 191 странице. «Молодым людям следует прививать ценности миротворчества и здравого патриотизма, который содержит в себе любовь к Отечеству и к людям его населяющим». Поэтому давайте попробуем с вами сделать небольшой итог, вывод. Вот из того, что мы смотрели и говорили. Да? В первую очередь в греческом слове было слово «патрос» и греческое слово «патрия». «Патрис» означал что? Место рождения, патрия, род, от кого ты происходишь. Вот эти вот два составляющих патрия и образуют ключевое ядро понятия патриотизм. Это место, где ты родился, и от кого ты родился. И вот теперь тебе, как верующему человеку, дана заповедь любить ближнего своего, как самого себя. В этом отношении, наш патриотизм верующих людей, он должен быть следующим. С одной стороны, мы всегда на первое место ставим кого? Бога. Мы не сможем не поставить Бога ни на первое место, тогда мы уже не христиане, мы не его последователи, если он у нас на втором, на третьем и где-то там. Мы верующие, мы верим в Бога, поэтому мы доверяем Богу, это основа нашей духовной жизни, это фундамент. Мы на него полагаемся, опираемся. И перед проповедью был как раз этот псалом. Мы его пели, да? О том, что мы поклоняемся именно тебе, да, Господи? Что ты наша опора и наше прибежище. Это главное.
Но когда мы говорим о социальной значимости, вот

сейчас. Вот важно, когда мы, люди, наше взаимодействие теперь в этой стране, в этом государстве, то первое, что может быть включено в себя наш патриотизм, вот именно как христиан, это любовь к людям из числа народа твоего. Любить людей. Понятно? Первое. Составляющая нашего патриотизма. Любовь к людям. Раз. Второе. Это служение людям. То есть мы служим нашим соотечественникам, которые здесь. Помогаем, поддерживаем, ободряем, вдохновляем, делаем добрые дела, ведем социальную работу и тому подобное. Это наш тоже патриотизм. Дальше. Третье. Исполнение наших гражданских обязанностей. Так или не так? Мы повинуемся власти. Мы следуем тем законам, которые вводятся, утверждаются и так далее. Подписываются указом президента. Мы эти законы выполняем или мы их нарушаем. И, по крайней мере, выполнение законов нашего государства – это тоже своего рода патриотизм. Потому что в греческом полисе граждане несли ответственность вот за все, что происходит. Дальше. Четвертое. Это наши какие-то деловые качества. Как мы работаем на производстве, на работе. Да? Как мы трудимся. Что мы вообще? Тунеядцы мы, лентяи. Вот. Или же все-таки мы добропорядочные работники, которые выполняем свои обязанности, да, трудимся и так далее. То есть это тоже определенной степени патриотизм. И, наконец, пятое. Это все-таки наши духовные нравственные ценности, которые мы живем. То есть мы порядочные люди, благочестивые, да, мы честные, воспитанные, вежливые. Ну, я сейчас не буду все перечислять, вы понимаете, о чем идет речь. И духовные определенные качества. Вот это, мне кажется, и будет составлять ядро нашего понимания, что такое патриотизм, что значит быть патриотом. Но здесь важно понимать, что патриотизм, как я уже сказал, непростой термин. Правда ведь? И разные люди в него вкладывают разные значения. Быть патриотом – это не значит быть на всю... не видеть ошибок в истории своей страны, видеть их, признавать и их исправлять. Это не значит, что патриотизмом или этим чувством можно теперь манипулировать. В христианстве патриотизм – это не чувство, а, скорее всего, осознанность. То есть мы не просто ощущаем, а мы просто понимаем свою ответственность, свои задачи, которые нам Бог здесь в земной жизни определил. И мы этим обязанностям, Богом установленным, следуем. Выполняем это, делаем это. При этом мы не испытываем ненависти к представителям других народов и стран. Так? Не испытываем. Это как раз ложный патриотизм. Мы не слепо поклоняемся власти, но мы следуем законам власти. Это разные вещи. Я еще раз говорю, христиане вступали в конфликт, когда не признавали именно императора божественным. Так ведь? Но иногда патриотизм в некоторых людях, в понимании некоторых людей, обретает именно, я бы так сказал, именно идеи культа. То есть люди, чуть ли, ну, будучи патриотами, начинают чему-то поклоняться. Мы не можем поклоняться Родине, поставить ее на первое место. Все-таки на первом месте кто? Бог. Мы можем только любить Родину, Отечество, уважать, да, оценить, дорожить, беречь какую-то культуру, наше наследие и способствовать этому развитию, улучшению качества жизни и так далее. Но не это. Ну и, конечно же, мы не превышаем свою культуру над этнос свой или на свою национальность над другими. Так ведь? Вот примерно так мы очертим патриотизм, когда мы

Царство Божье. Да, не отрываться от земного, но помнить, что мы все-таки граждане чего? Небесного. Это наша перспектива. Туда мы, там мы должны оказаться в итоге, братья и сестры, а не умереть здесь, на этой земле. В Царстве Божьем мы должны оказаться. Пусть нас Господь в этом благословит и нам поможет. Помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твою благость и милость к нам. Ты наш Создатель, наш Спаситель и Господь, и мы Тебе поклоняемся. И мы хотим действительно следовать за Тобой и быть Тебе верными, устремляя мысли о небесном Отечестве. Видя, что Ты уготовывал нам, и что Ты сделаешь в будущем, когда придешь. Но здесь, сейчас, живя на этой земле, помоги нам быть также достойными гражданами того общества, того народа и той страны, в которой мы являемся. И настолько это возможно, жить потому, что Ты нам велишь. Это любить людей, служить им, исполнять обязанности свои, соблюдать законы страны. И думать, и быть порядочным человеком. Ради Христа молимся, благослови нас в этом. Аминь.

«Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Было мне 10 лет, и сестренке 8. Мы жили втроем, мама, сестренка и я, а папа всегда был на Свердловке. Это вы эту Свердловскую фабрику имени Свердлова не слышали? И вот он туда ездил работать торф раньше. Сейчас на газу в фабрике, а тогда на торфу, на дровах фабрика работала. Его не было. Началась война, все, конечно, перепугались. А его там уже со Свердловки взяли. А здесь в каждом дому 160 дворов. Со 160 дворов мужчин в каждом на каждом двору одного, двоих, трех, а то и четырех. 160 дворов, и вот посчитайте, сколько молодежи, мужчин забрали прямо на войну. И прошло какое-то время, приходят эти почтальоны, приносят извещения уже о погибших. Вот такое это управление у нас в деревне. Это называется

правления колхозом, там председатель правления, председатель колхоза, все там. И вот такой огромный рупорт, и по этому рупорту передают, что делается на войне. Это Левитан, вы знаете, да? Левитан, голос у него такой. Мы как ну и Сталин. Сталин очень часто говорил: крепитесь, не переживайте, за нами будет победа. Делайте все, чтобы было для войны. Помогайте, работайте, трудитесь. Мы трудились. Нас, ну что, плакали? Рев по всей деревне, трое-четверо. Не в армию, а на войну. Все погибли. Со 160 дворов пришло 5 человек и те коллеги. Так и сказали. Пушечное мясо, неподготовленные. Некоторые стрелять, может, не умеют. И вот все погибли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
2: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились на молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
0: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить и рассказать нам?
2: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого, с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом, не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие, конечно,

0: же в сердце, где-то в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, uh-huh. такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, сначала любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты uh-huh. из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом. Мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан. Угу. Мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
1: То есть в 10 вот. Лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
0: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик, они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом впоследствии всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, а где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
1: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало, да, все происходить, познание, да, вот Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу? Как-то вот вы вливались, не вливались? Вот как у вас все происходило здесь в отношениях, в социуме?
0: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, угу. которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе, которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком. И я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В детском садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле и относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась. Вот, из которой мне было интересно, и потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который ну, задает вопросы, то есть не ведет себя просто как-то хаотично,

0: как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопрос, а что это обозначает? А вот как это объяснить? А вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит? А как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился? Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали. И как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы, mm-hmm. искать на них ответы.
1: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании, нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
1: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, и это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты, ну, видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось, то есть, где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то, ну, своего тоже, может быть, опыта.
1: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... вот такие вот мысли стали происходить, вот узнать, познать, что вот именно личный контакт с Богом, да, хотелось найти, или как происходило?
2: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
1: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящал?
2: Ну, это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вот, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это, ну, подростки, молодежь. Mm-hmm. Вот таким образом служат друг другу, людям, Богу.
1: Здорово.
2: Вот. Ну, как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, ну, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало, то есть я не стремилась вот там на первом же лагерном собрании там принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи там, то есть все было очень интересно. Вот. Но, то есть я еще, ну, до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
1: То есть получается, вот, извини, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь, ну вот эти вот все такие...
2: Ну это
1: вот...
2: было как, когда тебе дают родители, ага. Да, то ты...
1: Ты принимаешь это и живешь вот по этим...
2: Ты сам немножко шагам. Недоосмысливаешь, ага. Что ты принял, что
1: не
2: ты получил.
1: Да, да,
2: то
1: что
2: есть осознание,
1: происходит?
2: Я думаю, угу. Что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые, да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск, то есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Кольчика, когда пришел, да, то есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте, вот, и, то есть, меня, ну, где-то привлекал мир, то есть мне тоже хотелось, да, посмотреть, узнать, то есть, а что там, а что здесь, то есть как-то это все сравнить, и вот только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение, но это была евангельская программа в Краснодаре, приехал мексиканец, вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут, вот.
1: Ну, сам факт. Да, это было событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да?
2: Да, это было событие, увидели, что... ну, иностранец, как

0: новый
1: ты
0: человек.
1: Немножко по-другому воспринимаешь, mm-hmm. как-то вот когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и моя подруга говорит, почему бы нет? И как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да, то есть до конца не осознавая, может быть, не...
0: Значимость этого события, да, как такового?
1: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала таки. Mm-hmm. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. Угу. То есть вот к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами, вот. И был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
0: Да,
1: вот.
0: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
1: Ну, мне всегда очень нравилось петь, и я понимала, что это мое, но было действительно такое вот, ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты так поешь, почему ты не поешь? Мы даже не знали, что ты поешь.
0: Интересно, вот, а пела, получается, песни вот, о любви, о Боге могла спеть? Или какие-то светские песни? Вот,
1: ну, я и светские пела, и христианские песни перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня.
0: Очень интересно.
1: «Бог простил», да?
0: «Бог простил» песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась? Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни? Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то вот? Ну, все равно же что-то послужило к написанию этой песни?
1: Ну да, у меня были переживания такие, да, личного характера, то есть... ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет. Вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, mm-hmm. с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
0: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении, даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
1: Да, и самое удивительное, что эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие, и сразу и музыка, и тексты, и я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас помню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно, а потом, конечно, уже пошли другие песни.
0: Мы сейчас остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания, вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще, самого Бога, да, сущность Творца, то, как, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рады видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас прям произошло, угу. Это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да, и получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию, очень интересно. Но я тогда не знал, что это за газета, и, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
0: Что нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
1: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот. И для меня было очень интересно, что, ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу «Откровения». Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили

0: найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Угу. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас, и, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенья как бы собираются.
1: Да, как обычно.
0: Да, да. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это, ну, серьезно, да, что, ну, в субботу, да и в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
1: Нам что вас привлекло в этой церкви?
0: А поначалу меня привлекло то, что, ну, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
1: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло, что именно эта книга послужила тому, что вы начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
0: Ну, вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
1: Почему?
0: То есть, когда я пришел вот в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленное, это не сказка, там, не былина какая-то, а это именно те слова, которые были написаны пророками, которые имели личные взаимоотношения с Богом и которые получали вести от Бога, у меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
1: Удивительно.
0: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свитке, который датируется вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
1: Это уникально. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также вот поговорить о вашем творчестве, да, и вообще о том, как оно у вас развивалось, как оно складывалось. И вот, как вы сказали, что вот Николай, как ваш вдохновитель, как супруг, да, как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся, основательный в Боге. Вот, расскажите, как вот с Николаем, познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться? Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
2: Оно, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песни

0: Стало много, то есть я стала писать. Мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, ну, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. Конечно, я просила Бога, думаю, ну, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет. Главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем. Вот.
1: Николай, ты также
2: Я
1: играешь
2: бы
1: на музыкальном
2: хотел...
1: инструменте, да?
2: Да, конечно. Я просто
1: интересный момент тоже.
2: еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле началось все с одной песни, которую написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это песня, которая...
0: Это новая песня.
2: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который
0: мы
2: в скором времени ожидаем выпустить. Да.
0: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
1: Потрясающе.
0: Вот, но если Господь все усмотрит, если
1: это
0: мы вложимся в сроки, то...
1: То есть да. У вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
0: можно
1: на ваше творчество?
0: Послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские
1: Отлично.
0: Песни, там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог, простила, я слышу этот стук, да. Получилось так, что мне в церкви, ну, у нас девочка есть, она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю, он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
2: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал песен. Я когда впервые услышал вот эту песню, Нина мне записала на диктофон, я просто послушал, чтобы услышать мелодию, подумать над гармонией. Я подумал, какая интересная, вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно использовать как евангельский текст, потому что он именно вот располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
1: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством, да? Я думаю, что и несравненной женственностью, и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное, потому что, опять-таки, эта песня написана вами, да? Вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее, хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
2: Предыстория этой песни, хотя бы немножко поделиться.
1: Конечно.
2: Мы думали, какую бы песню исполнить ну, в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью, и потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
1: Да, здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
0: Господь, любовь.

0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Песня, да.
1: Потрясающе. Просто мурашки.
0: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано.

0: пиано, да, подбирает гармонию, музыку. Вот хотелось бы узнать, вот как это творчество происходит и как оно у вас вообще расцветает? Вот вы сейчас вообще концерты, может быть, какие-то даете не только, да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Это расскажите поподробнее.
1: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, было такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот, записала мне ее на диктофон, и, собственно, так и продолжается, продолжилось как бы, да.
2: Говорю, все подбирай, надо петь.
1: Подбор песен, да, собственно, все, песня готова.
0: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
1: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
0: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы вообще какие-то?
1: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже. Вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида. И там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт. И мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязали с контактом, и, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
0: Это
1: вот.
0: Замечательно.
1: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот наберемся временем, да, обязательно приедем.
0: Здорово.
1: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт, мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт, но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях и из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интереснее общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот. И я объяснял и так, и так старался из Священного Писания много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит, давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит... Знаете, друзья, я как будто побывала там.

0: подножия креста.
1: Это потрясающая мысль вообще, которую вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет, и дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
1: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
2: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
4: Как в Библии, вот ведь примеры приводятся патриархов, пророков, людей, которые герои веры, да, для нас пример, а порой приводятся такие примеры-то негативные. И ты иной раз думаешь, а зачем? Надо же, ну, нас вдохновлять добрым, правильным примером. Но Бог показывает, что это люди. Они, им свойственно ошибаться, где-то отступать, где-то проигрывать, потому что мы живем на той планете, где много зла и его источника. И вот поэтому я расскажу тоже такую историю. Но она не обо мне. И все эти истории не о том, какой я плохой или хороший, а о том, какой Бог чудесный. Значит, однажды я утром по обыкновению встал помолиться рано, пока все спят. Там часов 5 обычно встаю, как-то у меня уже так заведено. И знаете, вместо того, чтобы встать на колени, мне пришла порочная мысль. И она меня, ну, просто вот непонятно откуда взялась. И она помешала мне встать на колени, я стал размышлять, откуда она взялась. Я уже там сколько, 10-15 лет в церкви, и, казалось бы, ну, оставил все вредные привычки, но и мне стало странно, откуда это, почему до сих пор сознание настолько не изменилось, ну, не готово как бы быть закрытым для вот этих искушений. Мысли греховных. Я так расстроился, что я даже не встал на колени. Я просто сел, опустился на стул в этом расстройстве, переживании. Ну, как же так? Когда же, наконец, это произойдет с моим сердцем, что оно светится настолько, что оно не будет чувствовать вот того, что оно пришло? Грех. Не будет откликаться на него. И я просто закрыл глаза, включил наушники, у меня был ноутбук открыт. И в нем была приготовлена песня, которую я хотел разучить. Я ее просто мельком слышал, там несколько фраз из этой песни, мне она понравилась, я захотел ее разучить. И вот я слышу эту песню в «Святилище небесном», поет ее Елена Крупская, по-моему. И знаете, первый раз со мной такое было. Я сижу с закрытыми глазами, слушаю эту песню, и вот это не какое-то видение, я не кто-то там какой-то там, чтобы видеть видение. Но это просто как вот, опять же, яркий какой-то мультик в твоем сознании,

И ты видишь, я вижу, как я пою эту песню в тюрьме на сцене. Я и еще несколько человек, мы стоим на сцене и поем эту песню. И прям, ну, я слушаю в наушниках эту песню, я с закрытыми глазами настоящий, а тот, который, мне кажется, он стоит на сцене и открывает рот и поет. В этот момент на первом куплете раскрывается над сценой крыша, оттуда мощный яркий луч света, и по этому свету, как по лестнице, спускаются ангелы. И мы вот этот, вот это несколько человек нас, мы как бы последняя ступенька этой лестницы. Попроси меня нарисовать то, что я увидел, я не смогу. Я не помню детально вот такие вот прямо нюансы технические, я не запомнил. Но это просто ощущение, как все это было. Они спускаются, и я начинаю плакать в тот момент, когда они наступают на нас и проходят дальше. Я понимаю, что они знают все. Они знают эту мысль, которая только что была у меня, 100% знают. Они только что были во святом святых перед Богом. Они видели его лицом к лицу, глаза в глаза. И он не мог ошибиться, зная, что у меня сейчас будет эта мысль. И он послал их и знал, что я там буду стоять, и что они пойдут через меня. И вот эта мысль, я не знаю, понятно, я объясняю, она меня шокировала, этот контраст моей грязи и Божьей святости. И того, что он не боится этого. Через меня сделай что-то доброе. И не просто что-то доброе, а вопрос жизни и смерти для этих людей. Ангелы проходили дальше, обнимали этих людей, каждого. И, может быть, что-то шептали. Ну, они прям наклонялись к голове каждого. Может быть, что-то шептали. Может быть, просто обнимали и отогревали. Я не знаю. Но я чувствовал такую ответственность. Я понимал, что я участвую сейчас в чем-то очень суперважном для Бога и для этих людей. И я просто плачу, плачу, у меня слезы текут. И в какой-то момент я начал просто рыдать от того, что, знаете, какая мысль пришла. Сейчас эта песня закончится, это видение закончится. И я опять стану обычным, суетливым Ромчиком. Обычным человеком, который внешне кажется верующим, ходит в церковь, поет в церковном хоре, а по сути фальшивый, лицемерный, неискренний и греховный человек. И от этой мысли, что вот это сейчас пройдет, вот это ощущение близости Бога, святость и его принятие, что он тебя считает своей частью, ну, он принимает себя в свое дело. И это не передать словами, какая благодарность Богу. Я готов жить в этом зале тюремном всю жизнь, пока он не придет. Вот такие ощущения были классные. Ну что ты принят Богом, прощен, и он тебе, ты ему нужен. Он тебя использует для спасения людей. И я рыдал просто от того, что сейчас это закончится, я уже понимал. Я не хотел, чтобы это заканчивалось. Это закончилось. Я звоню сразу дирижеру, дождался хотя бы там часов 7 утра, чтобы не разбудить. Говорю, такая штука со мной произошла. Вдруг это не случайно? Вдруг это не просто моя больная фантазия, а что-то больше? Она, я тебя понимаю, давай разучим эту песню. Мы пробовали, и у нас как-то много было текучки, и она забылась, эта история. Прошло 10 лет. И вот сейчас, внимание, на экран. Прошло 10 лет, мы эпизодически проводили тюремное служение, но не часто, это было сложно, надо было кучу писем написать, ждать потом ответ, там тебя проверяют там, в этой системе и так далее, не часто. А в пандемию вообще все гайки были закручены, я писал несколько раз в пандемию, были такие порывы от Бога, но мне сказали, Ром, ты вообще смеешься, забудь вообще надолго. Несколько раз писал, и прямо вот в конце пандемии тоже был еще у меня один звонок даже этому ключевому человеку там в управлении, и бесполезно. И вдруг приходит в голову мысль записать эту песню, вот эту, о которой я сейчас рассказывал, записать в студии. У нас уже был готов тюремный диск, мы так его называем, для людей, ну не только для тюрем, но для всех людей, которые столкнулись с несчастьем и справедливостью в этой жизни. Потому что в этом сборнике это не мои песни, это песни друзей, знакомых, незнакомых, которые потом стали друзьями. А мы собрали самые трогательные песни, которые касаются меня, которые прошли через мое сердце, которые я понимаю, что этим людям они нужны. Там был 11 песен, я подумал, 12-я как раз было бы для ровного счета именно вот это. Но я долго не решался ее записать, потому что она слишком красиво сделана в оригинале. Нам даже близко не сравнится, даже в половину не сравнится, если делать ее кавер. Не оригинал просто.

фонограмму, а какой-то кавер свой делать, то это будет жалкое подобие. Ну, гитарка и все. А там очень много было инструментов красивых в оригинале. Я предлагаю этому звукооператору, который, значит, записывал с нами все предыдущие песни, все-таки записать эту песню. Мы записываем фонограмму 4 часа. Надо сказать отдельно об этом, что когда этот человек, ну, со стороны покажется недуховным,

такое участие принимал, именно в смысл вникал, в текст. И отталкиваясь от текста и от смысла, он создавал краски. И, ну, как бы инструментальную часть вот эту, да, готовил. И когда он услышал эту песню, в оригинале я им поставил, пришел к ним в студию, он просто в шоке был. Он такой: ты видел, как они верят в то, о чем поют? Вот для него это был самый, ну, это самый главный критерий. И он говорит, ну, как-то он так сказал, что там такая святость показана в этой песне. Это святой святых. Говорит, там такое целомудрие должно быть. Давай туда арфы добавим. Я говорю, ну давай, гитара, арфа, наверное, круто будет. И в итоге мы добавили 22 дорожки, 22 инструмента. Как говорится, его понесло, но я думаю, что Дух Святой его понес просто. Мы не останавливались, мы 4 часа писали, когда получилось, вау, там даже гром и молнии были. Как на горе, когда Господь дал закон. И что вы думаете, после этого произошло? Учитывая то, что я рассказал до этого, на следующий день после записи фонограммы мне, не я позвонил в тюрьму, мне позвонили из управления УФСИН и сказали, что я должен срочно прийти в управление с документами, с печатью для заключения договора на долгосрочное сотрудничество в сфере воспитательной части с этим, контингентом. Просто двери нараспашку вообще открылись. Не знаю, как Бог это делает, это удивительно. Насколько для него это важно, эти люди, которых, может быть, в наших глазах второй, третий, пятый сорт, а для него это каждый любимый ребенок. Это удивительно вообще. С Богом, в общем, интересно.

Господи. Ты свет даришь святой стране, где небо в золотом огне, и где ты ждешь меня, Господи.

небо синее, и нет другого имени, нет жизни, нет пути. Господи,

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Когда закончилась в 1945 году война, я уже был школьник, и это был второй класс. Нас отпустили, конечно. Взрослых собрали на площади. Там была такая маленькая трибуна. Вот. И приехал с района представители райкома партии, стали поздравлять с окончанием войны и, конечно, с победой. Речь говорили, мы дети раз свободны, мы тоже побежали туда. Школа и была на площади. И вот он заканчивал речь это словами: «Слава героям-победителям, которые отстояли нашу Родину». А те, кто потеряли своих мужей и сыновей, о них ничего не сказал. И как заголосили бабы, он спохватился, потом говорит: «Слава павшим! Вечная память!» Вот бывают такие проколы у политработников. Ну, конечно, как потом Кобзон пел, что радость со слезами. Даже сегодня победа как-то исторически она связывалась всегда с радостью, но больше было горе. Моя дочь старшая написала поэтические сборники, и там она пишет об этом горе. Стихотворение: «Будь проклята война навеки, и, отирая скорбь с лица, благословите мир калеки, смирив разбитые сердца. И матери, в чьих взорах мука, и сироты в пустых домах,

и нерожденные в разлуках, и все, кто выжил в лагерях. А тех, кто ныне в мир родился, да будут счастливы они. Учите матери молиться, храни нас, Боже, от войны.

Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон. Некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до

основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайноведцах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает: не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек, который общается с Богом. Почему? А потому что не человек, а Бог управляет историей мира. Так, в попытке перевоспитать на свой манер, царь приблизил к себе несколько еврейских юношей, среди которых был тот, кто впоследствии будет называться Даниилом, пророком Даниилом. Уж так было угодно Богу, чтобы Даниил оказался при царе Навуходоносоре. Царь возвысил его, видя в нем мудрость от Бога и дар пророка. И только Даниил рассказал сон и спас от казни всех тайноведцев. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет.

назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их. И следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили. Зверей и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство – ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано, причем не только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но

Было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Евфрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене, мене, текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально, ты взвешен на весах и найден очень легким. Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царей персидских и медийских. Этот период символизирует серебряную грудь и руки истукана. В Библии описываются некоторые сюжеты, связанные с правлением медийского царя Дария. Он был соправителем персидского царя Кира. Дело в том, что до того, как Кир завоевал Вавилон, он покорил Мидию. И это привело к тому, что был создан союз Персии и Мидии. Есть в Библии сюжет, где пророка бросили в львиный ров, когда судили по закону медиан и персов. Это был некий альянс двух государств. Власть вавилонских царей сменила власть медиан и персов, представленная в виде серебряной груди и рук истукана. Но цари Медоперсии тоже считали, что их царство вечное. Считали так до тех пор, пока Александр Македонский не завоевал весь тогдашний мир с Медоперсией в том числе. Власть медиан и персов сменила Греция. Это медные чрева и бедра того самого истукана. В 331 году до Рождества Христова Медоперсия пала, уступив пальму первенства греческому царству. Падение империи напрямую было связано с именем Александра Македонского. Великий завоеватель покорил весь тогдашний мир. Ну, а затем не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо

повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41-го текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа и государство Европы представлены в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем, и зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл. Так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим. Об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять. Именно поэтому апостол Павел однажды сказал, что всякая власть от Бога, и противящейся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро, золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Камень, что ударил истукана в ноги,

Это царство. Царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины так, как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство. В Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять. Но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом не слыхано было, поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Мы должны научиться любить других. Мы должны понимать, что твоя правда и правда другого – это две правды, которые имеют право на жизнь в этом мире. Мы должны научиться понимать людей, которые на нас не похожи. У которых другая вера, другое понимание мира, другие обычаи, другие нравы. Человечество многолико и многообразно, как и многообразна конфессиональная жизнь. Я знаю, что многие не любят слово «толерантность», и многие не любят слово «терпение». Но нужно научиться любить других. Это работа. И это тоже важный душевный акт. Потому что, когда ты понимаешь другого, ты начинаешь лучше понимать самого себя.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о князе мира сего, кто бы он ни был. Приветствую, Павел.
1: Приветствую.
0: Что вы скажете? Князь мира сего кто?
1: Князь мира сего сейчас наш Господь Иисус Христос, который искупил этот мир и, естественно, всякого верующего в Него, и ныне представляет этот мир в качестве ходатая пред Отцом Небесным.
0: Ну, заявление, конечно, сильное, но если аж прям так вот сразу в бой, то, как мы читаем, как написано, что не видим сейчас, чтобы все было ему покорено. То есть какой же он князь, если ему никто не... Ну, как никто? Не все, скажем так, его подданные ему подчиняются.
1: Действительно, сейчас на земле мы видим, что царствует разруха, смерть, болезни, голод, в общем... Все идет к уничтожению земли, землян и так далее.
0: Да, поэтому если даже что-то там, де юре, но де-факто у нас князь совершенно другой, очевидно просто.
1: Ну, не совсем князь, это тот, кто доживает свой век или свои там какие-то годы на этой планете, потеряв над ней власть, и теперь... Но имея еще жизнь и имея некую возможность действовать, весьма ограниченную, он пытается лишь усугубить вред, наносимый другому правителю, настоящему правителю. То есть, типа, это не мое, раз я ухожу, я напоследок еще больше наврежу, больше уничтожу, больше заберу с собой.
0: То есть, съезжая с квартиры, вынесу все, что могу, а все, что не могу, поломаю, да?
1: Вот такое поведение, кстати, оно... Вот вы проиллюстрировали, что такое может быть, кто-то уже с этим встречался, да, когда ребенок раздосадован, ну, в игре в песочнице, его обидели, и он, уходя, что он делает? Он берет, ломает весь замок, который здесь был, он кидает все игрушки и убегает. Типа, это не мое, меня тут не принимают, я пошел, но я наврежу. Угу. Вот это позиция дьявола, который так действует уже 2000 лет.
0: Вы упомянули несколько вещей, которые, мне кажется, мы друг друга поняли, но не все могли нас понять, да. Что он уже знает, что он уходит, он побежден, хотя мы этого не замечаем в нашем мире. Такое ощущение, как будто не то, что не побежден, так он еще и набирает силу. Вот этот момент, как-то бы его прояснить тоже.
1: Во-первых, силу он не набирает, он как создан, каким вот он... не знаю, каким характеристикам в его мире, в мире духов, вот этот дьявол, он такой и есть. Его действие или прогрессия греха в мире, действительно, она очень велика. Грех набирает обороты. И это не от личностных характеристик, это от последствий. Ну, ускорение свободного падения, есть же такое понятие. Сначала ты бросил одна скорость, потом начинается, так сказать, набор массы. То же самое и здесь. И об этом тоже в Библии сказано, было предостережение.

0: что по причине умножения беззакония, фраза «умножение беззакония», что охладевает любовь. Ну и, соответственно, на фоне этих двух явлений, умножение беззакония и охлаждение любви, есть еще одно понятие – потеря веры. Поэтому в Библии сказано, «Сын человеческий пришед, да, найдет ли веру на земле? Ну а без веры угодить Богу невозможно».
1: Мы видим, что люди теряют любовь, люди теряют веру, люди все более злые становятся друг к другу, то есть беззаконие умножается, умножается, умножается. И кто при этом набирает вес, кто при этом набирает как бы очки, что ли, я не знаю. Поэтому я и сказал, что набирает силу в некотором роде и влияние на людей, и естественно, его статус в этом мире, его владычество в этом мире только укрепляется.
0: Ну да, тоже можно с этим согласиться. Почему апостол Павел дает предостережение? Дьявол, зная, что мало ему осталось времени, он приносит горе. Поэтому много предостережений. Это и у апостола Павла, и у апостола Иоанна в книге Откровения. Он сходит в великой ярости. Он действует как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он пытается обольстить, если возможно, даже и избранных. То есть его нападки на Церковь Божию усиливаются. Но немножко утешает то, что написал Соломон, нет ничего нового под солнцем. Просто людей стало больше, мир стал глобализирован очень таким динамичным. Соответственно, многие плохие процессы, они идут более ярко, более выраженно и масштабно. А так все, в принципе, то же самое. Как была братоубийственная война со времен Каина и Авеля, так она до сих пор. Как была развращенность во времена Содома и Гоморры, так и сегодня. И Библия тоже об этом говорит, что в конце времени будет, как при Содоме и Гоморре. В конце времени будет, как перед потопом. Вот эти характеристики
1: меры беззакония, то, что как-то
0: ну, да. общались мы. Поэтому не надо здесь сгущать краски. И это к чему ведет? Люди пытаются себя жалеть. Так плохо все. А раз так все плохо, ну и я немножко как бы, ну мир такой, не надо извинять себя. Когда мир был плохим, Ной был хорошим. Когда мир был плохим во времена Содома и Гоморры, Авраам был хорошим. И Лот вышел таки из Содома, и он назван в Новом Завете праведником, который сокрушался о грехах. Моя задача сегодня, видя эту прогрессию греха, что, какое чувство проявлять? Сокрушаться, переживать, молиться, ходатайствовать, благовествовать, как-то реагировать добром на зло. Я противодействую.
1: Оставаться хорошим, оставаться праведным в этом греховном мире.
0: Ну, Бог дает все силы. То есть, реально? Когда беззаконие увеличивается, стало что преизобиловать?
1: Благодать написано.
0: Да. Значит, я чувствую эту благодать, я ее проявляю.
1: Вы сказали, что это произошло в какой-то определенный момент, и то, что Христос сейчас является нашим представителем. Представителем где, как, перед кем? То есть вот этот вот момент как-то надо прояснить.
0: Ну, назовем как бы некие принципы, которые наши зрители могут сами уже исследовать более детально. Это некий долгий процесс. Но назовем просто, так скажем, доктрину библейскую. Чтобы Творец мог как-то контактировать со своим творением, нужно определенное место, какие-то обстоятельства, которые ну, в вечности они как-то придуманы. Это храм Божий, место соединения Творца и творения. И вот в этом месте Творца и творения, где они общаются, в свое время был Люцифер, самый главный из всех созданных служебных духов, и Михаил, архангел Михаил, который есть Иисус Христос. Михаил – это значение имени «подобный Богу». Михаяху – такой, как Бог. Ну, естественно, Сын Божий и никто иной. Так вот, Люцифер стал воевать с Михаилом и ангелами его. Это книга Откровения говорит. Но там, на небе, места ему не нашлось. А на земле владыкой земли был создан Адам и Ева. И книга Бытия четко говорит, вы поставлены владычествовать. Но дьявол приходит на землю и говорит, ну, как бы, то, что говорит Господь, не совсем работает. На самом деле, если вы вкусите запретного, вы станете как боги. Чувствуете, да, некий элемент божественности?
1: Да, да, да.
0: А Адам с Евой согласились. Интересно, приятно, попробуем. Когда они соглашаются с другой концепцией, они отвергают Божью. И принимают то, что предлагает дьявол. Значит, кого они теперь слушают?
1: Ну, дьявола. Теперь дьявола.
0: Да.
1: То есть, если при творении князем мира, получается, был Адам.

0: то теперь князь мира как бы тот, кому Адам повиновался.
1: Да, это мы делаем не просто на основании выводов своих из книги «Бытие», мы анализируем книгу Иова, которая на самом деле является первой книгой Библии. Она была раньше всего написана, и в ней скрыта, или при желании она раскрывается, история противостояния между Богом и сатаной и вот тот элемент представительства. Помните, там первая глава, приходят все творения Божьи, сыны Божьи перед лицо Божие, и приходит от земли сатана. А кто дал ему такое право? Адам.
0: То есть он, получается, как представитель пришел на вот некий такой межгалактический совет, если хотите, да?
1: Пусть будет так, действительно. И он дал это, он, вернее, имел это право, потому что Адам ему это делегировал своим послушанием. Угу. Адам теперь не Бога слушается, а Адам слушается дьявола. Значит, дьявол на земле важнее, чем Адам. Это не только, опять же, вывод из ветхозаветных книг, но это и вывод из слов Иисуса Христа, который говорит: «Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего». Это, во-первых. Второй момент, чуть ранее, при начале служения Иисуса Христа, искушение. Ну, наверное, Сын Божий – это не тот, кому можно солгать.
0: Ну, наверное. По крайней мере, мало у кого это получалось, но так, чтобы...
1: Ну, и глупо, безрассудно лгать Сыну Божию. Да, то есть говорится только правда, но с желанием как бы искусить. Так вот, искушение Иисуса Христа. Приходит дьявол к нему и говорит, ну, вот самый яркий момент, «Все это дам тебе». Что это? Все царства земли.
0: Да, он показал ему все царства, да, обзорно.
1: Иисус не говорит, что это не твое. Иисус с этим соглашается, говорит, но я не поклонюсь. Там нет спора о том, что ты сейчас обманываешь, что говоришь неправду. Он говорит правду. Все царства земли принадлежат в тот момент дьяволу. Угу. Но Иисус говорит, а я не поклонюсь. Господу Богу поклоняйся. Это здесь тебе поклонились, это здесь тебя признали, это здесь появились языческие религии, воспевающие смерть, это здесь появились учения о загробной жизни. Ко времени Иисуса Христа уже этим учением 2000 лет. Они во времена Авраама появились в Египте. Спасибо Аврааму, конечно, за это тоже. Нечестие проявил там. Так вот, мир поклоняется сатане, а Иисус говорит, я не поклоняюсь, потому что есть заповедь, изначальная вселенская. Нельзя никому другому поклоняться, кроме Бога. И пока Иисус совершает свое земное служение, князем этого мира является сатана. И знаете, как это проявляется? Однажды Петр говорит Иисусу, ты не пойдешь в Иерусалим, ты не умрешь, не будет то, что ты рассказываешь. И Иисус, нисколько не проявляя политкорректности или уважения, или какую-то, значит, заботу о Петре.
0: В тот момент, когда он ему говорит, отойди от меня, сатана.
1: Да. Представьте себе, собственному ученику, которого лично Иисус позвал, он говорит, отойди от меня, сатана. Почему?
0: Вы считаете, что это было... То есть дьявол прям навязался в Петра или
1: но
0: как?
1: Это не одержимость, или... это не прямая одержимость. Но Иисус говорит, ты говоришь о том, что не Божье, а человеческое. Вот говорить супротив воли Божьей, это есть изначально придуманная концепция сатаной. Это он против Бога говорит. И вот Петр теперь глашатай идеи от сатаны.
0: Хорошо. В какой момент тогда дьявол, получается, потерпел поражение? И потерпел ли он поражение? Потому что вот это как раз тот факт, с которым многие будут не согласны, потому что не очевиден он.
1: Ну, конечно, не очевиден, потому что еще план спасения не завершен. Мы живем еще в истории земной, о которой написано в Библии. Вот когда история закончится, тогда все исполнится. Но для этого нужна вера. И она нужна была всегда. Она нужна была Адаму и Еве, слушая слова Господа в Эдемском саду, который говорит, он говорит змею, ты будешь жалить семя жены в пяту, но оно, это семя жены, будет поражать тебя в голову. И Ева, уже будучи беременна первым ребенком, ожидала, что вот прям первое ее дитя будет спасителем.
0: Как обещано.
1: Да. Но это как бы слишком раннее ожидание. На самом деле это пришло в виде рождения Сына Божия от Девы Марии. Вот он семя жены. И его дракон, древний змей, дьявол, ужалил в пету. Он принес ему огорчение, поражение какое-то, значит, боль, страдания и так далее. До смерти довел. Но Иисус не видел тления. Иисус умер, и он не остался мертвым. Христианство

0: христианская религия – это не религия мертвых, это религия веры воскресшего Мессии.
1: Вот интересный этот момент про то, что христианство – это не религия мертвых. Ведь если так подумать, я сейчас вдруг задумался, а есть ли еще какая-то религия, которая не является религией мертвых? И мне что-то в голову не приходит. Потому что все так или иначе завязаны на смерти и на чем-то...
0: На загробной жизни.
1: На каком-то другом состоянии, так скажем. Ну вот, то есть не на вот этом состоянии жизни, которое мы имеем сейчас.
0: Ну, даже и не все христианство, надо как бы здесь больше говорить о библейской религии. Поэтому Христос даже тления не увидел. Это было пророчество. Он умер перед окончанием Дня Пятничного, был всего лишь сутки субботние в гробе, и на рассвете первого дня воскрес. Он не видел тления. Это замечательное исполнение пророчества, это чудо Божие. И все. Когда он умер и воскрес, этим было показано, что смерть над ним не имеет власти. Хотя дьявол, помните, говорил Адаму и Еве, не умрете. Так умрем, и мы умираем. И Христос умер, но смерть не имеет власти. Мы верим в воскресение Христа.
1: Хорошо, Христос умер, Христос воскрес, все это понятно, он и нас воскресит, и мы в это верим, но... Это же не лишило силы, скажем так, дьявола. Он продолжает возмущать людей против Бога и успешно это делает.
0: Ну, пока да. Но вопрос в том, что ни вы, ни я не живем 2000 лет. Мы живем свои положенные 70, при большей крепости 80 лет, правильно? И в рамках нашей жизни наша задача усвоить принципы веры и поверить. То, что 2000 лет продолжается, это не мои 2000 лет. Я их не жил. Поэтому надо немножко спокойнее относиться, что Господь пока не приходит. И Библия говорит, люди думают, что раз Господь не приходит, значит, он слаб, он ничего не может, и вообще это вера несостоятельна.
1: Нет, я к тому, что только то, что Христос воскрес, еще не дает права говорить, что у дьявола теперь нет власти на этой земле. То есть, и что Христос теперь является где-то представителем с этой планеты. Потому что Христос, будучи Сыном Божьим, как пришел на эту планету, пожил, так и ушел с этой планеты. Да, дьявол его не смог искусить, да, дьявол не имеет в нем ничего, но во всех-то остальных нас имеет. И вот кто тогда полноценный представитель?
0: Нет, дьявол в нас не имеет ничего. Апостол Павел говорит, не давайте места дьяволу. Дьявол теперь все больше и больше лишается места на планете за счет веры людей в Иисуса Христа. За счет того, что люди обращаются от злых дел своих, они каются. И когда началась проповедь Евангелия, посмотрите, что было в книге «Деяния апостолов», как Павел, апостолы совершали это служение. Кровь христиан была семенем, и миллионы людей обращались, и мир стал христианским. Качество христианского мира – это другая тема. Но вот эта прогрессия проповеди Евангелия, торжества Евангелия показывает, что Господь завоевывает не планету, не квадратные километры, а завоевывает души людей. Души людей – вот что ценно. Только это может пойти в Царство Небесное. Только характер людской может пойти в вечность. Вот это показывает силу Божью. Если есть характер, если есть личность, эта личность – ценность Божья. А то, что 510 миллионов квадратных километров земной поверхности не принадлежат Богу, но это вопрос времени. Он придет, сожжет и сотворит все новое. Если он однажды сотворил, ему легко пересотворить. Угу. Он князь мира сегодня, потому что ходатайствует за души людские. Для меня это утешение.
1: То есть его княжество, его власть подтверждается тем, что дьявол уже не имеет и в нас ничего.
0: Да. Бессилен.
1: На основании того, что мы посвящаем свою жизнь Богу.
0: Аминь.
1: Спасибо, Павел.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит посвятить свою жизнь Богу, чтобы дьявол не имел и в вас ничего, но чтобы Бог был единственным вашим спасителем, утешителем и тем, кому вы поклоняетесь и служите. Да благословит вас Господь.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов.

Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

началась война, началась мобилизация, и с нашей улицы ушло больше 50 человек. Остались только дети, старики и женщины, которые с детьми. Вот. И я помню, как эта война началась. По нашей улице проезжали на мотоциклах немцы. Они быстро так проезжали. И эти мотоциклы мы видели первый раз в жизни. А потом видели, что пролетали эти самолеты. И это было так интересно, потому что никогда не видели, чтобы какая-то машина летела. Тогда еще и машин мало было. Таких вот иногда проезжала по селу машина. А это летело в воздухе. Вот это было интересно. И в центре села там организовали уже обед себе. Я помню, как сейчас немец забежал во двор и начал искать, где у нас куры. И курица сидела там на этом вот. Он выхватил эту курицу, оторвал у ней голову и бросил на палатку эту курицу. И потом еще бегал за ними, чтобы поймать. И еще одно я запомнила, что он взял, и в печке там был чугун, и в нем была каша. Он вытащил этот чугун с кашей, попробовал. Наверное, может, и кушал или что, но вытащил из печки. Вот это я запомнила у него. Потом они, когда там в центре села, они уже организовали себе обед и гуляли там, музыка была. И были там наши, которых они пленные. Из этих пленных один выстрелил в офицера, выстрелил. Тогда наших отобрали сразу солдат и 10 человек расстреляли. Расстреляли, они попадали и лежали. Потом их зарыли или закидали, я уже не помню это, что там, не знаю. Я только знаю, что ночью один к нам приполз. Он был живой. Отец дал ему другую одежду, чтобы была не вот эта военная. И он ушел в лес. Он его провел в лес. Вот. Потом запомнилось то, что у нас уже организовалось так, как бы партизаны. И я лично сама помню, как проезжала повозка, сеном покрытая. Не совсем сено. Знаете, как обычно сено везут? Много так вот сена, такая копна, да? А это сено так было до как-то половина той копни как бы наложено. Проехала это вот. А это там, под сеном, были партизаны. И они приехали туда, где была ставка этого Пайпера. Начальник этого села был Пайпер. Они туда проехали, там была перестрелка, и они освободили там женщину одну. Женщина там была как бы в плену. Они ее освободили и ушли сразу, вот постреляли часовых этих всех и ушли в лес. Так что они не потерпели ничего. Потом еще помню, зимою было это дело, и прибежала одна женщина,

с другого села, и начала кричать нам, что уходите, потому что будут палить сейчас. А там, где были партизаны, там палили эти хаты, эти запаливали, и все. И могли палить и людей туда бросать. И мать собрала вот так быстро со стола, собрала скатерку, туда побросала, что нужно, и нас разбудила, и мы бежали к лесу. И там сидели всю ночь у лесу, а так, как пробегали через, это же уже замерзла вода, и мы по этой воде шли в носочках, прямо в носочках, вот это я помню. Там мы до утра сидели, а потом они там кого уже палили, то попалили, и мы возвращались назад. Вот. А вот эти, что 10 человек их расстреляли, я всегда, когда шла в школу, я всегда мимо них шла. Обелиск был, и там была такая красная звезда, вот деревянный там постамент. Всегда собирались, когда вот День Победы, все шли к этому обелиску. А потом, когда война уже закончилась, в центре села тоже поставили такую большую стелу, и всех людей переписали по имени, кто не пришел с войны. Это все было.

0: Исследователи говорят, есть мнения, а есть факты. Как научиться читать Библию, чтобы она помогала приобретать истинное знание? Сегодня на наши вопросы будет отвечать Александр Богданенков, филолог и литературовед и священнослужитель. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Мы рады вновь вас видеть.
1: Взаимно.
0: Тема наша сегодня – исповедь по-библейски. Истина, которую проглядели. Александр, скептически настроенные в вере люди, глядя на различные многочисленные христианские конфессии, могут перефразировать следующий известный афоризм, относящийся к государственному закону следующим образом. «Библия, что дышла, куда повернул, туда и вышла». Можно ли согласиться с такой позицией?
1: Ну, знаете, нельзя согласиться с такой позицией, поскольку такая позиция отражает непонимание работы с текстом, и в частности с библейским текстом. Вот давайте мы в качестве небольшого тренажера разберем два стиха одной строфы. Вот я прочитаю небольшое стихотворение, а вы поможете мне его разобрать. О чем оно? И мы увидим, что на самом деле некоторые предположения, которые могут быть выдвинуты, совсем безосновательны. Я специально взял такое стихотворение, которое хорошо знаю. И автора его хорошо знаю, и само стихотворение хорошо знаю.
0: Но вы же помните, Александр, что я не филолог?
1: Я помню. Ну, вы же читатель, вы читатель, да?
0: Читатель.
1: Как... Вот. И автора хорошо знаю стихотворение, потому что и автор сидит перед вами, стихотворение написано, собственно, им.
0: Ну, тогда нам будет легче вместе.
1: Да, я просто знаю изнутри, хорошо. Почему здесь
0: хорошо.
1: И что как.
0: Тогда проблем в этом не будет.
1: Не будет. Даже. Маленькое стихотворение называется «Молитва». Этакое кредо было мной написано в форме такого специфического сонета. «Не дай мне Бог снобизма яда, чтоб не смотреть на дурака, на дерзкий вызов злого взгляда надменным взглядом свысока. Мою гордыню в черном теле держи, как пса на поводке в февральском кружеве метели от черной речки вдалеке. Уж лучше самому цикуту из рук своих приняв испить, чем жизни черную минуту в свинец разящий перелить. Не дай мне Бог снобизма яда, на яд другой согласен я». Две строки, смотрите, о чем они? Вот вы постарайтесь разобрать хронотоп, то есть время и место в следующих двух стихах. В двух последних стихах
0: место
1: второй строфы.
0: Место.
1: Да, хронотоп, хронос и топос. «О февральском кружеве метели от черной речки вдалеке». Что здесь за...
0: Зимняя пора, февраль.
1: Так, замечательно.
0: От черной речки вдалеке.
1: Так.
0: Осталось только выяснить, где эта черная речка.
1: Где это?
0: Черное море? Знаю.
1: Черное море знаю.
0: Черная
1: речка. О чем речь?
0: Может быть, оно...

0: переносном значении «Черная речка»?
1: Нет, это так называемый культурологический прецедент.
0: Да?
1: Да. То есть, смотрите, если вы вдруг скажете, вот допустим, вы начнете толковать и скажете, ага, значит, где-то в феврале месяце треснул бункер, перевозивший нефть, и какую-то реку залило черным. И вот эта черная речка, как раз идет речь о экологической катастрофе, случившейся зимой энного года. Вот вы можете так сказать. И, в принципе, речка стала черной, потому что черная нефть разлилась, танкер в феврале треснул. Если вы попытаетесь так истолковывать, то вы абсолютно не поймете текст. Это совершенно не про это. Да? На самом деле это о другом.
0: Когда вы говорите, вот этот автор очень странный человек.
1: Да, у нас это есть, смотрите, это... зима, февраль, черная речка. Более того, ключевой мотив – это мотив владения собой. И каким-то образом февраль, зима, метель, черная речка связана с тем, что человек, некто не владел собой. А здесь просьба о том, чтобы держаться вдали, чтобы не скатиться, не стать зависимым от этого. Так вот, черная речка – это Санкт-Петербург. Она является притоком Большой Невки. И вот некогда...
0: И называется так «Черная речка».
1: «Черная речка» называется. Да, да. И некогда Александр, в этом самом месте...
0: Вы меня просветили.
1: Я всегда вас просвещаю. Я серьезнее, чем рентген. Да. Значит, и когда-то в этом месте, в первой половине 19 века, произошла дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Дантесом, где Александр Сергеевич был застрелен. Это, правда, было 27 января, но по старому стилю. По новому стилю это 8 февраля. Да. 8 февраля, февраль, снег, черная речка, не сдержавший своих африканских чувств Александр Сергеевич Пушкин. Мог бы жить 37 лет, все закончилось. И поэтому вот этот мотив владения собой, и мы можем предполагать, это то, это другое, это третье, но у нас есть целый ряд интертекстуальных маркеров, их хронологических и топологических, которые помогают нам выстроить. И главная тематика, и мотив стихотворения, и идея стихотворения, и все вместе это дает нам возможность правильно понять автора.
0: Но вы хоть, Александр, оставили свои контактные данные?
1: Конечно, а не говорить об экологической катастрофе, о якобы разлившейся нефти и прочее. Поэтому, когда мы читаем текст, библейский в особенности, если мы учитываем все многообразие имеющихся у нас данных, композиции, макрокомпозиции, микрокомпозиции, непосредственного контекста, лексических маркеров, да, каких-то прецедентных имен или событий, или топосов, да, или прочих данных, которые у нас есть, возможности переводов, многообразия сем конкретной лексемы, да, то в принципе, в подавляющем большинстве случаев мы можем установить подлинный смысл, вложенный автором в этот текст. Понимаете?
0: Да.
1: Поэтому нельзя говорить, Библия, что дышло, куда повернул, туда вышло. Это
0: спекуляции.
1: Это спекуляции абсолютно левые.
0: Определенное преследование цели какой-то своей корыстной,
1: да,
0: личной.
1: Непонимание, лень, тупость и прочие греховные.
0: Бывает наоборот, качества. Очень даже с пониманием, вот даже целенаправленно брать какой-то текст, и тем самым можно спекулировать, да, достигая определенных
1: целей. Можем понимать в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, вынести подлинный смысл библейского текста.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Очень хороший пример для того, чтобы мы могли дальше вот, читать Священное Писание и вот, понимать какие-то вещи. Ну, получается, что-то может быть неверно истолковано, что-то может быть упущено или не замечено. Сколько таких истин?
1: Ой, достаточно. Весьма много, я бы даже сказал. Все зависит от того, о ком идет речь. Вот. Ну, давайте один из таких ярких примеров, который в свое время меня поразил, рассмотрим. Итак, откроем 5 главу послания Иакова. Соборные послания, Новый Завет. Иаков, брат Господень, написал такое относительно небольшое послание, состоящее из 5 глав. И вот в нем есть интересный текст. Итак, 5 глава, с 13 по 18 текст. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел

0: ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Ну и, в принципе, нам достаточно и даже до 16 текста. Вот Иаков, давая рекомендации по самым разным случаям церкви, особо большую рекомендацию дает в контексте молитвы. И вот в 16 тексте, помещенном в контекст молитвы, вдруг звучат такие слова. Как бы рекомендация о том, что должно предварять специфическую молитву исцеления. Смотрите. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Как бы признавайтесь и молитесь. Угу. Вот здесь используется древнегреческий глагол «ex homologeo». Я бы предложил вам прочесть это же самое место, этот же самый текст, мы читали в синодальном переводе, а я предложил вам в переводе епископа Кассиана. Человек, который изначально должен был заниматься пересмотром, исправлением синодального перевода, но, глянув на него, понял, что проще перевести заново, нежели все это исправлять. Итак, Иакова, 5 глава, 16 текст. 5:16. «Итак, исповедывайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными. Большую силу имеет усиленная молитва праведного». В синодальном мы читаем: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Кассиан это передает следующим образом. «Итак, исповедайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными». Фактически и синодальный перевод верно переводит текст, но несколько смысл его более глубокий ускользает, потому что исповедь есть признание. Вот этот вот самый глагол «ex homologeo», он переводится, по словарю вам привожу, «сознаваться, признаваться полностью». Собственно, это и есть, как мы понимаем, то, что называется исповедь.
1: Исповедуйте. Как часто он встречается в Новом Завете?
0: Встречается, да. Периодически встречается. Да, конечно. Это глагол не единократно употребляется, ни в коем случае. Он встречается, да, неоднократно в Новом Завете.
1: Ну, Александр, мы как-то и раньше и говорили с вами, если убеждение построено лишь на одном тексте, оно совсем такое непрочное убеждение, но шаткое. Есть ли в Библии тексты, помимо вот послания Иакова, которые, ну, прямо говорят о важности?
0: Вот абсолютно, абсолютно верный подход. Если что-то делает нас неуютным, мы понимаем, о, это что-то новое, это что-то меня не касалось, то нам хорошо бы иметь несколько свидетельств, хотя бы два. Вы помните, это, в принципе, библейский принцип, да, при двух-трех свидетелях, да. Поэтому всякое убеждение, конечно, вы абсолютно верно говорите, должно быть основано на нескольких текстах. Ну, итак, мы прочитали в послании Иакова: «Исповедайте друг друга и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться». Нам бы хорошо увидеть это в других местах. Ну, и такие, конечно, места есть. Конечно. Давайте откроем. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. То же самое древнегреческое слово. Ex homologeo. 3 глава, 1, 2, 5 текст. 3 глава. Рассказывает нам она об Иоанне Крестителе. И вот мы читаем. 3 глава, 1, 2 и 5 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 5 текст. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». И 6 текст. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Итак, Иоанн проповедует и приглашает, призывает, настоятельно призывает к тому, чтобы люди каялись. И вот люди приходят, ни один, ни два, ни три, ни пять, ни десять, ни сто, ни тысячу. Иерусалим, окрестность Иудейская, и даже вся окрестность Иорданская, то есть туда вверх, Галилея, мы понимаем, да, к Самарии, возможно. вот по ту сторону тоже Иордана, приходят к нему, и прежде чем крестить,

0: креститься, что они делают?
1: Исповедуют грехи.
0: Исповедуют грехи свои. Кому?
1: Иоанну, получается.
0: Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель принимает признание или сознание, полностью признание, исповедь, проще говоря, людей, приходивших к нему креститься. А их, мы понимаем, множество, великое множество. Но давайте не будем, давайте еще третьего свидетеля пригласим,
1: да,
0: чтобы,
1: конечно, конечно.
0: Вот без сомнений, Деяния, откроем 19 главу, Деяния, 19 главу. Мы с вами откроем. Иаков говорит нам, исповедуйте друг друга. Мы видим, как это практиковалось задолго до того, как Иаков написал свое послание. Ну, задолго, не задолго, но за 50, 50, 40, 30 лет. В общем, практиковалось. Угу. Не одно десятилетие. Итак, книга Деяний, 19 глава. Актуально ли то, о чем пишет Иаков в церковной практике, новозаветней практике? 19-18, смотрите. «Многие же из уверовавших...» Ну, давайте с 17 текста. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Итак, апостол Павел проповедует об Иисусе Христе по самым разным городам. Македонии, Малой Азии, Греции, потом даже и Рим. Да? И вот многие люди принимают проповедь Павла. И что мы видим дальше? Что делают уверовавшие?
1: Исповедуют.
0: Исповедуют, открывают свои дела. Кому исповедуют? Кто принимает эту самую исповедь? Кто им проповедовал? Кому они говорят? Кому они открывают?
1: Тот, кто проповедует.
0: И мы дальше видим историю. Да, да. Вот здесь, а занимавшихся чародейством довольно много, они приходят, книги свои сжигают, да. Когда же это совершилось, Павел положил в духе Павлу. Павлу, мы понимаем. Иоанн Креститель, Павел, а между ними утверждение Иакова, о котором мы с вами читаем. Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Оно очень важно, мы его должны тоже разобрать в совокупности с теми свидетельствами, которые мы уже прочли. Это 1 Иоанна, рядышком здесь с Иакова.
1: Послание.
0: 1.9, да. 1.9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Смотрите.
1: Да, здесь как-то
0: мы видим в Библии
1: контрастно
0: две вещи. С одной стороны, мы видим, что Иаков приглашает христиан исповедовать друг друга, сознаваться друг перед другом в проступках и молиться друг о друге, чтобы исцелиться. Мы видим, как то, о чем пишет Иаков, подтверждено и в практике Иоанна Крестителя, который был предвозвестником церкви Иисуса Христа, и в последующей практике церковной мы видим апостола Павла. Вместе с этим мы видим еще одну вещь, что Иоанн, апостол Иоанн, пишет нам о необходимости исповедать свои грехи Иисусу Христу. Таким образом, мы видим, что в ранней церкви есть две формы исповеди. Первая форма исповеди перед Христом, вторая форма исповеди друг перед другом. Вот это важно отметить. Таким образом, мы видим всю картину, видим это в панораме, не для того, чтобы утаить один текст. Видим свидетельство здесь, не одно, не два, три, и можно дальше показывать. И видим свидетельство здесь. И таким образом формулируем, что есть, существуют две формы исповеди. Пожалуйста. Вот.
1: Да.
0: Библейский. Так,
1: вот контраст, он заметен, но под что вот Иисусу исповедоваться. И то, что вот те тексты, которые мы зачитали, и где Павел, и где Креститель, или друг перед другом, о которых пишет Иаков. Но, Александр, хорошо, а вот традиционная церковь, которая, ну, практикует эту исповедь, она чем отличается от библейской тогда?
0: Давайте теперь посмотрим. Значит, у нас есть две формы исповеди. Мы их нашли в Священном Писании. Нам нужно понять цель. Мы видим, что две есть. А цель? На самом деле цель разная. Возвращаемся к Иакову. Давайте мы будем перечитывать тексты, чтобы видеть. Итак, Иаков, 5 глава, прочитанный нами неоднократно

0: цель, вы выделите цель. Для чего это нужно делать? Зачем? Итак, исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными.
1: Чтобы получить исцеление.
0: Итак, смотрите, значит, это исповедь друг другу своих грехов, признание, полностью, сознание. Ее цель какая?
1: Для исцеления.
0: Исцеление. Теперь читаем, зачем нужно исповедоваться Иисусу Христу. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Для чего?
1: Исповедовать грехи, чтобы Он простил.
0: Для прощения. Смотрите, одна исповедь ведет к исцелению, вторая исповедь ведет к прощению. Заметьте, если мы вдруг возьмем и подменим, скажем, исповедуйте друг другу грехи, чтобы простить, чтобы были прощены ваши грехи. Таким образом, мы возьмем цель, мотив исповеди перед Христом и перенесем его на мотив исповеди друг перед другом. Но это будет страшной подменой. Потому что мы помним из евангельской истории, вы помните, она известна. Помните, когда Христос говорит, прощаются тебе грехи твои. Что тут же вокруг начинают говорить?
1: Как он может прощать?
0: Как он может прощать? Кто может прощать?
1: Иисус Христос.
0: Как он может? Кто может прощать?
1: Бог может прощать.
0: Бог только может прощать. Они не понимают, что перед ними Сын Божий. Вот, когда мы сделаем следующее, что исповедь друг перед другом с целью прощения грехов, то это богохульство и нарушение. Мы помним, что исповедь друг перед другом целью имеет исцеление, а не прощение. Прощение – это исповедь только перед Богом. И только перед Богом. Что произошло в традиционных церквах? Они взяли и подменили. Есть две формы исповеди. Мы увидели это в Священном Писании. Они подменили исповедь перед Богом исповедью перед человеком. И получается, что человек, ну, в любом случае, неважно, хоть он патриарх Константинопольский, он человек?
1: Конечно.
0: А я могу исповедоваться с ним? Могу. Но с какой целью?
1: Для
0: чтобы
1: исцеления.
0: Исцелиться. А если он мне отпускает или прощает мои грехи, таким образом он берет на себя функцию Иисуса. А этого быть не должно. Понимаете?
1: Это очень серьезно.
0: Теперь нам нужно уйти в практику. А зачем оно нужно? Смотрите, что сделал Господь изначально, за тысячи лет до нашей современности. В современном мире есть такая популярная вещь. Ну, может, в странах славянских еще не так сильно популярная, а вот в европейских и в Америке вообще популярная. Хотя и у нас она уже набирает свою популярность. Есть такой институт психологов-консультантов. Люди ходят к психологам-консультантам для чего?
1: Реши свои проблемы.
0: Какие, например?
1: Ну, личного какого-то характера.
0: У них
1: переживания,
0: есть беда.
1: Переживания, там, трудности, сложности, отношения в жизни, в карьере, в работе, с соседями.
0: То есть они идут к психологу с какой целью?
1: Помочь, чтобы...
0: Назовите это по-другому. Помочь.
1: Исцелить...
0: Решить
1: душу.
0: Свои психологические,
1: да, психологические проблемы.
0: Вылечить свою душу.
1: Да,
0: исцелить,
1: да,
0: свою,
1: да,
0: душу. Значит, а знаете, сколько стоит один прием у психолога? Я специально посмотрел.
1: Где?
0: Я смотрел по Минску, столице
1: по Минску,
0: Беларуси.
1: Да.
0: Но, в принципе, говорят, что такие же цены, к примеру, и в Москве.
1: Да.
0: Один прием в среднем варьируется в каких цифрах?
1: Знаете, ну, если вы так меня спрашиваете, я...
0: Ну, Арин, просто вы скажите цифру. Ну,
1: если в долларах вы,
0: давайте,
1: говорите...
0: Давайте в долларах.
1: Будет долларов больше. 50 тогда, может быть.
0: 30-50 долларов.
1: 30, ну, видите, я был рядом.
0: Молодцы.
1: 30-50 долларов. Но я не практикую.
0: Молодцы. 30-50 долларов стоит один прием. Вам могут назначить, к примеру, два приема или один прием на протяжении полугода. Значит, сколько... Если один прием в неделю, в полугода, сколько у нас будет недель?
1: 4 недели в месяц.
0: Ну, в полгода 6 месяцев.
1: 24 недели.
0: Ну, 13, 26 на самом деле.
1: 26.
0: В квартале 13 недель. 26, да, недель. Сколько долларов? 26 умножаем на 50. Давайте быстренько. Мыслить.
1: Более 1000 долларов.
0: Много.
1: Много. Более 1000, да.
0: Не факт, что поможет, правда ведь? А если 2 в неделю, то, соответственно, в год, в полгода не 26 встреч, а 52 встречи. Так вот, Господь задумал внутри церкви, когда люди могли бы делиться друг с другом и обретать исцеление, а не прощение. Все это было замыслено внутри церкви, а не на стороне. Ну что вам может сказать светский психолог о браке, когда он, допустим, сам еще разведен или разведен?

0: введена. Учить вам, как
1: сохранить отношения. Наверное, такое бывает. Бывает.
0: Такое бывает. Или у которого там 5, 10, 12, 15 партнеров было, или партнерш. И будет вас учить, как строить семью.
1: В советском фильме я что-то вспомнил про логопеда, который сам не мог выговорить ряд с буквы, которые учила.
0: У Усачева как-то малуша и рогопед. Так вот, этот институт был установлен Богом внутри христианской церкви, чтобы люди, испытывающие стыд, вину и прочее, могли обретать вот это душевное исцеление, душевное выздоровление, рассказывая друг другу. Не всем подряд! Но в идеале у каждого христианина в церкви должен быть тот, с кем он может свою душу открыть. Ex homologeo – сознаться, признаться полностью. Зачем это нужно в данном случае? Не с целью отпущения грехов. Грехи может простить только и только Бог. А с целью, чтобы обрести вот прощение, исцеление, справиться с чувством вины, стыда и прочих-прочих легионы мимо. Теперь вы можете сказать, ну а как это сделать? Как мне взять и рассказать о чем-то кому-то вот это? Но вы же выбираете.
1: По поводу исцеления, да?
0: Это не обязательно должен быть пастор. Да, наверное, хорошо, когда это там муж и сестра. Муж и...
1: Близкие люди,
0: муж,
1: да?
0: И, допустим, жена. Или брат и брат, сестра и сестра. Это, наверное, лучше, нежели брат и сестра. То есть вы должны найти человека, перед которым сможете открыться. Как это можно сделать? Ну, простите, если у вас физическая беда, есть такие врачи, как гинеколог, андролог, проктолог. Возьмем проктолога. Ну, если у вас беда с, геморрой у вас, серьезные проблемы, трещины, вы идете куда? Серьезные проблемы уже. Кровоточащие проблемы. Вы идете к проктологу, заходите, снимаете брюки, снимаете трусы, простите меня, залазите на кресло и показываете это самое место. И он залазит в это самое место. Ну, нужда вас привела к этому. Так ведь? А не пойдете, у вас такая беда будет. Поэтому то же самое с душой. Ну да, ну как это сказать? Кому это рассказать? Да есть в Библии установленный Богом институт душепопечения. Исповедуйте друг другу и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться. И не надо просить брату и сестре $50. Но здесь вопрос не в экономии, вообще не в деньгах вопрос. А в том, чтобы обрести исцеление, а не прощение грехов. Так вот, Господь все это задумал. И эта истина, к сожалению, оказалась упущенной и просмотренной. В то время, как она может принести огромные благословения. Понимаете?
1: Это очень важно. Александр, спасибо вам, потому что эта тема очень, очень актуальная. Потому что ежедневно мы с этим сталкиваемся, соприкасаемся и в нашей жизни, и нашими травмами, и отношением с Иисусом, и церковью. И вот Священное Писание все ставит на свои места.
0: Конечно.
1: Спасибо вам, вам вдохновение, благословение в изучении Священного Писания, в личной жизни, в служении. Будем ждать вас на очередных наших встречах. Всего наилучшего вам, Александр. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы нашли время вместе с нами быть на этой передаче, программе «Загадки древних рукописей». Священное Писание как карта, помогающая человеку ориентироваться в этой жизни. И только наш Спаситель Иисус Христос единый тот, кому можно исповедовать нашу жизнь, наши недостатки и грехи. Он знает наше сердце, наши помышления, и Он единственный, который может нам и простить, и помочь нам в жизни. Пусть Господь вас благословит. Всего вам наилучшего. До новых встреч и смотрите наши программы.

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Фух, ну и жара. Здравствуйте, ребята. У вас что, тоже такая же погода? Жара и духота? Надо пойти подышать свежим воздухом.
2: Ой, ну и жарища. Ой, кошмар.
1: Здрасте, Марья Ивановна.
2: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович. Ну и жара.
1: Да
2: как в пустыне.
1: Сил никаких нет.
2: Ничего делать не хочется.
1: Данилка-то мячик набивает, все ты ему футбол. И ведь никакая жара человеку нипочем. Ведь жара вообще нипочем.
2: Ну.
3: Здрасте.
2: Здрасте.
3: А поиграйте, пожалуйста, со мной в футбол. Мне так хочется поиграть. Все ребята разъехались.
1: Данил, да я бы с удовольствием, но сил никаких нет. Жара просто давит. А что, Артем-то уехал, что ли, куда?
3: Нет, Артем не уехал, но он сказал, что у него дело поважнее футбола есть. Тоже мне друг называется. Разве настоящий друг откажется помочь или поиграть?
4: Здравствуйте. Данил, это ты про меня, что ли? Ты что, обиделся, что я с тобой в футбол не пошел играть?
3: Да ты сам мне сказал, что у тебя дело поважнее меня есть.
2: Данил, да ты чего? А может, у него и в самом деле дело-то важнее твоего вот этого футбола? Ему, может, помощь твоя нужна?
1: Ну да. Расскажи, что за дело-то, садись-ка.
2: Ну, давай-ка.
1: Наверняка же что-то случилось.
4: К нам дедушка приезжает издалека. Вот. Мы дедушку очень любим. Он у нас в семье самый старший и самый мудрый. Он столько всего интересного рассказывает. Вечером к нему в комнату вся наша семья собирается поговорить. Вот мама с папой и решили в одной комнате красивый ремонт сделать. И эта комната будет дедушкина. Мама и занавески новые купила, и обои особенные. Вот, не хватило немножко, я бегаю покупать. Смотрите, какие.
2: Ой, какие красивые, а.
1: Дешевые.
2: Дорогущие, наверное.
4: Ага, дорогие, точно. Мама даже покупку новых туфель отложила, чтобы ремонт сделать.
3: Непонятно, зачем это вам вдруг ремонт понадобился? Я уже был у тебя в гостях. У вас и так все чисто и красиво.
4: Но это же дедушка приезжает. Мы знаешь, как его уважаем.
3: А что, если кого-то уважаешь, надо хоромы строить?
1: Ну, подожди, Данил. Тут дело понятное. Вполне можно понять Артема. Мне вообще это одну историю напоминает. Про строительство одной скинии.
4: Про ремонт?

0: Нет, нет, про строительство. Про строительство скинии. Скиния – это такая огромная, очень красивая палатка.
1: А кому она нужна?
0: Она нужна была для того, кого очень уважали и почитали очень. Я расскажу вам. Послушайте. Это были годы, когда верующие в Бога люди жили некоторое время в пустыне. Бог, которого они любили, всячески помогал им. Говорил Бог со своим народом через человека по имени Моисей. У Моисея была палатка, куда он иногда приходил для общения с Богом. Но было решено построить новое место общения с Богом – святилище. Там Бог хотел обитать постоянно, и много священников должны были служить в нем. Бог заранее рассказал Моисею, какой должна быть скиния. Моисей составил чертеж этого сооружения.
1: Чертеж?
0: Да, чертеж. Ну, такой рисунок с размерами. Скиния была, в общем-то, прямоугольной формы. Вот такая вот она была прямоугольная. Вот. И ее огораживал забор. Так, забор. Вот такой вот у нас. Вот. Это была такая палатка. В самой скинии было два отделения. Первое отделение служило для встречи с Богом каждый день. А святое святых, второе отделение, предназначалось для особой встречи с Богом раз в году. Для святилища нужно было много красивых тканей и золота. И тогда люди, которые уважали Бога, приходили к Моисею и дарили свои золотые вещи, бусы, серьги. Другие дарили шерстяную ткань, голубую, пурпурную, алую. И каждый, у кого было серебро или медь, тоже приносили это для строительства святилища. Когда все необходимое было собрано, началось строительство скинии. Получилось прекрасное сооружение. Когда строительство было закончено, Моисей собрал народ для торжества и пригласил к молитве Бога войти в новую скинию. В ответ всю скинию наполнило сияние, и люди поняли, что Бог там. И это было для них очень важно, потому что они уважали Бога. Они радовались, что смогли поучаствовать в строительстве такого прекрасного места. Поэтому, когда кого-то уважаешь, всегда стараешься сделать так, чтобы место его обитания было особенно хорошим.
2: Ладно, футбол я в другой раз поиграю. Артём, прости, что нагрубил тебе.
1: Да ладно, все нормально. Мне же надо обои нести родителям скорее.
0: Беги, беги.
2: Артём, а можно я с тобой пойду? Помогать тебе буду.
1: Конечно, можно. Вот здорово. Та совсем немного осталось. Пойдем.
3: Молодец ты, Данил. Правда, хорошие ребята, да?
0: Настоящие друзья. Ладно, припекать стал. Пойду-ка я в место своего скромного обитания.
3: Ладно, ладно.

0: Афанасий Филиппович.
1: А, Марья Ивановна.
0: Это вам, Афанасий Филиппович.
1: Марья Ивановна, это же ваш.
0: Афанасий Филиппович, он у меня третий. Забирайте себе, забирайте. Вы же сами сказали, если кого уважаешь, то заботишься о нем, чтобы место его обитания было особенно. Да берите, берите, чтобы у вас было посвежее, а я побежала вместо своего обитания.
1: Ну, спасибо большое. Честное слово, не ожидал. Я и не знал, что меня кто-то так сильно

уважает. Ребята, а есть ли у вас кто-то, кого вы очень сильно уважаете? Может быть, стоит сделать место его обитания красивее? Или посвежее? Ну, всего вам доброго, дорогие мои. Пойду наслаждаться ветерком. Пока!

0: скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А ложь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже за мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего-то смешного. Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли, видела?
1: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
3: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играет более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
4: I think this is a girl thing.
5: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
4: Kind of free.
3: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Читануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, ты как в другой стране, а у нас ты тут одна скачешь.
1: А давай я с тобой буду состязаться.
0: Давай, только в футбол.
1: Так ты меня в 100 раз лучше играешь.
0: Я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть,
1: тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду. Все будут меня хвалить и дружить захотят.
0: А что, разве дружат только с победителями, что ли?
1: Пойдем, спросим.
6: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
7: Да, конечно бы хотел.
8: Да.
7: Ну, да, хотелось бы.
9: Да.
10: Да, хотел бы.
11: Да.
6: Почему?
11: Ну, потому что я люблю побеждать.
10: Потому что быть лучше – это круто.
9: Ну, это прикольно.
11: Хотела бы быть в чем-то лучше.
8: Хочешь ты больше талантов твоих находить?
7: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.
12: Можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
10: Я хочу быть достойным.
11: Потому что я могу получить кубок или медаль.
6: А какую награду ты хотел бы получить?
8: Я... что-нибудь большое.
7: Ну, даже не знаю, такой вот подарок необычный.
11: Медаль. Золотую медаль, конечно.
13: Куча конфет.
7: Ну, уважение и еще что-нибудь.
1: Золотой кубок. С каким человеком тебе хочется дружить?

0: добрым, вежливым и очень аккуратным.
1: Который всегда тебе помогает, который тебя не предает.
2: С самым близким, например, с родителями.
3: С хорошим, с добрым, который не обманывает.
4: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
3: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
5: С тем, кто делает добрые дела.
6: С тем, кто делает им добро.
7: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
8: Добрые люди, они как-то поприятнее.
3: С теми, кто делает им добро.
4: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
3: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
5: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
9: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
10: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
6: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
10: Спасибо.
4: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями. Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает. Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить. А что тебе больше всего нравится делать? Играть, гулять. А таланты у тебя какие-нибудь есть? Поешь, танцуешь, рисуешь?
11: Нет у меня таких талантов, Сереж.
4: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
11: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
4: Я понял, Маш, твой талант придумывать смешные истории.
11: Ничего я не придумываю, вот, смотри.
12: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
4: Ну дела! Так если уж свинья свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его. Что у тебя лучше всего получается делать?
11: Какая-то на шустрике.
4: Ну и скачи, будешь людей веселить.
11: А побеждать кого я буду?
4: Врагов своих.
11: У меня их нет.
4: А нытье? Жаловаться ты любишь?
11: Ну, бывает.
4: Открою тебе важный секрет. Очень важный. Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
11: А награда какая?
4: Радость.
11: А разве настоящая награда такой бывает?
4: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков.
11: Точно! У него и награды, наверное, есть.
13: Это вам.
14: Спасибо, Маша. Спасибо.
4: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
14: Мне было 17 лет.
4: А что было самым страшным на войне?
14: Самым страшным было ползти к дзоту. Дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Вроде блиндажа, несколько накатов, там бревен засыпаны землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине. А в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру,

а в ней была моя смерть, дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет, но пулемет молчал, и это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки,

0: радости не было, потому что то, что я пережил, было страшно.
1: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
0: Самой ценной наградой – это Орден Славы. Но самое главное, я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
1: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
0: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим соратникам по съемкам. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Значит, я там напишу ваши имена.

0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- мама, папа, друзья. Столько всего интересного. Жизнь одним словом. Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком. Ну дела, ты мне подарок приготовил? Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
1: Я знаю, вечную жизнь.
0: Да,
1: в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него, если умрет, то живет.

для партизан. Мы вот такие мешки начищали картошку, резали, как вот лапша, и сырую сушили. И этой картошкой насыпали мешки и отправляли. Вот сидели, режем, нарезаем. Есть картошка, нет картошка. Дадут тебе, скажут, вот тебе 5 мешков или сколько. Вот нарезаем и посылаем, чтобы воевали, не погибли. Вот колхозники ни денег, ничего, ничего за трудодни не получают. И своего ничего нет, чтобы вот так продать. И налоги по 2000 за год. Где колхозник возьмет 2000, когда он... Нету возможности. Это надо держать корову, овец там. И близко город пошел, продал и сдал. А нету, город 30 километров. Вот наши мамы что делали. Как они только выдерживали. Работали, а потом ночь делают, валенки валяют. Валенки эти. А мы были с голыми пятками. Зимой 40 градусов мороза. И вот мамы наши сваляют эти валенки и везут продавать. А как везут? Пешком 30 километров. Дойдут, на рынке сдадут, их продадут и идут сдавать налог. И от этих денег оставалось к ребеночку, дочкам или поясок какой-то. На большего не было ни копейки. 30 туда. Все это продадут и обратно 30. Мама приходит, ноги в крапиву. Все ноги отихали, опухали от такой ходьбы. Прям в крапиву их. И они все женщины, которые все босые, одежда, обувка, никакой нету. Даже чулок был негде купить. Никакой тряпочки, ничего нету. Нигде ничего не купишь, ничего. Все остановилось. Просто все. Одни заводы, бомбы. Ну, кто как. Мы вот еще как умудрялись. Сеяли лен. Потом этот лен брали, выхоластвовали, выбивали, били его палками, разбивали так, что... И он это приходил, то, что его можно... прясть. И они пряли, были эти прялки, и вот так придешь тонко, и прялки крутят. И... Но мама наша, такие мастерицы, наткут этого льна, из-за этого льна и пальто, и платья, и юбки, кто чего. А мы все это, и вот этим мы 4 года что-то надо носить. Все оборвались, нигде ничего не купишь.

мою Россию не убить. Она восстанет от позора, хотя, быть может,

главный урок, наверное, который мы можем вынести из событий Второй мировой войны, и который до конца, конечно, не вынесен, это то, что разрушение единства между народами, вбивание клини, скажем так, в это единство, внедрение идеологий разного рода, связанных с враждебными настроениями одних народов по отношению к другим. Собственно, фашизм был характерен именно этим. Провозглашалось превосходство одного народа, одной нации, одной системы над другой. Так вот, именно это приводит к тому, что мы имели в ходе Второй мировой войны, в ее начале, вот к такому глобальному кризису и катастрофе, и к появлению в том числе такого феномена, как фашизм и нацизм. То есть логическое развитие подобного рода идеологии приводит именно к этому. Мы должны вынести этот урок. И в противовес этому, в противоположность вот такому вот вирусу разделения, что ли, мы можем преподать урок христианской любви, стремление к единству, стремление к взаимопониманию, к тому, чтобы не устранять какие-то различия просто каким-то формальным образом, которые, естественно, присутствуют и являются достоянием каждого, но являть, наверное, единство прежде всего.

0: Все в совместном действии.
1: Как вы считаете, сможем мы и в дальнейшем противостоять разделениям?
0: Это зависит от нас, это зависит от наших усилий, от нашего, от нашей устремленности в этом направлении и от понимания в том числе того, что мы делаем и ради чего мы проводим, в том числе и все вот эти мероприятия, встречи, другие какие-то совместные действия наши. У нас должна быть высокая цель. Цель явить миру пример христианской любви. Иначе какие мы христиане?

Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы вы не пропустили новые видео, новые проповеди, которые помогают нам углубляться в Священное Писание. Тема сегодняшней проповеди, она очень тесно связана с тем, что происходит с нами вокруг в эти майские дни. Это то событие, которое однажды огласило собою и радостью всех живущих и выживших, это День Победы. И я знаю, что сегодня многие люди, или некоторые люди, как минимум, это спорят о том, что и как вообще был и правильно понимать исход Великой Отечественной войны. Но вместе с этим сладкое слово «победа», что больше никто не умрет, больше не будет войны, больше мины, снаряды, танки, все это не будет разрываться и рушить, а мы можем наконец-то строить, созидать, строить семьи, строить дома, строить что-то, будущее, свою жизнь. Так вот, что интересно, когда все говорят о победе, я углубился в Священное Писание, я нашел интересные вещи, а где Библия говорит о победе? И вы знаете, достаточно часто, особенно в книге Откровения, во второй и в третьей главах, я хочу показать, как часто вообще говорится о слове «побеждающий» или «побеждающему», или «побеждает», «побеждающего» или «побеждающий». Почему так часто Господь употребил вот здесь, в книге Откровения, вот эти слова? Очень важно понять. Итак, мы видим во второй и в третьей главах книги Откровения, здесь периоды церкви, перечисляются периоды церкви. И причем это очень интересные периоды. С 31 года до 100 года – это период Эфесской церкви. Так вот, вот эта Эфесская церковь, они как бы отличались вот этой особой радостью, да, что они имели терпение, они много трудились, изнемогали. И он говорит: «Я имею немного против тебя то, что ты оставил твою первую любовь, поэтому ты покайся, вспомни, откуда ты не спал, а если нет, то я приду и сдвину твой светильник». И дальше говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это 7 стих. «Побеждающему, да, я дам вкушать от того особенного дерева, которое называется дерево жизни. Плоды у него приносятся 12 раз в год». И, кстати, это интересная тоже такая некая, скажем, аллюзия на то, что в вечности тоже будет некая цикличность, потому что книга пророка Исаии ясно свидетельствует, что будет суббота и из субботы в субботу. Здесь написано тоже месячное определенное деление или по месяцам. Деление по месяцам, когда там 12 раз будет приносить свой плод и так далее. И вот интересно, что он говорит: побеждающим он будет вкушать от этого дерева, которое растет посреди рая Божия. Значит, он не умрет. Это дерево жизни. Что самое очень важное, когда Адам с Евой согрешили, Господь выгнал их из рая, чтобы они не вкусили от дерева жизни, не стали жить вечно. Листья, которые на этом дереве, они дают исцеление народам, и поэтому Господь говорит: кто побеждает, будет вкушать от дерева жизни. Следующий период церкви, это Смирнская церковь, 2-3 век. Что еще интересно в книге Откровения, он говорит: так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Я знаю твои дела. И он описывает состояние церкви, что ты знаю твою скорбь и нищету, хотя ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а

не таковы, но сборище сатанинское. Поэтому говорит, не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть. И он показывает вот это строжайшее, или даже нет, наверное, жесточайшее гонение времен Диоклетиана с 303 по 313 годы. Было так много христианских мучеников предано смерти. И он здесь говорит, что тебе нужно иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И потом говорит опять, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. И снова, 11 стих, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В Библии несколько раз Христос говорит о том, что есть несколько смертей. Есть просто смерть, и он ее называет сном. Это вот как мы с вами, скажем, живущие люди, когда там либо по давности лет уже много лет человек живет и по старости умирает, либо по болезни. Христос это называет сном. Он много раз это подтвердил в Библии, в Новом Завете, во время своего служения, когда девочка умерла, и он говорит, девочка не умерла, но спит. Я иду разбудить ее. То есть он как бы четко показал, что это не есть самая большая проблема смерть сейчас. Но есть и вторая смерть. Это та, которая уже будет после воскресения. И в Библии они представлены двумя воскресениями. Первое воскресение – воскресение праведных. И второе – воскресение нечестивых. Чтобы они услышали приговор, увидели, что, почему и как, кого они отвергли, почему они получают такую участь, и потом они умирают раз и навсегда. Справедливость должна восторжествовать, но милость идет впереди, потому что первое воскресение – это воскресение праведных. Так вот, что интересно, когда он здесь говорит о победе, он говорит, они не потерпят вреда от второй смерти. Значит, побеждающие со Христом, они будут жить вечно, вкушать плоды от этого дерева жизни, да, небесного, и второе, они не потерпят вреда от второй смерти. Третий период, пергамский, так он написан, ангелу пергамской церкви напиши, и вот он знает твои дела, а это уже 4-6 век, и он здесь тоже говорит, покайся, покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, то есть словом Божьим, это как раз становление истины было, и потом говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне напишу написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Это очень интересно понять, вот, что он говорит. Новое имя. Кто получает новое имя? Согласно книге Откровения, это будут спасенные люди. Победители. Победители. Это вот как почивали наших ветеранов, которые прошли, как говорят, да, до Берлина, и потом, возвращавшись домой с ранениями, увечьями, с ампутированными конечностями, они возвращались как герои, их любили. Их имена сегодня, да, вот мы слышим в стране вот этот подъем, бессмертный полк, их имена вспоминают, пишут, потому что они отдали свою жизнь ради освобождения от фашизма, да, от вот этого зла, которое шло и губило людей. Так вот, что интересно, он говорит, я побеждающему дам вкушать особую манну, то есть он показал, что они будут питаться от Господа. И плюс ко всему, у них будет новое имя и белый камень. Белый камень – это символ царства, то есть они получат царство. Это тоже очень важный аспект. Что интересно, ангелу Фиатирской церкви, это уже 7 век, скажем, и до 1517 года, ну, это из пророчеств, я сегодня не об этом буду проповедовать, почему такие даты, это отдельная тема, но обратите внимание, что он говорит, время есть для того, чтобы покаяться, что я испытывающий сердца, и 26 стих, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Итак, что он говорит здесь? Что тот, кто побеждает и соблюдет дела мои до конца, то есть не ослабеет на полпути, как вот в марафонской дистанции, как в любом спортивном состязании, нужно идти до конца, бороться до конца, идти на победу, и никак по-другому, и настрой на победу, он будет как раз-таки
свидетельствовать

о том, что у него и появятся силы для этого. Вот почему он здесь говорит, что я дам ему звезду утреннюю. Опять же, он говорит о том, что этот человек будет спасен, потому что он соблел Божьи или Христовы дела до конца. Как понять, соблел дела? Сегодня многие говорят, что Христос за меня исполнил закон. Мне теперь закон не нужен. А как тогда исполнится этим словам? Если мы не идем по следам Иисуса, то о какой победе мы можем говорить? О какой победе? Так чисто может быть победа над собой, да, кто-то скажет. А в чем над собой? Над своим аппетитом? И это все? Наверное, нет. Есть что-то более серьезное, более глубокое, что небо оценивает как победу. То есть победу, когда человек держится за Божье Слово сильно, крепко, и он в этом побеждает. Побеждает искушение. Мы сейчас, кстати, увидим очень интересные еще библейские тексты, что победа – это важный аспект в жизни человека. Победа сегодня дает людям крылья. Посмотрите на детей. Стоит им в каком-то деле победить, преуспеть, все, это становится чуть ли не хобби их жизни. Почему? Потому что победа – это очень приятное чувство. И вот что интересно, следующий период церкви, а их семь, Сардийской церкви, это как раз-таки вот это средневековье с 1500 до 1700 года, да, 750, если быть совсем точным. Он говорит здесь, 5 стих, 3 главы книги Откровения. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Обратите внимание, опять же, что дух обращается к церкви. Почему вот он, вот этому периоду церквей, как бы он их во множественном числе называет? Потому что это одна Божья церковь, но у нее были разные периоды жизни, и в эти разные периоды были разные проблемы. Была первая любовь, потом были гонения, потом было ереси, потом пришли трудности, да, скажем, и эшафоты и прочее. И вот здесь то же самое он говорит, побеждающий облечется в белые одежды. О чем говорят белые одежды? О спасении, потому что именно спасенным Христос даст белые одежды на царственном пиру. Второе. «Не сглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». То есть исповедую его, это значит признаю его, его имя или того, кто есть по имени, признаю перед отцом, засвидетельствую о нем, что он будет спасен. Кстати, интересно, «не сглажу имени из книги жизни» свидетельствует 100% о спасении. Давайте посмотрим, где мы об этом можем прочитать. Очень красивый текст. Это Даниила, книга пророка Даниила. И в 12 главе мы находим здесь очень такое судьбоносное заявление Священного Писания. Написано так. Первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие, спящих в прахе земли, пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило, на тверди или на небе, и обративший многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Посмотрите, как красиво в унисон идет книга пророка Даниила, когда он говорит, дам звезду утреннюю, а они будут спасены и светить, как звезды. Те, которые обратили, как здесь написано, многих к правде. В оригинале стоит слово «к истине», так как должно быть, да, вот что есть истина? Это ключевой вопрос Пилата, который он задавал Иисусу. А что есть истина? Что есть главное? А где сегодня гарантия, что я, например, не увлекусь какими-то идеями, и это не есть истина, это просто атрибут, это бутафория, это, скажем, постановление людское в силу каких-то традиций, и оно не является Богом одобренным и благословенным. И это очень важно. И опять же здесь на вечное поругание и посрамление. Не имеется в виду, что они будут вечно поругаемы, вечно посрамляемы. Тогда нету Бога справедливости, просто не существует. И милости нет. А Бог написано и справедливый, и милостивый, но милость превозносится над судом. Вот почему я сегодня не могу поверить вечной муке в аду, потому что это полностью рушит характер Божий, его милость и его справедливость. Если по справедливости...

справедливости. Да, грешник грешил. Да, берем всю его длинную жизнь, 80 лет. Грешил с утра до вечера каждый день. Вот пускай 80 лет мучается, но умрет, если это его выбор, это его путь. Но если есть милость, так простите его. Не можете простить, не мучьте дольше, чем положено. Есть некая, скажем, ну, даже в нашей сегодняшней жизни, вот этот баланс, да, преступление, наказание, оно должно быть соответственным. Так вот, что интересно, он здесь говорит о том, что спасутся те, которые найдены будут записанными в книге. А он говорит, а я не изглажу имени его из этой книги. Какая прекрасная вещь. 7 стих, он говорит, ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой. И он здесь дальше, кстати, каждому периоду церкви, он говорит, знаю твои дела. Это очень важно понимать, что перед Богом мы ничего не можем скрыть. Ничего абсолютно. И у меня, кстати, скоро выйдет еще одна проповедь. И это тема, которая меня очень глубоко затронула. Это жизнь, смерть и служение Иоанна Крестителя. И там как раз-таки Ирод дрогнул от того, что ему однажды Иоанн сказал о том, что от Бога ты не спрячешь никакое слово. Но что интересно дальше. Филадельфийскому периоду он то же самое говорит. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон», то есть не удалится, «и напишу на нем имя Бога моего», то есть человек будет носителем Божьего имени, «и имя города или града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». 12 стих. «Спасенные будут на челе своем», да, как здесь написано, иметь вот это имя, свое, скажем, особое, новое имя, имя Иисуса, которое он даст им. Это потрясающая истина. И он опять же говорит, побеждающему, то есть, или, точнее, 12 стих, побеждающего сделаю столпом. Значит, человек, или как бы победа, это всегда результат какой-то борьбы. Победа, это всегда результат какого-то усилия или состязания. Но вот теперь подходим мы к 7 периоду, Лаодикия. И это, как мы понимаем по пророчествам, это сегодняшние дни. Когда он здесь говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь. А каждому периоду он говорит, я знаю твои дела. И здесь он говорит, я знаю твои дела. Ты не знаешь, а я-то знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. И поэтому он говорит, советую тебе купить у меня и золото огнем очищенное. А за что грешник может купить? Конечно, только за свои исповеданные грехи. Да, так получается, за вот эти лохмотья. Но что он интересно здесь тоже говорит? Покайся. Кстати, всем то же самое сказано. Покайся. И вот 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И опять же, классическое добавление, это стиль очень понятный Новому Завету. Христос заканчивал проповеди словами, не такими. Слышали, да, тебя касается, да-да, мужчина, да, или женщина, пожалуйста. А он говорит, имеющие уши, пусть слышит. У кого нет ушей сегодня? У всех есть уши. Поэтому кто слышит, услышал, тот должен и услышать по-настоящему, да. Поэтому он здесь говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Какая великая честь! Как Христос щедро вознаграждает победителя! Но теперь, если посмотреть на Ветхий Завет, например, первое послание, или точнее книга «Первая Паралипоменон», историческая книга, мы находим здесь в 29 главе 11 стих, когда Давид объявляет народу вот о том, что у них, скажем, большие сокровища есть для храма, да, вот, и Соломон здесь участвует уже, как бы, и вот молитва благодарности начинается, 10 стих, «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века, твое, Господи, величие, могущество, слава и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое, твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий.
и богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить.

крепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Смотрите, как Давид умел говорить о Боге. Вот почему сегодня важно нам с вами тоже очень четко понять, а кто такой Бог? Почему побеждающие, вот в книге Откровения, они победители? Ну, не может быть в человеке много силы. Возьмите, к примеру, я недавно слушал интересную проповедь о Самсоне, о самом сильном человеке планеты. Возникает вопрос. Смотрите, Бог показал самого умного человека планеты, самого сильного человека планеты. Это Самсон, потом Соломон, да, самый мудрейший. И показал их слабые стороны. То есть то, к чему человек стремится, вот это даже передача. Самый умный, да, там самый сильный, самый смелый. А он говорит, ну вот, был уже такой, вот ты к этому идешь. А давай посмотрим, какие есть у этого минусы и плюсы. И ты подумаешь, надо ли тебе это, или ты будешь благодарить Бога за то, что у тебя есть. И вот интересно, что когда мы начинаем смотреть, скажем, на вот эту историю Самсона, да, он сильный, да, он крепкий, да, он может взять городские ворота на плечи и понести. Он сломал дом, где 3000 человек погибло, то есть там явно было и вмешательство Божие. И Бог показал, сила Самсона не в его бицепсах, трицепсах, дельте, я не знаю, там во всех прессах и всем остальном. Нет, сила Самсона, она была в том, что он был назареем и он был верен Богу. Как только он перестал быть верен Богу, его сила покинула его. И так написано потом, что потом начали отрастать волосы его, и стала как бы у него появляться эта сила, чтобы он не забыл, что Самсон... Ты сильный, потому что Бог с тобой, потому что Бог за тебя. Возьмите Давида, когда он на поле с Голиафом дерется, и он принес победу. Кто? Мальчишка, причем без амуниции, просто с вот этой веревкой, с прощой, с камнями. Он вышел против вооруженного, ну, как говорят, да, до зубов. Действительно, он был вооружен. Щит, меч, копье, там латы, все-все-все. Шлем, и вот выходит Голиаф, он аж оскорбился, что-то как на собаку, говорит, вышел на меня с палкой, снял этот шлем, и в этот момент прилетел туда камень, в лоб, конкретно в лоб, заметьте, не в глаз, не какое-то ранение, разительно, и потом он был обезглавлен. Так вот, что интересно, что победа, это всегда результат, еще раз повторим, борьбы, но победители, это люди, которые... борются с чем-то очень важным, с чем и Бог борется. Они не с Богом борются, они вместе с Богом борются с чем-то другим или с кем-то другим. А кто же все-таки противоборствует Христу и Богу? Конечно, князь мира сего. Это дьявол, это сатана, это тот, кто толкает нас на искушение. Почему молитва «Отче наш» говорит «не веди меня во искушение» или «нас во искушение»? Казалось бы, ну что, ну и пусть буду я в искушении. А потому что ты можешь не устоять, ты можешь упасть. Если кто-то пил когда-то, да, и проходя вот этими пивными ларьками всевозможными, может появиться искушение один глоточек сделать, встретить друга там какого-то, который липучий будет, как банный лист, да, и который начнет брать на это слабо, а тебе слабо, а выпить, а немножко и так далее. И поэтому интересно, что, еще раз надо сказать, победа, любого из нас. Это результат силы Духа Святого и Бога в нас. Давайте посмотрим еще на, скажем, один пример. К примеру, книга «Екклесиаст». Опять же, тот же самый мудрый человек планеты, Соломон, «Екклесиаст», он говорит в 9 главе 11 стих. Он говорит вот такие слова. «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Вы, наверное, слышали, что где-то там в Москве или где-то зарезали чемпиона мира по боевым там искусствам в ресторане вот так просто со спины ножом и умер. Умер хороший человек, да, парень, который занимался спортом, тренер. Случай. Мы называем это роковым случаем. И поэтому он говорит, не думай, что если ты храбрый, победа будет твоя. Сколько людей сегодня гибнет по тому, что кто-то допускает какие-то вещи, и гибнут совершенно невинные люди. Поэтому он допускает эту мысль и говорит, доверяй Богу. Начинай день с Богом, заканчивай с Богом.

И тогда у тебя не будет вот этой самонадеянности, что я храбрый, я сильный, меня никто не одолеет. Всегда может быть что-то иначе. И посмотрите, опять же, вот если взять, к примеру, фильм, когда люди сегодня смотрят фильм. О, как прекрасно, да. Бежит в последнюю секунду, хватает, запрыгивает. А теперь вспоминаем, а как снимают эти фильмы? Сколько дублей делается для того, чтобы снять вот тот самый удивительный? И когда человек не понимает этого, ему кажется, вот как должно быть, вот, посмотрите, безошибочно. Кстати, когда-то в армии мы смотрели еще эти фильмы про Джеки Чана, он там сам участвовал в этих сложных фильмах, и потом всегда частенько было там, да, после фильма, а как снимался, и как он падает, и как он не успевает, и как он там срывается. Вот так в жизни происходит. Жизнь – это не кино. И поэтому, если мы хотим победить, мы должны понимать, что могут быть и не только победы, а и поражения. Поэтому Господь говорит о том, что праведник может 7 раз упасть, и он встает. Вот в чем его сила. И я не видел еще непобежденных людей, да, в боксе или еще где-то. Всегда наступает момент, когда вот у него будет 19 побед, 20 побед, 30 побед, но потом обязательно наступает одно поражение. И просто нет времени об этом говорить, но вы это все прекрасно, я думаю, понимаете. Но есть еще одна очень важная победа, ну, как бы я в завершении бы хотел вот о ней сказать. Посмотрите, когда мы, например, смотрим на первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. О, это прекрасные слова. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. И вот здесь речь идет о очень серьезном враге. Враге моего тела и вашего тела, и нашей всей жизни. И вот здесь четко сказано, да, из 1 Коринфянам 15:55. Смерть, где твое жало? Ад, или в древнееврейском шеол, могила, темное место, не в смысле место мучения, нигде такого нету в Библии. А речь идет о том, что могила – это самое страшное для человека. Все, все закончилось. Он говорит, где твоя победа? А почему? Потому что он выше говорит, что вот этому тленному телу, грешному, смертному, разлагающемуся, дословно гниющему телу, должно или надлежит облечься или переодеться в бессмертное. Вот она победа, вот к чему ведет Господь. Не просто, чтобы мы на земле были успешные бизнесмены, ларьки у нас там, торговля, не знаю, контракты. Вау, как все это круто. Христос говорит, земля и все дела на ней сгорят. Это глобальное видение. Да, Он дает успех. И Он даст успех своим детям, верным детям, чтобы они были успешны в бизнесе, успешны во всем. Но не всегда так может быть. И это не закон Мидиан и Персов, что если я с Богом, значит, у меня будет успех. Есть еще один враг, который меня, вас, он терпеть не может. Он хочет, чтобы мы плакали, чтобы мы болели и чтобы мы умирали. Что сегодня и происходит. Вот почему Христос говорит, в последнее время будут глады, голод, моры, болезни, да, землетрясения по местам, а мы видим, что их больше, больше, больше, и в 2000-х годах их стало настолько много землетрясений, что люди уже на это обращают внимание. Про эпидемии, я не знаю вообще, стоит ли говорить, сегодня телевизор, у нас сейчас нет телевизора, но интернет пестрит, пандемия, волна вторая, третья, испанский там, еще какие-то там эти всевозможные болячки, холеры и прочее, сейчас какой-то индийский штамм и прочее, прочее, прочее, вирусы. Всех уже трясет от этого. Люди начинают делиться на тех, кто с масками, тех, кто без масок. То есть и жизнь стала другой. Так должно быть, так предсказано. Поэтому мы должны победить. Мы должны выйти из этой проблемы победителем, потому что он говорит, с нами есть кто-то посильнее. И он говорит теперь смерти, где твоя победа? Все, ты больше не можешь победить. И вот посмотрите, как он здесь говорит в 56 стихе. Кстати, интересный текст. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. То есть, но в другом переводе там совершенно по-другому это звучит. То есть, принцип, чтобы понять, что такое грех, может открыть только закон и ничто другое. Не просто мои понятия, что я скажу, знаете, я не считаю это большой проблемой. Ну, допустим, сегодня люди спорят, списывать на экзамен.

времени. Это грех или не грех? Это преступление или нет? И есть люди, которые говорят, да никакой проблемы. Человек стрессует, он сидит на экзамене, у него отключается, но надо убрать от него стресс, даже если он там подсмотрел, что да это не проблема. Слушайте, люди, да все по-другому работает. А есть люди, а особенно там Германия, да, западные страны, для них списывание это равносильно, я не знаю, преступлению пожизненным наказанием караемому. Так вот и сегодня, да, многие спорят, а это грех, а это не грех, а я думаю, не грех, а я думаю, грех. И дошло до того, что уже и однополые отношения не грех, потому что их стало много, еще что-то не грех, и пьянство не грех, ну потому что так кажется. А он говорит, закон должен это определить. И 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Кого надо благодарить за победу? Господа нашего, который Иисусом Христом помог нам победить. Кстати, между прочим, еще есть в двух посланиях, ну или скажем, есть послание, есть Евангелие от Иоанна, есть послание от Иоанна. Так вот, в первом послании от Иоанна мы находим, интересно, где дважды апостол Иоанн обращается как раз-таки к юношам. И обратите внимание, как это звучит. Он говорит в 13 стихе 2 главы, да, и в 14 стихе. И вот он говорит здесь, 13 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала», то есть Господа. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». У юноши есть эта страсть к победе, да, и он говорит, вы победили. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Дальше опять он как бы повторяет. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Да? Он говорит, познали сущего, познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукавого. Вот оказывается, где суть победы. Как можно победить лукавого, если в молитве Отче наш, он говорит... «Избавь от лукавого и не веди во искушение». Да потому что ни один человек не может победить лукаво. Это невозможно физически вообще никак, потому что он превосходит нас силой, крепостью и мощью. Но есть тот, кто его уже победил. И поэтому посмотрите, как красиво в книге Откровения уже. Опять же, мы начали с книги Откровения, друзья. Я хочу закончить книгой Откровения, 12 глава. Обратите внимание. 11 стих. Речь идет о победителях. Победителях дьявола, победителя искушений, победителя вот этих соблазнов, которые он всем посылает. Поэтому так и написано, победить лукавого, это значит победить все его хитрости, все его лукавства. Так вот, интересно, здесь сказано о победителях так. Ну, давайте с 10-го, наверное, даже лучше стиха прочитаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Вот вскрылась его сущность, что он постоянно наговаривает, постоянно вот эти вещи, да, как бы угнетательные говорит. «Но они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот интересно, что в другом переводе, немножечко по-другому, но очень близко к тексту сказано так. «Они победили его из-за крови Агнца». То есть благодаря тому, что была пролита кровь, и там на Голгофе был настоящий победитель. Почему? Потому что он вышел из могилы, и как написано, ад, где твоя победа? Все, ты больше не можешь удержать. Христос воскрес. И после этого он говорит, и они победили его из-за крови Агнца, потому что Иисус был с ними и словом своего свидетельства. То есть своей личной жизни, своего свидетельства о Боге, о своей вере. И он говорит дальше, не возлюбили души своей даже до смерти. Между прочим, там написано о том, что они победили как раз-таки благодаря тому, что они держались за Христа. И даже перед лицом смерти они не полюбили свою жизнь больше, чем послушание или своего Господа. Вот как бы точнее перевод. То есть они любили Христа.

до конца. И это важно. Поэтому сегодня, друзья, дорогие мои зрители, дорогие все, кто сегодня смотрят, и может быть сегодня кто-то повержен, кто-то вообще забыл, что такое победа хотя бы в маленьком. Я хочу вам сказать очень добрую весть. Христос хочет, чтобы вы победили лукавого. Да, может быть, что-то не удастся кому-то. Кто-то тяжело работал и не смог так много заработать. А кто-то меньше работал и больше заработал, потому что, не знаю, доллар подскочил или упал. И он за счет этого что-то смог заработать. Но, когда мы говорим о настоящей победе, мы идем с тем победителем, который уже сатану победил. А теперь, когда мы с ним, мы сможем победить абсолютно любые грехи, любые проблемы, любые зависимости. И не надо недооценивать Бога. Вспомните, как Давид восхвалял Бога. Твоя победа, твое величие, твое могущество, твоя сила, твоя мощь. Господь велик. Поэтому, друзья, давайте благодарить этого Бога. Давайте перед ним повергать свои нужды, рассказывать ему о своих проблемах и у него просить эту победу. И радоваться этой победе, даже маленькой. Может быть, кто-то похудеет немножко и поблагодарит Бога. И это маленькая победа в его жизни. А может быть, кто-то примет Христа в свое сердце. Или еще что-то произойдет. Но это маленькие победы. И их сатана очень не любит. Он очень любит, когда люди катятся вниз. Когда у них нет побед. У них только поражение за поражением. Вот почему он написано «клеветник» день и ночь. Когда мы спим, он клевещет на тех, кто с другой стороны земного шара. Когда они спят, он на нас клевещет. Постоянно. Поэтому пусть Господь нас сохранит и даст нам настоящую победу. Вот ту вкусную, да, как когда-то воспевали ее. Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Христос за ценой не стоял для того, чтобы дать нам эту победу. Он уже победил, а теперь борется вместе с нами. Какая удивительная тема. Я так благодарен Богу за это. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня, открывая Священное Слово, мы увидели, что Ты хочешь, чтобы было больше победителей. Мы видим, Господи, как непросто бороться сегодня с сатаной, с искушениями, с трудностями, с грехом, с зависимостями. Но, Боже, мы сегодня увидели в Слове Твоем, что вся сила у Тебя. Ты мощный, Ты великий Бог. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого, кто сегодня слышит эти слова, чтобы имеющие уши слышали, что побеждающий будет спасен, он будет в небесном царстве, у него будет белая одежда, у него будет новое имя, у него будет белый камень, он будет сидеть со Христом на престоле, потому что он победил, потому что он не сам побеждал, а с тобою побеждал. Господи, дай нам эту веру, дай нам эту победу, дай нам эту возможность всегда Тебя за это благодарить. А Тебе да будет слава и честь и хвала великому Богу. Аминь. Итак, друзья, я желаю вам побед, побед в вашей жизни, чтобы вы не падали, когда у вас будет проблема или плохо. Помните, что мы держимся или можем держаться за руку победителя. Пусть Господь вас благословит. Позвольте еще раз напомнить. Если вы еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Делитесь тем, что вам понравилось. Если вы чувствуете, что это будет полезно для кого-то, это тоже будет и нам приятно, и вам будет также благословенно, потому что добрые вести всегда должны найти своих слушателей. Если у вас есть какая-то реакция, есть свое мнение, пожалуйста, напишите это в комментариях. Можете поставить лайк, можете нажать на колокольчик, и тогда вы не пропустите новые видео. Я желаю вам благословения, я желаю вам побед и всего самого-самого наилучшего.

Когда закончилась война и прекратился пули свист, не стало танков у окна и небосклон на утро чист, когда в траншеях свежий мох, когда не тронута роса, не слышен больше тяжкий вздох, но светлых песен голоса. Когда закончилась война, рассеялся тяжелый смог, вдруг опустели города, без тех вернуться кто не смог. Замолкли залпы, села пыль, открыли ставни у домов, и непривычный робкий штиль окутал замеревший кров. Но в памяти моей навек героев наших имена мы будем помнить много лет, чтоб снова не пришла война.

0: Вы помните, как началась война?
1: Я еще до войны взятый был. В 40-м году до войны. А потом меня там застала война. Я там остался.
0: Сколько вам лет было?
1: 20 лет мне было, как мальчика в армию.
0: Угу.
1: Вот. Меня взяли. А потом война началась. И я там остался.
0: Верили вы в Бога на войне?
1: Я верил в Бога. И с самого начала. Почему меня Господь оставил там? Почему меня хранил? И до сих пор я 32 года уже в церкви. Вот. И до сих пор мы с женой ходим в церковь.
0: Можете ли вы сказать, что вера в Бога – это то, что вам давало надежду во время войны?
1: А вот именно что Он сохранял меня. И я чувствую, что что-то со мной есть, что Господь со мной. У нас сына не было. Господь нам сына дал. И Он тоже пошел по нашим путям. Значит, мы признаны Богу служить.
0: Помните день, когда объявили о победе? Что вы почувствовали?
1: Победу почувствовали, что, думаю, кончилась война, наверное, нас отпустят. Нас домой надо, а нас не отпускают. Почему? А там голод, в 107-м голод, а вам еще 70 грамм дают, а вы просите. Приехали с Японии, и из Воронежа я домой нас только отправил.
0: У вас так много медалей. Какая из них для вас самая ценная?
1: Да я не знаю, какая медаль. Если вот уж...
0: Так. Ну, а что нужно сделать, чтобы получить медаль?
1: Мы восстанавливали мосты и дороги. Войска надо пропускать, надо вперед. Так вот... Вот что делать. Мне досталось это чудо. Как Господь сохранил меня.
0: Что было самым запоминающимся на войне?
1: Что запоминаю? Кончилась война. Чтобы дома отпустили. Вот только что. И каждый человек ждал только. Я в 40-м ушел, а в 48-м пришел.
0: Что бы вы пожелали молодым людям, которые знают о войне только понаслышке?
1: Я, по-моему, ни о чем молодец сказал, чтобы не было войны и все, что. Только так. Только Бог.
2: Моего прадедушку звали Михаил Васильевич Ручков. К сожалению, я никогда не была

знакома с ним лично, но я слышала много рассказов от моей бабушки, от моей прабабушки, от папы. Он был действительно героем, и с самого начала у него сложилась очень сложная судьба. Он родился в 18 году, и его детство было сложным. И когда ему исполнилось 18 лет, он очень мечтал получить образование, он стремился к познаниям.

0: под Ленинградом. 4 года в те времена служили. И когда ему уже, у него уже заканчивалась служба, буквально 2 дня перед тем, как ехать домой, он находился в этот момент на корабле, и началась Вторая мировая война. И произошла такая история, он чудом остался жив, потому что началась бомбежка, и он находился на задней части корабля, а те, кто находились на передней, туда попала бомба, и половина экипажа, они погибли. И они чудом доплыли до берега и остались живы. И их сразу же послали под Ленинград. Тогда произошла блокада Ленинграда. И так получилось, что он сразу со службы в морфлоте отправился на войну. И только через 8 лет попал в Горький, в свой родной город. И мой прадедушка так и не смог, к сожалению, получить образование, но война научила его таким качествам, как храбрость, как ценность. Он ценил действительно жизнь по-настоящему, и вообще война многих научила этим качествам. К сожалению, многие сейчас этого не понимают. Поэтому я считаю, что не просто нужно помнить об этом нужно всегда думать, об этом никогда нельзя забывать. Это то, что сделало наше будущее, то, что сделала наша жизнь сейчас. И я безумно благодарна всем, кто погиб, всем, кто сражался за нашу землю, за жизни людей, кто не боялся. Это очень ценно, и я горжусь тем, что в моей семье был такой прадедушка, и что он действительно был героем. И также, что все, кто участвовал в этой войне, они были героями и навсегда останутся героями в наших сердцах.
1: Мой дед Баранушкин Михаил Андреевич, ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну со второго дня войны и до последнего, и даже более того, приехал и вернулся домой в свою родную деревню Нижегородской области, только вообще в конце 45-го года. 23 июня моего дедушку уже призвали в армию. Вот. Он был и стрелком, был минометчиком, был даже адъютантом у командира. В общем, он воевал, он на Кавказе, оборонял Кавказ. Затем он был в Крыму и дошел до Украины в конечном итоге. Истории от дедушки были, конечно, невероятные. То есть выживание там было практически чудом. То есть каждый день, каждый какие-то... всегда одни сплошные практически чудеса. То есть вот шансов выжить, ну, очень всегда мало, потому что сколько у него друзей, он всех, с кем он общался, практически все погибали. То есть получалось, что вот идут двое, вот они идут, например, там сели поесть у двух домов, и вдруг откуда прилетел самолет, дом взорвался, вот его товарищ, вот вообще все, ничего от него не нашли, а вот он каким-то чудом остался живой. Подвиг, оказывается, войны совершили не только наши дедушки на войне, оказывается, наши бабушки, которые остались без своих мужей, они совершили еще больший подвиг, потому что жизнь во всех наших селах, а в которых жило 80% населения, была еще тяжелее, чем даже на войне. В общем, вся страна – сплошной подвиг. Во время войны у дедушки даже была медаль за отвагу. И был случай очень интересный, где он просто огромное количество народа, я уже не помню там сколько, спас из окружения. Вот, то есть были истории, где многие приходилось рисковать жизнью, где практически из группы людей там ходили в разведку, и выживал только он один, и то только потому, что целый день просидел в реке Тереке на Кавказе, просто спасаясь от обстрела, когда все погибли, и он остался, ну, вот, чудом не замерз. Одна из интересных, любопытных историй, которую мне дедушка часто рассказывал, из-за чего он всю жизнь после войны не ел халву, растительное масло. Дело в том, что когда он на Кавказе в обороне, они несколько много месяцев обороняли завод по производству растительного масла и халвы. Просто брали вот такой кусок, вот просто вот отламывали, там уже все бросили, все заводы, огромный кусок отламывали, в рюкзак клали и шли там в свои окопы вот сторожить целые сутки, не вылазя, вот они на обороне. И вот нужно сутки вот есть, хочешь этот кусок, просто так вот отковыриваешь из рюкзака и ешь. И хлеб, и маслом это все запиваешь. Ну, то есть это, ну ладно, вначале, казалось бы, халва, это же просто замечательно, так можно воевать просто. Но через несколько недель и месяцев уже просто это уже... Вот. И после войны мой дед просто всю жизнь просто не ел больше халву и растительное масло. Моего дедушку периодически приглашали на все праздники, Дни Победы. Ну, конечно, да, он много очень проводил всяких рассказов. В школы ходил, его приглашали. То есть детям рассказывал о том, что это такое вообще война. Война, конечно, со слов дедушки, дело

0: такой не очень хороший, и было бы здорово, чтобы этого вообще больше никогда не было. Потому что какие бы подвиги ни были, как бы мы сейчас их бы не говорили, какие они замечательные, как это все в кино показывают, но, в общем, все это страшно, и лучше, чтобы всего этого никогда не было.
1: День 9 мая связан у меня прежде всего с образом моего дедушки. Папа моей мамы, его фотография у нас дома стояла в рамочке. И вот все детство у меня пронеслось невольно с его образом. Это такое уже немолодое, уставшее от болезни лицо, но, знаете, такое доброе, такое гармоничное, такое спокойное и, можно назвать, наверное, счастливым. Потому что мама о нем отзывалась всегда очень с такой нежностью, теплотою. Она все время говорила о том, как ей его не хватает, как она его любила, как она тоскует по нему, как любил он свою жену, мою бабушку, как он любил своих дочек. А у моей мамы с ним особые отношения сложились. И невольно вот этот вот образ 9 мая складывался у меня с детства именно вот с его вот этого образа, вот этого мужского. И когда я стала подрастать, я, конечно же, стала задавать вопросы не только о том, какой он был человек, мне было интересно, где он воевал. Что я особо запомнила из рассказов мамы, это как они находились под Винницей и попали в окружение. И они оказались в какой-то вот, ну, большой яме, или вот как это вот называется, где вот солдаты прятались. И их засыпало большой-большой кучей грязи, песка, мусора, ну все. И все это, видимо, проникло в дыхательные пути моего дедушки, что привело к тому, что он долгое время после войны лечился от туберкулеза. Ну и умер он вот, от этого заболевания. Но это не мешало ему любить. Вот даже когда он лежал уже на кровати, не мог вставать, он, мама рассказывала, так нянчился со своими внучками, вот с моей сестрой, со мной. И вот в этот день особенно у мамы такое настроение более трепетное, она о нем особо еще чаще рассказывает в последнее время. Моя мама с папой ходит вот в бессмертный полк. Они сделали вот увеличенную фотографию того образа, который я помню с детства, где дедушка был. И мы вспоминаем невольно, а можно даже сказать, именно о нем мы в этот день вспоминаем, больше грустим. И знаете, я вот сделаю все от себя зависящее, чтобы мои дети и мои внуки знали про моего дедушку, Барышева Николая. И каждый вот этот праздник, 9 мая, когда мы отмечали, я своим детям уже рассказываю о том, что у них был такой прадедушка, такой герой, который не только защищал нашу родину, но и умел любить.
2: 9 мая – это не громкие слова о победе. Это воспоминания моего прадеда, которые вызывают у него слезы. Ему было больно об этом говорить, ведь он видел так много страданий. Они не хотят говорить о войне. Они бы хотели, чтобы ее никогда не было. Там, на поле битвы, они жили только надеждой на возвращение домой. И сейчас, когда над нами не взрываются снаряды, нам тоже нужна надежда. Мы знаем, что вернемся домой.

0: Дедушка, а сколько тебе было лет, когда ты пошел воевать?
1: 17.
0: Это в 41-м году?
1: Да.
0: А тебе хотелось идти воевать?
1: Когда было мирное время, хотелось в армию идти. А когда война, так не, едва ли кому хотелось.
0: А куда тебя сначала направили, когда тебя забрали?
1: Вот попал я в авиацию.
2: Дедушка, а скажи, пожалуйста, что такое для тебя война?
1: Были страшные боевые тревоги, вот, различные взрывы. После окончания хотелось все забыть, потому что были огромные кровопролития и голоса разорванных трупов. Взывали о помощи, а помогать было некому, да и нечем. Результат войны – это истребление народа. Больше ничего. Ведь война – это ведь не завод и фабрика стоит на одном месте. Как устроился человек, так и работает до смерти. Тут прорыв, нету людей. Там совсем немножко осталось. Вот берут, заполняют. А кто-то был. Приказ, что сказали, то и выполняй.
3: А тебе было страшно на войне?
1: Конечно, страшно. Мы находились в землянке. Ну и вот запели песню. Вот я умру, похоронят меня. И родные не узнают, где могилка моя. Вот. Тут слышим голоса плачущих. Собрались народ. Так, это было в Смоленской области. Мы уже взяли Смоленск. Спрашивают, а вы, ребята, плачете ли? Ну, а мы так спокойно отвечаем. А чего нам плакать? Умирать не миновать. Да. Мы уже вроде, как бы сказать, вот ответ наших голосов говорил о том, что мы уже привыкли к этому. И для нас уже было не страшно. Вот некоторые говорят, ну, к страху разве можно привыкнуть? А вот я говорю, что мы привыкли к страху.
3: А какой для тебя самый страшный был момент в войне?
1: Были мы на обороне Москвы 7 суток без хлеба, без воды. Вот этот момент был самый страшный, потому что голодному умирать страшно. Вот и все только думали, теперь бы поесть и умереть. Вот так говорили. Смерть уже не боялись. Ну а потом откуда-то привезли кухни, сварили, нас накормили и пошли вперед. Смоленск взяли, но взяли что мы? Только щебень от камней, а от деревянных построек пепел, угли. Да. Весь Смоленск был разбит, ни одного дома не было, не осталось, а тюрьма осталась цела. Страшно было тогда, когда бомбит авиация. Потому что если стреляет артиллерия, здесь можно еще рассчитывать, ага, недолет.

перелет. Третья в цель. Бежи, спасайся. Это можно. А от авиации вот здесь уже страшно. Не можешь подобрать место спасения. Ранение получил. Да. И вот у меня осколок попал сюда, вот в правый висок. Глаз у меня вышел из строя. Начальник госпиталя приглашает. Идите. Ну, ты куда хочешь? Я говорю, ну, куда я хочу? Есть органы власти, куда пошлют? Он говорит, да, ответ правильный. Ну, ты, наверное, думал домой. Да. Ну, и он прямо сказал, ты сейчас будешь направлен на передовую линию, делать, строить летные площадки для истребков. Когда идут наши ИЛы, тяжелая авиация, бомбить тыл врага, вот, то наши истребки, их маскировку эту отнимаем, и они как все равно птицы, раз, вылетают и прикрывают вот этих бомбардировщиков. Да. Живых моих товарищей нет. Когда год моего призыва, нас было в селе 80 призывников. Вот. А после войны осталось всего 5 человек. Вот. И теперь из-за всей этой группы вот, остался я один –

0: А что для тебя значит победа в этой войне?
1: Радость была великая. Вот. Нет слов, чтобы обсказать эту радость.

0: Дедушка, а что бы ты пожелал вот всем нам, кто сейчас живет на земле?
1: Желательно, чтобы было мирное небо. Так, чтобы было всем хорошо. Чтобы было все мирным путем, мирные договоры и счастливая жизнь для молодежи.
2: Спасибо за то, что я есть.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, поздравляем вас с праздником Великой Победы. В эфире программа «Возрождая Россию». День Победы – особый всенародный праздник, так как Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. У каждого из нас есть предки, которые воевали либо трудились в тылу. Кто-то пережил плен, ужас и боль оккупации, горечь утраты близких – и, наконец, радость победы и наступление мирной жизни. Жизни, в которой нужно восстанавливать разрушенное и растить детей. Это наша общая история, общая память. С нами член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: День Победы – это такой особый праздник в числе всех государственных праздников в России. И, в общем-то, достаточно сказать, что со времен Советского Союза, как это был один из основных праздников, так и сейчас это, пожалуй, главный праздник – главный государственный праздник в нашей стране. И также это праздник всенародный. Олег Юрьевич, что для вас этот праздник?
1: Да, вы знаете, когда я подхожу к этому празднику, и в сам праздник 9 мая, я всегда вспоминаю свое детство. То есть для меня это праздник моего детства, потому что 9 мая... Вместе со своим старшим братом, вместе со своими родителями мы всегда навещали наших ветеранов. Мы жили в одном городе с моим дедушкой и бабушкой по маминой линии. И вот как раз они были ветеранами войны. Дедушка Алексей Семенович, у него украинская фамилия, украинские корни, Иванюк. Вот этот дедушка прошел через всю войну, с самого первого дня, с 22 июня и вплоть до 8 мая, до Дня Победы, он был на фронте, он имел две звезды, красных звезды ордена, это высший был тогда для офицеров орден, он имел два ранения, вот именно, наверное, за эти ранения он и получил эти ордена. Сражался дедушка и под Москвой в лыжном батальоне, и потом в железнодорожных войсках он наводил переправу, когда наши войска шли туда, на Европу, на Берлин. И у дедушки сохранились фотографии в его альбоме, где он стоит возле Рейхстага в мае 45-го года. Эти фотографии мы, конечно, бережно храним в нашей семье, у наших родных и близких. И вот мы навещали его каждый 9 мая. А его жена, моя бабушка Марья Дмитриевна, она всю войну работала медицинским работником в госпитале в Рязани, выхаживая раненых. Кстати говоря, именно в Рязани она обслуживала тот госпиталь, который формировался польская армия Людова. Вы знаете, что она воевала тоже с фашистами. Вот это была специальная польская такая армия сформирована. И вот она ухаживала за этими польскими солдатами, офицерами в госпитале, за ранеными. Вот когда мы были в гостях у бабушки и дедушки, я помню, мы говорили о Дне Победы, но дедушка, как фронтовик,

0: не очень любил рассказывать вот эти военные истории. И он всегда говорил, что нам, внукам: дорогие мои, вы вот смотрите эти фильмы, которые показывают про войну, но, к сожалению, все было там не так, как в фильмах вот показано. А война – это и кровь, это и боль, это и страдания, это и ужас, это и страх перед смертью, что естественно для человека. То есть это самые-самые война негативные, значит, воспоминания вот в его жизни, несмотря на то, что он победителем был, да. И вот только сейчас прошли многие годы, я уже стал старше, стал понимать дедушку, потому что, к сожалению, военные действия в наше время в разных горячих точках продолжаются. И я был свидетелем, в общем-то, некоторых таких вот моментов горячих точек. И я понимаю теперь уже лучше моего дедушку, почему вот он так не очень-то любил рассказывать о войне. Я думаю, что настоящие ветераны, они именно вот так вот себя ведут, кто воевал. А по отцовой линии, мои бабушка и дедушка жили в другом городе, в Рязани. Вот, они тоже участники были войны. Дедушка и на фронте воевал, Дмитрий Федотович, и потом всю войну был офицером, преподавателем в военном училище в автомобильном. Вот. А бабушка, она вместе с моим отцом, вместе с дядей, с тетей, оказалась на оккупированной территории. Она пережила все ужасы оккупации под Смоленском. И тоже она рассказывала про войну с другой стороны. Она рассказывала о тех немцах, о той части, которая стояла там под Смоленском, вот, где они были в оккупации. Вы знаете, она тоже говорила, что среди вот захватчиков были разные люди. Были вот эти вот злодеи войска СС, которые творили злодеяния на нашей территории, в других странах. А были простые солдаты, рабочие, там, крестьяне, которых погнали на войну и которые тоже страдали также вот с той стороны, испытывая ужасы войны. И вот эти люди, простые люди, немецкие солдаты, которые, может быть, поневоле были отправлены Гитлером на войну, они старались как-то этим детям помогать, давать там кусочек хлеба, потому что у них были свои семьи. То есть, вы видите, вот о войне я слышал с разных сторон. И со стороны вот тех, кто был на оккупированной территории, как мой отец и моя бабушка, и со стороны тех, кто трудился в тылу, как моя бабушка по маминой линии, и со стороны моего дедушки, фронтовика. И поэтому я имею, конечно, вот такое представление по рассказам моих дедушек и бабушек, и моего отца, он тоже что-то помнит из периода оккупации, хотя маленьким был, но тем не менее. Вот война не так далеко от меня, так скажем, от моего поколения. Не так далеко, как от моих детей, внуков будущих. Для них уже эта война будет известна только по видеоматериалам, по фильмам. Вот что для меня война, что для меня победа. Это праздник детства, связанный с историей моей семьи.
1: Олег Юрьевич, я тоже могу сказать, что фронтовики очень не любили вспоминать о реальных событиях военных. Сколько я не спрашивал своего деда, он также старался уходить от каких-то таких вот вопросов. К сожалению, его уже очень давно нет. А когда мы говорим о памяти, наверное, стоит задать вопрос: а зачем нам помнить это, если сами фронтовики старались об этом забыть?
0: Да, вы знаете, сейчас это очень актуальный вопрос, который стоит перед жителями и России, и других стран. Это была мировая война, и практически все страны принимали участие в этой войне на той или другой стороне. Зачем нам эта память? Я считаю, что она необходима для того, чтобы эта война никогда не повторилась в нашей истории. Война, унесшая миллионы жизней, наверное, только в нашей стране свыше 20 миллионов человек погибло, никто до сих пор точно не может посчитать. И вот эта война не должна вернуться на нашу землю, и это зависит как раз от того, помним ли мы

0: об этой войне или нет. Если мы будем забывать историю своей страны, своего народа, то мы можем снова испытать ужасы войны, потому что мы видим те народы и те страны, которые не уделяют внимания этой тематике сегодня, забывают про великую победу, сносят памятники, там, могилы погибших солдатов. Мы видим, что в этих странах постепенно, но довольно быстро возрождаются снова движения, подобные тем движениям, с которых начался нацизм в Германии, фашизм в Италии. Вот. И это мы сегодня видим. Это вызывает очень большую-большую тревогу. И уже эти молодые люди...
1: К сожалению, это даже для нашей страны.
0: Да.
1: К сожалению, это даже для нашей страны характерно.
0: Да, и я хочу сказать, что, конечно, безусловно, и в нашей стране существует такая опасность. Безусловно, если мы не будем уделять внимание воспитанию наших детей, наших внуков, если мы не будем передавать вот эти вот воспоминания от наших дедушек, бабушек, от наших отцов и матерей нашим детям и внукам, то они, забыв про всю эту историю, могут попасть вот в сети подобных организаций, и это очень может плохо сказаться. Но и другой момент еще есть. Ведь вот хочу сказать, с точки зрения верующего человека, с точки зрения пастора, в Библии написаны такие слова для Божьего народа: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». И если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь постоянно напоминает своему народу, верующим, историю спасения. Даже повеление дает Господь израильскому народу, чтобы они постоянно повторяли своим детям, внукам слова, сказанные Господом Моисею, те заповеди, которые были даны Моисею. Для этого в Библии Господь повелел установить многочисленные памятники из истории, скажем, исхода израильского народа из Египта, да, другие исторические памятники, для того, чтобы люди смотрели на эти памятники, вспоминали свою историю. Потому что Господь, зная тот народ, который не помнит свою историю, не может оставаться народом. Он прекратит свое существование, он погибнет. Вот и с этой точки зрения мы тоже можем посмотреть на ваш вопрос, насколько важна нам память о войне. Это память об истории нашего народа. Она трагическая, эта история была. Никто не говорит о том, что все было гладко. И во время войны и мои вот дедушки и бабушки рассказывали о том, что было достаточно много, конечно, и несправедливости. И еще и до войны было сталинское время, были репрессии. Никто не собирается этих вещей скрывать. Но с другой стороны, понимаете, вот мы должны об этом говорить, да, о печальных историях нашей страны, но мы не должны умалять свою историю, мы не должны ее только в черно-белой краске красить и только говорить о негативном, только говорить о плохом, что у нас было. Потому что посмотрите на подвиг наших дедов и отцов, которые они совершили во время войны. Ведь этот подвиг, он достоин слов Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», говорит Христос. Вот они, не зная тогда, может быть, Библии, религия была тогда запрещена в сталинские времена, но они поступали порою так, как поступают верующие люди, знающие Бога. Господь тоже к ним обращался и на фронте, и в тылу, через их совесть, через их разум. И было очень много подвигов совершено. Почему мы не должны об этом говорить? Почему мы должны говорить только о плохом, о чем-то негативном? Ни в коем случае. Мы должны помнить подвиг наших отцов и дедов, и это наша святая обязанность.
1: В Евангелии написано, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
0: Совершенно верно.
1: То есть, на самом деле, во время войны было множество примеров, когда люди отдавали свою жизнь за других.
0: Да, и поступали так, как поступают, должны поступать верующие в Иисуса Христа, его ученики.
1: Есть еще такой вопрос. Память, ну, когда мы говорим о моей памяти, например, или вашей памяти. Память – это что-то личное. Ну, можно даже параллель провести, как вот о вере.

0: Люди говорят, что вера – это мое личное дело, она где-то у меня в глубине, и, собственно, моя совесть и все прочее, они показывают только, могут только показать мою веру. Вот память, она тоже, ну, такая глубинная, и у каждого она своя. Как вы считаете, нужны ли какие-то общественные мероприятия, может быть, государственные какие-то действия для того, чтобы была память не только своя, но и для того, чтобы поддерживать память всего народа?
1: Да, безусловно. Здесь я считаю, что должна быть ответственность нас, вот родителей, да, в воспитании наших детей и внуков. И, конечно, ответственность государства. Потому что если государство будет сносить памятники, запрещать какие-то памятные мероприятия, как это, к сожалению, происходит в некоторых странах сегодня, вот, то, естественно, что это будет плохой пример для людей, для граждан, для народа, и здесь будет трудно как бы передать эту память нашим детям и внукам и избежать вот этих вот проявлений нацизма современных, да, национализма, вот самых худших, как говорится, смыслов, да, этих движений. Вот, поэтому государство, на мой взгляд, должно подавать пример, должно поощрять проведение различных акций, посвященных Дню Победы, что делается в нашей стране. В нашей стране есть движение «Бессмертный полк». Я считаю, что замечательное такое движение, и благодарность тому или тем людям, которые придумали это движение, потому что вот я принимал участие вместе со своими детьми не один раз, значит, в этом шествии, когда мы брали портреты своих дедушек и бабушек, уже ушедших. И ведь тут важно в этих акциях что? Что во время этих акций наши дети видят других людей, которые тоже вот несут эту память о своих предках, да, которые рассказывают о своих там уже прадедах для детей, да, наших, делятся своими воспоминаниями. Когда они видят, что это не, они не одни, что это делает общество, это много людей, да, тысячи, десятки, может быть, сотни тысяч принимают участие в этих акциях. Это, конечно, воодушевляет. И нас самих воодушевляет. Вы знаете, у меня слезы были на глазах, когда я видел вот эти многочисленные портреты ушедших уже ветеранов, участников войны, когда я нес портрет своего деда, думая о том, что, наверное, может быть, эти люди где-то во время войны, и вот мой дед и эти люди встречались, может быть, воевали где-то, страдали, переживали, знали друг друга. И вот теперь они, конечно же, в памяти уже, то есть понятно, что они ушли, но они в памяти вместе с нами находятся. Это, знаете, очень сильно воодушевляет вот подобные акции. Ну, конечно, и памятники тоже, посвященные войне. Вот я иногда уезжаю так вот со своим братом старшим отдыхать в район реки Угры. И там проходила как раз линия фронта, и находится много захоронений. И мы видим, что за ними ухаживают добровольцы, участники поисковых отрядов, до сих пор находят могилы погибших солдат, неизвестных солдат, устанавливают их, значит, имена и находят родственников. И вот мы отдыхали там на Угре, видели эти захоронения, эти памятники. И это тоже, знаете, было очень-очень, ну, приятно, что вот не забыли тех людей, которые отдали за нас жизни, и их память поддерживается. Поэтому я вот что могу сказать, что, наверное, для наших молодых было бы полезно не только пройти там вместе с родителями, дедушками и бабушками в бессмертном полку, ну, когда это возможно сделать, но и, наверное, принять участие, может быть, вот даже в том, чтобы привести в порядок памятник, посвященный войне в твоем городе, в твоем селе, где ты живешь, что-то там покрасить, да, там оградку или звезду, и там прополоть травку, убрать территорию вот этого памятника. Это тоже будет такое хорошее такое дело, вот, направленное на то, чтобы наши дети сохранили эту память. И вот.
0: То есть важный момент, чтобы сохранить память, нужно участвовать.

0: Участвовать в каких-то действиях.
1: Да, да. Ну и, конечно, самое-то главное, понимаете, вот даже не сами по себе памятники, они лишь напоминания, да, чтобы мы не забыли. А самое главное для нас – это люди. И сегодня еще, слава Богу, живы и некоторые ветераны дожили, да, вот долгожители наши живы, которые участвовали в войне. Вот. Их мало осталось, но все-таки они еще есть. Но и самое главное, сегодня очень много вот таких, как мои родители, людей, переживших войну в детстве. Их называют сегодня «дети войны». Дети войны, им уже за 80, но они, или в районе 80, но они помнят и войну, и послевоенные годы. И для нас тоже важно, чтобы мы пришли к ним, поздравили, что-то сделали, помогли им, оказали им помощь реальную, особенно для молодежи. Это и им будет приятно, и для молодых людей это будет учить уважать своих родителей, потому что заповеди, есть же заповедь, пятая заповедь, почитай отца и мать твою, да, и умножатся лета твои на земле, говорит Господь. Вот, такое отношение к пожилому поколению, к ветеранам, оно, в общем-то, как Господь говорит, служит для продолжения жизни самих наших вот детей, нас и наших детей, внуков. То есть нам на благо, если мы будем уважительно, с заботой относиться к людям старшего возраста, оказывать им помощь, поддержку. И не только, конечно же, на 9 мая, да, но и постоянно это делать. Это очень важно.
0: То есть почтение – это уважение и память.
1: Да, почтение. И, значит, к памятникам, да, и к истории, и самое главное – к живым людям. К нашим отцам, к нашим дедушкам, прадедушкам уже для многих, да, для большинства, наверное, молодого поколения, которые живы, которым нужно прийти, помочь, пообщаться. Знаете, для стариков ведь не столь важна там материальная поддержка, она важна, конечно, но важно само внимание. Вот чем старше человек, тем он больше ценит внимание. Поэтому, если у вас есть такая возможность, окажите внимание вашим родителям, бабушкам, дедушкам, прадедушкам, прабабушкам. Вот. Не только на 9 мая, а в течение всей жизни. Просто не забывайте, звоните, приезжайте, дарите подарки. Вот это будет самой хорошей памятью о том, что сделали наши вот предки для того, чтобы нам сохранить свободу. Ведь если бы они не защищали нашу Родину, то мы бы не имели той свободы, которую мы имеем сейчас. Об этом тоже не нужно забывать.
0: Да, в общем-то, мы могли бы и не сохраниться как народ.
1: Мы как народ, и вообще мы не могли бы и не жить на этой земле. Потому что вы знаете, что были планы у Гитлера истребить наш народ полностью, да, заселить другими народами. Вот. Это, кстати, такие истории были в Библии, да, мы читаем библейские времена, и вот они могли повториться и в наше время, и мы могли бы просто с вами сейчас не общаться. И об этом тоже нужно, конечно, помнить нам обязательно.
0: Спасибо, Олег Юрьевич, за эту беседу. И, ну, сейчас есть время, чтобы вы можете свое пожелание ветеранам или, ну, не только ветеранам, но всем, кто помнит об этом дне.
1: Прежде всего хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тех, кто еще сегодня жив, кто несет эту память в себе. Хочу поздравить тех, кто пережил в детстве эту войну, то есть ту категорию ветеранов, которые называются сегодня «дети войны», своих родителей прежде всего. Хочу поздравить родителей своей супруги с этим праздником. Ну и хочу, конечно, пожелать всем нам, и особенно нашим детям и внукам, не забывать о Великой Отечественной войне, не забывать об этой победе, хранить историю своих предков, своей семьи, потому что в каждой семье кто-то принимал участие, кто-то погиб, в этой войне.

0: И хочу призвать, чтобы вы не забывали об этом, дорогие мои, чтобы вы отмечали праздник 9 мая, несмотря ни на что, да, находясь, может быть, дома сейчас в этих непростых условиях, но отметили, через, используя современную технику, чтобы этот праздник и для вас, и для более молодого поколения стал праздником детства, радостным событием в вашей жизни, светлым днем победы.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. До свидания.
0: До свидания.
1: Память – странный феномен. Иногда мы помним малозначительные детали из далекого прошлого, а часто не можем восстановить цепочку важных событий, произошедших на прошлой неделе. Память избирательна и не всегда нам подвластна. Тем более, когда речь идет о событиях, где мы не были участниками. О том, что мы знаем только по рассказам старших поколений, по книгам и фильмам. В таком случае сохранение памяти требует целенаправленных усилий и времени. День Победы – это памятник страданиям и скорби, памятник миллионам жертв, а также это памятник великого подвига и триумфа нашего народа. От нас зависит, превратится ли память о Великой Отечественной войне для наших детей в лубочную картинку, или мы сможем передать им переживания и опыт наших дедушек и бабушек, матерей и отцов, многих из которых уже нет с нами. День Победы – это повод собраться вместе, всей семьей за столом или хотя бы в соцсетях, найти старые фотографии и письма и вспомнить, рассказать детям о наших предках, о тех, чьим продолжением мы являемся, кому мы обязаны жизнью. Эта память поколений делает нас наследниками, частью великого народа, а не просто Иванами, не помнящими родства. Понятия о добре, о чести, о служении и вере должны воспитываться старшими поколениями в детях. И пока у нас есть эта память, наш народ имеет будущее. Еще раз, с праздником Великой Победы, дорогие друзья! Берегите друг друга. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Я вспоминаю вот такой случай, когда мать вместе со мной, вернее, я вместе с матерью, ну, попал буквально под расстрел. Случай был такой необычный. Когда мы уходили в оккупацию, мать закопала, ну, кое-какие вещи, тяжело же было с собой унести. И там была у нее такая швейная машинка. А для нее швейная машинка – это была, ну, жизнь. Она очень хорошо умела шить и этим подрабатывала. Когда она вернулась домой, этот схрон оказался разграбленный, и машинка эта оказалась у соседки ее. Мать пошла, ну, соседка там заортачилась, мать подала заявку или как-то, там был староста. У нее был номер написан этой машинке. Староста быстро исследовал, сказал, нет, она украла. Машинку надо ее вернуть. Та не захотела вернуть. Но тогда были немцы там. Староста не имел власти. Он заявил немцам. У немцев был очень крутой, как сейчас говорят, порядок. Значит, они пришли, быстро навели расследование, собрали население. Вот эта женщина украла, она должна вернуть. Ей полагается расстрел. Тут же команда, когда мать услышала, что ей полагается расстрел, она не могла выдержать. И говорит, нет, я... это не моя машинка. Тогда немцы, как, ты соврала, не моя машинка, нет, не надо никакого расстрела, я отказываюсь. Ага, значит, ты обманула нас, тогда вот ее расстрелять. Ее взяли за руки. И повели к такому сараю, значит, стенки. Но я был маленький. Я уцепился за юбку и не мог отойти. И вот когда... Извините. И вот когда так и не могли меня оторвать, подвели ее к стенке, немцев скинули винтовки, прозвучала команда и выстрел. Но выстрел весь пришелся поверху. То ли немцы пожалели меня, как ребенка, то ли они, значит, и пожалели саму ситуацию, скомандовали, они развернулись и ушли. Вот таким образом мать осталась жива. Но она все-таки вот своей жизнью вот рискнула именно за соседку.

Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Как известно, игры воспитывают детей. Но что именно могут воспитать в ребенке игры в войну? Играть в войну – хорошо это или плохо? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог.

0: Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Спасибо. Казалось бы, играть в войнушку для мальчиков – это очень естественно. Бегать по двору с палками, изображающими оружие, гоняться друг за другом, брать врага в плен, строить штабы. Как вы относитесь к играм в войну?
1: У нас 3 сына. Поэтому через военные действия мы проходили неоднократно. В самом деле игра — это, скажем, такой ведущий вид деятельности человека, особенно в определенном возрасте. Но даже в школе мы применяем такие методы, как деловые игры, ролевые игры. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И действительно, дети рождаются с определенными наклонностями. Я недавно разговаривала с одной мамочкой, у нее первая дочка, второй сын. И она говорит, я никогда не верила, что они рождаются с определенными наклонностями. Я думала, что это выдумки психологов. А теперь, говорит, я вижу, что как я не даю своему сыну куклу, он бросает и складывает пальчики в форме пистолета и пытается стрелять. То есть в самом деле девочки у нас играют в дочки-матери, а мальчишки стремятся играть в войнушки. Так заложено, потому что мужчины очень многие вопросы пытаются решить с позиции силы. Мужчинам, даже маленьким, хочется побеждать. И игра в войну имеет, скажем так, много позитивных аспектов. То есть это коллективная игра, они учатся вместе играть. То есть где-то они преодолевают свой страх, потому что им нужно преодолеть какой-то рубеж. Где-то они преодолевают какое-то чувство неуверенности, потому что каждый из них пытается чего-то достичь. Поэтому как бы есть некоторые нюансы, которые положительно влияют на становление будущих мужчин.
0: Но вот вы говорите о том, что и изначально заложено, да, в мальчике стремление играть вот в определенные игры. Но игра в войну, само понятие война ребенку неизвестно, когда он рождается. Да, ему, мальчику, возможно, больше нравится двигаться, бегать. Девочке больше там в пластилин лепить, да, в куклы играть. Но раз они играют в войну, они ведь это видят, значит, где-то. Где они это могут видеть? И некоторые говорят, что, ага, раз мальчик играет в войну, значит, в семье, может быть, не так благополучно, ругаются мама с папой, или они постоянно смотрят боевики, раз он играет в войну.
1: Может быть и такое. Может быть и такое. Может быть и в самом деле родители увлекаются играми, или папа, или мама, или оба. Или же в самом деле фильмы просматриваются. Все, что происходит в доме, конечно, влияет на наших детей. Но нужно сказать, что, может быть, дети даже, скажем так, и из благополучных семей тоже хотят играть в игры. Потому что мы отмечаем День Победы. Мы смотрим парады, мы отмечаем праздник, раньше он был День защитника Отечества, да, 23 февраля, День мужчин. У нас есть День независимости России. То есть, тем не менее, как бы мы ни хотели, все равно дети это видят, дети это смотрят, и детям хочется быть причастными к этому. Но нужно еще отметить такой нюанс, что дети не понимают, что такое война. На самом деле. То есть они не вкладывают в слово «война» тот смысл, в который вкладываем мы, взрослые. Потому что, когда ребенок видит пистолет, он не понимает, что там есть пуля, которая несет смерть. То есть он видит пистолет, он понимает, что это есть какая-то сила, с помощью которой нужно бежать и кричать «Ура!», к примеру. Или при помощи которой можно взять противника в плен.
0: Но ведь они же играют во дворе, например, о, убит, ранен, меня убили там кто-то.
1: Меня убили,
0: они понимают,
1: да,
0: что такое смерть. Они говорят, что мы сейчас их убьем, пойдем или возьмем в плен, да, застрелим.
1: Но на самом деле они все-таки не совсем не понимают, что такое смерть, потому что он с радостью кричит, меня убили. Да? То есть где-то вот этот вот элемент игры у детей присутствует. Они понимают, что нужно брать в плен плохих. Причем они, когда играют, ведь никто из них не хочет играть роль мальчиша-плохиша. То есть они все спасают мир. Они пытаются стать победителями, они пытаются нести добро. Поэтому здесь мы, как взрослые, должны быть очень мудрыми. Конечно, нам хочется запретить, чтобы дети не играли в войну. Мы не хотим, чтобы наши дети видели вот эти сцены жестокости. Мы не хотим, чтобы они сами были жестокими.

0: и мы запрещаем им играть в войну. Но нужно сказать, что мы должны быть мудрыми. То есть если мы это запрещаем, мы должны дать какую-то альтернативу. А если ребенку 4-5 лет, то он спросит, а почему нельзя играть в войну? И это не факт, что он не будет играть в войну. Как однажды сын наших знакомых, он пришел домой и говорит, я понял, плохие слова можно говорить, только чтобы родители не видели. То есть они будут играть, но так, чтобы мы этого не видели, чтобы не попадаться нам на глаза. Поэтому мы должны проявлять мудрость. Мы должны определить и объяснить детям правила игры. И мы должны учить детей играть по правилам.
1: Как это?
0: То есть если мы берем человека в плен, то как мы с ним поступаем? То есть мы должны объяснить ребенку, что есть победители, есть побежденные. Как себя ведут победители, как ведут себя побежденные. Конечно, как приятно быть победителем. Но мы должны говорить, что иногда и ты должен быть в роли побежденного. И как нужно себя вести. Нужно уметь проигрывать, нужно уметь вести себя так. Нужно вести себя вот так. То есть мы должны помогать устанавливать правила и учить детей играть по правилам. Если, допустим, мы стреляем, целимся кого-то, то мы должны определить, в кого нам нельзя стрелять, в кого мы не должны целиться. То есть мы должны учить детей играть по правилам.
1: А в кого не должны целиться? Ну, это же все игрушечные, да, пистолеты. Это, раньше это были палки, да? Сейчас уже они продаются
0: есть
1: в магазинах.
0: Да.
1: А вот в кого нельзя стрелять во время войны? Они же делятся, вот враги там на две команды, и мы там, например.
0: Но при этом мы объясняем, что это все-таки игра. И мы стреляем понарошку. И уж коль мы покупаем оружие, то многие психологи советуют, чтобы все-таки этот пистолет был, ну, скажем, максимально приближен к игрушечному. То есть чтобы он не был похож, потому что сегодня есть пистолеты, которые максимально приближены к настоящим. Многие психологи как бы не советуют покупать именно такое оружие, чтобы оно было похоже на настоящее. Пусть оно все-таки будет похоже на игрушечное, чтобы все-таки ребенок понимал, что это игра. Потому что на самом деле, как бы, мы должны объяснять детям, что на самом деле война — это плохо. Потому что для детей война — это что? Это красивая военная форма. Это парад на Красной площади, да? Красиво идущие, допустим, там строем военные, танки, боевая техника. Это красиво, это впечатляет. И детям хочется быть частью вот этой красоты. Они не понимают, что такое война. Что война — это смерть, что война — это грязь, что война — это горе. Они, в принципе, этого не совсем понимают. Поэтому они соотносят себя с вот этой красотой, что война — это красиво. И они хотят быть частью вот этого. Поэтому по мере роста мы должны все-таки детям объяснять, что такое игра и что есть другая сторона. Что война — это нехорошо. Поэтому, может быть, не стоит увлекаться войной. Может, стоит поиграть в какие-то другие игры и предложить какую-то другую, ну, как бы, какую-то другую игру, какую-то альтернативу войне.
1: А вот есть, например, такие игры-стрелялки, да, компьютерные. Что касается игры в войнушку во дворе, вот здесь я вижу, например, преимущество в том, что дети двигаются. Они двигаются, бегают, прячутся друг от друга. Это развивается крупная моторика, да? Когда ребенок сидит за компьютером и часами играет в стрелялки, то есть это уже другое. Мне кажется, это более опасное явление.
0: Что это более опасное явление на самом деле, потому что мы знаем, что там есть несколько уровней игры. И там даются несколько жизней, да, вот человеку, герою, по которому они стреляют, то есть у него есть несколько жизней. И ребенок, да, и взрослый, они иногда насколько увлекаются вот этой игрой, что они уже не видят реальности между действительностью и игрой. И затем детям не всегда понятна вот эта вот грань между игрой и реальностью. Они не всегда не понимают, что у человека есть только одна жизнь. И рассказывают как-то, что ребенок приехал к бабушке и задушил котенка и вообще не понимал, что происходит, потому что должна быть еще вторая жизнь. Поэтому здесь, как родители, мы должны быть очень мудрыми, мы должны обучать ребенка и учить. Но, в принципе, что касается компьютерных стрелялок, то, наверное, лучше в детском возрасте все-таки

0: предлагать какие-нибудь бродилки. Угу. Вот. Или что-нибудь там, чтобы оно было все-таки более созидательным, не стрелялки. Хотя я понимаю, что это очень сложно, потому что мальчишки в самом деле, им нравятся эффекты взрывов, стрельбы, им это очень интересно. Но сейчас есть много...
1: Много других игр.
0: Много других игр.
1: И нужно,
0: ну, во-первых, добрые. Есть много развивающих игр. Лучше что-нибудь такое давать ребенку, интересное. Вот, потому что вообще компьютерные игры как бы действуют негативно на детский разум, разрушающе, поэтому нужно избегать. То есть, но если уже у нас нет другого выхода, мы понимаем, что в современном обществе они общаются с другими детьми, они обсуждают это, то строго ограничивать во времени. Сколько по времени должен, может ребенок провести за компьютером и играть. Игры. Но что касается стрелялок, то я бы рекомендовала все-таки свести это к минимуму.
1: Угу. Вот вы как считаете, и как психолог, и как мама троих сыновей, игры в войну, они воспитывают агрессию в ребенке?
0: Я не думаю. Я не думаю, потому что как бы и практика, и исследования показывают, что у агрессии другие корни. Как раз вот дети, которые общительные, которые открытые, которые очень эмоциональные, они, как правило, не агрессивные и не жестокие. Жестокие и агрессивные — это более замкнутые в себе дети. И все-таки корни жестокости и агрессии, они кроются в другом. Это и взаимоотношения отца с матерью. Угу. Допустим, есть семьи, которые не скрывают, допустим, ощенилась собака, да, и они не скрывают, что там щенков или котят нужно утопить. То есть вот такие вот нюансы, они влияют на жестокость ребенка. А игра, особенно если мы, я говорю, то есть мы контролируем эту игру, мы направляем ее, то, как правило, вот такая вот открытая активная игра, она не порождает жестокости. Поэтому не нужно думать, что активный ребенок это жестокий ребенок. Как правило, нет.
1: То есть наоборот, у него получается выход для энергии
0: эмоции,
1: есть.
0: Эмоции
1: выплескиваются. Он на улице с мальчишками побегал, пришел домой и... Спокойный, нормальный ребенок сел за уроки, да? Скажите, вот как понять, что уже на ребенка, ну, может быть, те же самые игры в войну играют отрицательно? Когда начать бить тревогу? Ведь бывает же, чрезмерно ребенок увлечен теми же самыми играми в войну.
0: Ну, мы знаем, что дети в определенном возрасте любят повторение. То есть они любят читать одну и ту же книгу, они любят смотреть один и тот же мультик, и, в принципе, они любят играть в одну и ту же игру. Но если мы видим, что, допустим, ребенок очень сильно переживает, к примеру, вот он оказался, скажем так, в отряде проигравших, и вот он только об этом говорит, он не может ни на чем другом сосредоточиться. То есть мы не можем его перестроить на что-то другое. Мы ему говорим, займись этим, а у него вот только планирование завтрашней игры, как они будут себя вести, чтобы они опять не проиграли. То есть, скажем так, вот эта вот озадаченность, озабоченность каким-то вот фрагментом, когда мы ребенка не можем перестроить на что-то другое, вот это уже может послужить звоночком.
1: То есть как какая-то одержимость.
0: Да, да. Вот. И то есть, и когда ребенка мы ничем не можем другим отвлечь. То есть ни другой вид деятельности. У ребенка теряется интерес к чему-либо. То есть у него есть интерес только к этому роду занятия. Вот это уже может вызывать нашу тревогу. То есть здесь мы уже должны как бы проявлять свою родительскую мудрость, скажем, свою родительскую силу где-то, чтобы все-таки усилием воли переключать ребенка на что-то.
1: Каким другое. Образом? Вот если он не хочет, мы же не можем изменить его мозги.
0: Не можем. Нужно предлагать альтернативу. То есть, а давай мы поиграем в эту игру. Нет, я хочу в эту. Замечательно. Вот давай мы сначала в эту игру поиграем. А потом вот в эту. Угу.
1: А если ребенок ведет себя жестоко, он не просто вот думает, стратегию продумывает, да, вот как мы теперь вот, чтобы не попасться в плен, а вот жестоко вы приводили пример с котенком, да, если он жесток с животными, если он жесток с другими детьми, в ту же войну играют, берут в плен, он пнет пленного, да, он толкнет, побьет. Вот это, я думаю, тоже очень звонок тревожный.
0: Это серьезная, как бы действительно серьезная ситуация, и я думаю, мы должны разговаривать с ребенком, почему так происходит. И ребенок должен нам рассказывать, почему.

0: И здесь мы должны задавать такие вопросы, чтобы именно ребенок объяснил, зачем он это делает. Если мы с этой ситуацией не справляемся, нужно обращаться уже к специалисту. То есть здесь уже какие-то нарушения идут. Да. То есть здесь идут уже какие-то нарушения. Потому что на пустом месте жестокости не должно быть.
1: Угу. Просто сейчас вот в обществе все-таки царит такой культ силы, мужественности. Да, ты мужчина, значит, ты должен доминировать, ты должен подмять под себя, ты должен быть всегда победителем. Ты не должен быть вот таким примерным тихим семьянином, который там дома всегда с женой и с детьми. Ты мужик, вот. И
0: это влияет. Но это все начинается с семьи. Угу. То есть все начинается с семьи. Если в семье культивируется вот именно такое настроение, если культивируется такой тип мужчины, то, конечно, ребенок будет поступать. То здесь уже нужно вести работу со взрослыми, конечно. Угу. Здесь нужно воспитывать взрослым и объяснять, что мужество — это не жестокость, это не агрессия, это другие качества.
1: Понятно. Лариса, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за полезные советы. Я тоже буду их применять в воспитании своего маленького сына. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас задавать свои вопросы, оставлять свои отклики на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Пять хлебов и две рыбки против голода огромной толпы. Буря на море против хрупкой лодки. Две ситуации, где человеческих сил и ресурсов категорически не хватает. Куда смотрит Бог, когда у нас кончаются силы и возможности? И почему Бог иногда посылает нас в бурю? На эти и другие вопросы у нас сегодня в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем разбираться в Евангелии от Иоанна, уже подобрались к 6 главе,

0: Да, и сегодня у нас отрывок с 1 по 21 текст, где рассматриваются две интересных ситуации. А вот какие они конкретно, давайте, пожалуйста, зачитаем.
1: «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?“ Иисус сказал: „Велите им возлечь“. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: „Это я, не бойтесь“. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: Угу. Спасибо большое. Да, такой интересный отрывок, в котором рассматриваются две истории. Да, и в самом начале мы видим, да, что пришли, да, в окрестности Тивериады. Да? Зачем Иисус туда идет? Да? Мы рассматривали в прошлых программах о том, что они приходили. Иисус шел, да, в Иудею, в Иерусалим, да, в Галилею он творил чудеса. Да? А здесь что его привело вот именно в эту окрестность?
1: А здесь мы видим о том, что Иисус возвращается в Галилею. И о галилейском служении Иисуса мы знаем совершенно немного на самом деле. И он фактически обходит многие эпизоды служения в Галилее. Мы с вами знаем только историю в Кане, чудо с вином. Мы знаем о царедворце. Да? Мы с вами знаем эту историю, которую сейчас будем читать. И всего еще один эпизод будет в 21 главе. И все. То есть Иоанн обходит эти эпизоды. Как мы говорили, у него есть свой умысел, он не дает хронологию, всего не описывает, но он показывает очень важные вещи. И здесь мы с вами находимся как раз-таки в преддверии, так скажем, предстоящей Пасхи иудейской, да, которая будет у нас дальше. И сегодня мы не дойдем, по своей сути, до конца этой Пасхи, да, то есть до самого празднества, но то, что здесь сегодня мы изучаем, оно готовит читателя к тому, что Иисус будет делать на самой Пасхе. Да. И мы вот видели с вами, что в 5 главе от Иисуса уже отвернулись иудейские власти. И в этой главе мы с вами увидим, как от Него отвернутся и последователи Его, и останутся только 12. Но об этом мы поговорим уже позже. И вот как раз-таки здесь мы с вами находим, да, историю о насыщении 5000. Это довольно-таки интересная история. И когда Иисус видит, что люди начинают собираться, когда Он видит этих голодных, то Он задает вопрос Филиппу.
0: Да, вот здесь почему спрашивают Филиппа о хлебах?
1: Вот, это очень интересно, потому что, как мы помним, Филипп был родом из Вифсаиды. И здесь...

0: как раз-таки это вот его район. Он был парнем с этого района. И он тот, кто мог сказать, где здесь ближайший магазин, куда сбегать, да, так скажем. Но на самом деле суть не в этом. Суть вопроса Иисуса Филиппу в том, что он дает ему возможность оценить, насколько реально насыщение этих людей. Потому что он хочет поднять уровень веры Филиппа. И с этой целью он задает ему этот вопрос. Да, он местный житель, и вопрос ему – это понятный вопрос. Но за счет этого вопроса Христос преследует цель не того, чтобы он ему дал ответ и решение. Потому что, как мы читаем, у Иисуса уже было решение этого вопроса.
1: Да.
0: Но он желает, чтобы Филипп сам оценил ситуацию, чтобы другие его ученики дали свою оценку, а Филипп свою, чтобы, когда Христос сотворит это чудо, Филипп сказал: «Ого». Потому что, когда ты сам не провел этой оценки, чудо не настолько будет, знаете, вызывать эмоций. Но когда ты определил, что это невозможно, то тогда для тебя это уже «Ого», а не просто «А, понятно». То есть, понимаете, да, эту разницу? И мы видим, что Иисус, он смог вот посредством чуда оказать большее воздействие на Филиппа, на его веру, чем каким-либо иным образом.
1: Здесь мы видим, как взращивается вера одного из последователей Христа. И если мы продолжаем читать и рассматривать, да, эту историю, то видим, что, как вы сказали, да, ученики, они видели проблему, а Христос уже видел решение. Почему ученики не видели этого решения? Они же там вот только что с чудесами-то вообще-то пришли.
0: Да, видите, как мы здесь с вами читаем о том, что Иисус знал, что хотел делать. Это говорит о том, что он уже понимал, что он обратится к своему отцу, но речь идет об их уравновешенных таких отношениях, в которых Иисус имел ту веру, что если он попросит, отец даст. И он не переживал об этом. И вот суть этой веры, она заключается как раз-таки в том, что у них были постоянные тесные взаимоотношения. Иисус каждое утро, каждый вечер, каждое свободное время проводил наедине со своим отцом. И за счет вот этих самых тесных взаимоотношений, да, Иисус имел совершенную веру. И это является примером для нас с вами. О том, что если мы хотим иметь совершенную веру, нам нужно научиться проводить с Иисусом, с нашим Господом ежедневно особое время. Это особое время, когда мы посвящаем Ему, когда мы оставляем всякую суету, все свои заботы. Это, как знаете, есть книга одного известного автора, называется «Я слишком занят, чтобы не молиться». То есть мы обычно говорим, я слишком занят, чтобы молиться. Мне нужно уже куда-то бежать. А автор в этой книге развеивает эту теорию. И я думаю, некоторые из наших слушателей, и, вероятно, вы, как и я, переживали те моменты, когда вы действительно понимали человеческим умом, чтобы решить задачу, необходимо 6 часов.
1: Ну да.
0: Но вы, у вас вот времени было 5 часов всего. Вы вставали на колени, молились. Вроде бы еще время тратите, но вы молитесь, обращаетесь к своему Господу в искренней молитве, после чего встаете, и Господь так благословляет, что вы решаете задачу за 2 часа, и у вас еще время на передохнуть остается. И вот как раз-таки автор этой книги, да, показывает это, и это для нас пример, вот пример того, что говорит Христос о том, что как раз-таки не то, что он говорит, а то, что он делает, да, вот этой его веры. Это для нас пример, что мы должны всегда находиться в отношениях с отцом и иметь вот эту уравновешенную веру, не переживая. Потому что очень часто мы на любые ситуации панически реагируем, как будто мир пропал, закончилась соль, нет нужного ингредиента на кухне, куда-то не успели. Поезд там задерживается. У нас уже все, паника, переживание. Но когда мы имеем вот эти живые отношения с Господом,

0: Да. Мы четко знаем, что все, что должно быть по его воле, оно будет.
1: А здесь такой вопрос, если мы смотрим на 10 текст, что Иисус сказал, велите им возлечь. Это зачем вообще нужно было? Ну, то есть, это к чему?
0: Ну, вот видите, как бы раньше, в принципе, была такая культура, когда люди ели возлежав. И, то есть, Иисус призывает, чтобы народ приготовился к приему пищи.
1: А, ну то есть это был какой-то важный момент, да, для трапезы. Почему это здесь так описывается? То есть велите им возлежать? Почему нельзя было просто сказать, что вот раздайте им еды?
0: Ну хорошо, давайте представим, что у вас есть задача накормить 1000 человек. Угу. Ну даже мы упростим задачу до 500. Угу. Это вот как на каждого ученика, да, там около 400 человек приходилось. Угу. Чтобы их накормить, вот мы наполним помещение, они будут все, кто куда ходить, кто чем хочет заниматься, и вам необходимо каждого накормить. Вам будет это удобно?
1: Ну, если им сказать о том, что сейчас будет еда, да, и подойдите вот к этому столу.
0: Так... И то есть таким образом их организовать, да?
1: Да.
0: Выдачу здесь на месте.
1: Да.
0: Но мы видим здесь, что Иисус хочет, чтобы ученики послужили их нуждам.
1: А.
0: И Он организовывает таким образом, чтобы не было суматохи, не было спешки, чтобы ученики могли свободно подойти, дать еды, и они могли приступить сразу к трапезе. То есть мы видим, что Господь утоляет их нужду не так. Ну тебе же это надо, ты хотя бы до сюда дойди, да? Нет. Он говорит, я даю, и я даю так, что уже все готовенькое на блюдечке. Здесь, когда мы с вами читаем вообще на самом деле, что они ели, вот эти вот 5 хлебов и 2 рыбки, то здесь речь идет о хлебе, таком ячменном хлебе, который считался второсортной едой на самом деле. То есть достаточно скромной едой. И когда речь идет об этих рыбках, мы, наверное, себе представляем там сразу, ну, хотя бы карасика зажаренного, да, что-то такое вроде бы.
1: Ну да.
0: Но если переводить с языка оригинала, то здесь речь идет о мелкой рыбке, которая была закуской.
1: Это килька, что ли?
0: Ну, я не скажу, что это килька, ну, вот примерно что-то. Это мелкая рыбка, которой они закусывали. И то есть основным блюдом была не рыба, а сами ячменные лепешки. И то есть, по своей сути, это был очень скромный прием пищи. Но во всей этой скромности мы видим, что Иисус кормит их достаточно. То есть в каком плане? Кто сколько хотел, тот столько брал и ел, пока не насытится. То есть Иисус не ограничивал их в количестве еды. И эта скромность, она достаточно, знаете, поучительная для каждого из нас.
1: Да, вот чему нас учит эта история. И еще один маленький вопрос. Скажите, 5 хлебов и 2 рыбки, это какой-то символизм или просто так история сложилась?
0: Ну, смотрите, 5 хлебов, 2 рыбки. Я не сказал бы, что здесь есть некий символизм, но здесь есть очень важный символизм в ином. Смотрите, когда он говорит «возлечь им», он говорит 5000 человек. Из других Евангелий мы узнаем, что они возлегают рядами по 50 и 100 человек. То есть это либо было 50 рядов и в них по 100 человек, либо 100 рядов по 50 человек в ряду. Примерно представили?
1: Да.
0: А если... Вы уже опытный исследователь Библии, то вы можете вспомнить о том, что когда строилась скиния во времена Моисея, то она имела как раз-таки размеры 100 на 50 локтей, двор скинии.
1: Так.
0: Вот, это уже интересней. И таким образом мы видим о том, что это отсылка тому, что происходило в пустыне. Потому что здесь как раз-таки, как я вам ранее говорил, эта история нас готовит к тому, что будет на празднике Пасхи. И Иисус кормит людей хлебом. Откуда? Ну, почти с неба. Почти.
1: Ну,
0: не совсем он с неба не падал, но из ничего он происходил. И Иисус кормит людей как раз-таки вот этим вот хлебом. Подобно кому? Пустыня, народ израильский.
1: А, то, что там была манна небесная?
0: Да, подобно Моисею, который кормил манной небесной.

0: Небесный. И это вот прямая отсылка туда. Угу. То, что Иисус подобно Моисею, второй Моисей, можно так сказать, да?
1: Угу. И уже не первый раз приводится эта параллель. Вообще, да. Мы видим Евангелие от Иоанна.
0: Здесь, да, очень много этих параллелей. И очень важный еще здесь, ну, мы чуть-чуть оставим Моисея ненадолго, важно сказать, что Иисус возблагодарил, преломив, угу, да? Если мы с вами читаем и другие Евангелия о вечере Господней, например, Евангелие от Матфея, то Христос там, преломив, возблагодарил, когда раздает символы вечери Господней, хлеб.
1: То есть на вечере?
0: Да, на вечере. Когда он раздает опресноки, да, он преломляет, возблагодарил, говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое.
1: Хлеб, то есть.
0: Да. И здесь мы что находим? В том, что вот это слово «возблагодарил», оно на греческом звучит как «эухаристос», от которого происходит наше современное слово «эвхаристия». То есть как раз-таки вот хлебопреломление, вечеря Господня. Да? И мы видим, что Иоанн, он хоть и не, как сказать, не... в отличие от синоптиков, не пишет нам о вечере Господней, ее не описывает. Но при этом он говорит, каждый раз дает напоминание. Я знаю об этом событии, не переживайте. И вот помните, мы как говорили, он все время хочет, чтобы мы ожидали. Ожидали, что будет дальше. Держит в этом напряжении нас. Он все время делает отсылки на самую кульминацию, на крест Иисуса Христа. И это вот является очень тоже важным таким моментом для нас. И когда Иисус накормил весь народ. Здесь важно уточнить, что народа было не 5000. Написано 5000 человек. Но на языке оригинала написано 5000 мужчин. А теперь добавьте к ним женщин, детей. Да? То есть народа было куда намного больше. И Иисус их всех накормил. И это единственное Евангелие, где рассказывается эта история и завершается тем, что Иисус дает повеление собрать хлебы обратно. То есть мы здесь видим о том, что Иисус, несмотря на то чудо, которое Он творит для людей, Он насыщает их с преизбытком, Он дает каждому наесться столько, сколько ему необходимо, но при этом Он их учит. Он их учит тому, что нам нужно бережливо относиться к тому, что нам дает Господь в использовании божественных благословений. И вот нам нужно в этом всем быть бережливыми. Вот это урок, который здесь нам преподает Иисус Христос.
1: Но мы читаем еще и вторую историю, которая с ними была. Здесь Иоанн их объединил. Да, эти два события, да, в своем Евангелии в этой главе, да, чему другая история нас учит, вот этому хождению по воде?
0: Я вот прошу прощения,
1: да,
0: мы
1: хорошо.
0: Чуть-чуть все-таки вернемся
1: хорошо.
0: К Моисею, я обещал к нему вернуться. Почему? Потому что, когда Иисус это делает, то народ в нем видит того воителя, того мессию, который может исцелять воинов, который может кормить целую армию. И они, как мы читаем, хотят сделать его царем, хотят воцарить. И Иисус знал, что в сердце их, и потому не дал им этого сделать, да, как мы с вами читаем. И почему я на этом акцентирую внимание? Потому что как раз-таки эта история, вот эти нюансы подводят нас к тому, что будет дальше. И таким образом мы здесь с вами видим о том, что они видят того Мессию, о котором им предрекал Моисей, которого Господь пошлет после него, да, как бы. И он им давал очень важный наказ о том, что они должны слушаться Его, слушать Его Слово, когда Он придет. И когда Иисус приходит, то народ не обращает внимания на Его слова, а только на знамения. То есть на вот этот вот парадокс о том, что они вроде видят того пророка, но его слова им не важны. Им важны только чудеса, которые он делает. Вот. И дальше, когда мы идем, мы с вами видим о том, что Иисус отпускает учеников, о том, что он видит, что и ученики хотят его воцарить, не всего они понимают. И он их отсылает, сам удаляется. И когда ученики переплывали море, которое волновалось, да, это море очень часто волновалось, потому что оно на 230 метров ниже уровень.

уровня моря, и туда в теплых гор теплый ветер спускается вниз, и это очень одно из таких непредсказуемых морей, и находиться на его середине – это очень опасно. То есть рыбаки обычно всегда плавали и плавают вдоль берега. И здесь мы видим, что еще одна отсылка, которая нам отсылает к Пасхе, празднику, к этому всему, что в Библии Бог описывается как Бог, успокаивающий бурю, как Бог, ходящий по морю, да, который на волнах. Ну, как в Псалме, к примеру, 76, 16, 20 описывается исход языком Божьего присутствия среди бурного моря. А если мы читаем Иова, то Бог описан как тот, кто ходит по высотам моря, по волнам вот этим вот. И таким образом здесь опять же показывается, что Иисус Христос есть Бог. Он тот, кто ходит по морю. Он тот, кто находится во всей этой буре и успокаивает ее. Да? И как мы с вами говорили о том, что хоть ученики испытывают очень сильный страх во всей этой истории, но они не готовы принять его помощь. Они не ищут помощи от него. Вот в чем заключается суть. И мы вот читаем, да, о том, что они вроде бы хотят его встретить, но принять его не готовы, и помощь от него. И вот мы понимаем, что вера – это осознание того, что Бог, он присутствует во всех наших сферах жизни, даже в самых малейших. Вот это есть вера, что Бог не только вот здесь, а даже во всех наших сферах жизни, когда мы готовы принять его в любой ситуации, его помощь. И также мы здесь можем увидеть, знаете, такие параллели о том, что, потому что это как притча вообще, вот эта история на море, она связана с тем, что мы, Церковь, да, Христова, подобно лодке, которая качает по волнам, в буре. И очень часто мы чувствуем себя одиноко, как церковь, о том, что мы оставлены, мы своим из последних сил что-то пытаемся сами сделать. И вот подобно вот этой лодочке. И не всегда Иисус приходит, когда Он нам так нужен, как мы считаем. Но важный урок в том, что Он всегда приходит, и Он всегда держит все под контролем. И любые штормы под Его контролем. Это также касается и каждого из нас лично, не в плане даже церкви. У нас есть очень много переживаний в жизни. У нас есть очень много страданий, непониманий, да, которые мы имеем. И мы в этом всем должны уяснить одну вещь. Какую бы мы ошибку ни совершили, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь способен помочь нам. Если мы будем открыты Его помощи, если мы Его призовем, Он всегда готов помочь и даже самую глупую ошибку сделать для нас важнейшим уроком жизни. То есть Господь может все худшее перевернуть в лучшее, в нашу сторону, в нашу пользу. И нам важно это сегодня как раз-таки осознавать, что Он всегда рядом, что нам ничего не страшно. И Он готов подарить нам очень много радости в нашей жизни. И здесь мы касаемся вот последнего, что мы видим в этих текстах, когда Иисус откликается своим ученикам «Я еси». То есть эта фраза, она используется в нескольких уровнях в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус просто идентифицирует себя, ну то, что «да, это я». Когда Иисус показывает свою самоидентификацию на божественном уровне, и когда Он говорит, что «да, я абсолютный Бог». То есть эту фразу Он может просто использовать как «да, это я», а может использовать, говорить «я есим» тот, который предстал с этим же именем Аврааму. Позже он, Моисею. Позже он будет говорить о том, что «я есим» иудеям, уже им прямо в лицо. И они за это захотят побить его камнями. Потому что «я есим» — это Иегова. «Я есим» — это Сущий. «Я есим» — это Яхве. И здесь Господь заявляет о своей божественности. Ну, у человека может возникнуть вопрос, а как определить, когда он просто говорит «я тут», а когда именно так? Это определяется по реакции людей.

0: людей на его фразу. Потому что, как мы видим в этой истории, ученики Иисуса реагируют: «Истинно ты Сын Божий». Ну, если бы он просто не сказал: «Я здесь». Зачем такая реакция? Да?
1: Да.
0: А он заявляет о своей божественности, и на него так реагируют. Когда мы с вами читаем о том, что в саду Гефсиманском он говорит: «Я есим», они отступают назад и падают, потому что они представляют, пред кем предстали. И таким образом мы понимаем, да, о том, что люди очень часто ставят под сомнение божественность Иисуса Христа, но есть неопровержимые доказательства о том, что Иисус Христос есть Бог. И эти доказательства заключаются в том, что все Евангелие показывает, что Иисус совершал именно те действия, которые присущи, которые совершал только Бог в Ветхом Завете.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за участие в этой беседе. Когда мы в страхе и не видим выхода, Господь приходит к нам самым неожиданным образом, говоря: «Это я, не бойтесь». Его присутствие не всегда предотвращает бури, но гарантирует, что мы обязательно достигнем цели – это вечной жизни.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

отца забрали трудармию, а двоюродного брата забрали в действующую армию. В первый призыв он не попал по возрасту, он был 25-го года рождения. Вот. Но уже в 42-м году его взяли и отправили в

в Алмату на курсы политработников. К концу лета уже оказался в Москве после окончания курсов. Из Москвы их перебазировали, выпускников, в Климовск под Москвой. И распределили уже по частям воинским. В основном это все были новобранцы. Сталинградская это было направление. И он оказался там уже, так как кончил курсы политработников, в должности замкомандира роты по политической части. Вот. Генерал Чуйков, когда командовал там, он обижал эти вновь прибывшие с Климовской части, встречался. И в его книге «От Сталинграда до Берлина» упоминается вот, три фамилии, в том числе и фамилия моего брата, Арабей Николай. Он собирал политработников. Но вот через неделю после этой встречи немцы с северной части Сталинграда готовили прорыв. Там была железнодорожная станция. И туда направили танковые колонны и, конечно, пехотинцев. На их пути встали вот эти новобранцы. И вот по статистике, только в первой же битве больше тысячи вот было убитых, а 30 вообще оказались неопознанными. И вот это было 22 сентября, и пришла потом похоронка, что без вести пропал.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: «Красота спасет мир», — сказал однажды классик. В жизни Давида, по крайней мере, однажды, красота удержала его, его отряд от ненужного кровопролития. Эта история записана в книге «Царств», в первой книге «Царств», в 25 главе. Итак, Давид со своим отрядом верных людей находится где-то на периферии израильского государства, в пограничных районах, там, где часто случаются набеги филистимских орд, и он охраняет земледельцев, жителей того места от набега.

Гогов. Давид играет роль такого Робин Гуда, защитника, того, кто поддерживает и помогает находящихся в таких опасных условиях. Там Давид сталкивается с новым для себя испытанием. Будучи защитником, исполняя роль охранного отряда, он рассчитывает на благодарность со стороны местных жителей. Но там находится человек по имени Навал. Навал – это имя переводится как «глупец» или «безумный». Ничего безумного в его поступках мы не видим, но мы видим эгоизм человека самодостаточного. Самодостаточного в том, что он устроил свою жизнь, он построил свой бизнес, он зарабатывает достаточно, чтобы содержать свою семью, и он считает, что он никому ничего не должен. Это эгоизм. Это ярко выраженная форма себялюбия, когда человек строит свой мир так, что все вращается вокруг его персоны. И вот когда Навал слышит обращение Давида о том, чтобы его отряд, его воины должны получить некую долю с тех прибытков, которые имеет хозяйство Навала, он возмущен. Посмотрите, что он говорит. 25 глава 1 книги Царств. Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «А кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, которых не знаю, откуда они?» Вы можете представить, когда вестники принесли Давиду этот ответ. На одной территории встретились два сильных человека – Навал и Давид. И конфликт был, в общем-то, неизбежен, а эгоизм Навала привел к тому, что этот конфликт стал реальностью. Итак, Давид собирает свой отряд, лица хмурые, решительные, оскорбления гордые люди не прощают. Давид хочет поучить уму разума Навала. И вот что он говорит. 21 стих. «Да напрасно я хранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с рогами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Итак, лошади оседланы, отряд Давида скачет, 400 суровых воинов, и вдруг Писание нам говорит, что у Навала была жена Авигея, и в ней было удивительное сочетание – красивая и умная. И вот, когда навстречу скачущему отряду появляется красивая женщина, а ум ее проявился в том, что она взяла с собой вкусных припасов, запах свежевыпеченного хлеба, запах пряностей из тех блюд, которые были приготовлены. И воины просто шокированы вот этим сочетанием. Красивая женщина и вкусная еда. Воины остановились. Авигея проявила свой ум не только в том, что она взяла с собой вкусную еду. Она очень смиренно, кротко подошла к Давиду и сказала: «Я виновата. Я виновата в том, что мой безумный муж передал тебе такой ответ. Я принесла тебе дары, плоды
урожай, чтобы вы могли по

покушать. За 1000 лет до Иисуса Христа Авигея сделала нечто удивительное. Она стала между безумием эгоизма, самодостаточного человека, и решительным правосудием в лице Давида. Спустя 1000 лет Иисус Христос сделал то же самое для всего человечества. Он стал посредником между Богом и человеком, между человечеством, которое ослеплено своим эгоизмом, и тем неотразимым возмездием, которое посылается для того, чтобы наказать этот эгоизм. Сегодня, когда ты встречаешь с подобным хамским отношением к себе, когда ты встречаешь своего навала, не нужно концентрироваться на нем. Писание говорит, что не воздавайте злом за зло, но побеждайте, побеждайте зло добром. Бог учит нас милосердию и прощению. И для того, чтобы научить нас, Бог показал нам главный принцип. Между злом и справедливостью может быть посредник Иисус Христос. И когда в твоей жизни ты столкнешься с безумным, таким эгоистичным отношением к себе, не смотри на носителя этого безумия. Смотри на того, кто стоит между вами. Смотри на Иисуса Христа. Побеждай зло добром.

Привет. Я еще не знаю, как меня зовут или когда я покину это место, чтобы начать приключения моей жизни. Однако я знаю, что в этом мире есть кто-то, кто вынашивает меня, защищает меня все это время. Это моя мама. Когда ей бывает плохо, мне тоже плохо. Когда она радуется, то я тоже радуюсь. Если она заболеет, я тоже буду болеть. Но есть еще кто-то, кого здесь нет. Кто он? Кажется, это кто-то очень важный для моей мамы. У него низкий голос, и он очень серьезный. Иногда он рассказывает мне истории и даже пытается петь. Получается не слишком хорошо, но он очень старается. Кто же он? Зачем он здесь? Кажется, я слышу его голос и чувствую, что он рядом. А готов ли он к началу моего приключения?

посвящается всем отцам по всему миру, которые ежедневно вносят свой вклад в то, что их дом стал самым счастливым местом на Земле. –

0: Меня зовут Питер Шуфани, и это мой город. Бейрут. Для нас, ливанцев, семья очень важна. И сегодня я хочу рассказать об очень близком мне человеке, моем отце. Это мой отец. Его зовут Джимми Шуфани. Он спокойный и уверенный в себе человек. Иногда строгий, но очень добрый. Он пример для меня в жизни.
1: Доброе утро, ребята. С добрым утром. Пора вставать в школу.
0: С раннего детства, каждое утро, он уделяет нам внимание и показывает, насколько мы важны для него. Поэтому мы с огромным уважением относимся к нему и стараемся быть послушными.
1: Питер, давай поторапливайся.

Я знаю, что многих детей раздражает, когда родители их будят по утрам. Но только не для нас. Это дает нам чувство защищенности. Так мы чувствуем, что мы очень важны для наших родителей, и у нас очень близкие отношения с ними.

0: Это мой папа. Его зовут Рейберт. Мы живем в Гаване, на Кубе. И вместе с братом мы хотим рассказать вам о нашем папе.
1: Милый? Так, давайте потихоньку собираться.
0: Каждое утро вместе с мамой они будят нас, чтобы поцеловать и пожелать нам доброго утра. Нам это очень нравится.
1: Ну, как вам спалось? Все хорошо? Побудьте пока в постели. Мама и папа пойдут приготовить завтрак. Полежите еще немного. Папа скоро вернется. Ведите себя хорошо.

0: О.
1: Это мой город Эйджонбу в Южной Корее. Часто говорят, что большинство родителей в Южной Корее очень мало общаются со своими детьми. Сегодня я хочу рассказать о моем папе. Его зовут Ли Хи Сон. Он самый лучший. И сейчас вы поймете, почему.
0: Раз. О, два. Три. О.
2: Но я боюсь.
0: Давай, у тебя все получится. Ты сможешь. Давай, я держу.
1: Грустно слышать, что многие дети несчастливы в своих домах. Мы с братом чувствуем любовь нашего папы каждый день, с самого раннего утра.
0: Вот так. Что это у тебя здесь?

0: У тебя будет самая классная прическа. А теперь почистим зубы.
1: А это здесь зачем?
0: Эй! Ты зачем это сделал? Повторяй за мной.

Mm-hmm.

Я Лукас, и я живу в Сагунто. Это маленький город в Испании. Я расскажу вам о моем папе. Его зовут Данте, он работает плотником. Он очень сильный. Здесь он выглядит серьезным, но на самом деле он очень веселый.

По утрам он всегда шутит и корчит разные рожицы, чтобы мы все улыбались. Ему очень нравится, когда мы смеемся.

0: А это мой младший брат Аарон. Иногда он бывает непослушным, и папе приходится его ругать. Но это случается редко, потому что папа очень терпеливый. Привет! Знаете, где я живу? Это страна Австралия. Вот здесь мы живем. На природе. Здесь живу я и наша семья. Мы живем в контейнере. Здесь у нас есть все, чтобы быть счастливыми. Сегодня я расскажу вам о самых важных людях в моей жизни. О моем папе. Моего папу зовут Джастин. Он любит природу и здоровый образ жизни. И у него есть еще одна страсть — технологии. Мой папа работает в компании, где есть много других людей. Сотрудники называют его генеральный директор, и он платит им зарплату. То есть он как бы большой босс, начальник. Я в этом не сильно разбираюсь, для меня он просто мой папа. Бывает не совсем понятно, кто главный директор в нашем доме. Иногда мы, иногда он. Но самое главное, что папа всегда рядом, чтобы любить нас.
1: Привет. Ну как, ты хорошо спал этой ночью? Видел сон?
2: Да.
1: И что же тебе снилось?
2: Томми.
1: Томми? И что Томми делал? Он делал чув-чув?
2: Ага.
1: Ты хочешь кушать?
2: Нет.
1: Ну это значит, мы уже позавтракали.
3: Анечка.
1: Привет, моя сладенькая. Как твои дела?
0: Это моя семья. Я люблю начинать день вместе с мамой и папой. Они, наверное, даже не знают, как нам важно, чтобы наш день начинался вместе с ними.
2: А у меня есть банан.
0: Как я уже говорила, технологии в нашем доме повсюду.
1: Сделай свет розовым.
0: Нам нравится играть с этим целыми днями. Привет, Сири. Сделай свет голубым. Привет. Меня зовут Клэр Ндаламби, а я Райан Ндаламби. Мы — близнецы. Это наш город. Претория в Южной Африке. Сегодня мы хотим рассказать о нашем отце, Мелуси Ндаламби. Он очень духовный человек, и при этом он любит повеселиться. Хотя он очень занят, он старается играть с нами, потому что он по-настоящему любит свою семью. Ведь мы его особенная семья, в которой 6 детей и наша мама. Да, мы действительно большая семья. Да, наша семья очень большая.
1: Ребята, доброе утро.
0: Каждое утро папа находит время зайти и сказать нам доброе утро.
1: Пора просыпаться. Привет, Хлоя. Как дела? Рад тебя видеть. Доброе утро! Вейки-вейки!
0: Наш папа очень внимательный. Каждое утро он любит будить нас с улыбкой, поет и восхваляет Господа. Это замечательная привычка, которую папа передал нам с самого детства –

0: радостным и благодарным.
1: Привет, пап!
2: О, привет, как дела?
1: Я в порядке.
2: Отлично.
1: Передай мне банан.
2: А знаешь, я готовлю детям завтрак.
1: Вау!
2: А это тебе.
1: Я как понимаю, это для Хлои?
2: Да, Хлое пришло время завтракать.
1: Вау, а мне сегодня достаточно просто банана.
2: Ой, ну как хочешь.
1: Спасибо.
2: Хлоя. Манубе. Пора завтракать, детка.
1: Привет, малышка.
2: Сокровище мое, как твои дела? Как тебе спалось?
1: Ты вовремя легла спать?
2: Отлично. Ну что, пора завтракать. Ты готова?
1: Я приготовил твою любимую кашу.
2: Давай мы помолимся за еду.
1: Давай, помолись.
0: Отче наш небесный, спасибо тебе за хорошую еду. Аминь.
2: Давай я тебе помогу. Ну давай, еще чуть-чуть. Ну вот, последняя ложечка.
0: Домашние задания — это просто ужас. Нам это очень не нравится.
1: А почему я? Я не виноват.
2: Так, садись вот сюда.
1: Нет, это он виноват.
0: Ни мне, ни моему брату не нравится этим заниматься. Каждый день одно и то же.
2: Ну давай продолжим.
1: Я не хочу. Я не виноват.
2: Смотри, она уже почти покрашена. Получается очень красивая машина. И мы отправим ее маме.
0: Я вообще не знаю, зачем все это нужно. Папа говорит, что когда-нибудь мы поймем. Нам нужно делать домашнее задание каждый день. Хотя иногда это трудно.

0: Порой задания такие сложные, что мы не можем их понять.
1: Дожди в этой местности идут круглый год. Здесь встречаются и другие виды растений. Если климат умеренный, то это способствует развитию сельского хозяйства. Итак, каковы климатические особенности данного региона? Давай здесь светло-зеленым. Робби, посмотри, такой подойдет?
2: Нет, это слишком светлый.
0: Я считаю, что всем детям мира нужно объединиться, чтобы отменить эти ненужные домашние задания.
1: Возьмите полоски, кружочки и квадратики и приклейте их в указанных местах. В каком порядке нужно писать буквы алфавита? Давай, сделай еще раз. Прекрасно. Хочу посмотреть, как у тебя получится со второй стрелкой. Что держит этот мальчик?
2: Рис.
1: А что делает?
2: Он кормит рыбок.
1: Посмотри, этот рисунок нужно закрасить внутри и снаружи. Хорошо, посмотри вот на эту модель.

0: Мой папа очень занятой человек. Он целыми днями работает в очень большой компании. Он приходит домой такой уставший, но он всегда находит время, чтобы заниматься с нами.
1: Итак, доктор-динозавр говорит, что для того, чтобы получить силу Археоптерикса, нужно соблюдать важные правила. Ты должен написать все буквы по порядку. Шиот, давай, повторяй за мной. Шиот.
2: Сиот.
1: Давай продолжим писать. Все нужно делать по порядку.
0: Наш дом – это одновременно и наша школа. Наши родители спроектировали дом так, чтобы он был местом обучения. Каждый день мы узнаем что-то новое о природе и Божьем творении.
1: Это называется куриная проволока. Она не дает кроликам сюда пролезть. И с тех пор, как мы их поставили, кролики не могут добраться до нашей черники. Посмотрите, какими большими стали кусты черники. Они выросли почти в два раза. Это ведь круто?
2: Все любят крупную чернику.
1: Да, это уже большие кусты. Ягод на них пока нет. Думаю, что в следующем году мы сможем собрать отличный урожай, да? Примерно через год.
2: Или когда мы приедем.
1: Посмотрите еще сюда. Это называется свейл, коин. Можешь сказать свейл?
2: Свейл.
1: Когда идет дождь, то вода стекает по этой канаве, которая называется свейл, и проникает в землю. Так наша черника получает воду.
0: Папа отличный учитель. Это не значит, что он лучше мамы. Нет, он просто другой. Он всегда помогает маме. Я люблю, когда папа тратит время, чтобы что-нибудь нам объяснить. Он очень старается, чтобы нам все было понятно. Он очень терпеливо это делает и объясняет нам все это с большой любовью. Я вижу, как папе важно нас научить. Он устает после работы, но всегда помогает мне с уроками. Он повторяет, что получить хорошее образование важно, и рассказывает, что ему тоже было трудно делать домашние задания в детстве.

Играть с папой – это что-то особенное. С папой играть не так, как с мамой. Иногда кажется, что ему скучно. Иногда он уставший. Но при этом он всегда находит время, чтобы поиграть с нами. Иногда он предлагает что-то интересное. Но так, чтобы мама об этом не знала.

0: Иногда, когда мы играем, не совсем понятно, кто из нас ребенок. Мама говорит, что отцы всегда остаются детьми.
1: Вверх и вниз, вверх и вниз.
0: Папа сам бывает как ребенок. Иногда он увлекается игрой еще больше нас. Нам очень нравится, когда мы видим, что папа старается специально выделять время, чтобы поиграть с нами. У нас с братом нет причин чувствовать себя несчастными. Ни капельки.
1: Ну, сейчас посмотрим, сколько ты сможешь. О, раз. Два. Держи самокат. Для меня он слишком маленький.
0: Нам так нравится, когда папа играет с нами. Наш папа особенный. Он любит что-нибудь рискованное.

Нам очень нравится, когда папа и мама вместе играют с нами в разные игры. Во время игр они становятся похожими на нас. Могут падать на пол и смеяться, как мы. Я знаю, что они взрослые, но так интересно, когда они ведут себя как дети. Одноклассник рассказывал мне, что его родители никогда не играют с ним. Но мой папа всегда говорит, что он счастлив, когда играет с нами. И поэтому важно, чтобы мы были вместе.

0: У каждого отца много дел. Обычно они очень заняты. И одна из самых прекрасных вещей для меня и моего брата – это быть с папой, помогать ему. Это нас объединяет.
1: А что мне нужно делать?
2: Нужно постричь волосы за ухом. Только аккуратно.

0: Ну вот, осталось совсем немного. Перестаньте баловаться.
1: Дай мне мыло.
0: Вот тебе губка с мылом. Нужно тщательно смыть все мыло. Нет, нет, не балуйтесь. Лей вот сюда.
2: В нашей стране люди всегда заняты, все вечно сидят с телефонами, поэтому мне нравится, когда мы можем просто поболтать.
0: Скажи,

0: Если ты не будешь хорошо пережевывать пищу, у тебя во рту заведутся черви. А ну-ка, давай посмотрим, нет ли их уже.
1: Для мужчин в Ливане очень важно уметь готовить. Поэтому папа с самого детства учил нас этому. Помимо других увлечений, важно научиться вкусно готовить.

Многие отцы не понимают, как мы любим быть рядом с ними. Просто быть рядом, когда захочешь. И так приятно, когда папа позволяет нам быть рядом с ним.

моей стране каждая семья принадлежит какой-либо религии. Для моей семьи вера в Бога также неотъемлемая часть жизни. Мы христиане, и мой отец глубоко верующий человек. От него мы узнали, что есть Бог, полный милосердия, что Он сотворил наш мир и придет вновь. Каждый день папа учит нас любить Бога и служить Ему. Это один из самых радостных моментов дня – семейное богослужение. Нам очень нравится собираться вместе, читать Библию, делиться своими проблемами, а затем молиться о них. Каждый вечер папа и мама говорят с нами об Иисусе. Это особенный момент. Мне нравится слушать истории из Библии, петь и молиться. Иногда папа выглядит усталым, но это не имеет значения. Он всегда призывает нас быть верными Богу. Мой папа любит читать Библию и хорошо поет. А еще мы любим молиться вместе. Да, мой отец хороший священник в нашей семье. Наш папа верит в Бога, и каждый день он учит нас любить Его. Нам нравится семейное богослужение и библейские истории, которые мы слышим каждый день. Папа и мама рассказывают нам истории из Библии и учат нас молиться. Для меня это лучший способ завершить день. Еще один день закончился. И мой папа рядом, чтобы поцеловать нас и пожелать спокойной ночи. Наш дом небольшой, и в нем есть всего одна комната. И нам повезло спать рядом с мамой и папой. Таков мой отец. У него есть свои недостатки, и бывают тяжелые дни. Бывает, он очень устал или расстроен, но он всегда рядом, направляет нашу жизнь и дарит нам любовь. Не знаю, знает ли он об этом, но он мой пример в жизни. Он каждый день показывает мне, что хотя жизнь бывает сложна, но всегда есть чему учиться. Папа всегда заботится о нас и очень близок к нам. С ним я уверен, что ничего плохого со мной не случится.

Спасибо, папочка, за то, что ты такой, какой ты есть. Спасибо за твою заботу и твой пример в жизни. Спасибо тебе за то, что показываешь мне, что такое настоящая любовь. Это мой папа. Мне бы хотелось, чтобы все мои друзья были счастливы, как мы.

Наш папа так много делает для нас, и его присутствие так важно для нас. Я хочу сказать всем, говорите почаще спасибо вашим отцам.

0: Ли Хисон – успешный сотрудник крупной строительной компании. И очень терпеливый отец. Джастин при рождении не дышал первые 5 минут своей жизни. Врачи сказали, что у него будут снижены умственные способности, и он будет особенно плохо разбираться в математике. Сегодня Джастин является известным спортсменом и занимается разными видами спорта со своими детьми. Мелуси – отец 6 детей. Двое из которых приемные. Джимми пришлось пережить 16 лет гражданской войны. За эти годы его семья сплотилась благодаря любви и молитвам. Сегодня его жена и дети остаются самыми важными в его жизни. Рейберт работает парикмахером и таксистом в Гаване. Он оставил свою деревню, работу и большую семью в поисках лучших возможностей для своего сына, который является ребенком с особенностями развития. Данте был наркоманом и прошел через глубокую депрессию. Сегодня он наслаждается полноценной жизнью и считает себя самым счастливым отцом в мире.
1: Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Сталин всегда нас... Мы, это прям как кумир, какой у нас Сталин, до него вообще Сталин говорит: не переживайте, победа будет за нами. Мы победим, мы победим. И мы с этим, его вот этим, как сказать, знаменем работали, мамы наши работали день и ночь в колхозы раньше. Ой, и свёклы, и морковь, и картошки море, и рожь, и овёс. Такие огромные поля у нас, большая деревня. И всё работали и раздавали рабочим за трудодни. И это же работают люди просто за пустой трудодень, за пустую палочку.

ни хлеба в деревне, ни свету, ни воды, ни дров. Как хотите, так и остались малые дети и старики. Лошадей всех забрали на войну. Пахать такие поля, ни тракторов, ни лошадей. А мы обрабатывали. И вот нас всех, особенно вот наш возраст уже, всех нас на поля. Это вот борозда идет, не видишь края. Идет, этот копает, кто-то копает, а вторая ложит картошку. Это мы так сажали. А пахать пахали на этих коровах. А мы, значит, они приготовят землю. Нас 40 в классе, а первый, второй, третий, четвертый. Это по 40 человек, 4 класса. Сколько? 160? 160 человек. И вот, как бисер, все займем, полполя, и вперед. Каждый день воды нет. В 5 часов утра все занимали 11 метров глубина. Большое ведро. 10 лет девочки. А мы, я такая маленькая. Вот мы по каточку, по катку ее вытаскиваем. Надо воды и коровке. Надо воды и себе. Надо воды маленечко хоть простернуть. Ну, с водой было трудно. Что-то как-то перед войной. Один свалился колодец, другой. И вот на полдеревни 1, 2, 3 колодца. 160 дворов. Это очень усугубило. Свету, ни газу, ничего, никаких. А дрова должны, ну, вдов обеспечивать. А кто будет обеспечивать, если все на фронте? Уже 17-летних подготавливали на войну. 17-летних. Ну вот. Да, война это... Ой, спаси, сохрани, если еще будет война.

Что такое жизнь творческого человека, автора стихов и песен Анастасии Сергеевой, мы сегодня узнаем в нашей программе. Приглашаем вас присоединиться в нашу музыкальную гостиную.

0: Настя, здравствуй.
1: Привет, Велина.
0: Очень рада тебя видеть. Будем делать вид, что мы не знакомы.
1: Конечно. Зачем нам это?
0: Да. Я очень рада, что мы сегодня можем поговорить о твоем творчестве и, в принципе, о жизни. Мне самой интересно много всего узнать. Думаю, нашим зрителям было бы тоже интересно, потому что твои песни часто включаются в эфире программ. И, в принципе, ты достаточно известный в наших узких кругах человек. Вот. И поэтому очень интересно, откуда все это в тебе взялось, откуда оно идет. Скажи, пожалуйста, как вообще музыка в твоей жизни появилась? Почему вдруг вот ты туда пошла?
1: Ну, на самом деле, как говорит моя бабушка, что, в общем, я с самого начала голосовые складки развивала, вот, и орала буквально с рождения.
0: Первый крик до миноре.
1: Но суть в том, что это действительно так. Я вот уже сколько себя помню, да, какая-то там сознательность, когда у ребенка проявляется, я все время пела, все время. И мне интересно было вот именно песни. Uh-huh. То есть когда какая-то вот по телевизору что-то песня, я сразу... Поэтому то, что вот музыка мне всегда нравилась и очень сильно на меня влияла и завлекала меня, это ну, прям вот всегда было. Поэтому uh-huh. это не какое-то там, что я вдруг в какой-то момент там поняла, что «О, буду петь!» Uh-huh. Не, не так. И, соответственно, так как я росла в церкви, то мне хотелось петь в церкви тоже. Хотя, ну, изначально, естественно, я там пошла в музыкальную школу в 6 лет, потом стала участвовать в каких-то там конкурсах, да, ну, то есть обычные да, наши, в нашей жизни.
0: Обычная жизнь всех людей.
1: Ну, практически. Ну, по крайней мере, всех, кто поет, наверное. В общем, всякие конкурсы. И, ходя в церковь, мне хотелось там тоже петь. Ну и как-то так вот постепенно, не сразу. Очень... То есть я уже там в конкурсах участвовала, а в церкви я еще не пела. Но вот как-то постепенно
0: а
1: я
0: почему?
1: Потом начала. Вообще...
0: Это какое-то другое...
1: Вообще, знаешь ощущение? Как? На самом деле, да, разница, конечно, безусловно, есть, потому что когда я, допустим, пела просто на сцене, да, и вот тут все пришли там, послушать песни, вот тут дяденьки, тетеньки, которые в этом там разбираются, да, все дела, то там, конечно, немножко другая атмосфера, чем в церкви. Mm-hmm. И так как я с детства была очень сильно эмоциональной, я вот, ну, пела так, что вот... И некоторым казалось, что это наигранные вещи.

0: вещи. Uh-huh. И даже, я помню, что даже говорили о том, что, ну, вот когда вот она будет как-то
1: по сдержаннее
0: себя вести.
1: Вот этот момент до сих пор не настал,
0: да? Да, так и есть, он не настал. Вот. Но меня это смущало, потому что не было, вот для меня, ну, то есть это не было актерство, точно, абсолютно. Это было вот прям от души так, как я чувствовала. Собственно, и так же, как сейчас и есть. Ничего лишнего не было. Каких-то там буханий на колени, например, нет, их не было. Вот. Но людям это было дико. Это, считай, были, ну, там, середина 90-х. Ну, там, середина 90-х, нулевые, вот так вот, да, вот в этом промежутке. Я вот из-за этого не пела, потому что, ну, как-то вот я не вписывалась. Как,
1: тем более, наверное, наша русская христианская культура такая, где пение у нас, да, консервативное, пение церковное, тем более, оно больше ассоциируется с каким-то хором, с ансамблем, да, с какой-то органной музыкой. Поэтому что-то такое более свободное, эстрадное, оно, наверное, воспринималось. Если сейчас оно воспринимается тоже не всегда приветственно, да? Тогда, наверное, было это еще сложнее. А в каком возрасте, ты помнишь, начала примерно выходить на сцену вот на конкурсах и в церкви?
0: Ну, на конкурсах я в 9 лет начала участвовать активно в конкурсах. Собственно, и в церкви, мне кажется,
1: приблизительно так же,
0: потому что я почувствовала, что, оказывается, я могу стоять вот на сцене перед людьми. До этого не было. Ну и, естественно, мне поэтому и захотелось. И поэтому я и начала тоже. Ну, я не то, что прям там сильно просилась, но мне, конечно, хотелось. И еще я же такие еще взрослые песни выбирала. Такие. Вот. И, собственно, наверное, это тоже было помехой, потому что они такие взрослые, не по возрасту.
1: Взрослые на конкурсе или
0: нет, именно в церкви, да. Ну, мне там нравилось там Белла Березина, например. Ну,
1: на конкурсе что ты помнишь, вот что ты пела? Какую, например, песню?
0: Сейчас, погоди, вспомню. Ну, вот ее конкретно не пела, просто она мне почему-то сейчас пришла на ум. Христос воскрес, ликуй земля, ликуй

0: годы. Надеюсь, я слова не наврала, потому что это было давно.
1: Даже если наврала, то было в рифму. Очень красиво.
0: Да, это просто из того же альбома. Мне вот очень нравились ее как раз такие всякие мелизматические штуки.
1: Уже в том возрасте.
0: Да. Вот, и поэтому мне хотелось... Ну, мне это нравилось, и мне хотелось так петь, собственно.
1: Здорово.
0: Вот так вот.
1: Понятно. Хорошо. Ну, то есть ты начала и в музыкальной школе, конкурсы,
0: да.
1: Церковь. А какой вообще, почему вот в тебе возникла... Ну, ты любила петь дома, да. А почему возникла потребность именно, чтобы люди это услышали?
0: Ой, наверное... Ну, знаешь... Я думаю, что, наверное, это, опять же, к темпераменту, к характеру, потому что мне вообще очень сложно держать в себе мысли, эмоции, какими бы они ни были. И когда мне даже бабушка говорила, что приличные девочки не показывают, что им что-то не нравится, я как ни старалась, у меня не получалось. Это не потому, что я там какая-то вредная была, избалованная, а просто если я удивлена, это вот при всем моем желании скрыть, оно прям сильно очень видно.
1: Бабушка, какие скучные эти приличные девочки, да?
0: Ну, я пыталась, я прям очень сильно... Но так вот получалось, и поэтому если я что-то посмотрела, мне надо было обязательно с бабушкой поделиться или там с подружками. Мне казалось, что это вау, просто вот все должны знать. Ну и, соответственно, с музыкой. Музыка — это вообще для меня даже лучший способ поговорить и рассказать, и иногда даже вместо молитвы.
1: Красноречивее.
0: Да, потому что здесь эмоции, они, ну, по ряду причин, они намного сильнее раскрываются и становится легче изливаться. И вот, ну, в это время... Например, если это к Богу обращение, то в это время намного легче, как будто бы ты более понятно с Богом общаешься.
1: Твой язык.
0: Да, да, вот понимаешь, для меня вот так.
1: Как язык любви, язык разговора,
0: да, язык
1: коммуникации.
0: Разговора, да, и я в этот момент больше чувствую какое-то сокращение дистанции, ну вот так вот. И мне, вот мне это было настолько важно, и так как, ну, я очень искренне вообще в церкви находясь с самого детства, для меня Бог это был, ну, не какая-то там...

0: знаешь, ну, непонятная мультяшная личность, как, ну, вот, если честно, для моего ребенка, например, сейчас младшего, он еще не до конца понимает, что Бог, хотя ему 8 лет, что Бог — это действительно реальная личность. То есть у него, ну, какие-то есть сомнения. Ну, вроде да, но ну, что-то, а вдруг это, знаешь, ну, вот такое вот какое-то, вот, ну, супергеройское. Ну, вот. А для меня Бог настолько был реален, что я прям верила, что любое мое слово... Вот настолько, это вообще классно у меня в этом плане было. Любое мое слово, которое вот я произнесу, попрошу Бога или скажу ему, он прямо вот сейчас слышит. И это было настолько долго в моей, вот вообще, да, на моей памяти, что вот настолько я сильно верила, даже будучи уже сильно взрослее.
1: То есть это твоя детская вера, она так вот росла
0: она со мной,
1: с тобой.
0: Да. И вот, и, видимо, это вот, говорю, как часть характера, это вот присуще в пении, что хочется выразить, да, не хочется об этом молчать, потому что это... Меня саму это равнодушно не оставляет.
1: Не вот. Могу не делать это.
0: Да, молчать понятно. Невозможно.
1: Да, спасибо. А, но вот когда хочется выразить какие-то эмоции, и бывает сложно найти песню, которая прям совпадет с твоими какими-то ощущениями, с чувствами, да? И поэтому ты начала писать, или была какая-то другая причина?
0: Ну, вообще... Нет, вот рационального какого-то хода не было точно. То есть это не так, что «Ой, ни одна песня не подходит под мои эмоции». В принципе, ну, любые эмоции можно так или иначе увидеть вот в какой-то ну, приблизительно похожей песне. Так или иначе мы что-то там, у нас бликуют, да, какие-то похожести. А это просто тоже способ, наверное, от себя выразить. Но это тоже было... Вообще это было спонтанно и случайно, если честно.
1: Как это случилось первый раз? Что ты написала?
0: Вот первая моя песня была. Это вообще, конечно... Я вот туда смотрю назад и думаю, это так забавно. В общем, вообще я поехала первый раз в жизни на какой-то там молодежный форум. Он был в Туле. Было много народу, много знакомых уже, я их там плюс-минус там знала, и это было так классно, такие эмоции. Все поют, все разговаривают, что-то там вообще, ну, атмосфера — огонь. И мне 14 лет, но я уже такая девушка. Взрослая девушка очень, я, да, не по годам выглядела. Ну, и думала тоже не по годам. И, в общем, у меня какие-то такие вот эмоции. И я еду счастливая домой, приезжаю, сажусь за пианино, и у меня начинают просто сами по себе... Я думаю, что тебе это знакомо. То есть ты садишься, и как будто бы оно откуда-то вот вкладывает. Да, падает. И я начинаю играть и петь. И почему-то это была песня не про Бога, а про любовь. Я не знаю, почему. Но действительно какое-то такое... На тот момент у меня... Я не помню, о чем был форум, вот это вот, да, съезд весь. Но я выехала оттуда с мыслью о том, что я хочу, чтобы Бог мне подарил человека в будущем когда-нибудь. Мне стало вдруг важно это. Что, типа, когда-то же у меня должна будет быть там, семья, любовь. Да, и вот ну, важно, что любовь. И я подумала о том, что я хочу, чтобы это были ну, вот определенные отношения, в которых будет... одинаковая любовь к Богу и очень сильные чувства друг к другу, которые мы оба одинаково захотим сохранить на протяжении лет. Потому что мне,
1: глубоко.
0: Да, потому что мне очень не нравилось то, что я видела вокруг. Ну, оно и сейчас у нас происходит неудивительно, хотя сейчас больше, ну, мне кажется, есть такое стремление сохранять, ну, отношения, ну, мне так кажется, может быть.
1: Смотря где, в
0: каких кругах. Да, возможно, смотря где. И мне хотелось, чтобы у меня было не как у всех. То есть, чтобы вот не было такого, что да, вот сейчас любовь, а потом вы ну, там, пожили 5 лет, или там 10, или там 15, и как-то все уже можете и друг
1: ну,
0: без друга.
1: Ну, вряд ли кто-то мечтает о таком, чтобы у него закончилась любовь. Все, наверное, мечтают, чтобы была любовь долгая.
0: Да, не мечтают, но мне было прям вот важно, чтобы это не просто в мечтах осталось, а чтобы это случилось. И я прихожу домой и пишу песню «Дуэт» от имени своего, и как бы она про будущее. Ну, как будто бы это такой... взгляд через несколько лет, да, который вот так вот должно будет быть. И я как будто бы заранее просто пишу вот песню про то, какие у меня тогда будут отношения. Такая какая-то вереница, петля времени. Вот. Ну, то есть, да, проекция, и пишу слова и от себя, и от него, и вот она такая дуэтная, красивая получается.
1: Давай послушаем кусочек.
0: Давай.

0: такие юные.
1: Вообще, дети прям.
0: Ну, то есть песня оказалась пророческой?
1: Ну, прям да. Прям вообще. Совпало. Мечты, вот все, что там, да, оно сбылось очень.
0: Здорово. Mm. Знаешь, очень много творческих людей, я иногда тоже, пишут, когда у них какие-то в жизни проблемы. Когда какая-то драма, какие-то переживания. У нас, мне кажется, больше половины эстрады, в принципе, они разделенные любви. Да. И очень, кажется, сложно написать, когда ты счастлив. Но у тебя счастливая семья.
1: Да. Поэтому я так мало пишу.
0: Но ты продолжаешь, тем не менее, писать песни. И есть у тебя песни про вашу любовь. Как это приходит к тебе? Ну вот в какой момент...
1: Слушай, я, наверное, бы сказала, если вот быть честной целиком, то это не совсем про нашу любовь, ну вот те песни, которые есть да, сейчас, которые рождаются сейчас, это очень часто такие песни, которые рождаются на контрасте моих взаимоотношений с мужем и чьих-то, у кого ну прям очень плохо. Да. И когда ну, так получается, что человек со мной делится, вот, и ты сидишь, и это все, и чуть ли уже не вместе ревешь, да, и ты не понимаешь, а как, а почему, ну что же, да, там, то есть вот эти все. И у тебя вот, вот именно на этом контрасте рождается какая-то, да, рождается песня, иногда она как какое-то, знаешь, мечта за них, рекомендация как будто бы. Ну, громко сказать рекомендация, даже ну, неправильно. Но желание. Именно хотелось бы, да, чтобы вот у вас было вот так же. И очень часто это именно... ну, смотришь, ну, не дураки ли, а? Вот так вот. Ну, почему нельзя просто, да, там, иногда засунуть куда-то свою гордость, да, спрятать ее хотя бы ну, в надежный какой-то дальний кармашек, чтобы просто друг друга, ну, не знаю, больше ценить, больше любить и бояться потерять. Ну, вот так.
0: У тебя есть очень красивая песня «Будем вместе».
1: Вот да, это как раз из того же, из той же оперы.
0: Потому что с тобой поделился?
1: Да, я смотрела на одни взаимоотношения со стороны на тот момент очень таких близкого мне человека. И мне было так жалко его. Я думаю, ну когда же ты будешь счастлив уже? Ну почему ты делаешь такие глупые ошибки? Вот. И ты разговариваешь, ты пытаешься. А человек не то чтобы специально он да, это делает. Он, может быть, да, где-то просто не видит. А хочется, знаешь, посмотреть на него. И как в фильме вдруг, чтобы вот все вот раз перевернулось. Он осознал и пошел и сделал. Вот так. Поэтому она вот так родилась у меня.
0: Я предлагаю тогда эту песню сейчас также пожелать нашим зрителям. Исполнить да. вместе с тобой.
1: Давай.

Может, дольше будем вместе, может, крепче руку сжать. Может, вместе споем песню, неважно, в унисон или в голоса. Может, больно,

0: Пусть все будут счастливы.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Очень бы хотелось.
0: Спасибо большое. Это очень красивая, очень глубокая такая песня. Правда, хочется прям сильнее любить, подойти к своему мужу, да, там, к семье, кто у вас есть, признаться снова. Здорово, когда песни могут так вдохновить, подбодрить, потому что очень часто, мне кажется, песни, наоборот, нас вгоняют какую-то в депрессию. Много, много есть таких песен. Но...
1: Это для меня вообще очень важный такой отклик. Спасибо.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот есть песня у тебя про счастье, но так как ты человек очень эмоциональный, ты сама об этом говоришь, не я это придумала, есть у нас эмоции разные. Какие эмоции даются тебе сложнее всего? Может быть, выразить или подавить, может, себе, если такое бывает?
1: Вообще, я... Ну, сложный для меня вопрос, потому что я очень все-таки сложно вот с подавлением у меня в принципе, вот во всем, как я уже вначале сказала, поэтому, как правило, все-таки я все очень, ну, все выпускаю, вот как оно есть. Мне, конечно, ну, конечно, нас всех захлестывает больше всего какие-то тяжелые, какие-то такие драматичные мысли, чувства, эмоции, потому что ну, они же не просто... В тот момент они не про то, как победить. Они в тот момент про то, как все плохо. Вот, и поэтому, конечно... Но действительно, часто это как раз является таким... Вот как ты сказала, во время, когда плохо, пишется как-то...
0: Ярче.
1: И да, и легче, и сильнее оно, и вот как-то вот импульсивнее. И на самом деле, вот мне писать вот такие песни было, ну не то чтобы сложнее, но как будто бы не совсем свойственно.
0: Какие, радостные?
1: Да, угу. Потому что я всегда любила и песни все про грусть, про какое-то вот что-то вот такое, ну... Не знаю, ну тяжелое, вот прям, mm-hmm. да, тяжелое — это правильное слово. Mm-hmm. Драматичное, тяжелое, грустное. Вот.
0: Я просто знаю одну твою песню, в которой такие достаточно тоже серьезные, глубокие слова, но она более драматична.

0: «Не спится», да, называется. О. Или еще более есть суровое у нее название.
1: Да.
0: И там ты проживаешь как раз такие тяжелые эмоции, и ты это выражаешь похоже на молитву.
1: Да, так и есть. Ну, вообще, я вот можно быстренько историю расскажу. Дело в том, что сейчас будет сложно. Дело в том, что у меня были всегда такие немножко тяжелые отношения с мамой. И из-за этого я, если у меня появлялась подруга, то в какой-то степени это была такая небольшая проекция. То есть мне нужны были очень такие сильные, яркие эмоции. И вот был в моей жизни такой человек, да, подруга, и эта песня связана именно с ней. И я была рядом там с ней в какие-то трудные моменты. И в очередной раз приехала, лежу, успокоила ее, то есть она легла спать. Я лежу на соседней кровати и понимаю, что у меня такая боль разрывает от того, что я постоянно чувствую, что это я спасатель. То есть мне на самом деле по жизни из-за того, что вот сложные отношения с мамой, мне очень нужен был человек, который бы, ну, меня тоже, так скажем, да, немножко жалел. То есть какая-то вот, да, такая Боюка. Взаимная история. А получалось наоборот. И я лежала в каком-то таком раздрае, и мне было... ну вот необходимо, то есть из-за того, что тишина, и ты не знаешь, ты хочешь то ли реветь, то ли громко петь, то ли вообще, там, не знаю, крикнуть, ну, то есть какая-то такая вот прям на разрыв эмоция. И в тот момент вот все, что я вообще думала, все, что я чувствовала, оно вот вылилось. И ну это какие-то такие тоже еще эмоции сзади, которые, да, вот как раз-таки связаны были там с детством. История. Да, и вот она вот так вот у меня произошла вот в ту ночь.
0: Угу. То есть это была такая ночь не сна, да. Молитвы, слез, да. Скорее всего,
1: да.
0: И музыки.
1: Да, и понимание вообще того, что... и это, кстати, понимание, оно периодически снова ко мне возвращается, понимание того, что никто никогда тебя не будет любить так, как Бог. И вообще мне это так по жизни сильно даже... ну, вытаскивала меня и давала мне такую мощную силу. И, во-первых, еще ощущение реальности Бога опять. У меня вот нет такого, да, что, ну, может быть, все-таки Бог — это какая-то такая вот, да, там, личность. Нет, у меня вот Бог настолько реальная личность, что когда мне было плохо, были такие моменты, что мне казалось, что он... Не то чтобы вот казалось, я прям чувствовала, что в комнате есть силуэт. Я закрывала глаза, и мне хотелось... Я говорила... Да, я говорила, Господи, сядь рядом, погладь меня по спине. И реально так и было, представляешь? То есть я садилась, и я боялась открыть глаза, потому что я чувствовала, что меня гладят по спине. Ну, вот такая вот.
0: Мы сейчас с тобой вместе тут начнем.
1: Вот, так что, ну, это была вот одна из таких ночей.
0: Это запоминающаяся ночь, и я хочу услышать эту песню. Хочу, чтобы
1: Давай
0: наши
1: попробуем.
0: Зрители ее услышали.

0: Спасибо. Такие песни тоже нужны. Проживать, чувствовать. И не зря нам даны все эмоции. Бог нам дал не только радость, не только счастье, грусть, печаль, чтобы мы друг друга поддерживали.
1: Ну да, я тоже думаю, что это нам необходимо для понимания многого.
0: Да. Мы сегодня много говорили про эмоции, про отношения. Наверное, это самое сложное в жизни, что есть, это построить какие-то такие крепкие отношения, взаимные. Как вам в семье, ты можешь вкратце сказать, вот это удается как-то вот сохранять, беречь? Сколько лет вы уже вместе с мужем?
1: Ну, вообще в мае... 18 лет уже, да, мы уже совершеннолетние стали сейчас вот.
0: Я просто смотрю на вас, когда вы вместе где-то, или там гуляете, или еще что-то делаете, и вы светитесь до сих пор, как будто вот вы только-только влюбились, только встретились. Я, конечно, может быть, многого не знаю, да, многого не вижу, не думаю, что у вас прям вот все идеально, таких людей не бывает просто, если вы с этой планеты, конечно.
1: Ну, да.
0: Вот. Но сохранять искру, сохранять любовь, это очень сложно же.
1: Вообще, это правда. Правда, так? И я это поняла, когда год прошел после свадьбы. Я такая, а что это такое что вообще? Да, а что происходит? Что за бытовуха? Что это за претензии? Что вообще за отношение такое, в конце концов? Я на это не подписывалась. Я вообще-то не за это замуж выходила. У меня вот было вот так. Ну, соответственно, я это к чему? К тому, что ну, действительно все имеет место быть. И, естественно, кризисы, проблемы, сложности в понимании, в том, как донести свою мысль вообще. Оно все это, естественно, присутствует. Особенно, когда ты, в общем-то, стараешься быть хорошим человеком все время. Да? То есть, ну, давайте не будем тоже об этом забывать, что все-таки в христианской среде, но ты все время пытаешься стремиться быть лучше. Да? И ну, порой бывает просто сложно, скажем, даже сказать, что тебе что-то не нравится. Ты привыкаешь к тому, что...
0: Ну, тебе все нравится.
1: Да, что надо потерпеть, что, да, что это не очень правильно высказывать негативные эмоции. Например, вот. Но я это, ну, вообще так скажу, что первое, это надо научиться говорить, прям говорить. И говорить не когда-то, когда вот искранет уже.
0: А
1: когда,
0: сейчас.
1: Да, вот когда ты уже такой, ну, сегодня потерплю, но он сегодня устал, поэтому не буду ничего ему говорить. Зачем? Потому что потом искранет так, что хочется убить.
0: Ну, это, конечно, большая тема для дискуссии еще.
1: Вот, поэтому разговаривать в первую очередь прямо вот сейчас, прямо вот сразу, даже если вот, ну, совсем кажется, что не стоит. Потому что это потом накапливается, откладывается, и совсем тяжело возвращаться куда-то, вспоминать что-то. Это совсем трудно. А второй момент — это проводить время вместе, вдвоем, и в это время вот прям сконцентрированными быть друг на друге. Это вот прям второе очень важное. Их вообще на самом деле много всего, да, что оно в итоге... Но это прям вот самые первые, самые важные пункты.
0: Если возвращаясь к первому, то можно сказать, что люди, помимо того, что у нас в жизни так или иначе происходят трудности, но люди еще умеют их усложнять, да? Замалчивая, скрывая, может быть, даже обманывая.
1: Ну да, пытаясь, вот как бы я хорошая, я не буду там претензии предъявлять. Или там...
0: Или он должен сам догадаться.
1: Да, что мне хочется или что мне там подарить. Я же намекала же вроде бы, что как можно не понять этого.
0: Я не знаю, о чем конкретно, может быть, немножко о другом, но у тебя есть песня «Просто», в которой как раз ты говоришь, что как бы не нужно усложнять.
1: Вообще эта песня совсем про другое, потому что я человек впечатлительный, я могу фильм посмотреть, разрыдаться и написать вот так вот песню. И она действительно, сейчас, кстати, не вспомню, про что конкретно, а может, и вспомню. Ну, в общем, это связано с художественной литературой. Я прочитала одно произведение, и меня так вообще это накрыло, столько я была под эмоциями, что вот оно вышло вот в это, и я поняла, насколько вообще важно осознавать хрупкость свою, чтобы уметь

0: чувствовать вот слабость и боль кого-то в данный момент. Ну, ты типа сейчас можешь быть таким классным, уверенным в себе, с работой, там, с классными друзьями, ну и проходить мимо неудачников, которые там вот попали в какую-то ситуацию. Ну, это просто они...
1: Никакой.
0: Да, они, ну, сами виноваты. Это вот потому, что они там что-то не понимают в жизни. А на самом-то деле это не твоя заслуга. Во многом, да, как Соломон говорил, время и случай, во многом просто Господь так тебя сильно благословлял. У него другой путь какой-то, да, и, возможно, в его пути как раз должен был появиться ты, тот такой вот, да, благословленный, который бы взял руку, подал, протянул, да, и поднял этого человека. Вот, но эта песня вот именно вот в таком ракурсе.
1: Ну, хорошо, давай послушаем.

0: Спасибо большое.
1: Ну вот.
0: Да, честно говоря, до мурашек. Особенно вот эта фраза, ну, подумаешь, последняя надежда умирает. Мы, правда, когда чувствуем себя очень сильными и уверенными, вообще забываем, как мы страдали когда-то и как нам была нужна эта рука, эта помощь. Ну, ты во всех своих песнях, даже там, если там нету слова «Бог», даже если там нету про вот буквально там я «Бог, я тебя люблю» и все такое, но оно все равно как-то красной нитью сквозит через все твое творчество.
1: Ну, потому что вообще мне очень хотелось, чтобы люди вообще понимали, что Бога можно увидеть вообще иногда в мирской песне. Это в каком-то художественном произведении. Я там однажды смотрела один фильм. Он не художественный, он на реальных событиях, но там про Бога ничего не было. Но я, когда закончила смотреть, я говорила о том, что какой сильный там Бог! И там это вообще не про это. Там очень известный там каст. Вот. Поэтому мне всегда очень хотелось, чтобы, ну, скажем, люди, которые дружат со мной, которые там не ходят в церковь, чтобы они, скажем, вот да, слышали вот этот вот
0: фон.
1: Да,
0: такой.
1: Да, да, чтобы это не обязательно кричать там «Бог, помилуй», да, там, или там «покайтесь», или еще что-то. То есть я хочу очень, очень мягко, так как я чувствую, как любит меня.

0: Бог. И я также хочу, ну, вот на том же языке разговаривать с людьми через свои песни.
1: Да, мне кажется, так даже проще достучаться до человека, чем говорить ему сразу в лоб какие-то радикальные вещи.
0: Да.
1: Ну и не зря даже многие художественные произведения, допустим, написанные во время Советского Союза, когда было запрещено, по сути, ну,
0: да,
1: так вот, христианство,
0: да,
1: но там очень много где можно сквозь строк как-то прочитать о Боге,
0: да,
1: о любви. И тем не менее, все доброе, что у нас есть, оно, скорее всего, как-то связано с Богом, да?
0: Всё-таки, ну, никак иначе, да. Да, да, да. Но я тоже так.
1: И, наверное, последняя песня, которую мы сегодня с тобой исполним, она называется, минуточку, «Дивный, светлый».
0: Вообще, я ее называю все-таки «Слушай».
1: «Слушай».
0: Да.
1: Угу.
0: Потому что для меня это очень важное действие слушать, научиться. Не только... Я болтливая, конечно, это уже все заметили. Но для меня очень важно научиться слушать. И иногда... Вот просто бывают такие моменты, когда... Ну, в моих песнях, опять же, это уже сквозило про то, что «Бог, где ты?» Да, там. Но такие моменты, когда... Ну, Господь... Как вот услышать, что ты прямо вот сейчас со мной... Вот хочу, чтобы ты сейчас со мной поговорил. И... Порой я выходила, там, например, на балкон, я смотрела, и как, ну, просто вот залипла куда-нибудь, да, там. И в какой-то момент, а ты буквально вот 10 минут назад просил у Бога, чтобы ты его вот услышал. И в какой-то момент ты начинаешь что-то для себя необычное чувствовать и слышать, и как будто оно
1: не
0: где-то...
1: Свои мысли.
0: Да, не свои мысли. И вот это вот звезды, да, такая тишина города уже.
1: Тиховение ветра.
0: Да. И вот, ну, поэтому песня «Слушай» больше.
1: Да, то есть есть песни, которые мы кричим и говорим.
0: Да.
1: Мы выливаем.
0: Да.
1: А есть те, которые мы хотим, наоборот, услышать.
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: Давай.

0: Дорогие друзья, а мне бы напоследок хотелось вам пожелать, чтобы вы обязательно строили с Богом такие отношения, как будто бы Он реальный, такой же реальный, как ваш близкий, чтобы вы не забывали, что никто не будет вас любить сильнее, чем Он. Никто не сможет проявить столько любви, сколько может проявить Он. И причем и тогда, когда вам хорошо, и тогда, когда вам не очень хорошо, и тогда, когда вы забыли о Нем, и тогда, когда вы считаете, что Он вас уже точно не слышит. Он слышит. И пусть в вашей жизни обязательно случится огромное счастье, которое вы никак не сможете связать с какой-то случайностью или с тем, что это судьба. Знаете, это всегда Бог.
1: Спасибо вам большое, что были в гостях у нас с Анастасией Сергеевой, с ее музыкой. Приходите к нам еще, заглядывайте, и мы будем вас ждать.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вот уже война закончилась, а у нас что интересно было, все для победы, все для фронта. Все, что там урожай какой был, вывозили все подряд, сразу в машины, вот такие полуторки были машины, туда высыпалось, и все свозилось. Вот. Людям не платили денег никаких, трудодни. И вот на эти трудодни они иногда насчитывали зерно. На трудодни. Там сколько-то, например, на один трудодень 200 грамм или 300 грамм. 300 грамм это было как бы много. А так 200 грамм или 100 грамм на один трудодень. И это давалось зерном. Вот так могли мы жить. А это зерно вот так ложили и качали, и оно получалось крупа. И эту крупу уже варили как суп. Вот так трудно было. Потом мы ходили, так как в колхозе все для фронта, все для победы. Вот это все время шло у нас так, вот таких везде было это вот. Нас во время вот занимаемся так, и может прийти заучи и говорить, что нужно идти помочь колхозу, помочь. Мы все классом поднимаемся, идем и ломаем кукурузу. Ну, кукуруза это такое, сломал ее и выкидаем, и все. Но самое трудное было свеклу копать. Она замерзала там, в земле. Это было и ноябрь месяц, и так вот земля, она уже промерзала. А мы такими копачками копали туда, нажимали со всех сил и туда. И ломалась эта лопатка. От того земля плохая, такая замерзшая была.

вот сейчас, как урожай собирают, проходит как специальный трактор или машина, или что, они вынимают его с земли. Мы копали ручным трудом. Если там была картошка посажена, картошку копали. Я копала первая эту картошку, а дети выбирали наши, мои. Мы шли всегда вчетвером. Я, мой брат, сестра, еще одна сестра. И вот мы вчетвером. И я копала, а они выбирали. Вот так. И так мы за маму работали. Потому что, знаете, как было? Если норма наделена человеку, а ты не будешь ее это, работать, могут сослать всей семьей. У нас там была одна семья, их выслали всех куда-то. А боялись люди? Конечно. Ходили и работали.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Пять хлебов и две рыбки против голода огромной толпы. Буря на море против хрупкой лодки. Две ситуации, где человеческих сил и ресурсов категорически не хватает. Куда смотрит Бог, когда у нас кончаются силы и возможности? И почему Бог иногда посылает нас в бурю? На эти и другие вопросы у нас сегодня в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Мы продолжаем разбираться в Евангелии от Иоанна, уже подобрались к 6 главе, да, и сегодня у нас отрывок с 1 по 21 текст, где рассматриваются две интересных ситуации. А вот какие они конкретно, давайте, пожалуйста, зачитаем.
2: «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?“ И Иисус сказал: „Велите им возлечь“. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю,

0: И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тот час лодка пристала к берегу, куда плыли.
1: Угу. Спасибо большое. Да, такой интересный отрывок, в котором рассматриваются две истории. Да, и в самом начале мы видим, да, что пришли, да, в окрестности Тивериады. Да. Зачем Иисус туда идет? Да? Мы рассматривали в прошлых программах о том, что они приходили. Иисус шел, да, в Иудею, в Иерусалим, да, в Галилею Он творил чудеса. Да, и, а здесь что Его привело вот именно в эту окрестность?
0: А здесь мы видим о том, что Иисус возвращается в Галилею. И о галилейском служении Иисуса мы знаем совершенно немного на самом деле. И Он фактически обходит многие эпизоды служения в Галилее. Мы с вами знаем только историю в Кане, чудо с вином. Мы знаем о царедворце. Да? Мы с вами знаем эту историю, которую сейчас будем читать. И всего еще один эпизод будет в 21 главе. И все. То есть Иоанн обходит эти эпизоды. Как мы говорили, у него есть свой умысел, он не дает хронологию, всего не описывает, но он показывает очень важные вещи. И здесь мы с вами находимся как раз-таки в преддверии, так скажем, предстоящей Пасхи иудейской, да, которая будет у нас дальше. И сегодня мы не дойдем, по своей сути, до конца этой Пасхи, да, то есть до самого празднества, но то, что здесь сегодня мы изучаем, оно готовит читателя к тому, что Иисус будет делать на самой Пасхе.
1: Да.
0: И мы вот видели с вами, что в 5 главе от Иисуса уже отвернулись иудейские власти. И в этой главе мы с вами увидим, как от Него отвернутся и последователи Его, и останутся только 12. Но об этом мы поговорим уже позже. И вот как раз-таки здесь мы с вами находим, да, историю о насыщении 5000. Это довольно-таки интересная история. И когда Иисус видит, что люди начинают собираться, когда Он видит этих голодных, то Он задает вопрос Филиппу.
1: Да, вот здесь почему спрашивают Филиппа о хлебах?
0: Вот, это очень интересно, потому что, как мы помним, Филипп был родом из Вифсаиды. И здесь как раз-таки это вот его район, он был парнем с этого района. И он тот, кто мог сказать, где здесь ближайший магазин, куда сбегать, да, так скажем. Но на самом деле суть не в этом. Суть вопроса Иисуса Филиппу в том, что Он дает ему возможность оценить, насколько реально насыщение этих людей. Потому что Он хочет поднять уровень веры Филиппа. И с этой целью он задает ему этот вопрос. Да, он местный житель, и вопрос ему – это понятный вопрос. Но за счет этого вопроса Христос преследует цель не того, чтобы он ему дал ответ и решение. Потому что, как мы читаем, у Иисуса уже было решение этого вопроса.
1: Да.
0: Но он желает, чтобы Филипп сам оценил ситуацию, чтобы другие его ученики дали свою оценку, а Филипп свою, чтобы, когда Христос сотворит это чудо, Филипп сказал: «Ого». Потому что, когда ты сам не провел этой оценки, чудо не настолько будет, знаете, вызывать эмоций. Но когда ты определил, что это невозможно, то тогда для тебя это уже «Ого!», а не просто «А, понятно». То есть понимаете, да, эту разницу? И мы видим, что Иисус, Он смог вот посредством чуда оказать большее воздействие на Филиппа, на его веру, чем каким-либо иным образом.
1: Здесь мы видим, как взращивается вера одного из последователей Христа. И если мы продолжаем читать и рассматривать, да, эту историю, то видим, что, как вы сказали, да, ученики, они видели проблему, а Христос уже видел решение.

0: решение. Почему ученики не видели этого решения? Они же там вот только что с чудесами-то вообще-то пришли.
1: Да, видите, как мы здесь с вами читаем о том, что Иисус знал, что хотел делать. Это говорит о том, что Он уже понимал, что Он обратится к Своему Отцу, но речь идет об их уравновешенных таких отношениях, в которых Иисус имел ту веру, что если Он попросит, Отец даст. И Он не переживал об этом. И вот суть этой веры, она заключается как раз-таки в том, что у них были постоянные тесные взаимоотношения. Иисус каждое утро, каждый вечер, каждое свободное время проводил наедине со своим отцом. И за счет вот этих самых тесных взаимоотношений, да, Иисус имел совершенную веру. И это является примером для нас с вами. О том, что если мы хотим иметь совершенную веру, нам нужно научиться проводить с Иисусом, с нашим Господом ежедневно особое время. Это особое время, когда мы посвящаем Ему, когда мы оставляем всякую суету, все свои заботы. Это, как знаете, есть книга одного известного автора, называется «Я слишком занят, чтобы не молиться». То есть мы обычно говорим «Я слишком занят, чтобы молиться, мне нужно уже куда-то бежать». А автор в этой книге развеивает эту теорию, и я думаю, некоторые из наших слушателей, и, вероятно, вы, как и я, переживали те моменты, когда вы действительно понимали человеческим умом, чтобы решить задачу, необходимо 6 часов.
0: Ну да.
1: Но вы, тем, у вас вот времени было 5 часов всего. Вы вставали на колени, молились, вроде бы еще время тратите. Но вы молитесь, обращаетесь к своему Господу в искренней молитве, после чего встаете, и Господь так благословляет, что вы решаете задачу за 2 часа, и у вас еще время на передохнуть остается. И вот как раз-таки автор этой книги, да, показывает это, и это для нас пример, вот пример того, что говорит Христос о том, что как раз-таки не то, что Он говорит, а то, что Он делает, да, вот этой Его веры. Это для нас пример, что мы должны всегда находиться в отношениях с Отцом и иметь вот эту уравновешенную веру, не переживая. Потому что очень часто мы на любые ситуации панически реагируем, как будто мир пропал. Закончилась соль, нет нужного ингредиента на кухне, куда-то не успели. Поезд там задерживается. У нас уже все паника, переживания. Но когда мы имеем вот эти живые отношения с Господом, мы четко знаем, что все, что должно быть по Его воле, оно будет.
0: А здесь такой вопрос, если мы смотрим на 10 текст, что Иисус сказал, велите им возлечь. Это зачем вообще нужно было? Ну, то есть, это к чему?
1: Ну, вот видите, как бы раньше, в принципе, была такая культура, когда люди ели возлежав. И то есть Иисус призывает, чтобы народ приготовился к приему пищи.
0: А, ну то есть это был какой-то важный момент, да, для трапезы. Почему это здесь так описывается? То есть велите им возлежать. Почему нельзя было просто сказать, что вот раздайте им еды?
1: Ну хорошо, давайте представим, что у вас есть задача накормить 1000 человек. Ну, даже мы упростим задачу до 500. Это вот как на каждого ученика, да, там около 400 человек приходилось. Чтобы их накормить, вот мы наполним помещение, они будут все кто куда ходить, кто чем хочет заниматься, и вам необходимо каждого накормить. Вам будет это удобно?
0: Ну, если им сказать о том, что сейчас будет еда, да, и подойдите вот к этому столу.
1: Так, и то есть таким образом их организовать, да?
0: Да.
1: Выдачу здесь на месте.
0: Да.
1: Но мы видим здесь, что Иисус хочет, чтобы ученики послужили их нуждам.
0: А.
1: И Он организовывает таким образом, чтобы не было суматохи, не было спешки, чтобы ученики могли свободно подойти, дать еды, и они могли приступить сразу к трапезе. То есть мы видим, что Господь утоляет их нужду не так. Ну, тебе же это надо, ты хотя бы до сюда дойди, да? Нет. Он говорит, я даю, И я даю так, что уже все готовенькое на блюдечке. И здесь, когда мы с вами читаем, вообще на самом деле,

0: что они ели, вот эти вот пять хлебов и две рыбки, то здесь речь идет о хлебе, таком ячменном хлебе, который считался второсортной едой на самом деле. То есть достаточно скромной едой. И когда речь идет об этих рыбках, мы, наверное, себе представляем там сразу, ну, хотя бы карасика зажаренного, да, что-то такое вроде бы.
1: Ну да.
0: Но если переводить с языка оригинала, то здесь речь идет о мелкой рыбке, которая была закуской.
1: Это килька, что ли?
0: Ну, я не скажу, что это килька, но вот примерно что-то. Это мелкая рыбка, которой они закусывали. И то есть основным блюдом была не рыба, а сами ячменные лепешки. И то есть, по своей сути, это был очень скромный прием пищи. Но во всей этой скромности мы видим, что Иисус кормит их достаточно. То есть в каком плане? Кто сколько хотел, тот столько брал и ел, пока не насытится. То есть Иисус не ограничивал их в количестве еды. И эта скромность, она достаточно, знаете, поучительная для каждого из нас.
1: Да, вот чему нас учит эта история. И еще один маленький вопрос. Скажите, пять хлебов и две рыбки – это какой-то символизм или просто так история сложилась?
0: Ну, смотрите, пять хлебов, две рыбки. Я не сказал бы, что здесь есть некий символизм, но здесь есть очень важный символизм в ином. Смотрите, когда он говорит «возлечь им», он говорит 5000 человек. Из других Евангелий мы узнаем, что они возлегают рядами по 50 и 100 человек. То есть это либо было 50 рядов и в них по 100 человек, либо 100 рядов по 50 человек в ряду. Примерно представили. А если вы уже опытный исследователь Библии, то вы можете вспомнить о том, что когда строилась скиния во времена Моисея, то она имела как раз-таки размеры 100 на 50 локтей, двор скинии.
1: Так.
0: Вот, это уже интересней. И таким образом мы видим о том, что это отсылка тому, что происходило в пустыне. Потому что здесь как раз-таки, как я вам ранее говорил, эта история нас готовит к тому, что будет на празднике Пасхи. И Иисус кормит людей хлебом. Откуда? Ну, почти с неба. Почти. Не совсем он с неба не падал, но из ничего он происходил. И Иисус кормит людей как раз-таки вот этим вот хлебом, подобно кому? Пустыня. Народ израильский.
1: А, то, что там была манна небесная?
0: Да, подобно Моисею, который кормил манной небесной. И это вот прямая отсылка туда. То, что Иисус подобно Моисею, второй Моисей, можно так сказать, да?
1: Уже не первый раз приводится эта параллель. Вообще, мы видим Евангелие от Иоанна.
0: Здесь очень много этих параллелей. И очень важный еще здесь, ну, мы чуть-чуть оставим Моисея ненадолго. Важно сказать, что Иисус возблагодарил, преломив, да? Если мы с вами читаем и другие Евангелия о вечере Господней, например, Евангелие от Матфея, то Христос там, преломив, возблагодарил, когда раздает символы вечери Господней, хлеб.
1: То есть на вечере?
0: Да, на вечере. Когда он раздает опресноки, да, он преломляет, возблагодарил, говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое.
1: Хлеб, то есть.
0: Да. И здесь мы что находим? В том, что вот это слово «возблагодарил», оно на греческом звучит как «эухаристос», от которого происходит наше современное слово «эвхаристия». То есть как раз-таки вот хлебопреломление, вечеря Господня. Да, и мы видим, что Иоанн, он хоть и не, как сказать, не, в отличие от синоптиков, не пишет нам о вечере Господней, ее не описывает, но при этом он говорит, каждый раз дает напоминание, я знаю об этом событии, не переживайте. И вот помните, мы как говорили, он все время хочет, чтобы мы ожидали, что будет дальше, держит в этом напряжении нас. Он все время делает отсылки на самую кульминацию, на крест Иисуса Христа. И это вот является очень тоже важным таким моментом для нас. И когда Иисус накормил весь народ, здесь важно уточнить, что народа было не 5000, написано 5000 человек. Но на языке оригинала написано 5000 мужчин.

0: А теперь добавьте к ним женщин, детей, да? То есть народа было куда намного больше. И Иисус их всех накормил. И это единственное Евангелие, где рассказывается эта история и завершается тем, что Иисус дает повеление собрать хлебы обратно. То есть мы здесь видим о том, что Иисус, несмотря на то чудо, которое Он творит для людей, Он насыщает их с преизбытком, Он дает каждому наесться столько, сколько ему необходимо, но при этом Он их учит. Он их учит тому, что нам нужно бережливо относиться к тому, что нам дает Господь в использовании божественных благословений. И вот нам нужно в этом всем быть бережливыми. Вот это урок, который здесь нам преподает Иисус Христос.
1: Но мы читаем еще и вторую историю, которая с ними была. Здесь Иоанн их объединил. Да, эти два события, да, в своем Евангелии в этой главе, да, чему другая история нас учит, вот этому хождению по воде?
0: Я вот прошу прощения,
1: да,
0: мы чуть-чуть все-таки вернемся к Моисею, я обещал к нему вернуться. Почему? Потому что, когда Иисус это делает, то народ в нем видит того воителя, того мессию, который может исцелять воинов, который может кормить целую армию. И они, как мы читаем, хотят сделать его царем, хотят воцарить. И Иисус знал, что в сердце их, и потому не дал им этого сделать, да, как мы с вами читаем. И почему я на этом акцентирую внимание? Потому что как раз-таки эта история, вот эти нюансы подводят нас к тому, что будет дальше. И таким образом мы здесь с вами видим о том, что они видят того Мессию, о котором им предрекал Моисей, которого Господь пошлет после него, да, как бы. И он им давал очень важный наказ о том, что они должны слушаться Его, слушать Его Слово, когда Он придет. И когда Иисус приходит, то народ не обращает внимания на Его слова, а только на знамения. То есть на вот этот вот парадокс о том, что они вроде видят того пророка, но его слова им не важны. Им важны только чудеса, которые он делает. Вот. И дальше, когда мы идем, мы с вами видим о том, что Иисус отпускает учеников, о том, что он видит, что и ученики хотят его воцарить, не всего они понимают. И он их отсылает, сам удаляется. И когда ученики переплывали море, которое волновалось, да, это море очень часто волновалось, потому что оно на 230 метров ниже уровня моря, и туда в теплых гор теплый ветер спускается вниз, и это очень одно из таких непредсказуемых морей, и находиться на его середине – это очень опасно. То есть рыбаки обычно всегда плавали и плавают вдоль берега. И здесь мы видим, что еще одна отсылка, которая нам отсылает к Пасхе, празднику, к этому всему, что в Библии Бог описывается как Бог, успокаивающий бурю, как Бог, ходящий по морю, да, который на волнах. Ну, как в Псалме, к примеру, 76, 16, 20 описывается исход языком Божьего присутствия среди бурного моря. А если мы читаем Иова, то Бог описан как тот, кто ходит по высотам моря, по волнам вот этим вот. И таким образом здесь опять же показывается, что Иисус Христос есть Бог. Он тот, кто ходит по морю. Он тот, кто находится во всей этой буре и успокаивает ее. Да? И как мы с вами говорили о том, что хоть ученики испытывают очень сильный страх во всей этой истории, но они не готовы принять его помощь. Они не ищут помощи от него. Вот в чем заключается суть. И мы вот читаем, да, о том, что они вроде бы хотят его встретить, но принять его не готовы, и помощь от него. И вот мы понимаем, что вера – это осознание того, что Бог, Он присутствует во всех наших сферах жизни, даже в самых малейших. Вот это есть вера, что Бог не только вот здесь, а даже во всех наших сферах жизни, когда мы готовы принять Его в любой ситуации, Его помощь. И также мы здесь можем увидеть, знаете, такие параллели.

0: или о том, что... Потому что это как притча вообще, вот эта история на море. Угу. Она связана с тем, что мы, Церковь, да, Христова, подобно лодке, которая качает по волнам, в буре. И очень часто мы чувствуем себя одиноко, как церковь, о том, что мы оставлены, мы своим из последних сил что-то пытаемся сами сделать. И вот подобно вот этой лодочке. Угу. И не всегда Иисус приходит, когда Он нам так нужен, как мы считаем.
1: Да.
0: Но важный урок в том, что Он всегда приходит, и Он всегда держит все под контролем. И любые штормы под Его контролем. Это также касается и каждого из нас лично, не в плане даже церкви. У нас есть очень много переживаний в жизни. Да. У нас есть очень много страданий, непониманий, да, которые мы имеем. И мы в этом всем должны уяснить одну вещь. Какую бы мы ошибку ни совершили, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь способен помочь нам. Если мы будем открыты Его помощи, если мы Его призовем, Он всегда готов помочь и даже самую глупую ошибку сделать для нас важнейшим уроком жизни. То есть Господь может все худшее перевернуть в лучшее, в нашу сторону, в нашу пользу. И нам важно это сегодня как раз-таки осознавать, что Он всегда рядом, что нам ничего не страшно. И Он готов подарить нам очень много радости в нашей жизни. И здесь мы касаемся вот последнего, что мы видим в этих текстах, когда Иисус откликается своим ученикам «Я еси». То есть... Эта фраза, она используется в нескольких уровнях в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус просто идентифицирует себя, ну то, что «да, это я». Когда Иисус показывает свою самоидентификацию на божественном уровне. И когда Он говорит, что «да, я абсолютный Бог». То есть эту фразу Он может просто использовать как «да, это я». А может использовать, говорить «Я есим тот, который предстал с этим же именем Аврааму». Позже он, Моисею.
1: Моисей.
0: Позже он будет говорить о том, что «Я есим иудеям» уже им прямо в лицо. И они за это захотят побить его камнями. Потому что «Я есим» — это Иегова. «Я есим» — это Сущий. «Я есим» — это Яхве. И здесь Господь заявляет о своей божественности. Ну, у человека может возникнуть вопрос, а как определить, когда он просто говорит «я тут», а когда именно так? Это определяется по реакции людей на его фразу. Потому что, как мы видим в этой истории, ученики Иисуса реагируют «истинно ты Сын Божий». Ну, если бы он просто не сказал «я здесь», зачем такая реакция? Да?
1: Да.
0: А он заявляет о своей божественности, и на него так реагируют. Когда мы с вами читаем о том, что в саду Гефсиманском он говорит «я есим», они отступают назад и падают, потому что они представляют, пред кем предстали. И таким образом мы понимаем, да, о том, что люди очень часто ставят под сомнение божественность Иисуса Христа, но есть... неопровержимые доказательства о том, что Иисус Христос есть Бог. И эти доказательства заключаются в том, что все Евангелие показывает, что Иисус совершал именно те действия, которые присущи, которые совершал только Бог в Ветхом Завете.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за участие в этой беседе. Когда мы в страхе и не видим выхода, Господь приходит к нам самым неожиданным образом, говоря «это я». Не бойтесь. Его присутствие не всегда предотвращает бури, но гарантирует, что мы обязательно достигнем цели этой вечной жизни.

0: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1: Кротость – внутреннее спокойствие, сдержанность, незлобивость. Хотя кротость ошибочно воспринимается многими людьми как слабость, подлинная кротость указывает на внутреннюю

0: духовную силу, которая дает человеку действовать, исходя из убеждений, а не эмоций. Образец кротости в Ветхом Завете – Моисей. В 12 главе книги «Чисел» он назван «кратчайшим из всех людей на земле». Высший пример кротости в Новом Завете – Иисус Христос. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Христос предлагает Своим последователям научиться у Него кротости. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Апостол Павел в 5 главе своего послания к Галатам называет кротость плодом Духа, то есть показывает ее добродетелью, которая развивается под влиянием Святого Духа. Согласно 3 главе послания к Колоссянам, в кротость надо облечься, как и в другие христианские добродетели, такие как милосердие, смиренномудрие и долготерпение. Также верующие призваны в духе кротости принимать Божье Слово, возвращать заблудших на истинный путь, наставлять противников и отстаивать свою веру.
1: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте,
0: Алексей. Что такое блицкриг? Вы предложили назвать эту тему «Христианский блицкриг». Что это такое?
1: Да, действительно интересная тема. Ну, блицкриг, в общем-то, довольно светское понятие, вот, от немецкого языка. То есть молниеносная война. Угу. Война, которая достигает своих целей быстро, в короткие сроки, противник разгромлен, операция завершена успешно.
0: И как с христианством это сопоставить?
1: Да, Священное Писание тем и проявляет свою ценность, что на радость всем нам оно учит нас не только таким сверхтеологическим каким-то вещам, вот, но и очень повседневным, те, которые случаются каждый день, с которыми люди сталкиваются. Вот один из таких моментов, одним из таких людей, точнее, который такие практические моменты освещал, вот, был человек, чьи мысли изложены в книге «Экклесиаста». И там встречается целый блок интересных мыслей, который можно, так сказать, озаглавить короткой фразой «всему свое время». И там целое перечисление про время, время, время, время. Но почему христианский блицкриг? Потому что так случается, что не только военные хотят достичь каких-то целей быстро, молниеносно, но и на христианском поприще тоже случается, что люди немножко торопятся. Немножко торопятся.
0: Ну, а как не торопиться, когда вот приходит человек в церковь, да, допустим, всю жизнь жил там своей обычной жизнью, может быть, детей воспитывал не совсем верно, вел нездоровый образ жизни и так далее. И вот придя в церковь, он услышал, что обещали, что Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, угу, и я успокою вас, да, и возьму...

0: иго ваше на себя, и там я кроток, смирен сердцем, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, успокою, и, дам покой.
0: Да, и, а как можно успокоиться, если человек, придя в церковь, он не решается, тут же все его вопросы. Угу. Он от этого не становится, допустим, не привержен дурным привычкам, да, автоматически вот так вот, чтобы, придя просто в церковь и поверив Богу, помолившись и бросить курить, хотя такое и бывает, но не с каждым такое случается. И на него косо смотрят, он пришел в церковь,
1: да,
0: он курит.
1: Да, вот это, кстати...
0: Да. Как ему быть? Он хочет победить, но не получается блицкрига.
1: Блицкрига не получается, и ошибка блицкрига в данном случае ожидать. И здесь очень важный момент, очень важный момент. Одно дело человек. То есть человек, конечно, тоже, он о чем-то думает, к чему-то стремится, там, что-то пытается сделать в своей жизни. И одно дело, что Священное Писание действительно учит каждого человека, что не надо на христианском поприще ожидать какого-то блицкрига.
0: То ну, есть, как
1: что-то
0: учат?
1: Так раз, случилось, и все.
0: Даже те люди, которые давно в церкви, да, от новообращенных, ожидают, что они придут и станут тут же вот с такими же беленькими, пушистыми, как они.
1: Поправка. Это их личное мнение про то, что они беленькие и пушистенькие. И так, вот. То есть объективно нельзя сказать, что люди делятся на беленьких и пушистеньких и на там, каких-то серых волков.
0: Тем не менее, люди, которые пришли в церковь вот только-только и, может быть, не успели еще научиться всем тем добродетелям, которые обладают люди, десятилетиями находясь в церкви, они чувствуют себя ущербными какими-то, потому что на них посматривают искоса.
1: Это вторая сторона монеты блицкрижной, если можно так сказать. Во-первых, не рассчитывай урок, какой мы как христиане из этого всего извлекаем. Да, хороший урок, нужный урок, что не надо себя винить, особенно вот, и предаваться унынию, если не получается блицкриг в твоей собственной жизни. Но гораздо более серьезный урок, которому нас учит Священное Писание, заключается в том, что преступно ожидать блицкрига от ближнего своего. Вот это нельзя. Потому что если со своей жизнью ты еще как-то можешь там разобраться, поправить, внести корректировку какую-то или еще что-то, ну, в конце концов, ты думаешь, знаешь и так далее, то на вот этом вот соблазнить ближнего своего, это совсем будет преступление. Поэтому прежде всего, наверное, надо даже наоборот, не ждите блицкрига от других так точно, как он не происходит в вашей жизни. Ну, какой-то такой формулировки.
0: Хотя урока, конечно, два. А с другой стороны, ведь будет, наверное, правильным сказать, что, придя в церковь, человек должен все равно меняться. И сколько ждать этих изменений? Он же будет соблазном и для других, если вот он пришел в церковь, да, там принял крещение и продолжает курить, не может бросить, например. Или продолжает, нерешенным вопрос остается его статуса супружеского. Допустим, они жили до церкви гражданским браком. Церковь не одобряет такое поведение, да, необходимо заключить официальный брак. Но у них есть какие-то проблемы там, может быть, пока не решаются люди. И вот они продолжают жить так, как жили много лет. А для кого-то это соблазн, может быть, для тех, кто в церкви уже давно, и скажет, а почему им можно? Они такие же члены церкви, вот они пришли. Ну и что? Что они недавно? Пусть соответствуют.
1: Да, вопрос понятен. И я хочу... Я бы предложил свою точку зрения на этот вопрос. Церковь — это ведь сообщество людей, которые, какая-то определенная церковь, скажем так, это сообщество людей, которые объединились в эту церковную организацию, согласившись с определенными правилами. Вот. То есть церковь же не гарантирует там каких-то мест по правую или по левую сторону в вечных обителях и так далее. Поэтому это, конечно, просто нечестно будет, если есть сообщество людей, которые присутствуют в церкви, как в организации, и исповедуют определенные принципы, а кто-то, находясь в этом же сообществе, этих принципов не исповедует. И надо по-честному сказать, что пока я не готов принадлежать к этой группе людей. И люди могут спокойно сказать, извини, друг, пока ты не готов принадлежать к нашей группе людей. Вот, это не значит, что перед ним закрываются двери рая. Это всего лишь навсего обозначает, что конкретно к данной организации человек пока принадлежать не готов.
0: Как же быть? С одной стороны, вы говорите, что молниеносно.

0: страшной какой-то победы не может быть.
1: Да.
0: А с другой стороны, никто не будет долго ждать, пока ты там решишь свои духовные проблемы, придя в церковь. Ну как же?
1: Церковь на то на земле и существует, что она будет ждать бесконечно.
0: Нет, он уже пришел, принял крещение, вот. И потом выясняется, что, допустим, он не знал, что нужно вот это еще, оказывается, откорректировать в своей жизни. И он не решается это сделать какое-то время. Сколько мы готовы ждать, пока вот новообращенные христиане совершат свою победу? Раз блицкриг невозможен.
1: Да. Значит, мое мнение заключается в следующем. По основным пунктам, на основании которых сообщество верующих создало церковную организацию и в нее входит, не надо ждать или терпеть, или еще что-то. Это всего лишь своды правил, которые объединяют группу людей в эту организацию. Нет ничего страшного из нее выйти, в нее войти, ну, вернуться и так далее.
0: Все равно же мы знаем о том, что должен человек принадлежать к церкви, и не принадлежа к церкви, он может вообще уйти, да,
1: от Бога. Конечно, может уйти, конечно. Но с другой стороны, совершенно нечестно принадлежать в церкви, где люди согласились с тем, что люди, принадлежащие к нашей церкви, ну, как вы сказали, воздерживаются от употребления табака, алкоголя и так далее. Невозможно такую организацию сохранить, когда каждый решает, как ему нравится.
0: Конечно.
1: Подождите, вот мне еще надо немножко времени. Ну, мы готовы принять этого человека заново, если он сможет вот этот вопрос в своей жизни изменить. Но там вопрос еще более сложный. Чаще всего блицкрига ожидается от христиан в таких больше неизмеримых каких-то компонентах. Значит, вопрос в том, что когда человек там злоупотребляет чем-то, это видно, и это понятно, и это, в общем-то, обсуждается. Но чаще всего бывает по-другому, когда супруги к супругам, или родители к детям, или там, ну, преподаватели к студентам, или еще все, что возможно в нашей церкви, говорят: ну когда ты уже? Что ж такое? Почему до сих пор ты никак? А сколько это будет продолжаться? Ну, например, что может быть? Когда супруги живут вместе, и, конечно, возникают там какие-то трения или еще что-то, и супруг, обращаясь к своей супруге, говорит: ну, сколько можно-то, ну, или супруга к супруге, сколько можно там...
0: А, то есть имеется в виду черты характера.
1: Ну, да, какие-то черты
0: не меняются,
1: характера,
0: да?
1: Которые...
0: Вспыльчивость, может быть, сквернословие,
1: да.
0: Или еще какие-то, допустим, да. Да, вредность какая-то, да,
1: то есть,
0: присутствует.
1: Церковь никогда не говорит: ну, хорошо, перестанешь быть вредным, приходи. Угу. Церковь так не говорит. То есть церковь говорит о том, что вот смотрите, есть библейские принципы, вот если вы согласны им придерживаться, то у нас есть церковь, мы все с этим согласны, приходите, будем поклоняться Богу вместе. Вот. Но никогда мы, ни одна церковь не скажет: ну, когда только перестанет там повышать голос на детей, вот тогда самое время приходить. Или когда будете на 100% дети послушны родителям, вот, тогда приходите.
0: Так, а какая разница?
1: Конечно, нет.
0: В чем не соответствовать? В этом или в чем-то другом? Почему одни какие-то явные, видимые, да, такие вот несоответствия, такие, как вот я вам говорю, табак, курение, да. Например, человек не может бросить. Ему гораздо сложнее, чем вспыльчивому, может быть, промолчать, прикусить язык и не срываться, да, по любому поводу. Но, например, никого еще из церкви не исключили за вспыльчивость. А вот, А вот, например, за то, что курить человек не смог бросить какое-то время, хотя до этого был крещен, может быть, на какой-то публичной евангельской программе, да. И попал в церковь. И вот таких очень много людей исключали.
1: Поэтому я и предлагаю вариант, согласно которому, ну, церковь это... Опять повторюсь, это группа людей, которая соглашается с определенными измеримыми вещами. То есть, ну давайте совсем грубо, церковь говорит: мы согласны принять в свое сообщество человека, который откажется от употребления никотина, табака, который там не будет употреблять в пищу такие-то вещи, который будет соответствующим образом себя вести, приходить там на богослужение, вот, помогать пожертвованиями, я не знаю, каждая церковь по-своему решает. Если человек с этим готов вступить в ряды церковной организации, добро пожаловать, и вместе потом будем работать над созиданием христоподобного характера. И вот как раз в вопросе созидания христоподобного характера нельзя, что я хочу сказать, нельзя, как это, песня-то есть Высоцкого, что-то типа на 10 тысяч рванул, как на 500, или что-то там сюжет такой развивается. Давай, Федя, вперед! Вот, а как, если не могу? Человек...

0: бац, впереди 10 тысяч, он первый 500 пробежал, и все. Вот это урок тем людям, которые хотят раз, буквально короткое время, и все, я достиг. Дальше уже все можно, или люди, которые ожидают от него.
1: Ну, странно, потому что, на взгляд многих людей, которые вообще как-то думали о христианстве, читали Новый Завет и вообще вот, размышляли о Боге, ведь характер намного важнее, чем внешние какие-то проявления, чем то же самое, какие-то вредные привычки или еще что-то. Потому что эта вредная привычка касается лишь его одного. Он этим только себе вредит, а не кому-то. А вот когда у человека характер не меняется, да, и он много лет остается вот тем нехорошим человеком, который отравляет жизнь всем окружающим своим характером, ведь не гораздо ли это более пагубно?
0: Ну,
1: ведь тела свои мы не возьмем в Царстве Божие, правильно? Написано, все мы изменимся. Да. А вот характеры написано, что нужно христоподобные уже сейчас стяжать. А почему-то наоборот. Церковь на характер меньше обращает внимание, а на внешние проявления больше.
0: Многие не согласились бы с формулировкой, что вредные привычки, они оказывают вред только на самого человека.
1: Ну, какие-то.
0: И именно поэтому вот сейчас в Российской Федерации и продвигаются такие законопроекты, которые ограничивают вредные привычки человека, совсем уже какими-то там потаенными местами, что даже в доме, где есть центральная вентиляция, и то нельзя, потому что людям это вредно. Вот. Но да, действительно, так и есть. Опять-таки, потому что церковь – это организация, и она так решила. Здесь опасно думать о том, что церковь на земле, это ворота или пропуск в рай. Ничего подобного. Церковь – это простая организация. Нельзя сказать, что если ты не в церкви, то тебе рай закрыт, или если ты в церкви, то тебе рай гарантирован. Нет, абсолютно нет. Поэтому это в данном случае каждая конкретная церковь просто так решила. Она не говорит, что это самое важное в жизни. Если вы избавитесь от каких-то привычек, то все остальное нормально, приходите, все вместе идем. Вот, одной группой в рай. Просто церковь договорилась. Мы готовы объединиться вот под такими правилами, кто-то под другими. А, кстати, вот вспомнился мне сейчас это хороший пример про Илью, пророка, который как раз-таки может служить примером человека, который испытал вот это вот на себе. Чересчур сильно он отдался тому, чтобы одержать победу на горе Кармил. Вот. И ошибка была в том, что тоже вот так вот читал. Сейчас вот огонь с неба упал, жертву спалил, и Илья ожидает. Все вокруг сейчас падут на колени, и начнется райская жизнь. А нет, такого не происходит. Прошла ночь, проснулись все, и никуда не делись люди, которые захотели его опять убить, найти куда-то там, к чему-то привлечь и так далее. А человек перегорел, и уже он думал, что это конец, а это только начало. Вот таким пагубным...
1: И к чему этот пример ваш был?
0: Да, пример к тому, что когда человек пытается, блицкриг устроить в том ключе, что какую-то очень серьезную задачу, над которой вообще-то надо трудиться годами и годами, он думает, вот сейчас я напрягусь, сейчас быстро мобилизуюсь внутри, буду не спать, не есть, что-то сделаю, достигну результата, тогда уже результат достигнут, отдохну. Нельзя так. Нельзя так ни самого себя настраивать, и нельзя так ждать от другого человека.
1: Ну, то есть вот духовный рост – это процесс все-таки. Он должен
0: занимать определенное время. Это очень длительный процесс. Uh-huh. Это очень временами болезненный процесс. Это процесс, который может раздражать всех вокруг. Это процесс, к которому надо относиться с пониманием. И это процесс, в котором надо понимать, что результаты еще, возможно, ой, как не скоро.
1: Uh-huh. И, конечно, в Новом Завете, в Евангелии часто говорится о том, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Да. Между собой. Но за отсутствие любви, к сожалению, церкви не исключают, хотя это первое, на что должен ориентироваться.
0: Первая,
1: наибольшая заповедь. Вот. А за какие-то видимые проступки, которые совершенно ни отношения никакого не имеют к нелюбви ближнему, бывает, что терпят люди церковные взыскания.
0: Бывает,
1: вот. Ну, я думаю, что наша сегодняшняя программа поможет людям сориентироваться правильно, и если

0: стремиться к тому, чтобы одержать победу над чем-то, то в первую очередь над тем, чтобы к людям относиться с любовью.
1: Конечно. Как сказал Иисус Христос.
0: Чтобы принимать тех, кто, может быть, нам не нравится, и стараться быть примером в этом для окружающих. Да. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. Будем рады вашим письмам и звонкам. До свидания.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

я помню, как в этом Казахстане, в Кустанайской области, в такой степи, бескрайной, затерянное село Черниковка, и туда докатилась эта весть тревожная, и ритм жизни села сразу изменился. Я помню первые дни войны. Отец работал в бригаде, как все колхозники, где мы жили. И у него была обязанность выпасать рабочий скот. И старался, конечно, чтобы все было хорошо. Но когда прозвучали эти сигналы, что война, и пришли повестки, 70% мужчин в первый же призыв сразу должны были отправить в призывные пункты, и оттуда уже комплектовали их батальоны и отправляли на фронт. Ну, мой отец тоже попал в первый список. Комиссия подтвердила, что для строевой в окопах он негоден, но в трудовую армию, как тогда называли, трудармия, его прямо с Кустаная забрали на Урал, город Златоуст, на военный завод номер 66. Я помню, эти письма приходили от него. И он вернулся только в 1946 году.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Всем привет! Мечты и фантазии – это прекрасно, но часто девушки склонны уходить от реальности к своим мечтам, не замечая того, что происходит вокруг. Как научиться здраво смотреть на жизнь и для чего вообще это нужно, поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки – это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девчонки, привет! Скажите, вы вообще мечтатели и часто ли уходите как-то в свои мечты и фантазии? И бывало ли такое, что из-за этого случались какие-то разочарования в жизни?
1: Да. Я сама на самом деле большая, очень большая мечтательница. Благодаря этому я не раз проезжала автобусную остановку.
0: Вот.
1: Вообще, на самом деле, лично для меня это здорово. Это прекрасно, что у меня есть воображение и что я могу мечтать.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Ну, мне нравится помечтать, например, что я буду жить в своем красивом доме, в красивом месте. Или, например, что я куда-нибудь поеду путешествовать.
4: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
5: Я на самом деле воображаю вообще прям... Я даже иногда не замечаю, как проходит время, если у меня есть на это. Вот. Приводило ли меня это к разочарованию? Вообще нет, потому что я не намечтывала там себе какого-то идеального парня, мужа и так далее. Поэтому как бы я просто стандартные вещи, которые бы просто меня делали более счастливой.
6: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
7: У меня вообще не так. Ну, в плане того, что да, мечтать – это круто, но я разделяю все-таки мечтать и воображать, наверное, потому что мечты все-таки, они, ну, могут как-то быть ближе к целям, хотя это разные вещи, но

0: Вот воображение стало частью моей жизни, неотъемлемой частью моей жизни, потому что у меня очень много мыслей, и они все разные. И, как правило, это воображение. И у меня бывало такое, что я находилась в отношениях, то есть недавно об этом вспомнила, и к месту. То есть я встречалась с парнем, вот, и, ну, воображала, что у нас все будет хорошо, что там убегала так немножко от реальности, хотя у меня прям под носом были какие-то моменты, где он говорил, что я не готов к серьезным отношениям, там, например, он прям это при мне говорил друзьям, я это просто игнорировала, да, и мне норм, если у нас все будет хорошо, и все нормально. Хотя, вот, ну, в общем, в моем случае воображение очень сильно мечтает, очень сильно мешает посмотреть на жизнь реальными, без очков вот этих розовых. И я считаю, что это женская проблема номер большой номер один лично в моей жизни.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: Ну, я согласна, кстати, с Наташей. Мне кажется, часто бывают вот такие ситуации, когда девушка... Я даже не знаю, можно ли это назвать мечтательностью, но, наверное, вот, да, это какое-то такое воображение, когда из-за своих желаний, мечт, может быть, к определенному человеку, ты вообще не замечаешь его реальных качеств. То есть ты видишь ту картинку, которую ты сама себе придумала, и мне кажется, с отношениями это очень частая история, когда ты просто, ну вот, человек, он один, а ты ему приписываешь какие-то качества, которых у него нет. Или он говорит, там, я не готов к серьезным отношениям, ты этого не слышишь и думаешь, да нет, все у нас будет хорошо, все нормально.
3: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
4: Маленькая ремарочка – это иллюзия. Ну, то есть мечты – это то, что помогает нам, возможно, двигаться вперед, mm-hmm. или, к примеру, помогает нам как-то немножко иногда воспрянуть. Это как в психологии есть такое понятие, как эскапизм. Это убежать, сбежать – это когда мы от реальности уходим в нереальный мир. Там тоже есть свои минусы и плюсы, мы, возможно, об этом чуть позже поговорим. Но у нас есть, вот если касаться данной темы, мечты. То, что у тебя в жизни может быть дом. Ты не... ну, то есть, в случае...
5: Ну, не чтобы... дворец же.
4: Ну, да, ты не берешь и не говоришь о том, что вот у меня будет там дворец нереальный, потому что я сейчас зарабатываю там 50 тысяч долларов в месяц. Ну, то есть... А иллюзия иногда – это когда вот мы просто идеализируем вот какую-то ситуацию уже, которая есть в данный момент.
0: Не обязательно даже, идеализировать. Ты же можешь просто там жить другую жизнь. Она даже не обязательно... у меня иногда такие фантазии, фантазерка, что, ну, там не обязательно какой-то дворец или машина, просто какие-то другие обстоятельства, какие-то диалоги даже, наверное, больше. Mm-hmm. Это строится на диалогах, на каких-то взаимоотношениях. И неважно, какой там у тебя статус, богатый ты, бедный, там, я не знаю. Вообще абсолютно разные. И, то есть ты берешь свою жизнь и можешь ее сделать любой. Вообще в последнее время люди стали чаще уходить от реальности и реально создают там себе друзей, и они реально есть в реальном мире, но они там взаимодействуют с ними виртуально.
4: Ну, я не спорю, что есть такой момент, вот я говорю, как если вот брать это понятие эскапизм, у него есть и минусы, и плюсы, когда человек уходит от реальности. Почему мы это делаем? Потому что человек не может реализовать себя в реальном мире, потому что у него есть какие-то психотравмы. Ну, мы не будем брать людей, которые путают вообще действительность с выдуманным миром, это как бы, ну, это уже к специалисту. А если говорить о, ну, о большинстве как бы людей, то мы не можем себя в чем-то реализовать, да, либо у нас есть какая-то это там, опять же, всеми любимая психотравма детская, детство, не детство, взрослости, юности, вот, человек, который не решает. И это мешает, соответственно, продвижению в жизни. Но есть и плюсы. Когда человек, вот, ну, я, допустим, когда о чем-то там мечтаю, да, ну, сейчас, конечно, на остановке не приезжаю, вот, но я когда о чем-то мечтаю, я понимаю, чего мне в жизни не хватает.

0: Я точно знаю, прям уверена на 100%, что в жизни Наташи, к примеру, очень воображение помогает. Потому что она очень творческий человек, и она тем самым так реализовывается.
1: Ну, вот. Это обратная сторона медали.
0: Ты можешь быть согласна, не согласна, но
1: нет,
0: да.
1: Нет, я с тобой согласна. Если бы я так не воображала, я бы не смогла, ну,
0: потому что человек, у которого так не развито воображение, то есть оно помогает в какой-то действительности. Да, еще, кстати, минус такой. Человек, который постоянно где-то витает в облаках, да, то как бы, ну, в действительности он мало времени уделяет, ну, как бы какой-то активности, потому что, ну, на иллюзии мечты тоже нужно много достаточно времени. Вот. Ну, какие еще плюсы могут быть, значит? Это то, что ты можешь понять, в чем ты не реализовываешься, куда ты можешь двигаться. Плюс воображение, фантазии там, и твоего развития, точнее, воображения. И, соответственно, в творчестве это тебе тоже очень может помочь. У меня есть подружка, которая вообще там ходит, бегает там под музыку, это помогает ей рисовать. То есть она керамист, она там рисует, сотворяет. Вот, и это ей помогает в жизни и в действительности. Вот, поэтому, да, ну вот есть как бы такие плюсы и минусы. Вот, самое главное — разграничивать время, которое мы готовы этому уделять.
2: Ну, смотрите, есть очень много примеров, когда люди действительно мечтали, и им это в жизни помогало. Многие знаменитые люди, которые многого достигли, говорят, что там они еще в детстве представляли то, что там они хотят себе получить. И вот так, когда мы говорим про то, что вроде как можно мечтать себе то, что ты примерно можешь себе позволить, то есть там, я не знаю, дом, который ты, в принципе, понимаешь, что это, ну, реально, вроде как реально. А другое дело, я буду мечтать там на берегу, я не знаю, где-нибудь, каких-нибудь островов, себе там дворец. Вот, это вроде как нереально, но с другой стороны, есть же люди, которые вырастают там в бедных семьях, у которых изначально, ну, нету никакой возможности для них мечтать вообще о какой-то такой жизни, может быть, в другом городе, обеспеченной жизнью, это вот что-то за гранью как бы их реальности, но это им помогает это все осуществлять. Где все-таки эта грань, чтобы не витать действительно в облаках, что там, или там девушка мечтает просто о каком-то принце, да, вот ей кажется, что за ней должен
0: приплыть на белой яхте,
2: крутой мужчина, хотя, ну, реальность далека от этого. И тут, наверное, может какие-то разочарования это повлечь за собой. Вот как нащупать вот эту грань, как вы считаете?
1: У меня red flag, так скажем, красный флаг, то есть что надо уже как бы стопаться, когда я понимаю, что я не живу своей жизнью прям вообще. То есть это тоже, кстати, социальные сети очень сильно влияют. Я вижу, как одеваются девчонки, я вижу, что они там все уже уехали давно на Мальдивы, все у них хорошо, что у них там все время такой классный лук, что у них прям, ну, все хорошо в жизни, отношения ванильные, что парень там раз в день огромный букет роз, все норм. И я такая думаю, ну, значит, мне надо то же самое воображать, ну, то есть я же беру где-то референсы. То есть и чаще всего это социальные сети, я беру их в пример и пытаюсь постоянно, и даже я понимаю, я могу признать тот факт, что я не могу сейчас жить как они, но я должна, и я буду к этому стремиться. И вот здесь я теряю себя, и я когда воображаю, я даже бывает такое, я воображаю еще какой-нибудь красивый наряд, которого у меня, конечно, нет. Я никогда не воображаю себя в том, что у меня есть в гардеробе. Да. Такого у меня нет.
0: Оп, и здесь вырисовывается новая проблемка, кстати. Когда мы начинаем воображать то, что, может быть, и нам не хотелось бы в своей жизни. Ну, не в том плане, что тебе не хочется этого, а вот то, что надо. Это прекрасное, красивое слово, что, ну, надо так же, как они. Я не знаю, с какими девчонками ты общаешься.
1: Но она тебе нравится?
0: Я не общаюсь с этим.
2: То есть это не то, что у нее есть, мне тоже надо. Ты хочешь так же выглядеть, ты хочешь себе...
0: Потому что так навязаны извне.
1: Но тебе это нравится,
0: действительно?
1: Реально.
0: Ну, тебе же это
2: нравится, да, ты же смотришь,
0: это все такое красиво. А ты готова?
2: Ты завидуешь.
0: Да, а ты готова к этому? Ты готова так жить?
1: Я готова надеть это платье, не готова пока его купить, но у меня таких денег нет. Ну, как бы носить, конечно, без проблем.
3: А вы знаете, я просто к случаю историю расскажу про изнанку красоты. У меня знакомая женщина работала довольно долго, не помню, то ли медсестрой, то ли фельдшером на скорой помощи. И она говорит, и, ну, как бы ездили много, часто, и я, говорит, видела людей,

0: иногда, а у нее еще много детей, она многодетная мама, и она говорит, я со многими потом в жизни встречалась, потому что с кем-то пересечешься на секции одного ребенка, с кем-то в школе. Вы, говорит, не представляете, что мы только не насмотрелись в этих квартирах. Вот бывает однушка, поделенная шкафом каким-то старым, старый ковер, линолеум, затертый до дыр, занавески на окнах 40-летней давности. Бабушка тут же за этим шкафом спит. Все в одной комнате живут, но зато у них новый смартфон. И в Инстаграме вот эти самые фотографии. Каждый день с букетом роз, каждый день в платье.
1: Есть локации, да, специальные.
2: Да, да, да, да, да, да. Где ты все уверена и все тому подобное.
1: А откуда это желание, вот тоже, да, подумать? А, то есть откуда у людей вот это желание настолько жить на показ, что когда твоя жизнь где-то в социальных сетях на 100% просто отличается от того, что
2: от
1: есть
2: реальности.
1: От реальности. И ведь, на самом деле, мне кажется, отчасти это присуще почти всем, что мы хотим фоточку выложить как бы получше, чем у тебя есть на самом деле. Мы всегда хотим в лучшем что-то, и там лицо себе где-то подправить, там и что-то еще. Ну, то есть отчасти это у нас у всех, наверное,
2: да,
1: есть.
2: Чтобы вот была такая лучшая оценка. Мы же все равно хотим все быть хорошие. Есть такая еще классная песня «Ох, удобно быть удобной, ох, удобно быть хорошей». Ну, то есть,
1: а разве это
2: хочется...
1: про удобность? Когда ты хочешь
2: про хорошесть
1: показать, какая ты классная.
2: Ну, то есть,
3: есть
2: вот
3: спрос, значит.
1: Хочется внимания. Это же тебе, наверное, не хочется, чтобы подумали, какая она хорошая девочка. Тебе хочется,
2: но
1: как будто бы, да, позавидовали. Это же не про то, что ты хорошая.
2: Ну, нет, про хорошее не в том плане, да, то, что ты красивая.
1: Если ты бы хотела быть хорошей, ты бы выкладывала сторис, как ты окна моешь, там, посуду. Вот, наверное, хорошие.
3: Если можно красиво, как ты окна моешь.
1: А когда ты выкладываешь, пойдут мыть окна.
2: Я имела в виду, да, больше про красивость, про то, что, как она классно живет, какая она классная, вот эти вот моменты.
0: Быть чуть-чуть выше других.
1: Да, да.
3: Я не хочу, чтобы меня завидовали, я хочу, чтобы меня принимали.
2: Ну, короче, наверное, про принятие.
3: Здесь свои, наверное, могут
0: Подожди,
3: быть
0: цели. Подожди, твои мотивы, фотографии, да, будут смотреть, я не знаю, сотни, а может и тысячи незнакомых людей. А их приятие в чем будет выражаться? Что значит, они будут тебя принимать?
2: Лайки, принятие, понимаешь?
1: А почему тебе нужно, что значит тут принятие? То есть, если ты выложишь что-то не то, типа они тебя не примут.
3: Мне некомфортно быть не крутой. Не то чтобы даже не крутой, не нормально одетый, не нормально там.
1: Не модный.
3: Да. Какие-то изъяны уже делают, дают какое-то сомнение мне во мне. Вот так.
2: Просто, скажу, скорее всего, это идет, опять же, всем уродам из детства любимая фраза. Когда мы жили в обычных простых семьях, все были сделаны под копирку, а здесь тебе хочется выделиться. Хочется выделиться и хочется, чтобы... Потому что, ну, простите, мы что, можем также, простите за выражение, понтануться перед близкими? Ты вот так вот фотку им красивую пришлёшь, я тебя в жизни вот видел 5 минут назад.
3: Я тебя ванной купала 10 лет назад.
2: Да. А когда...
1: Ну, перед друзьями близкими тоже многие хотят.
2: Это да. Ну, я имею в виду, то есть фотку, к примеру, перед другими, когда ты выкладываешь, и их восхищение, думаешь, вот, хотя бы перед ними, я крутой. То есть это такой,
1: да,
2: бонус-плюсик,
1: но...
2: такое маленькое утешение.
1: Да, но это про фотки. Многие ради небольшого круга людей просто в жизни там начинают, в отпуск мы поехали, ремонт мы сделали, потому что вы тоже, надо сделать ремонт, чтобы там кто-то пришел, хотя что, каждый день гости что-то приходят? Нет. Но когда пришли, все подумали, как здорово мы живем. Ну, то есть это во всем как будто бы, это даже не только там фотки, это вот просто как будто бы, это как вот в Советском Союзе ставили этот сервант и всю лучшую туда, или как
2: да,
1: он назывался,
3: и никогда
1: туда
3: не пользовались.
1: Да, все лучшие сервизы туда, для чего как бы просто, ну, чтобы вот пришли, посмотрели, как,
2: что,
1: какой у тебя
2: знаешь,
1: хрустать.
2: Как я в детстве делала? У меня у мамы был день рождения, это был ужасный праздник для меня. Почему? Я убиралась дома так, я могла сутки не спать, вот чтобы просто убраться, чтобы все пришли и сказали: «Вау, так чисто!» Я думала, ну зачем я... То есть, когда я уже выросла, я поняла, зачем я это делаю. Ну, то есть, это как бы из поколения в поколение передавалось. То есть, у меня мама всегда готовила невероятные блюда, там, чак-чак, манты, плов. Это было... То есть, а я должна была убраться. Вот я видела это вот прям...
0: А можно к твоей маме на день рождения?
2: Как была.
1: Теперь хотелось манты, спасибо.
0: Слушайте, подожди, девочки, я что-то запуталась. Это как бы предел мечтаний, получить побольше лайков... Мы же вроде
1: это как будто бы уже потребность, то есть это даже не мечты, это как будто бы становится потребностью, то есть без этого ты уже не чувствуешь себя полноценным. И я говорю, что это как будто бы это было всегда, только раньше это выражалось в этом серванте и уборке дома, да,

0: вылизать весь дом. Сейчас это вот перешло на лайки. И, по сути, тоже гости приходили, вот тебе лайк, как у вас чисто.
1: Чем
0: да,
1: больше сейчас... ты в жизни любишь, тем, может быть, с одной стороны, у тебя твои мечты и богаче будут, и тоже разнообразнее, чем разнообразнее круг твоих интересов. С другой стороны, тебе легче переключиться вот от этих вот несбыточных мечт, мечтов. Вот, от несбыточных твоих фантазий к тому, что тебя окружает. Ну, потому что я тоже могу себе, люблю себе представить, просто куда-нибудь на море съездить. А потом я вдруг вспоминаю, как я люблю в своем собственном огороде подрезать деревья, кусты, сажать рассаду и смотреть, как вот эти вот помидорки зреют. И я вот совершенно уверена, что я не лукавлю сама с собой и не, как бы сказать, не, я даже не знаю, как это выразить, но не пытаюсь компенсировать свою мечту своей суровой реальностью. Я это на самом деле люблю. И когда я от своих фантазий о море перехожу к фантазиям о даче, я просто, я не знаю, я рада и счастлива все равно.
2: Ну, то есть то, что ты себе фантазируешь, и это делает тебя счастливым, несравнимо с тем, что действительно происходит и делает тебя счастливым. То есть это как-то...
3: То есть не гнетет реальность с какой-то нереальностью. То есть ты вроде бы любишь вот это свое место, но я тоже так же люблю вот фантазировать, что я очень люблю море. Для меня, я когда помню, приезжаю, у меня очень долго нет на море, я потом туда приезжаю и начинаю плакать, потому что я очень так скучала. Вот. И я, правда, иногда перед сном включаю себе звуки, вот шум моря. И я потому что его безумно люблю. Но это не значит, что я, к примеру, не люблю свою уютную комнату. Ну, то есть, как бы это помогает мне расслабиться. Но это не мешает, вот самый главный, наверное, такой момент, это не мешает мне в действительности.
0: То есть не мешает наслаждаться жизнью прямо здесь и сейчас.
3: Да.
4: А еще мотивирует мечты к тому, к действиям и к тому, чтобы достичь этого, чтобы наконец-то прийти на это море и понюхать, поплакать.
0: Просто часто поплакать, понюхать. Часто это бывает так, что нету предела как будто бы вот этим мечтам, которые в цели уже вроде как перерастают. Потому что я вот помню, я не знаю, я училась на первом курсе, я жила в общежитии. И вот мне казалось, вот когда вот у меня будет вот столько денег на жизнь, я смогу жить вот так вот и так вот, и вот я буду абсолютно счастлива. Там через несколько лет я начала столько денег зарабатывать, и мне все равно мало, и сейчас уже другие мечты, и кажется, что как бы... И все время, все время мало. То есть вот это, не знаю, может, это моя особенность такая.
3: Там, когда-то,
0: я думаю, я когда-то мечтала уехать там из общежития, да, где я жила с девочками, там вообще с какой-то ужасной атмосферой. А сейчас мне не нравится моя квартира. Мне хочется переехать, потому что там вот тут неудобно, то неудобно. И, ну, то есть это постоянный вот этот процесс, который, ну, вот, это я к тому, что в реальности вот вспомнить, что когда-то ты об этом мечтал. Вот о том, что у тебя есть сейчас, о даче, о уютной комнате. Дача тоже ведь не у всех есть, это же тоже круто.
3: Это
0: как
3: круто,
0: бы.
3: Что
0: и, ну, то есть то, что ты имеешь сейчас, это когда-то тоже ведь было твоей мечтой. И вот мне вот это очень возвращает в реальность. Просто об этом подумать, что вот об этом я когда-то мечтала, сейчас это у меня есть. И вот вместо того, чтобы постоянно жить новыми какими-то вот этими целями, идеями, насладиться тем, что ты вот себе там, ну, приобрела, намечтала как бы сейчас, потому что иначе для чего это все, если мы не успеваем, по сути, этим насладиться, мы снова гонимся за чем-то еще, как
1: вот,
0: бы,
1: кстати,
0: дальше.
1: Вот, кстати, есть же такая фраза «лови момент», там, умей наслаждаться моментом. Не знаю, можно надеть наушники и слушать там, и воображать себе море, и слушать какую-то, я не знаю, шум прибоя, и идти по парку, не слушать, не слышать птиц, которые вокруг тебя поют весенних.
0: Девчонки, спасибо большое за эту тему, которую мы обсудили, за то, что поделились своим мнением. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение на эту тему.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. Хорошо выглядишь.
1: Привет.
0: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
2: Да, учусь и далеко.
0: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
2: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божьей, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
0: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
2: Да.
0: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
2: Энтузиасты.
0: Что надо, энтузиасты, да. Так, и...
2: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию.

0: Однажды нам пришла такая идея, это же прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
1: А эти ребята, они были русские или это уже
0: местные? Нет, это уже были местные, местные с Аргентины.
1: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
0: Да.
1: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты? Или вот, а почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
0: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
2: Угу. Вот. А вы, дети, быстро согласились?
0: Вы знаете, на удивление, да, потому что у них было много свободного времени. Мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение. Как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
1: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
0: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции. Да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений, на столбы, допустим, это слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое – это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю». И у меня для тебя есть обетование. Второе письмо — это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
3: Найди, найди свой путь.
1: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит, но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
0: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже... Ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли это вообще какой-то результат.
2: И как долго проходил этот миссионерский проект?
0: Он до сих пор работает уже больше года.
2: Ничего себе. И какие у вас результаты?
0: слава богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных.

0: негативных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть — это Facebook, и люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
1: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
0: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая у нас есть.
1: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
0: Угу. Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
2: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
0: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
2: Велиса, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
0: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, он действительно велик, он творит чудеса в нашей жизни, он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
2: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
0: Ну, наверное, первое то, что заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку — это не так сложно, как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом, очень общительная достаточно вообще нация.
2: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
0: Ну, на самом деле, это такой очень... скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего населения 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
3: Найди свой путь.
1: А вот вернемся к миссионерскому проекту. Вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
0: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое

0: для них интересное было, это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде как бы за все время никого не покусали. Собаки в свое вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора, так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака, у нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
0: Табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
0: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель. Да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
0: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
1: Угу. Вирис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди. Есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
0: да,
1: вашу группу?
0: Да, есть. Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Вилис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде, но твой опыт все-таки...
0: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение служить, чувство побуждения рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим. Никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте. Сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это и напугать. И вот что бы ты посоветовала, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
0: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе... Человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Виллис. Поднимайте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока.

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

С самого начала войны отец мой ушел на фронт. Он первый день ушел. Я жил в Смоленской области. Смоленская область была быстро захвачена немцами. Когда отец ушел, мать собрала пожитки. И вместе с нами, детьми, а у нее было трое, да еще сестра такой же, как дитё, и мать тоже престарелая. И мы собрались уезжать, стали уезжать. Но когда мы уехали, как тогда говорили, нас отрезали. То есть немцы не дали нам эвакуироваться. И через некоторое время вся наша семья вернулась обратно в этот дом. Но в доме, уже на место дома, было пепелище. Поэтому всю войну, всю вот эту оккупацию, а я там был почти 3 года вместе с семьей, мы прожили в ужасных, конечно, условиях. Это были землянки, это были, значит, холода, голод. Вот как мы тогда прожили вот там, я не представляю, как мы питались, как мать наша вот смогла удержать всех нас, детей, и вырастить. Этого я не представляю. Голод был очень сильный. Нам пришлось даже побираться. Ну, слава богу, мы побирались большей частью среди военных. А тогда были солдаты, все они лет 40-45. У них все семьи были. И нас, конечно, детей, они очень жалели. Ну, не было такого унижения вот в этих поборах. Хотя этот голод, он на всю жизнь мне запомнился. Вот, я не знаю, уже до 60 или до 70 лет я не мог оставлять крошки на столе.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня наша тема, мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Тема, которая в последнее время стала часто подвергаться каким-то сомнениям, факты переверяются, что-то считается ложью, что-то считается правдой. Но хочу сегодня вместе с вами немножечко возвратиться в те дальние годы, когда еще, кстати, живы целый ряд ветеранов, проживших своим личным взором, увидевших то, что там происходило, или так называемые ужасы Великой Отечественной войны. Что мы можем сегодня об этом сказать? Мы понимаем, что это невозможно вычеркнуть. Мы наследники того, что происходило. И если спросить, а кто хотел войны? Наверное, ответ будет правильный – никто не хотел. Ни одна мать не хотела отправлять своих сыновей и мужей на войну. С другой стороны, когда человек идет воевать, он прекрасно понимает, что это может принести с собой смерть, разрушение и трагедию. Но Великая Отечественная война. Почему к этой войне добавлено слово «великая»? Вот это очень интересно тоже нам с вами бы сегодня увидеть. Я хотел бы сегодня показать вам некоторые сухие статистические факты. Это сегодня уже, наверное, не секрет. Благодаря интернету все это можно уже видеть в открытом доступе. Вообще, что значит Великая война, Отечественная война в цифрах? Ну, давайте посмотрим на некоторые такие факты. Вы знаете наверняка, что когда Гитлер планировал нападение на Россию, он планировал за 150 дней все захватить и закончить. И когда 22 июня 1941 года, когда нашему дипломату в Берлине была вручена нота или официальное обращение об объявлении войны. Но до этого в 3 часа 6 минут немецкие самолеты пересекли воздушное пространство Советского Союза. По ним был открыт огонь. Продолжалась Великая Отечественная война 1418 дней и ночей. Когда, если сегодня посмотреть вот в историю и когда это происходило, может быть, действительно, и все люди, участники, они не ощущали всего масштаба того происходящего. Понятие «великая борьба», «великая война», «великое противостояние», «голод», «холод» и так далее. Но посмотрите, что еще интересно говорят сегодня цифры. Считается, что в Красной армии воевало около 34,5 миллионов человек, тогда как на стороне Германии вместе с союзниками было 17,5 миллионов. Более 1 миллиона партизан сражались с врагом в тылу, разведывая, передавая ценные сведения, совершая диверсии на объекты и так далее. Только добровольцы смогли уничтожить 1 миллион немецких.

военнослужащих, вывести из строя более 4000 единиц военной техники, 65 тысяч единиц автомобильного транспорта, 1100 самолетов взорвали, свыше 20 тысяч железнодорожных поездов также были подорваны. Всего за военные годы в числе погибших, пропавших, уведенных в плен, пропавших без вести приблизительно 11 900 000 советских воинов. Около 13 700 000 мирного населения. Вот только вдумайтесь, друзья, дорогие, в эти цифры. 13 700 000 мирного населения. Некоторые источники указывают цифры в 26,6 миллионов. Считается, что со стороны Германии безвозвратно потеряно 8 600 000 человек. Что еще интересного мы можем узнать из всего того, что происходило тогда? Конечно, чтобы понять масштаб Великой Отечественной войны, должно было действительно что-то происходить великое. И вот послушайте, что еще сегодня говорят факты. За 4 года фашистская Германия продвинулась от советских границ до реки Волга на 1500 километров. За годы войны на территории Советского Союза было разрушено 1710 городов, 70 тысяч деревень, разгромилось или было разгромлено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 32 тысячи промышленных фабрик и заводов. Стерто с лица земли 2000 архитектурных памятников, более 400 музеев и 30 тысяч жилищ. За военные годы было эвакуировано 1523 крупных промышленных предприятия. Было, конечно, много спасено из музеев, достопримечательностей. Часть из них была отправлена на восток для того, чтобы там сберечь. Интересна еще некоторая справка. Когда 8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада, она продолжалась 872 дня. Разорвать ее смогли только 27 января 1944 года. За это время умерло от голода, холода и бомбардировок около 800 тысяч запертых в кольце жителей. По продовольственным карточкам выдавали военнослужащим 500 грамм хлеба в сутки, прочим давали 250 граммов хлеба, а остальным 125. За период блокады на город было сброшено 107 тысяч бомб и выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов. Вы знаете, я бы хотел еще сделать маленькую ремарку, вот говоря об этой трагедии, которую мы сегодня называем «Великая Отечественная война». Что еще происходило в исторической битве за Сталинград в феврале 43 года? Армия безвозвратно потеряла 480 тысяч человек, 4340 танков, 2769 самолетов. В плен было взято 24 немецких генерала. Ну и еще, во время решающей для поворота войны Курской битвы в августе 1943 года советские потери превысили жертвы со стороны Германии в 7 раз. Представьте себе, 360 тысяч убитых и без вести пропавших и раненых. И мы все хорошо помним эту фразу «все для фронта, все для победы». Ну, а теперь еще кое-что. По разным данным, за военные годы на промышленных предприятиях было изготовлено более 130 тысяч самолетов, 105 тысяч танков, 660 тысяч пушек и минометов, ну и так далее, и так далее. Но все это, оно, конечно же, не могло не отразиться на такой сухой фразе, которую мы часто, ну, слышим, но не придаем ей большого значения, когда мы слышим, что противник понес потери в живой силе. Так вот, что говорит сегодня история? Мало того, что 12 советских городов стали героями или городами-героями, а звание крепости героя получила Брестская крепость. Но дело в том, что каждую минуту погибало 10 человек. И это, конечно, невозможно не пережить, не понять, не прочувствовать того, что
происходило вот там. Каждую минуту погибало 10 человек. Я хочу здесь зачитать небольшой отрывок из стихотворения Асадова. «День Победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот, каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ». И вот представьте себе, дорогие друзья, сегодня, когда мы все это можем только лишь вспоминать, мы смотрели какие-то постановки о войне, фильмы, но масштабы трагедии, они вызывают сегодня трепет определенный. Я хочу сказать, что наша Великая Отечественная война, которая была здесь, на наших землях, она идет ни в какое сравнение, она не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло на небе и что происходит сегодня во вселенском масштабе. Дело в том, что в Библии не просто так написано в книге Откровения, в 12 главе, мы читаем здесь 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос с неба, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Интересно то, что когда происходили эти знаменательные события на небе, конечно, нас еще там не было, но все, что происходит на земле кровопролитного, противозаконного, преступного, это все результат работы дьявольской силы здесь на земле. И его попытки убить Христа, когда он только родился, когда он жил, когда он уже совершал служение, это все результат работы вот той самой силы, которая подняла восстание против Бога. Давайте посмотрим на то, а чем руководствовался сатана, когда поднимал восстание. Интересно, что в Библии написано, что началом всему была положена его гордость, его эгоизм, когда он восстал против Бога. Восставая против Бога, сатана, конечно же, понимал, что силы неравны, но возникает один вопрос. Почему Бог не уничтожил сатану, а позволил всему этому происходить здесь на земле? Ну, во-первых, надо понимать, что даже 1/3 ангелов на этап была увлечена той ложью, которую сатана представил, обвиняя Бога. Более того, надо сказать, что и во время Великой Отечественной войны мы сегодня не можем обладать всеми достоверными фактами, а сколько было предательств, а сколько было подлостей, а сколько было таких нарушений, которые мы сегодня не можем их просто так, как сказать, объяснить, почему человек так поступал. Мы не знаем. Но одно понятно, что грех внес хаос и разрушение на земле. И интересно заметить, что уже в Новом Завете, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, Христос говорит: в последнее время, в конце времен, вот когда уже все будет идти к кульминации, к завершению земной истории, вы увидите один очень важный признак. Давайте прочитаем его. Когда ученики, 3 стих 24 главы, когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Итак, мы видим, что кончина века или завершение земной истории и пришествие Христа – это будут одно событие. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». В другом переводе написано: «не обманывал вас». И вот здесь дальше он говорит 6 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец».
Следовательно, великая

Отечественная война закончилась. Мы чтим память героев, помним об этом, хотим делать все, чтобы наши дети, они, конечно же, не увидели войны, потому что хорошего в ней ничего нет. Есть сегодня даже и такое достаточно расхожее мнение среди психологов, когда ребенок или молодой человек много смотрит о войне, на кровь, на все, скажем, последствия войны, то он в душе своей становится более жестким, более таким агрессивным. Поэтому в Библии есть текст, где сказано о том, что очам твоим не свойственно смотреть на зло. Более того, еще давайте посмотрим на некоторые моменты. Когда мы услышим о войнах и о военных слухах, это еще не конец. То есть, когда мы слышали война в Африке, когда мы слышали война где-то в другом месте, ну, война да и война. Но когда ты участвуешь в этой войне, когда ты живешь там, где война, когда ты не знаешь, где ты ляжешь спать и где ты проснешься, то, конечно, это не может не вызывать совершенно противоречивые внутренние такие чувства. Хочу сказать, что посещая город Сухуми, Абхазию, там 25 лет назад тоже была война. Конечно, не, может быть, масштабы не те, но общаясь с людьми, которые пережили эту войну, ты начинаешь понимать, насколько ты счастливый, когда ты этого не видел. Но интересно то, что их жизнь, многих людей, кто участвовали, кто потеряли своих близких и родных, она делится на понятия до войны и после войны. Потому что до войны можно было за одну квартиру в Сухуми купить две в Сочи, а после войны уже, конечно же, все было по-другому. Но что интересно, говорит Библия, о еще одной великой войне. Это борьба, которая происходит за души человеческие. Потому что мне понравилось, как сказал один человек, пастор церкви, он сказал так. У сатаны было 6 тысяч лет. Это была его, скажем, работа, которую он делал, периодически разрушая землю. Сегодня у него наступил этап защиты диплома. Он собрал все свое коварство, всю свою хитрость, всю свою мощь и власть для того, чтобы внести хаос и смуту на земле. Что такое война? Война – это когда рушатся святыни, когда идет пренебрежение, когда льется кровь, когда творится очень много несправедливости. Еще раз вспомним, каждую минуту погибало 10 человек. Это же невообразимые цифры. К сожалению великому, мы сегодня немножечко, ну, привыкли, мы слышим, что да, там теракт, там теракт, там теракт. И уже я слышал, как молодые люди разговаривали, говорят, а ты слышал, там во Франции случилось что-то. Один говорит, сколько погибло? Он говорит, да что-то человек 100. Ну, это мало. То есть мы стали черствее. Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Не будет больше тех чувств, тех переживаний, которые мы могли бы испытывать, когда мы не каждый день с этим сталкиваемся. Но Христос говорит, война – это еще не конец, это начало конца. Сегодня, когда мы смотрим в историю, было очень много войн, и все они несли с собой смерть и разрушение. И за каждую умершую жизнь, за каждую душу, за каждого убитого сатана будет нести полную ответственность. Потому что, когда мы читаем о спасении, которое дает Иисус, оно дается нам даром по благодати Божьей. Но самое интересное в том, что Христос берет мой грех, ваш грех, и несет его на себе. Хотя он не согрешал, он не должен его нести на себе, но он несет. И несет его до времени, чтобы потом, когда времени уже не будет, когда пророчество исполнится, и Христос придет, чтобы все эти грехи возложить на истинного зачинщика греха, на дьявола и на сатану, на этого падшего или восставшего ангела Люцифера, который был осеняющим херувимом, но в результате отступления, в результате гордости, в результате этого падения он сделался врагом Божьим. Война. Кто пережил войну, конечно, он совершенно по-другому реагирует на это слово. Он никогда не будет играть с этим словом. И я помню, когда мы служили в армии, это была как раз вторая волна Чеченской войны, и у нас в нашей части войсковой приезжали «Уралы», и ребята привозили, как тогда их называли, «двухсотых».
Это были запаянные

гробы, их везли дальше, оттуда, с Чеченской республики, везли куда-то в Россию, ну, каждому. И вот в Ставрополе они ночевали периодически у нас, вот эти ребята, которые были водителями, и не только водителями, сопровождали груз. Вы знаете, что поражало? Мы думали, сейчас они приедут, и тут ребята прямо с войны будут нам рассказывать, какие там вообще дела происходят. А они просто молчали. И мы никак не могли понять. Ну, расскажите что-нибудь. Ну, что, как там происходит? Они были очень грязные. Они были напуганные. Они просто сидели и смотрели. Мы их кормили, там, в баню водили, чтобы они могли как-то в себя прийти. Но там не было красноречивых, сказочных историй про войну. Поэтому, когда мы сегодня понимаем ценность человеческой жизни, что это каждый человек, особенно молодой человек, или, как сегодня принято говорить статистически, репродуктивного возраста, а ведь этот цвет, когда он погибает, за ним идет шлейф трагедии на далекие еще вперед годы. И поэтому, когда речь идет о спасении человека, Христос принимает очень серьезные меры. Самая важная мера – Он сам пришел на эту землю для того, чтобы спасать людей. И Писание говорит в книге Евангелия от Матфея, в первой главе. Мы читаем здесь потрясающую вещь, которую сказал ангел. Итак, мы читаем 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот какая-то интересная какая трагедия происходит. Человека губит грех. А к греху человек прилепляется добровольно. Ему нравится грех. А почему он ему нравится? Потому что образ греха, он сегодня запакован немножечко не так, как он есть на самом деле. Он красиво обернут, он подается очень красиво. Молодые девушки, молодые парни, всем нравится грех. Потому что он кажется таким вот, что без него нельзя. Это же красота такая, это жизнь, вот это и есть жизнь. Но на самом деле Христос пришел еще от самого рождения спасти людей от греха. Потому что грех потопит человека. Грех приведет к падению и приведет к гибели человека. А Христос умирал за людей не для того, чтобы они просто так вот гибли, гибли и гибли. Поэтому Он сделал все, чтобы эта великая борьба между Христом и сатаной, между добром и злом, чтобы она, сатаной, была проиграна. И поэтому сегодня очень красиво мы можем прочитать в книге Откровения, в третьей главе, когда мы читаем о седьмом периоде церкви. Это, кстати, тоже очень интересная тема, какие периоды в книге Откровения представлены и какую роль играет церковь и Христос в какие периоды. То поражает следующее, что Он в 20 стихе 3 главы говорит: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним или ужинать с ним, и он со мною». И дальше 21 стих говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Христос не будет без стука, без спроса и без разрешения входить в чью бы то ни было дверь. Вот оно Евангелие. Христос стоит за дверью и стучит. Имеющий ухо, он слышит. «Кто услышит, — говорит голос мой, — если кто услышит голос мой, — и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». Какая радость вечерять или ужинать с победителем. Потому что Христос победил сатану, и в послании апостола Павла в Коринфскую церковь он задает прямой вопрос. «Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало?» Потому что Христос победил, победил смерть, победил вот это зло, которое сатана привнес. И можно смело сказать, что за каждой пролитой каплей крови стоит сатана. И поэтому Писание говорит, что он, когда придет огонь Божий или суд Божий, огонь поедающий, сера не спадет с неба. А вы знаете, что сера, она имеет очень высокую температуру горения. Если положить ее в чайную ложечку и поджечь, через короткое время там будет 900 градусов и прогорает ложка. Поэтому, когда Писание говорит, что Господь изольет на нечестивых, на погибших, на дьявола и сатану, и евангелов огонь и серу, то спастись от этого будет физически невозможно. Но зато в это

В то же время Христос спасет своих детей. Он спасет их навсегда. Не просто вот как бы человек пострадал и все, и на этом точка. Нет, он спасет, он воскресит всех умерших. И я, конечно, понимаю, что в Великую Отечественную войну было погибло и было убито очень много невинных людей. Вы все знаете и все события, происходившие в Беларуси, когда сгорали целые деревни, карались люди просто за то, что они там жили, стояли на пути этих войск. Все это говорит о том, что Господу не безразличны ушедшие, потерянные люди, которые жили и ничего достойного смерти не сделали. Они были втянуты в эту войну. И я больше чем уверен, многие из них воскреснут и восстанут вместе со спасенными, потому что есть даже такая, я знаю, в православной церкви, теория или идея, учение о том, что невинно убиенные сразу в рай попадают. Нигде не написано, что человек сразу попадает в рай, но написано, все будут ждать пришествия Христа. Но самое интересное в том, что Господь говорит, что больше не будет войны никогда, потому что победа будет одержана раз и навсегда. Хочу прочитать об этом из 21 главы книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народами, сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Интересно, Господь позаботился, чтобы больше подобное не повторилось. Мы часто слышим из уст политиков, что такие трагедии, они не должны больше повториться. Но вместе с этим мы видим, как наращивается гонка вооружений, как на вооружение, на баланс становятся новые, мощные, более скоростные ракеты, ракетоносы и всевозможная разрушительная техника. Говорим о мире, а вместе с этим готовимся к войне. Господь говорит, когда я наведу порядок, когда мировой порядок изменится благодаря пришествию Иисуса Христа, больше на память война не придет, потому что она ничего хорошего не несет. И посему можно смело сказать, что мы должны помнить свою историю, мы должны очень уважительно относиться к истории и, конечно же, делать выводы из того, что происходило, чтобы подобное не повторилось опять. Второе, что очень важно, хотелось бы сказать в завершении, это то, что когда Иисус борется за душу человеческую, сколько бы ей ни было лет, где бы она ни жила, эта душа, Он борется за нее, и она для Него очень и очень дорога. И поэтому неправильно думать, что Бог спасет только белых, или только черных, или только обиженных. Он спасет каждого, кто откроет Ему свое сердце, и кто скажет Ему: «Господи, войди в мою жизнь и царствуй в ней». И я верю, что наступит день, когда из могил выйдут все погибшие люди от времен Авеля до последних дней. И все, кто верили свою жизнь в руки Иисуса, они останутся жить навсегда, потому что Бог будет их Богом.

главный урок, наверное, который мы можем вынести из событий Второй мировой войны и который до конца, конечно, не вынесен, это то, что разрушение единства между народами, вбивание клини, скажем так, в это единство, внедрение идеологий разного рода, связанных с враждебными настроениями одних народов по отношению к другим. Собственно, фашизм был характерен именно этим. Провозглашалось превосходство одного народа, одной нации, одной системы над другой. Так вот, именно это приводит к тому, что мы имели в ходе Второй мировой войны, в ее начале, вот к такому глобальному кризису.

0: и катастрофе, и к появлению в том числе такого феномена, как фашизм и нацизм. То есть логическое развитие подобного рода идеологии приводит именно к этому. Мы должны вынести этот урок. И в противовес этому, в противоположность вот такому вот вирусу разделения, что ли, мы можем преподать урок христианской любви, стремление к единству, стремление к взаимопониманию, к тому, чтобы не устранять какие-то различия просто каким-то формальным образом, которые, естественно, присутствуют и являются достоянием каждого, но являть, наверное, единство прежде всего в совместном действии.
1: Как вы считаете, сможем мы и в дальнейшем противостоять разделениям?
0: Это зависит от нас, это зависит от наших усилий, от нашего... От нашей устремленности в этом направлении и от понимания в том числе того, что мы делаем и ради чего мы проводим, в том числе и все вот эти мероприятия, встречи, другие какие-то совместные действия наши. У нас должна быть высокая цель явить миру пример христианской любви, иначе какие мы христиане?

мою Россию не убить. Она восстанет от позора, хотя, быть может, и не смыть веков грядущих приговоров.

пусть найдет свою дорогу. И в покаянии слезает.

Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.

0: Иногда мы согрешаем непреднамеренно. Ну, наверное, потому что мы греховны. А ведь иногда мы, и понимая, что это грех, мы все-таки намеренно его совершаем. Как быть в этом случае? Здравствуйте, дорогие друзья! Лена, вот как ты из наших встреч с Александром уяснила, что когда грех непреднамеренный, просто по нашей греховной натуре, то как Бог освобождает нас от этого греха?
1: Вообще, Господь, конечно, велик в своей милости и любви к человеку, и поэтому ничто не осталось вот у него как бы упущенным, да? Да. То есть и вот именно так как мы все-таки согрешили все, да, и имеем вот эту греховную натуру, да, и Господь понимает, что мы можем, и предусмотрена жертва за грех. Угу. И вот эта жертва за грех, то есть через которую, по сути дела, священник, да, берет на себя наш грех, и да. А этим священником является сам Иисус Христос, да, который и берет наши грехи.
2: Не просто прощение получаем, а еще очищение должно быть.
1: Да, очищение, да. То есть прощение мы получили при заключении завета, да, уже,
2: да, и,
1: а здесь уже
2: и
1: очищение.
2: Когда мы жертву за грех принесли, тоже прощение получили. Mm-hmm. Прощение-то мы получили, да, но мы да, все равно да, остаемся да. опять вот. А когда священник съедает мясо, то есть это символ того, что Христос теперь с нами работает, с этим грехом конкретным. Например, грех чревоугодия или там прелюбодеяние какое-нибудь. Там, да? То есть вот, значит,
0: мы... То есть он же работает с нашим
2: мы
0: сердцем.
2: Мы в нем покаялись. То есть мы, почему он заработает? Мы покаялись. Мы попросили его снять с нас этот грех. Он простил, но теперь надо еще нас очистить, сердце, наш разум освободить от этих вот греховных мыслей.
0: От зависимости.
1: Тем более, да, привычки и зависимости, да. они же остаются надолго. И чтобы
2: да,
1: это...
2: но иногда мы настолько строптивы, что мы все равно, зная...
1: Упорствуем,
2: даже,
1: да?
2: Да, это же жертва за нечаянный грех, mm-hmm. за непреднамеренный.
0: Да.
2: Иногда мы все равно делаем то, что мы знаем, что
0: намеренно.
2: Это намеренно делаем. Mm-hmm. Вот этот грех намного страшнее.
0: Угу. А за него есть прощение?
2: Да, вот я хотел спросить, как вы думаете, за него есть прощение, за него есть специальная жертва?
0: Лен, ты тоже считаешь, да. что за намеренный грех, преднамеренный? Я точно знаю, что это грех, и я его совершаю. Считаешь, за него есть у Бога прощение?
1: Ну вот я, как сказала вначале, Бог в своей милости и любви предусмотрел все. Да. И поэтому нет в его плане спасения никакого изъяна.
2: Никакого изъяна, да.
0: Угу. Очень ободряет, да, что и за намеренный грех мы можем быть прощены.
2: Да. Но опять нужно покаяться, опять нужна жертва. Опять мы, значит, ее идем опять к северной стороне жертвенника.
0: Это вот. Мы говорим опять о ветхозаветнем
2: да,
0: святилище.
2: Давайте посмотрим опять этот
0: план. Об этой иллюстрации.
2: Да. Сейчас мы его немножко изменим. Вот смотрите, вот опять северная сторона жертвенника, да, вот угу. туда пришел. Там опять заковывается жертва. Эта жертва называется жертва повинности, или так называемый ашам, то есть вина.
0: Это если человек преднамеренно согрешил и хочет в этом раскаяться, да. тогда жертва повинности.
2: Та жертва за грех называлась

0: хатат, то есть грех, а это ашан, то есть вина. Все. Это уже о многом говорит. То есть, если, значит, если той жертвы кровь мазалась на роги жертвенника, то здесь не мажется. То есть Бог, мы получаем, то есть Бог нас прощает, но последствия нашего греха Бог уже дает, ну вот, мы несем сами.
1: То есть он остается, да?
0: Да, да.
2: То есть, непреднамеренный грех, последствия на Боге, а преднамеренные последствия на нас.
0: Нет, там так, значит, если я случайно согрешил и покаялся, ну вот, вот так, если на пальцах скажем, да, Бог скажет, ну вот как родитель скажет, ну вот ты так больше не делай, это грех. Все, то есть так это нехорошо. Хорошо, папа, мама, я больше так не буду, и ушел, и намеренно. Все, Бог получает, что теперь, понимает, что теперь его надо учить. Что человек, как говорится, то есть он не будет вмешиваться, тут же еще великая борьба идет, сатана претендует на нас. Если Бог нас хочет спасти и очистить наше сердце, то в этот момент, с другой стороны, сатана вламывается в наше сердце и пытается его это, загадить всякими различными грехами туда, набить его буквально. Вот. И в этой борьбе Бог уже дает возможность произойти каким-то последствиям. Ведь что такое свобода выбора? Это не просто возможность что-то сделать, а еще и получить ну, то есть последствия этого своего выбора. Да, пусть даже негативные последствия. Если нас от последствий всегда будут спасать, то это не свобода. То есть я хочу сделать так, я сделаю. То есть вот, например, что сделала Ева? Она ошиблась. А что сделал Адам?
1: Он намеренно, преднамеренно
0: он
1: уже.
0: Намеренно. Он уже понимал, что он делает, понимаете? Да. Вот. Это намеренно. То есть, и вот поэтому мы и несем последствия вот этих грехов. Да? То есть, если, например, как я украл намеренно, можно украсть ненамеренно?
2: Наверное, можно.
0: Ну, вот чужое взять. Понимаешь, что ты чужое берешь. Да. Я должен, во-первых, все это возвратить.
2: Если намеренно.
0: Да, то есть,
2: ну, в любом случае.
0: Да, я не просто должен жертву теперь принести. Да, понимаете? То есть жертвенное животное. А теперь я беру это все, ему возвращу, кого я взял. Плюс еще пятую часть сверху. То есть как бы компенсация за моральные...
1: Ущерб.
0: Да, вы понимаете, как, что Бог делает? То есть если я кому-то что-то...
2: Это так в Ветхом Завете
0: написано. Так написано, да. То есть жертва прямо за, значит, повинность так и описывается. Если я украл, я должен вернуть там... эту сумму там, денег там или количество там баранов там, ну, чего хотите, да. Плюс еще пятую часть отдать, потому что человек же пострадал, он же не рассчитывал на то, что вот у него теперь проблемы.
2: Ну и может быть, чтобы я лучше помнил, что преднамеренно грешить-то имеет такие последствия.
0: Конечно, конечно. То есть и дальше идут последствия. Но затем все точно так же, значит, мясо жертвы съедается священником. Опять Иисус, значит, берет на свои плечи проблему нашего греха. Опять он решает их с нами посредством Святого Духа, забегает вперед. Тоже мы прощаемся. То есть мы, нас прощены. Опять Бог, да, опять мы уходим прощенными. Но чтобы нас очистить, идет целый процесс. Значит, расставание с нашим грехом. У кого-то быстрее, у кого-то
2: А какой механизм, как вы считаете?
0: Святой Дух. Очищение
2: сердца.
0: То есть он
2: через совесть нас беспокоит.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть в Новом Завете написано так, что я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не тот завет, который я заключил, когда вывел из Египта. Да, они там нарушили его, хотя я оставался верным в этом завете. А другой завет, я напишу свой закон на сердцах их, да?
2: В какой момент закон, вот это ведь известное очень то, что вы сейчас привели, в какой момент закон пишется на сердце человека?
0: А вот в тот момент, когда Дух Святой меняет наше мышление. Понимаете? То есть наше мышление греховно. То есть оно где грех появляется изначально?
1: В разуме.
0: В разуме. Понимаете?
1: То есть мысли,
0: Бог,
1: да?
0: Очищает его на корню. То есть меняет наше мышление. Меняет наше сознание. Вот. Мы же уходим на прощенными, но в голове-то у нас остается то же самое. Бог должен это убрать у нас. По нашей вере в Иисуса Христа, через Его кровь и так далее.
2: А может быть такое, что вот просто простил и все, и не меняет нас? Или это исключено?
0: Ну, так это нет.
2: Нет, такого это, нет. Вот, то есть, понимаете, каждый раз, когда мы просим прощения у Бога, когда Он нас прощает,

0: то он нас меняет. Обязательно. Это одно сопровождает другое.
1: Помните,
0: да?
1: Как Иисус простил блудницу?
0: Иди, больше не греши.
1: И я не осуждаю тебя. Иди, больше что?
0: Не греши.
1: Не греши. А вот у купальни Вифезда, когда он его встретил потом в храме, больше не греши, чтобы с тобой не сделал что-либо...
2: Хуже.
1: Хуже. То есть сделается хуже. Когда Иисус говорит, что дом... выметен Святым Духом, да, если он остается пустым, если там Дух Святой теперь не живет, то есть разум Божий там теперь не царствует в нашем сознании, да, то тогда туда заходят 7 более злейших бесов, которые опять порабощают этого человека. И бывает с тем человеком хуже, чем в первый раз. Вот в чем дело. То есть, заключив завет с Богом, мы должны с ним теперь что? Быть в одной связке, в связке Святого Духа. И вот как это происходит. Давайте посмотрим снова на наши слайды. Вот Иисус находится на самом деле на небе, да, то есть вот здесь место скинии, палатки стоит. Уже показано нам само небо, да.
0: То есть палатка символизирует небо.
1: Да, он наш первосвященник. Он нас как бы туда приглашает, да, то есть, а на земле...
0: Это жест вот этот, да?
1: Да, конечно, да. А вот здесь, на земле, у нас остается Голгофа. Это вот
0: во дворе.
1: Место, да, во дворе, да, это Голгофа, то есть там, где принял смерть за все наши грехи, за прошлое, за настоящее и за будущее, за грехи всех, всех поколений, всех людей, которые
0: то есть когда, за весь грех.
1: Когда-либо жили на нашей земле, на нашей матушке земле, да. Вот как это действительно выглядит. И давайте с вами посмотрим, как будто, может быть, возьмем другой ракурс. Вот немножко здесь мы посмотрим. Да, вот опять как бы с другого ракурса. Вот это святилище. Значит, то есть на земле, на дворе стоит вот эта вот скиния. Это небо. Вот жертвенник.
0: Это земля?
1: Это земля, да, вот здесь. Это Голгофа. Сейчас мы смотрим на слайд, да, и, значит, вот здесь заковывается любая жертва. Жертва всесожжения, как мы с вами говорили.
0: То есть жертва завета.
1: Жертва завета, ова восходящая. Жертва, значит, мирная, шламим, да, то есть это когда мы приглашаем Иисуса Христа в нашу жизнь, когда мы съедаем сами части этой жертвы, да? Когда Иисус входит в, нашу, в нас самих, да, и становится частью нас. То есть ведь как клеточки, они замещаются той пищей, которую мы это самое...
0: Но он становится частью нас на духовном, конечно, уровне.
1: Конечно, это все духовное.
0: То есть Святым Духом. Вот он в нас входит своим Святым Духом.
1: Да. Бог строит нас образ своего Сына. Меняет наш грешный образ на... Вот,
0: Святой Дух влияет на наше сознание.
1: Влияет на наше сознание, То есть Богу надо, самое главное, изменить наше сердце. Это цель Его и цель святилища. Вот мы изучаем святилище, это самая главная цель. И вот дальше на слайдике вот как раз показано Иисус Христос воскресший, когда Он воскресает, да, и возносится к самому.
0: Еще раз, Иисус Христос умерший, там, где крест,
1: да.
0: Это Иисус Христос жертва.
1: Это как бы цвет крови, да.
0: А потом, когда Он пошел на небо, то это Иисус Христос воскресший.
1: Да, это цвет неба, то есть я специально синенькую стрелочку сделал. Он попадает прямо вот, сидя десную меня, доколе не положу врагов там под, твоих под ноги. И
0: это Бог Отец ему говорит.
1: Бог Отец, да. Тут Иисус прямо попадает, в отличие от земного священника, мы об этом, кстати, подробно будем говорить, Он прямо попадает к престолу Божьему. Вот. И, соответственно, вот дальше, да, покажем слайдик. Там вот текст из апостола Павла, 8 глава, послание к римлянам, да. И вот как борется Бог с нашим грехом. Кто осуждает?
0: Дьявол.
1: Кто осуждает? Ну, дьявол осуждает, да. Христос Иисус умер, первое, что Он сделал, да, за нас. Но и что сделал? И воскрес, не просто он умер, а он еще воскрес. И он ходатайствует, он одесную Бога, и он ходатайствует за нас.
0: То есть, образно, он по правую руку Бога.
1: Да, одесную, да. То есть, он сидит рядом с Богом.
2: То есть, по сути дела, это план спасения.
1: Это план спасения. Ходатайство.
2: То есть, вот Павел, он все-таки так может емко очень, и коротко, и емко выразить полностью.
1: А знаете, как это происходит, на самом деле? Вот почему там, вот я, Александр, да, могу быть прощенным, да, то есть, потому что я поверил в Иисуса Христа. Я пришел к Голгофе, я заключил с ним завет.

основанием крови. Я знаю, что Бог теперь является моим Господом, и Он силен сделать во мне преобразования такие, чтобы подготовить мой характер к вечности. Чтобы у меня, как говорит апостол Павел, да, и сам Христос, рождение свыше.

0: бороться с моей плотью, да, то есть он будет расти и увеличиваться как бы в размерах, да, можно сказать. Но плоть будет делать свое, греховная плоть, греховное наследие от наших прародителей будет делать свое. И вот это будет борьба. И будет все нормально, если я буду противиться вот своему греховному состоянию. А что значит противиться? А вот обращаться опять к Богу, приносить ему жертву за грех, я это, да, то есть непреднамеренный, жертву повинности, если я намеренно это все сделал, да. Но на самом деле это было в Древнем Израиле. Но сегодня, сегодня жертва уже принесена, и нам достаточно что сделать?
1: Обратиться к нему.
0: Молиться Господу.
1: Ко Христу.
0: Ко Христу.
1: Потому что жертва принесена Христом. Истинная
0: да,
1: жертва.
0: Да, да, жертва принесена Иисусом Христом. Помолиться, Господи, прости, сними, измени мою жизнь. Я сам ничего не могу сделать. Что я могу сделать? Я могу прийти к Голгофе, опять возложить руки свои на Иисуса Христа, и на основании пролитой крови опять с меня снимется...
1: Отданной жизни.
0: Да, отданной жизни опять с меня снимется этот грех, и опять со мной будет работать наш Спаситель, Первосвященник Иисус Христос, будет со мной работать, изменяя мое состояние, сердце моего. А для всей вселенной будет означать, что Бог взял меня под свою защиту, под свое крыло.
1: По моей говорит, вере.
0: Я его беру с собой, вот он надеется на меня, я буду с ним теперь работать. Поэтому вы к нему относитесь как к святому.
1: Это вот то, про что Лена сказала,
0: да,
1: что он видит святой. В нас своего сына.
0: Он мой сын. Может, где-то непослушный, где-то послушный. Я его прощаю. Почему я прощаю? Я вам расскажу потом. Потом будет в момент суда. Мы этот момент тоже посмотрим.
1: А, то есть он нам это подробно расскажет, почему он нас
0: прощает? Не только нам, а всей вселенной.
1: Про каждого.
0: Бог ничего тайно не делает. Угу. Бог потом наше имя прочитает, да, в книге
1: по
0: жизни.
1: Книге
0: да.
1: Угу.
0: И будет еще один томик «Деяния Александра», да? И там будет написано все, что он сделал хорошего, все, что сделал плохого. И когда будет рассмотрен этот томик, будет увидено, что Александр ничего хорошего не сделал за свою жизнь. Да? Вот. Ну, может, проповедовал Христа, что-то еще, пытался, старался, молился. Но что он сделал главное? Там написано, что он обратился к крови моей, к смерти Иисуса Христа. И когда...
1: То есть он верой принял смерть Иисуса Христа за себя.
0: Да,
1: за
0: и когда него. Будет мое действие, оно уже будет несовершенным. Да? И когда будет видно, что за этот грех я не только заключил завет, да, с ним, а еще боролся с этим грехом, пригласил Бога в свою жизнь, значит, Бог меня очищал, и я просил у него прощения за этот грех. Да? Вот моя задача. И Бог очищал меня, тут написано будет прощен. Грех прощен, изглажен. Следующий грех, там, другая вина там тоже. Просил прощения, каялся,
2: вот действительно,
0: изглажен.
2: Радость об одном кающемся грешнике.
0: И вот тут знаете чего самое главное?
2: Убогая.
0: Не спрятать какой-нибудь грех вот где-нибудь вот так вот. Сказать, а я тебе его не покажу. Это мое дело. Понимаете, вот такой человек, он...
1: От Бога пытаться спрятать.
0: Да, да, да, да, да. То есть, если оставить у себя этот грех, не отдать.
1: Если ты
0: его,
1: понимаешь, осознаешь свой грех и.
0: Не идти к Богу. Да. Идти к Богу и просить его забрать.
1: То есть не надо Бога бояться. Мы себя боимся, мы людей боимся. И это очень плохо. Не надо Бога бояться, потому что Он лучше, чем мы сами, и Он лучше, чем люди другие окружающие. Он нам сделает только хорошо, Он нам сделает только самое лучшее.
0: Да. И он все про нас знает. Вот почему мы начали наши передачи именно с его всеведения, всезнания о нас. Вот. Поэтому чего скрывать-то? Иисус сказал, все тайное станет
1: явным.
0: А для него уже давно явным. То скрывать нечего, просто надо к нему прийти и попросить у нас наш грех забрать. Вот.
1: Ну что же, очень интересно. Огромная благодарность, Лена, тебе, Александру, за то, что мы вот так интересно исследуем, что такое план Божьего спасения каждого человека в Иисусе Христе. Ждем новых встреч, ждем продолжения разговора. Дальше будем продолжать говорить о жертвах. Продолжим?
0: Да, мы будем продолжать о священнике, да, что он делает. То есть мы посмотрим сейчас подробнее на священника, как он себя ведет, что он там делает, да?
1: И как он отображает то, что сделает Иисус Христос?
0: Да, некоторые действия он делает постоянно, на самом деле. Вот мы посмотрим на эти действия.
1: Ну что же, ждем тогда следующей встречи, где будем уже говорить о священнике. До свидания.
0: До свидания.

0: В знаменитой трагедии Шекспира «Гамлет» звучат такие слова. «Есть много в нашем мире, друг Горацио, того, что и не снилось нашим мудрецам. Всякому ли чуду можно верить? Как отличить Божьи чудеса от шарлатанства и дьявольских подделок?» Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады мы вас видеть. Тема наша сегодня – целительные мощи Елисея. Александр, первый к вам вопрос. Мудрый экклесиаст говорит: псу живому лучше, нежели мертвому льву. Как Библия учит нас относиться к телам умерших, кем бы они ни были при жизни?
1: Но первая, самая первая основополагающая истина о смерти записана в самом начале Библии, книги Бытия. Давайте ее откроем, чтобы напомнить нам эти известные слова. 3 глава, 19 текст. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот мне кажется, что эта истина настолько проста и логична, что она в каждого человека вложена по умолчанию, как бы загружена. И он это понимает само собой, как нечто такую природную данность. Вот, не знаю ваш опыт, сколько раз вы участвовали в похоронах, у меня этот опыт превышает цифру 100 и намного превышает 100. Вот я вам расскажу. В том месте, где я сейчас живу, в Полоцке, у нас есть такая подружка завелась. Она нам трупы подкидывает постоянно. Такая беленькая кошка, которая нас подкармливает. И то и дело приносит. То мышину принесет, там к порогу положит, то крота притащит, положит, то какую-нибудь птичку словит, там синицу притащит. И я выхожу всякий раз, вижу, раз, ну и что с этим делать? Беру лопату, иду в конец участка и закапываю.
0: Вот где исчисляется ваш опыт
1: захоронения. Да, да, много за 100. Похорон я провел. Самых разных масштабов тела. И когда ты это видишь, оно и как-то... Ну, нельзя это просто так оставить. Или отбросить куда-нибудь в сторону. Вот как-то прах и в прах. Вот, когда мы смотрим библейские тексты, то мы видим, что труп, мертвое человеческое тело, вообще мертвое тело даже животного и какого-нибудь гада, и птицы, оно источник нечистоты, источник греха. Вот давайте откроем книгу Левит, 5 главу, и убедимся в этом. Если человек прикасался к чему-то мертвому, то он должен был принести жертву за грех. 5 глава, 2-3 текст. И если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. То есть всякое соприкосновение с мертвым, со смертью, требует очищения и требует жертвы. Дальше. В книге пророка Иезекииля есть жутчайшее видение. Вот просто страшное для любого человека, живущего в соответствии со Священным Писанием. Это знаменитая 37 глава книги пророка Иезекииля. Давайте откроем.

0: И Иезекииль вдруг видит потрясающее его видение. Потрясающее, в смысле, ошарашивающее, ошарашивающее, пугающее. Первый, второй текст. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». То есть некое поле, где когда-то произошло такое сражение, битва, ну что-то может быть наподобие Бородинской, например. И это поле было усеяно мертвыми телами, так что их и погребать было некому. И вот время шло, соответственно, тела разлагались, и эта земля стала непригодной, и он это видит. Но это видение, конечно.
1: Апофеоз войны.
0: И оно иносказательно. Да? Да, апофеоз войны. Вспомните эту гору черепов. Жуткая картина, да? Она в Третьяковской галерее висит. Вот. И поэтому смерть мертвая, соответственно, нечистая, это то, что требует удаления. Иначе оно все загрязняет, делает непригодным вокруг себя. И Библия это ясно, многократно показывает и подчеркивает. Поэтому это первая базовая вещь, которую мы должны усвоить, прежде нежели будем говорить о таких, таком непростом тексте, как «Мощи Елисея».
1: Ну, знаете, Александр, я думаю, вы сразу бы вам возразили, но как же, может быть и правильно то, что говорит там текст Священного Писания, но есть же там традиции, есть же у нас вера в там, по крайней мере, всех святых, которые существуют, и прикосновения. Поэтому вот как вот быть с теми христианами, которые вот, ну, почитают мощи святых, считая их особенной святыней, ищут исцеление, совершая паломничество к местам, где представлены подобные, ну, вот, религиозные вот эти экспонаты, и вообще как к этому относиться?
0: Ну, знаете, как есть не только религиозные мощи, есть атеистические мощи, которые поклоняются. Вот, например, смотрите, вот известно, в Советском Союзе был разрабатывался, насаждался культ Ленина. Да? Ленин – это атеистический святой. Его мощи сохранились?
1: Да.
0: Их можно лицезреть, к ним можно там, прийти, поклониться. Они сохранились. Вот они, мощи атеистического святого русской революции. Да. Например, мавзолей не находится, вы знаете. А есть ли какие-либо изваяния и иконы Ленина? Конечно, масса мозаик Ленина, даже в метро, да, площадь.
1: Портреты в свое время.
0: Портреты, мозаики, да, статуи, бюсты Ленина. То есть на каждой площади в центральном месте города,
1: сквере, улиц.
0: Название улиц. То есть вот они, статуи святого революции и иконы святого революции. Более того, есть жития Ленина.
1: Биографические.
0: Не, они не биографические, они как раз таки жития.
1: А, личные.
0: Конечно. И иногда они настолько были слащавыми, что даже сами члены партии говорили убрать это из учебников по русской литературе, к примеру. То есть вот, вот он вам культ. Теперь, знаете как? Вот кажется, он на православную почву весьма хорошо лег. Весь вот этот культ атеистического святого, главного святителя революции. Да? Но знаете как? Когда... Ну, возьмем, к примеру, Лютера и Фридриха Мудрого. Фридрих Мудрый в Саксонии, он был собирателем святынь. Собирал всякие роды там фрагменты земли святой, там, дерево со креста, на котором был распят
1: обломок
0: Иисус.
1: Обломок ковчега Ноя.
0: Да, обломок ковчега Ноя, там, фрагмент платья Марии. Там. И, допустим, какой-то момент, когда Лютер уже начал реформацию, вдруг стало известно, что в Саксонии одновременно в разных местах, ну, святыни приводили паломников. Паломники приносили деньги, поэтому было выгодно. Хотя мы ни в коем случае не подразумеваем, что Фридрих Мудрый был сугубо человеком, настроенным на заработок. Все-таки, учитывая его отношение к Лютеру, Реформации и Библии, мы понимаем, что этот человек, скорее всего, искренне был настроен и был собирателем этих так называемых святынь. Так вот, вдруг в какой-то момент оказалось, что в Саксонии одновременно находится около 19 черепов Иоанна Крестителя.
1: Только в одной Саксонии, да?
0: В одной Саксонии, да.
1: Притом эти
0: черепа были самого разного возраста, от черепа младенца до черепа взрослого человека. Более того, можно было видеть, что это были череп,

0: как мужчин, так и женщин. Вот, но люди шли и поклонялись, и искали милостыни на особые праздники. Поэтому, но...
1: Череп Иоанна Крестителя от рождения до смерти.
0: Да, да, да, сразу вот можно эволюцию такую вот выстроить, наверное, если собрать со всей Саксонии эти черепа. Но Саксония всего лишь небольшая часть германских земель. Мы не говорим о всех других землях, где тоже были эти святыни, да. Вот. Поэтому мы понимаем простую вещь. С одной стороны, да, есть традиция, но если мы подойдем к этой традиции, скажем, с точки зрения, ну, хотя бы чуточку рационализма добавим и библейского взгляда, который мы с вами просто вкратце обозначили, то мы увидим, что это, ну, нечто в корне противоречащее Священному Писанию и доводам разума. Вы согласны с этим?
1: Я согласен с вами.
0: Вот. Вы же не собираете черепа Иоанна Крестителя?
1: Нет.
0: Мы молодцы.
1: Хорошо, Александр, но ведь опять же, вот, ну, с вами нужно согласиться, нет противоречия в этом, но есть же все же места тексты, и тексты Священного Писания, которые могут говорить и об обратном. К примеру, у нас же есть загадочный случай воскрешения мертвого после того, как человеческий труп соприкоснулся с костями святого пророка Елисея. Помните вы об этом?
0: Да, так? Конечно.
1: Вот как в таком случае понимать эту историю? Ну, записанную в 4 книге Царств.
0: Ну, давайте мы ее откроем, эту 4 книгу Царств, 13 глава. Знаете, у нас есть действительно одна, я подчеркиваю, очень странная история, где соприкосновение одного трупа с другим, в некотором смысле, совершило чудо. Я в своей жизни этот текст как-то побаивался, отрывок этот. Побаивался из-за него и не брался. Но вдруг однажды меня попросили разобрать его. И я свой этот страх, который все время побуждал меня обходить текст стороною, не вдаваться в него. В конце концов, он один-единственный. Да? Очень странный случай. Все-таки решил взяться. Угу. Ну и давайте посмотрим, давайте. Что из этого получилось.
1: Ну, давайте, конечно.
0: Да. А прочитаем весь отрывок. Это 4 книга Царств, 13 глава с 14 текста. Я вам предложу свой взгляд. Никакие комментарии, никакие комментарии я не читал, никуда не заглядывал. Я вот, исполненный чувства страха, помолился Господу и говорю: Господи, ну помоги мне в это вникнуть, разобрать, увидеть это. Все-таки текст действительно странный. Читаем.
1: Давайте.
0: 13-го. 13 глава с 13 текста. Чувствуете жуть уже наползающую. «И почил Иоас с отцами своими, а Иероваам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириан в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан. И умер Елисей. И похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, увидев это полчище погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего. с Авраамом и

0: Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Аминадад, сын его, вместо него, и взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Аминадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Вот такая вот странноватая история.
1: Да,
0: чтобы нам ее понять, вот как я шел к этому пути, значит, надо увидеть то, как она композиционно устроена. Надо увидеть структуру этой истории, этого фрагмента, который мы с вами почитали. Она устроена в виде хиазма. Мы можем легко разделить ее на четыре части. С легкостью. И мы увидим простую вещь. Да, живой Елисей, мертвый Елисей. Мы видим. Да? Предсказание, исполнение. Живой Елисей предсказывает царю, Елисей мертв, сбывается то, что Елисей предсказал. Вот давайте теперь читать это уже с комментарием. Итак, 13 глава, с 14 по 19 текст. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Еще два текста. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей о землю. И ударил он три раза. И остановился, и разгневался на него человек Божий. И сказал: надобно было бить пять или шесть раз. Тогда ты победил бы сириян и совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян. Что мы видим? Мы эту историю можем озаглавить, выделить тему «Три стрелы». И это, как вы понимаете, иносказание, так ведь?
1: Ну, конечно.
0: И это не буквально. И пророки так часто делают. Возьми отвес, взял. Что ты видишь? Вижу. Уклонился Израиль, да? Или что ты видишь? Поле в костях, это мертвый Израиль, да, но я восстановлю, воскрешу его. И вот три стрелы, как мы с вами понимаем, это три будущих победы. Итак, с 14 по 19 текст мы видим иносказание, пророчество, которое можем тематически обозначить как три стрелы. Дальше 20-21 текст, воскресенье, читаем. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году». И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Опять-таки, это воскресение есть не что иное, как иносказание. Теперь, 22-23, мы видим дальше, вторая половина, мы видим, как воскресение осуществляется в реальности, и как три победы одерживаются в реальности. Ну, давайте прочитаем. 22-23. «Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Пришедшие сирияне есть не что иное, как проклятие на Израиль, который отступил от Бога. Но духовно мертвый Израиль, который должен понести наказание. Но Господь над этим мертвым телом своего народа что сделал? Подчеркивается. Помиловал, обратился, не хотел истребить, не отверг. И дальше Он дарует три победы. Мы можем увидеть, например, в конце 25 текста. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилева. То есть фактически перед нами следующий хиазм. Из четырех частей состоящий. Иносказание три стрелы. Иносказание воскресение. Воскресение три победы.

0: Понимаете? Три стрелы, три победы. Воскресение, милосердие Божье к мертвому духовному Израилю. Который, судя по логике вещей, судя по своему отступничеству, должен стать мертвым. То есть в данном случае случившееся является иносказанием. Более того, мы некоторые вещи можем реконструировать. Смотрите. Значит, то, что умирает пророк и умирает предыдущий царь Израилев. Здесь еще любопытно, что слова пророчества мертвого пророка на самом деле действенны. Хотя его уже нету. Более того, мы знаем, сколько его нету. Как давно его погребли? 20 текст. «И умерли сей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году».
1: А, следующий год, да.
0: Да. Зная похоронный обряд еврейский, вообще там существует два захоронения. Вы должны, как историк, это хорошо знать. Первый случай, когда человек умирает, понятно, что его бальзамируют, его тело готовят, используя различные благовонные притирания, заворачивают в саван и кладут в пещеру. Когда проходит год, по истечении года происходит второй обряд похоронения. Кости, человек мертвый истлел, его кости собирают, кладут в ассуарий, и это есть повторное захоронение. Ассуарий – этакий сундучок небольшой, с крышечкой, сложили, закрыли. Поэтому мы понимаем, что прошел год, поскольку видим, что кости Елисея фигурируют. То есть было уже произведено второе захоронение костей в ассуарии. Понятно, что они в этой спешке, ну, пещера же вход не огромный, что ты входишь прямо, да, они бросили это мертвое тело на кости мертвого пророка. Так получилось. Там, может, что-то наклонилось, открылось еще как-то. И вот таким образом происходит воскресение. Израиль мертв. И мертв уже давно. Пророка нету, который бы останавливал и возвещал. Илии нету. Елисея нету. Слуга Елисея, как вы помните, Гиезий, никудышний товарищ. Не подходит. Вот. И вот это вот воскрешение, оно становится иносказанием, а не предписанием к практике. Понимаете?
2: Ну, то есть, этот случай был, совершился, но в том, чтобы это было уроком для Израиля.
0: Скорее всего, этот случай совершился, но здесь он используется не как... Например, в Новом Завете есть, например, притча о блудном сыне. Это притча?
2: Это притча.
0: Ну, такое могло гипотетически произойти?
2: Могло,
0: могло. Могло. Или притча о добром самарянине. Но мы же воспринимаем это как притчу, а не как реально случившуюся историю. То есть жанр диктует нам. Мы же стрелы. Он же буквально стрелял, так ведь?
2: Да.
0: Но это же не про это.
2: Ну да.
0: Не про то, что нужно стрелять. Он последовательно повторяет все то, что говорит.
2: То есть не значит, что в следующий раз брать, то есть как мне побеждать врага? О, да я забыл утром стрелы выпустить в окно.
0: Да, нужно стрелы. Да. То есть мы видим четыре части. Первые две части – иносказание. Вторые две части – воплощение. Иносказание – три стрелы, иносказание – воскресение. Воскресение народа – победа народа. Понимаете? То есть, таким образом, эта история вообще не о мощах. Мы помним базовые вещи, касающиеся мертвого тела в Израиле, в Священном Писании. Это сплошь и рядом прописано, многочисленные. И это источник смерти, греха, нечистоты. Прикосновение с этим требует принесения жертв. В данном случае, 4 книга Царств, знаете как, я бы даже сказал, что Иезекииль, когда видел видение, был навеян как раз-таки вот этой вот историей в 4 книге
2: вот
0: Царств.
2: Вот
0: только здесь один случай.
2: Сопоставляю. Вот
0: да, ну вспомните, истории. Да, про что это поле полное мертвых костей? Это поле полное мертвых костей или это нет?
2: Нет, там же все живое.
0: Это иносказание.
2: В Иезекииле говорится, идеи народу и проповедь.
0: Это состояние Божьего народа, где трупаки на трупаках. Помните этот момент, замечательно в Евангелии Иисусом выраженный? «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это про что? Это же не про то, что мертвые хоронят. Хоррор, зомби,

0: Нет, это совершенно про другое. Эти люди духовно мертвы, они умерли для Бога. Фактически это потенциально для вечности мертвые люди, покойники в отпуске. Поэтому и здесь Израиль, отступивший от Бога, он духовно мертвый, но Господь умилосердился, помиловал, обратился, не хотел истребить, не отверг. Смотрите, это все мотив воскрешения, хотя они мертвы. И воскрешение, соприкосновение мертвого тела с мертвым пророком, есть соприкосновение, как бы, пророчества умершего великого пророка с мертвым Израилем. Не потому, что они хорошие, но три стрелы есть дань благодати Божьей.
1: Ну, Александр,
0: понимаете?
1: Да. Времени остается все меньше. Я думаю, что и будет нашим зрителям понятно то, что вы объяснили. Но, по крайней мере, вот, чтобы вы могли бы порекомендовать вот тем христианам, читающим Священное Писание, которые, может быть, они, ну, все же совершают паломничество, они как-то вовлечены в эту жизнь, вот, используя понимание вот какой-то целительной силы тех или иных мощей, что быть, как с этим поступать?
0: На мой взгляд, целительный исцеление нужно искать не в обрядовых действиях, а прежде всего в единении с Богом. Более того, нужно вот свою нужду приносить Господу. И Господь, по своей милости, имеющий силу, может исцелить, а может и не исцелить. И то, и другое нужно быть готовым принять, а не искать неких чудодейственных ритуальных вещей, которые в свете Библии на самом деле являются мерзостью пред Господом.
1: Александр, спасибо вам. И знаете, что вы помогли разобраться в очень серьезном вопросе, который вот описан там в прошлом, но имеет очень сегодня актуальность в нашем настоящем. Успехов вам и благословений. Будем ждать на очередных наших встречах. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были вместе с нами в нашей программе «Загадки древних рукописей». Пусть ваши желания будут всегда искать Господа по-настоящему, с открытым сердцем, чтобы вы могли примириться с Ним, чтобы вы могли достойно пройти этот путь, чтобы вы желали читать не просто интеллектуальное Священное Писание, но и понимать и воспринимать его всем сердцем, всей душой и всем разумением своим. Пусть Господь вас благословит. До новых встреч и всего наилучшего.

«Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: них очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О, да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
3: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
4: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
3: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
4: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
3: А еще они любят жонглировать.
0: Я не умею жонглировать. Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
3: Игра делает меня счастливым.
4: Даже жонглирование.
3: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
4: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
3: Например, когда нам нужно...

0: прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее. Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки. Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
1: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
0: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Привет, ребята!
1: Привет!
0: Сегодня мы с вами будем готовить крупу, которую любили еще в древности. О ней даже написано в самой главной книге в Библии. А еще у нас в стране эту крупу называли золотой. Догадались, что это за крупа такая? Золотая
1: это
0: крупа?
1: Это кукурузная крупа?
0: Нет, хотя она тоже можно назвать золотой.
2: Это фасольная крупа?
0: Нет, не фасоль. Но я вам подскажу, я ее покажу вам.
1: Это пшено.
2: Пшено.
0: Это пшено. Вот оно. Сегодня мы с вами будем готовить пшенную кашу. Но не обычную сладкую кашу, а будем готовить с вами солдатскую пшенную кашу. Такую кашу готовили солдатам в армии и на войне.
2: Я ела вот гречневую такую.
0: Гречневую ты пробовал? Угу. Прямо такую приготовленную в огромном котле на колесах передвижном. Правильно. Такую кашу готовили для солдат. А дело в том, что такая каша придает много здоровья, сил и радости, хорошего настроения.
1: А как на войне может быть хорошее настроение? Там же страшно.
0: Ну, да, это ты правильно говоришь. Но дело в том, что солдаты верили в победу. Верили в то, что без войны будет прекрасное будущее, где будут все жить хорошо и будет радостно. Дело в том, что у каждого человека в жизни бывают трудности и сложные периоды. Но Господь нам говорит, всегда радуйтесь, потому что Он победил зло и подарит людям вечную жизнь, в которой не будет печали. Поэтому сегодня я вас научу с радостью готовить настоящую солдатскую кашу. Но для начала один маленький, очень важный секрет. Нужно эту кашу залить кипятком, чтобы она постояла полчаса. Высыпаем сюда промытую, уже очищенную кашу. И наливаем немножечко кипятка. Пусть она постоит и подождет. А тем временем мы нальем и вскипятим 3 стакана воды. Там у нас 1 стакан крупы, а тут будет 3 стакана
2: воды.
0: Воды, и мы ее доведем до кипения.
1: Я очень люблю кашу.
2: А больше люблю черную, манную и гречневую.
0: Отлично. Ну, пока мы с вами немножечко подождем. Ну вот, вода у нас закипела. И мы выкладываем туда нашу кашу. А благодаря тому, что мы ее залили кипятком, она не будет горчить.

0: Я даже не знала, что каша горчит.
1: Бывает.
0: А я кашу на каждый завтрак ем.
2: Правильно. Любые люди могут есть на завтрак. Если на завтрак не поешь, тогда голодным останешься до обеда.
0: Да.
1: Правильно. Каша на завтрак – очень полезное блюдо.
0: А еще из каш можно сделать всякие вкусные запеканки с сухофруктами.
1: Правильно, но это будет уже не солдатская каша, а другая. Так, даем ей закипеть, а тем временем мы с вами начнем резать лук. Дело это непростое, настоящее солдатское требует терпения, смелости и аккуратности. Давайте я вам дам ножики, держите. Алена, выбирайте себе луковицу. Сейчас будем ее чистить. Бери. Да, ножики нам в этом помогут, если надо. Отрезать хвостик.
0: Смотри, как у меня сразу хорошо начало чиститься.
1: И теперь смотрите, как будем резать. Мы его разрежем пополам. Теперь кладем половинку. Вот так вот. Одну половинку кладем. Вот этим кончиком сюда, в эту сторону. Разрезаем его еще вот так пополам. Угу. Так. И дальше аккуратненько. Уже щиплет сильно?
0: Да.
1: И дальше аккуратненько и быстренько его нарежем. Если глаза сильно щиплет, то немножечко надо отойти и отдохнуть.
0: Смотри, мы вот здесь разрезали вот так.
1: Да, отличные кусочки. Главное, знаете что? Держите пальчики вот таким заборчиком, чтобы их не порезать. Вот, правильно, да, повернуть. Поверни ее прям на бочок. Правильно, молодец. Молодцы, справились. Теперь мы этот лук поджарим на сковороде. Для этого мы добавим немножечко растительного масла. И включим огонь. Так, отправляем в сковороду. Давайте, давайте, Матвей, Алена.
0: Подай, пожалуйста, мой лук.
1: О, зашипел. Держи.
0: Ножичек аккуратнее, Матвей.
1: Держи, Алена. И мой тоже.
2: Вкусно будет.
1: Да, интересно. Каша будет с луком, а еще нам нужно будет почистить 3 зубчика чеснока. Давайте как раз это сделаем, пока он поджаривается.
0: Угу. И лук, и чеснок.
1: Держите. Тоже мы у него...

0: Разрезаем его пополам. И потом меленько, такими меленькими долечками нарезаем.
1: А, как лук, да?
0: Да. Вот, лучок золотится, начинает.
1: Ух ты, мне кажется, он даже чуть-чуть розоватый оттенок получил.

0: Теперь наш лук можно добавить в кашу.
1: Папа, можно посмотреть кашу?
0: Пожалуйста, вот, смотри. Видно?
1: Да.
0: Хорошо. Добавляем туда наш лук.

0: Он уже прям золотистый стал, подпеченный.
1: Золотистый. Выключаем огонь. Перемешиваем. И добавляем сюда соль.
0: Держи попсоль.
1: Соли же какая каша, да?
0: Да.
1: Добавляем сюда щепотку соли.
0: Вообще соль везде нужна.
1: Правильно. Расскажите мне, пожалуйста, что вы знаете о солдатах и о войне?
2: Мой дедушка воевал в войне, он страдал очень сильно, у него нога поранила.
1: Ранение было, да?
2: Сильное.
1: Угу.
0: Наверное, солдатам было очень тяжело, когда они воевали, что было холодно.
1: Они переносили много трудностей, да?
0: Да.
1: Тяжестей, войны.
2: Про дедушку, дед Толя и дед Паша воевал в войне.
0: У меня прадедушка тоже воевал в войне, и он дошел до Берлина.
1: Правильно, ты на фотографии видела, да? Даже?
0: Да.
1: Ясно.
2: А мы ходили на престол.
1: Вы участвовали в параде?
2: Да.
1: А этот полк такой называется как?
2: Бессмертный.
1: Бессмертный полк, да? Вы там участвовали, да?
2: Угу.
1: Здорово.
0: У меня еще один родственник, он тоже был на войне, но он не воевал, а они были на заводе.
1: Работали в тылу.
0: Да, и он еще до сих пор жив, и сейчас он рисует картины.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, они работали много? Те, кто работали на заводе?
0: Да, они ночью, по-моему, тоже работали.
1: По ночам работали.
0: И когда наши победили, русские, то им сказали это, и они делали вывеску.
1: Угу. Когда нужно было отпраздновать победу?
0: Да.
1: Да? Все радовались?
0: Да.
1: И сделали большой плакат «Победа». И кричали все «Ура!» и были очень счастливы. Здорово.
0: Хорошо, что у нас сейчас нет войны.
1: Слава Богу. Ну, теперь можно сюда добавить чеснок, который мы приготовили. Давайте.
0: Матвей, подавай свою досочку.
1: Отлично.
2: Дай ты подам.
1: И Алена.
0: Держи.
1: Мы кастрюльку все это перемешиваем.
0: Мне так интересно это попробовать, потому что я никогда не пробовала солдатскую кашу.
1: Сейчас будем пробовать. Только надо сейчас выключить и дать постоять 20 минут, чтобы она хорошенько настоялась, была вкусной.
0: И ароматной.
1: И ароматной. Можно пробовать ту самую победную кашу. Подавайте тарелочки. Можно будет взять и попробовать. Держи, Матвей. Алена. Ложечки у вас есть?
0: Есть, ложечки есть.
2: Подожду, пока остынет.
1: Только она, наверное, будет горячая. Осторожненько.
0: А ее можно вот так вот разложить по тарелочке, чтобы она быстрее остыла.
2: Так. Вкуснятина пахнет.
1: Аромат. Пусть эта солнечная каша напоминает вам, что всегда можно верить в прекрасную вечную жизнь и иметь отличное настроение. Всем пока!
0: Пока!

0: Привет, друзья! Мы очень рады, что вы сегодня с нами, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы рады приветствовать каждого из вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Скажите, пожалуйста, вы счастливы? Можете ли вы себя назвать по-настоящему счастливым человеком? Вы знаете, что такое счастье? Слава, любовь. Хорошая работа, призвание, признание, может быть, деньги. Давайте сегодня попробуем ответить на этот непростой вопрос. С милым рай в шалаше, как вы считаете, сегодня это актуально для сегодняшнего мира? Принято считать, что счастье – это когда есть деньги, верные друзья, свобода выбора, любимый человек и так далее. Так ли это на самом деле? Давайте сегодня попробуем в этом вопросе немножечко разобраться. Поможет нам в этом священнослужитель, молодежный пастор, музыкант, композитор, певец Вадим Качкарев. Встречайте.
1: Здравствуйте, добрый
0: Вадим
1: вечер.
0: Николаевич. Вадим Николаевич, вам, наверное, сегодня придется в какой-то степени разбить некоторые шаблоны в понимании, что такое счастье. Как это было, в принципе, со мной, когда мы с вами записывали другую программу «Иначе говоря». Пожалуйста, расскажите немножечко, приоткройте завесу, о чем еще мы будем сегодня говорить.
1: Ну, я думаю, что мы попробуем ответить на вопрос, а где берет свое начало несчастье? Попробуем увидеть, что это такое счастье и несчастье.
0: Давайте узнаем. Мы рады, что вы пришли сегодня к нам. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Вам подадут микрофончик, вы можете комментировать, вы можете что-то спрашивать. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои комментарии в чате. Вы можете писать комментарии к записи под видео, если вы смотрите в социальных сетях. Мы рады приветствовать всех вас и вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности».

0: Вы знаете, поднятый вопрос на самом деле-то непростой. Вот если задать вопрос вам, как бы вы ответили на него? А что такое для вас счастье? Кто бы взял бы на себя такую интересную миссию ответить? Я вижу на ваших лицах некое замешательство. Да? Сразу и не ответишь на этот вопрос, правда? Но если попытаться. Вот для вас что такое счастье? Да.
1: Для меня счастье – это, наверное, какой-то комфорт внутренний и ощущение, не знаю, Божьего присутствия в моей жизни. Ну, для меня лично это счастье, когда ты еще не зависишь от чужого мнения.
0: Интересно, интересно. Да, внутреннее спокойствие, да, когда Бог присутствует в моей жизни. Хороший ответ. А может быть, кто-то еще думает сейчас и хочет ответить. Ну вот, а вы, молодой человек, что скажете?
2: Я думаю, счастье – это когда ты доволен всем, и у тебя, когда все потребности удовлетворены.
0: Угу, да, все хорошо, да? Полный мир, полное спокойствие, ты доволен всем. Так, а вот здесь эта сторона, ну, давайте вы вот…

0: Ну, для меня, наверное, счастье — это когда я ни о чем не задумываюсь, на душе все спокойно, нету никаких проблем с людьми, с родителями, с близкими какими-то людьми. Для меня это счастье, когда и у других людей нет никаких проблем.
1: Ну, вы заметили примерно, вот если взять выборку такую сделать, да, то примерно мы все одинаково понимаем, что такое счастье. И вот это состояние, о котором мы говорим, и которое мы называем счастливое состояние, счастье, да, оно связано с таким понятием, как мир, покой, удовлетворенность, да, удовлетворенность. А вы знаете, задавая вам этот вопрос, я сомневался, что мы выйдем на это, но, видите, я ошибался. Я думаю, что мы одинаково с вами понимаем, что такое настоящее счастье. Мир, покой, удовлетворенность, реализованность какая-то, да, в жизни. Это действительно так. В Священном Писании есть один удивительно красивый текст, красивое высказывание. Великое приобретение для человека быть благочестивым и довольным. Великое приобретение для человека быть благочестивым и довольным. И действительно, если мы посмотрим на людей, которых описывает Священное Писание, на истории, которые с ними приключались, мы увидим с вами, что до какой-то определенной степени они были людьми счастливыми, а потом что-то в их жизни происходило, и они превращались в людей несчастных. И это связано, знаете, с чем? С тем, что они переставали быть людьми довольными. Тем, что они имеют, тем, что у них есть, тем, чем они занимаются и так далее. Вот посмотрите, можно ли было назвать счастливым Самсона? Вы знаете о Самсоне, да? Сильный человек, посвященный Господу, судья Израилев его называли, да? Скажите, он был счастливым человеком в действительности? Ну, а почему же нет? Сильный, занимал высокое положение в обществе, в котором жил. А что еще нужно было, да? Он был счастливым человеком, он жил в достатке, все у него было, все хорошо. Но в какой момент он превратился в человека несчастного? В какой момент несчастье пришло в его жизнь, в его сердце, в его сознание, в его быт? В тот момент, когда он перестал быть довольным все, что у него есть, и всем, чем он занимается. Ему показалось это мало, и он захотел связи с женщиной, которая не принадлежала его народу. Вы помните, чем все это закончилось? Все это закончилось тем, что Самсона ослепили, и он погиб. Он просто погиб, хотя имел все возможности и все шансы сделать свой народ счастливым и продолжать быть счастливым самому. Так ведь? Так. А вот вспомните о великом царе Давиде. Слушайте, это был счастливый человек. Счастливый человек. Бог наделил его всем, чем необходимо. Слушайте, Голиафа победил, да? Все испугались, а он с Божьей силой вышел на это поле битвы и завалил такую махину, да? Без особых проблем и усилий. Камешек. Ну, камешек, наверное, был хороший. Вот. Но результат — Голиаф упал. Вы помните, что скандировал народ, когда возвращались домой с поля битвы? Давид победил десятки тысяч, да?

люди превозносили его. А потом этот Давид стал царем. Чего ему не хватало? Все было хорошо в его жизни. Все было великолепно в его жизни. Жил себе царский дом, все было прекрасно, отношения с Богом великолепные, да? Бог его, помните, как называл? Другом, да? Другом, мужем по сердцу моему. В какой момент несчастье пришло в его жизнь? Вышел на террасу, вот так, увидел вдалеке купающуюся обнаженную женщину, ему показалось мало. Все, чем он владел, ему захотелось завладеть этой женщиной. Результат? Он стал человеком несчастным. То, что не может ничего сделать несчастным человеком до такой степени, как разрушенный внутренний мир. И вот псалмы, которые он пишет в покаянии своем, демонстрируют, что он превратился в самого несчастного человека на свете. Сколько он плакал, он потерял внутренний мир. А вы почитайте о том, как пророк Нафан пришел к нему и начал его обличать. Да? Вы помните, как он упал? Почитайте об этом, и вы увидите, что несчастье в его жизнь пришло именно тогда, когда он перестал быть довольным всем тем, что у него есть. А царь Соломон, ну, ему-то чего быть несчастным, да? Счастливейший человек, богатство, мудрость от Бога полученная, да? Уважение народа, наследник такого великого царя, как Давид, да? Человек, которому было поручено или позволено строить храм Господу. Помните, святилище было позволено строить Моисею, а храм было позволено строить Соломону. Например, Давиду нельзя было строить храм. Бог говорит, у тебя руки в крови. Это уже делало его несчастным человеком, да? Он очень хотел, но он не мог. Ему не было. А вот Соломону было позволено. Он был по-настоящему счастливым человеком. Он начал строить этот храм, он построил этот храм. Но в какой момент к Соломону в жизни пришло несчастье? В тот момент, когда он связал свою жизнь с женщинами из другого народа. Понимаете? Именно в этот момент в его жизнь пришло несчастье. Он перестал быть счастливым человеком, потому что в доме начались распри, проблемы. Жены стали поклоняться своим богам. Этот человек потерял счастье. Он перестал быть по-настоящему счастливым. Это очень печально. Это другая тема, мы еще с вами как-нибудь поговорим об этих женщинах из других народов и мужчинах из других народов. Сегодня не это наша главная цель, а главная цель наша – увидеть, понять, что происходит в жизни человека, что делает его несчастным. Куда исчезает этот мир, этот покой? Многие люди, особенно молодые люди, думают так, что счастье связано с хорошей прибылью, с хорошим финансовым достатком, финансовым благополучием. И вы тоже так думаете. Вы знаете, я знаю много очень людей, которые имеют хороший достаток, которые с точки зрения финансов благополучны дальше некуда. И тем не менее, говоря с этими людьми, видишь, что они несчастны. Они зарабатывают огромные деньги и при этом не могут дома спокойно спать. Да? Они долго не могут заснуть, потому что мысли, которые посещают их сознание, куда-то прогоняют вот этот внутренний мир, вот это внутреннее спокойствие человека. С виду, так, со стороны, кажется, что все в шоколаде у этого человека. Но на самом деле нет.

на самом деле может быть все совершенно по-другому. Он может ездить на дорогущем автомобиле. Здесь рядом вот есть салон. Посмотрите, какие дорогущие автомобили продают. Сядешь туда и не хочешь выходить. Сливаешься прям с этим автомобилем. И как хочешь, да, получить этот руль. Но на самом деле многие люди имеют этот руль, имеют эти автомобили, имеют особняки, имеют все, но продолжают оставаться несчастными людьми. Я вот пытался слово «счастье» проанализировать и заметил такую вещь, что это и слово «счастье», и слово «несчастье», оно в корне своем имеет слово какое? А? Часть. Я думаю, почему это понятие «счастливый», «счастливый», да? Или «несчастный», почему имеет такое значение, вот о котором мы только что с вами говорили? Мне возникла мысль такая, а не является ли это слово неким отражением того, что когда-то Иисус Христос сказал апостолу Петру? Вы помните ту интересную библейскую сцену, наверняка вы о ней читали, когда апостолы и Иисус Христос пришли в верхнюю горницу, и по традиции Востока они должны были омыть друг другу ноги, потому что дом на Востоке, он является не просто помещением, где живет человек. Дом на Востоке является домом молитвы. Каждый человек мечтает о том, чтобы в его доме вместе с ним жил Бог. И, естественно, эта традиция, она связана именно с этим. В этот дом нужно входить, не привнося в этот дом ничего извне, со стороны, чтобы не сделать этот дом нечистым, чтобы не превратить этот дом в какое-то такое странное, нечистое помещение, где не очень Богу понравится находиться. Поэтому омывали ноги друг другу. Омывали ноги друг другу. Вот до сих пор, если вы обратите на некоторые народы, на их поклонение Богу, перед тем, как войти в дома молитв, в мечети, люди снимают обувь со своих ног. Где они берут эту традицию? Они берут эту традицию глубоко в древности, когда еще Бог Моисею сказал: «Моисей, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». Почему она святая? Там Бог присутствует. Вот вы представляете, апостолы Иисус Христос пришли туда, в верхнюю горницу, и никто никому не омыл ноги, так как требовала вот эта традиция. Почему не омыли? Потому что все считали себя людьми, которым должны омыть ноги. Никто не посчитал себя человеком, который должен омыть ноги. Все считали, что им должны омыть ноги. Они в таком статусе. Иоанн думал: а что я должен Петру ноги омывать? Петр говорит: а я старше всех, чего это я должен им ноги омывать? В общем говоря, не сделали. Единственный, кто встал, припоясался полотенцем, взял в руки сосуд с водой и начал омывать все ноги, это Иисус Христос, наш Господь и Учитель, наш Творец и Искупитель. И вы помните, когда он подошел к Петру, как Петр стал сомневаться, нужно ли это делать ему, как Петр стал сопротивляться? Нет, да никогда, да ты что, ты мне омоешь ноги? Да не будет этого вовек, никогда. И вот здесь Иисус говорит ему слова: Петр, если я тебе ног не омою, не будешь иметь части со мною вовек. Ты не будешь иметь части со мною.

0: что случилось с Петром? Он ринулся в другую крайность. Он говорит, тогда и голову омой, и все тело омой, все омой. Почему? Хочу иметь с тобой часть. Не представляю своей жизни, что не имею части с тобой. И когда верующие люди приходят на вечерю Господню, они тоже это событие называют как? Причастием. И я вот подумал, я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но мне думается вот что, что истинное, настоящее счастье, счастье, которое мы считаем, счастье, которое вот некое состояние такого вселенского масштаба, не бытовое какое-то вот счастье, радость, которую я получил, да, там, например, выиграл в лотерею большую сумму, или мне вдруг ни с того ни с сего прибавили зарплату, я бегу домой счастливый. Я не об этом говорю счастье, а я говорю, ребята, о счастье вселенского масштаба. И вот в этой связи, сквозь эту призму, я начинаю понимать, что тогда сказал апостол Павел, который произнес вот эту фразу. Великое приобретение человека – быть благочестивым и довольным. Сравнивая все это, я сделал для себя вывод – и как бы мне хотелось, чтобы все слушающие меня, общающиеся со мной, поняли этот момент, что настоящее счастье, вот это счастье космическое, вселенского масштаба счастья, это иметь часть с Господом Иисусом Христом. Это быть человеком верующим в Него, как в своего Спасителя. Я считаю, многие подумают, что я не прав, потому что по-своему как-то понимают это состояние счастья, но я почему-то уверен, и мне очень хочется это донести до человека, который не имеет никаких отношений с Иисусом Христом. Человек, который не знает Его как Спасителя. Человек, который не понимает миссии Иисуса Христа в жизни человека. Я считаю этого человека по-настоящему несчастным. Не имеющим части со Спасителем. Вы спросите, а почему? Да потому что Иисус Христос отвечает на такой вопрос, на который не может ответить никто. Я понимаю, что по-настоящему счастливый человек – это тот человек, который имеет будущее. Человек, который живет и понимает, что у него никакого будущего нет. Разве это не делает его несчастным? Человек живет и думает, а мне впереди ничего не светит. Конечно же, это самый настоящий несчастный человек. И наоборот, возьмем человека, который очень хорошо знает свое будущее, понимает свое будущее, ожидает этого вселенского будущего. Что для человека ценнее всего? А? Вы можете ответить на этот вопрос? Вот что для человека ценнее всего? Мы, например, когда приходим к кому-то на день рождения, и что мы всегда желаем человеку?
1: Здоровье, счастье.
0: Здоровье. А почему? А почему мы постоянно желаем здоровья?

0: здоровье человеку? Что здоровье дает человеку? А? Под словом «здоровье» что подразумевается? Под словом «здоровье» подразумевается жизнь. Есть здоровье, человек живет. Нет здоровья, человек постепенно угасает, угасает и в конечном итоге умирает, то есть исчезает. Самое ценное, что человек имеет, это жизнь. И как бы он ни был насыщен этой жизнью, когда эта мадам с косой приходит, тогда становится очень не по себе в любом возрасте. Она стучит так в дверь, тук-тук-тук. А ты подходишь к двери и говорит, кто там? Она говорит, это я, смерть. А он говорит, ну и что? Она говорит, ну и все. Все. Вот это слово «все» – самое ужасное слово для человека. Он не хочет это слово слышать «все». Почему? Он живое существо, и он разумное существо. Он понимающее существо. Ему хочется видеть деревья, цветы, небо, звезды. Ему хочется дышать воздухом. Ему хочется кушать вкусные фрукты, апельсины, мандарины, яблоки, бананы. Ему хочется рядом с собой иметь красивого молодого человека, которого он любит, без которого он жизнь не представляет. Ему хочется иметь детей. Он смотрит на них, он радуется. Вот это продолжающееся счастье, пока человек жив. А приходит вот такой момент, когда человек близится к концу, близится к этому слову, ну и все. И становится очень страшно. И Иисус Христос, Он как раз-таки взял на Себя эту великую миссию прийти на нашу землю и этой мадам с косой сказать «стоп». Не подходи к этому человеку.
1: Как же не подходи?
0: Он говорит, да, не подходи. Этот человек будет жить. Этот человек будет жить вечно. Я запрещаю тебе касаться этого человека. На каком основании, говорит эта мадам с косой. А я хочу подойти к нему. А этот человек всей своей жизнью показал, что наша встреча с ним неизбежна. Позволь, он мой. А Христос говорит, нет. Посмотри туда. Туда, в древность. Ведь ты ко мне подошла, и я тебе не сопротивлялся. Ты меня тронула? Тронула. Ты пришла ко мне? Ты пришла ко мне. А ты знаешь, почему я тебя допустил к себе? Чтобы ты никогда не подошла к этому человеку. Вместо этого человека ты выбрала меня. Вместо того, чтобы подойти и коснуться этого человека, сказать ему «все», ты мне сказала «все», и я согласился с тобой. Смиренно висел на Голгофском кресте, и ты издевалась надо мной. И все, я это претерпел ради этого человека, чтобы ты больше никогда не подошла к нему. Я ему дарую жизнь. Ты никогда ему больше не скажешь. Ну и все. Эта мадам с косой разворачивается и идет искать, к кому бы она могла подойти. Потому что вот к этому человеку она подойти не может. Почему? А потому что этот человек стал частью

того, кто умер на Голгофском кресте и воскрес на третий день. Второй раз Иисус не позволит к себе подойти этой неприятной мадам. А я, если являюсь частью моего Господа Иисуса Христа, то она не подойдет и ко мне. Вот это и есть настоящее счастье. Вот это и есть самое настоящее счастье вселенского масштаба, когда ты знаешь, когда ты уверен, что ты будешь жить вечно, что вот эта самая большая драгоценность, которую тебе даровал Бог, жизнь, ее больше никто никогда у тебя не отнимет. Ты будешь жить вечно. Вот что сказал Иисус Петру, когда тот не хотел, чтобы он ему омывал ноги. Он говорит: не будешь иметь части со мной, значит, не будешь иметь той вечной жизни, которая у меня в руках. Хочешь иметь часть со мной? Позволь, я омою твои ноги. И Петр позволяет. Как бы мне хотелось, друзья мои, чтобы мы это все поняли. Чтобы мы поняли, в ком это настоящее счастье и что оно на самом деле подразумевает. Как это счастье на самом деле выглядит. Наше счастье – это наш Иисус Христос, с которым я дружу. Наше настоящее счастье – это Иисус Христос, который живет в моем сердце. И до тех пор, пока это продолжается, я могу быть уверенным, что моя жизнь никогда не прекратится. Иисус является гарантией моей вечной жизни. – А жизнь, как я сказал, это как раз-таки то самое дорогое, что я имею. Самсон тогда потерял жизнь. Самое дорогое, что он имел. Почему? Потому что позволил этой мадам с косой к нему подойти и прикоснуться. А вы знаете, эта мадам, она подходит очень медленно. Она идет так, что ее не слышно. И приходит так внезапно, даже когда ты ее ждешь. Вы слышали, как кошечка ходит? У меня дома есть кошечка красивая. Я ее слышу только тогда, когда она с дивана спрыгивает на пол. И мы ее в этот момент называем все дома слонятка. Но когда она ходит, лапки ее такие нежные, такие мягкие, что даже обладая очень хорошим слухом, не услышишь этого. Смерть ходит так. Она не придет к вам громыхая. Она не придет к вам с криками, воплями какие-то. Нет, она тихонько к вам придет. Скажет: тук-тук, кто там? Это я. Все, приехали. Об этом надо помнить. Об этом надо помнить. Съездите на кладбище, в конце концов. Съездите на кладбище, погуляйте на кладбище. Каким ужасом наполняюсь я,

когда приезжаю на кладбище. Я иду и смотрю, сколько молодых, красивых людей лежат там бездыханно. Ко всем к ним она добралась. Мягко, тихо, спокойно. Но она сделала свое пагубное дело. К одному она пришла через наркотики, к другому она пришла через алкоголь, к третьему она пришла через какой-то несчастный случай, к четвертому она еще каким-то образом подобралась. Но даже это состояние еще не конец. Это всего лишь такое промежуточное состояние сна. А вот что будет дальше, когда придет Христос во второй раз? А вот что будет тогда, когда Он, придя, скажет такие слова? «Я пришел, чтобы воздать каждому по делам его». Вы знаете, сколько на земле будет несчастных людей? Сколько на земле будут людей, которые в свое время не сделали этого грандиозного выбора. И наоборот. Знаете, сколько будет людей счастливых, радостных, прыгающих от этой радости, прыгающих от этого счастья, потому что увидит на облаках небесных своего друга. Потому что увидит на облаках небесных того, с кем они подружились тогда, когда они его еще не видели. И не знали, как он выглядит вообще. А вы знаете, сколько будет людей, которые... Ой! Мой друг идет, идет мой друг. Здравствуй, мой друг. Подожди. Стоп. Ты кто такой? Как это? Я твой друг. Я тебя выбрал своим спасителем. Он говорит, я тебя не знаю. Кто ты такой? Спасителем-то моим ты себя мне выбрал. Но почему ты не выбрал мой образ жизни? Почему ты не прекратил творить беззаконие? Почему, выбрав меня своим спасителем, почему, желая быть самым счастливым на этом свете, ты не захотел в своей жизни ничего поменять толком? А только жил вот с этой мыслью. Иисус Христос мой Спаситель. Иисус Христос мой Спаситель. Иисус Христос, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стоп! Какая аллилуйя? Подожди. Мне кажется, это самая ужасная будет встреча тогда между двумя, в которой один поймет самую страшную вещь, что он самый несчастный человек на свете, потому что не использовал свою молодость, не использовал свои таланты, не использовал свой разум, свои чувства для того, чтобы стать частью Господа. Чтобы быть по-настоящему счастливым. Вот ведь в чем беда. Я думаю, что по-настоящему разумный человек – он будет очень внимательно относиться к своему времени и к тем возможностям, которые ему

дает жизнь. Пока ты живешь, ты способен мыслить. Пока ты живешь, ты способен принимать решение. Пока ты думаешь, пока кровь течет в твоих жилах, ты способен делать выбор. Смотри, не опоздай. Жизнь так скоротечна. Сегодня ты еще молод, силен, красив. А через 20-30 лет ты становишься уже не таким сильным и не таким красивым. И ты смотришь назад, а жизнь ушла, а настоящий выбор так и не сделан. Станьте частью Господа Иисуса Христа, чтобы по-настоящему, не иллюзорно, а по-настоящему быть счастливыми людьми. Скоро Он придет. И, возможно, оттуда с облаков увидит меня. Вот так помашет. Я иду за тобой. Ты готов? Скажу, да, Господи, еще немножко подожди. Я желаю вам этого счастья. Спасибо вам большое за внимание.

0: Вадим Николаевич, спасибо за эту тему. У нас довольно-таки много вопросов. Надо постараться успеть все их разобрать. Первый вопрос. Получается, что все люди, кто не с Богом, несчастные. Это, с этим далеко не все согласятся.
1: Может быть, но я так считаю. Они действительно несчастные люди. Те люди, которые не нашли в своей жизни Бога, не увидели и не поняли смысла прихода Иисуса Христа на нашу землю, это по-настоящему несчастные люди. Просто они этого еще не поняли. И вот самый большой ужас в этом всем заключается в том, что когда они это поймут, может быть очень поздно. Надо делать побыстрее те самые шаги, которые помогут нам быть частью Господа Иисуса Христа. Разве не так?
0: Так. Ну вот похожий вопрос, точнее, вытекающий из него. Один мой друг как-то сказал, если Бог считает нужным меня уничтожить, когда придет, хорошо, но я буду чувствовать себя свободным, и это делает меня сегодня счастливым.
1: Когда он будет чувствовать себя свободным? Я думаю, что этот человек лукавит. Не может чувствовать себя свободным человек, которому грозит смерть и уничтожение. Пусть посмотрит на тех людей, которые жили в камерах перед казнью, перед...
0: Ну, он сейчас не в камере, он живет в этом мире, и у него все нормально.
1: Но это как посмотреть, потому что вся жизнь говорит о том, что это камера, самая настоящая камера греха и смерти. Вот поэтому я и призываю людей посмотреть на того, кто делает человека по-настоящему свободным. Вот когда-то Иоанна Крестителя посадили в тюрьму, ему тоже грозила казнь. Вот, и он там немножко стал колебаться. Он попросил своих учеников пойти к Иисусу и спросить, это он на самом деле, тот самый долгожданный Мессия? Христос не начал говорить, да, это я. А что начал говорить Христос? Посмотри, хромые ходят, слепые прозревают. Он приносит людям освобождение по-настоящему. Вот это по-настоящему свободный человек.
0: Спасибо большое. У меня мама ходит в церковь, вроде верит в Бога, но она постоянно чем-то недовольна. Как ей донести, что она должна измениться, чтобы стать счастливой?
1: Да, я думаю, что ей предстоит измениться по-настоящему, чтобы быть счастливой. Чтобы быть счастливой по-настоящему. Потому что недовольный человек – это несчастный человек. Это несчастный человек. Все дело в том, что все, что нужно

0: человека для счастья Господь ему дал. Вы спросите, а что, да? Если человек не имеет финансового достатка, если человек не имеет то, что он хотел бы иметь. Верующий человек имеет все, просто он еще это не получил. Он имеет самое главное, как я уже говорил, он имеет вечную жизнь, и он имеет возможность жить на новой земле, которую Господь сотворит и поселит верующих людей на этой земле. Поэтому искренне, истинно верующий человек – это тот самый человек, который об этом знает, в это верит и это ждет. Поэтому все, что есть для счастья, все, что нужно для счастья, оно у нас есть уже. Нужно просто немножко подождать.
1: Ну вот как раз по поводу надежды. Я верующий, люблю Бога и надеюсь на вечность. Отлично. Но я живу здесь и сейчас. Я не могу назвать себя полноценно счастливым, так как очень много нужд и проблем. Мне кажется, что не стоит категорично так разделять, что счастье только в надежде.
0: Я думаю, что счастье только в этой жизни, он говорит. Счастье только в этой жизни. Нет, я думаю, что здесь не то, что присутствует какая-то категоричность, а здесь присутствует какая-то убежденность. Убежденность, исходящая из того, что мне открывает Священное Писание. А Священное Писание открывает мне факт суда, который состоится. Священное Писание открывает мне факт возмездия. Священное Писание мне открывает факт вечной жизни, радости и благоденствия. Вот на этих открытых Священным Писанием фактах я базирую свою веру, я живу этим, вот, поэтому сегодня я имею денег, и завтра я эти деньги не имею. Сегодня я на хорошем автомобиле езжу, завтра нет. Это ровным счетом ничего не меняет. А вот то, о чем я говорю, наши отношения с Господом, они меняют все коренным образом.
1: Ну вот, наверное, ответ на следующий вопрос. Я верующий, я люблю Бога, но жизнь наша настолько трудная, что я не могу назвать себя счастливой.
0: Он просто еще этот человек, который пишет, не понял, что такое настоящее счастье. Я думаю, что если он внимательно послушал то, о чем я говорил, он будет по-настоящему счастливым человеком.
1: Спасибо.
0: Я на это надеюсь.
1: Вопросы из зала есть какие-нибудь? Не стесняйтесь, можете задавать, поднимать руки.
0: Да.
1: Давайте пока еще один вопрос зачитаем. Люди сейчас живут в полном достатке, живут на полную катушку. У них все есть, и им не до высокого.
0: Это заблуждение.
1: Их все устраивает тут, а там будь что будет.
0: Это заблуждение. Это заблуждение. Это то, с чего я начал. Это иллюзия. Это так кажется. На самом деле, когда к ним стучит с косой мадам, они думают все по-другому. За спиной богатство, за спиной достаток, а ты этим уже не можешь воспользоваться. Все, конец, конец. Разве это счастье? Разве с этим можно согласиться? Нет. А вот когда у тебя есть богатство, когда у тебя есть достаток, и у тебя есть возможность этим пользоваться всю вечность, вот это настоящее счастье. А это может дать только Иисус Христос, извините меня.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, опять же, затрагивающий материальную сторону. Что если человек не семейный, значит ли это, что он несчастен? Что он не может быть счастливым, тем более, что есть такое мнение, что женщина, если не родила, то она автоматически несчастна.
0: Нет, конечно. Можно не иметь возможности родить ребенка и быть счастливым человеком. Можно быть не семейным человеком и быть счастливым человеком. Опять-таки, вот счастье в понимании вот таком бытовом, оно и все портит. Нужно отстать от этого бытового понимания слова «счастье» и прийти к пониманию слова «счастье» вселенского масштаба. И тогда вот эта вся бытовуха, назовем это так, да, оно теряет всякий смысл вообще. Вот. Почему? Потому что имеешь ты ребенка, не имеешь ты ребенка, получилось у тебя это или не получилось в твоей жизни это ровным счетом

0: на понятие вселенского счастья не влияет. Ты будешь жить, и это самое главное. Ты будешь счастливым человеком, потому что твоя неспособность родить ребенка совершенно никаким образом не будет мешать тебе жить вечно. Поэтому придешь ли ты на новую землю семейным человеком или несемейным человеком, счастье-то в том, что ты придешь на новую землю. Вот оно в чем счастье.
1: Спасибо большое. Из зала вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста.
2: В теории все классно. Ага. Я достаточно давно с церковью общаюсь с людьми, которые здесь, и я знаю, что Христос умер за меня. Я в это верю всей душой, стараюсь. Я знаю, что однажды мы будем на небесах, но здесь сейчас, в этой жизни, я в общении с людьми чаще замечаю более жизнерадостных, более спокойных, каких-то даже доброжелательных людей вне церкви, чем внутри. Может быть, как раз потому, что человек, который знает Библию, знает пророчество, он как-то более погружен в размышления, он как-то более смотрит на какие-то глубокие вещи. В чем счастье тогда?
0: А счастье заключается в том, для этого-то и существуем мы, люди, как вы говорите, погруженные и понявшие, усвоившие, что такое настоящее счастье. В нашу ответственность и задачу Господом входит то, чтобы этим состоянием поделиться с другими людьми. Прийти к ним и помочь им понять, вот чем занимаюсь я сейчас, в данный момент, что я делаю. Вот я вам сейчас это говорю, рассказываю, а сам себя ощущаю самым счастливым человеком на свете. Самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что сейчас я уверен в этом, я в этом убежден, что сейчас, в этот момент, в сердце какого-то человека, слушающего, что-то происходит. Он начинает постепенно менять свои взгляды и отношения к настоящему счастью. Поэтому наша задача – прийти к этим людям. Наша задача – прийти к этим людям и рассказать о настоящем счастье. И о том, в чьих руках это настоящее счастье. Кто это счастье может подарить. Вот так. И вы увидите, когда вы начинаете это делать, вокруг вас появляется все больше и больше счастливых людей, от которого вы счастливы еще больше. Спасибо. Если я правильно понял ваш вопрос.
1: Спасибо, Дмитрий Николаевич. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо большое. Благодарю вас.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, в которой мы живем, те трудности, те проблемы, это не та реальность, какую хочет для нас Бог. Бог хочет для нас лучшего. Помните, что настоящее счастье только в Боге. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован.

гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

В знаменитой трагедии Шекспира «Гамлет» звучат такие слова. «Есть много в нашем мире, друг Горацио, того, что и не снилось нашим мудрецам. Всякому ли чуду можно верить? Как отличить Божьи чудеса от шарлатанства и дьявольских подделок?»

0: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады мы вас видеть. Тема наша сегодня – целительные мощи Елисея. Александр, первый к вам вопрос. Мудрый экклесиаст говорит: псу живому лучше, нежели мертвому льву. Как Библия учит нас относиться к телам умерших, кем бы они ни были при жизни?
1: Но первая, самая первая основополагающая истина о смерти записана в самом начале Библии, в книге Бытие. Давайте ее откроем, чтобы напомнить нам эти известные слова. 3 глава, 19 текст. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот мне кажется, что эта истина настолько проста и логична, что она в каждого человека вложена по умолчанию, как бы загружена. И он это понимает само собой, как нечто такую природную данность. Вот не знаю ваш опыт, сколько раз вы участвовали в похоронах, у меня этот опыт превышает цифру 100 и намного превышает 100. Вот я вам расскажу. В том месте, где я сейчас живу, в Полоцке, у нас есть такая подружка завелась. Она нам трупы подкидывает постоянно. Такая беленькая кошка, которая нас подкармливает. И то и дело приносит. То мышину принесет, там к порогу положит, то крота притащит, положит, то какую-нибудь птичку словит, там синицу притащит. И я выхожу всякий раз, вижу, раз, ну и что с этим делать? Беру лопату, иду в конец участка и закапываю.
0: Вот где исчисляется ваш опыт
1: захоронения. Да, да, много за 100. Похороны я провел. Самых разных масштабов тела. И когда ты это видишь, оно и как-то... Ну, нельзя это просто так оставить. Или отбросить куда-нибудь в сторону. Вот как-то прах и в прах. Вот, когда мы смотрим библейские тексты, то мы видим, что труп, мертвое человеческое тело, вообще мертвое тело даже животного и какого-нибудь гада, и птицы... Оно источник нечистоты, источник греха. Вот давайте откроем книгу Левит, 5 главу, и убедимся в этом. Если человек прикасался к чему-то мертвому, то он должен был принести жертву за грех. 5 глава, 2-3 текст. И если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. То есть всякое соприкосновение с мертвым, со смертью, требует очищения и требует жертвы. Дальше. В книге пророка Иезекииля есть жутчайшее видение. Вот просто страшное для любого человека, живущего в соответствии со Священным Писанием. Это знаменитая 37 глава книги пророка Иезекииля. Давайте откроем. Иезекииль вдруг видит потрясающее его видение. Потрясающее, в смысле, ошарашивающее, пугающее. Первый, второй текст. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». То есть некое поле, где когда-то произошло такое сражение, битва, ну что-то может быть наподобие Бородинской, например. И это поле было усеяно мертвыми телами, так что их и погребать было некому. И вот время шло, соответственно, тела разлагались, и эта земля стала непригодной, и он это видит. Но это видение, конечно.
0: Апофеоз войны.
1: И оно иносказательно. Да? Да, апофеоз войны, вспомните эту гору черепов, жуткая картина, да? Она в Третьяковской галерее висит. Вот, и поэтому смерть мертвая, соответственно, нечистая, это то, что требует удаления. Иначе оно все загрязняет, делает непригодным вокруг себя. И Библия это ясно, многократно показывает и подчеркивает. Поэтому это первая базовая вещь, которую мы должны усвоить, прежде нежели будем говорить о таком непростом тексте, как «Мощи Елисея».

0: Ну, знаете, Александр, я думаю, вы сразу бы вам возразили, но как же, может быть и правильно то, что говорит там текст Священного Писания, но есть же там традиции, есть же у нас вера в там, по крайней мере, всех святых, которые существуют, и прикосновения, поэтому вот как вот быть с теми христианами, которые вот, ну, почитают мощи святых, считая их особенной святыней, ищут исцеления, совершая паломничество к местам, где представлены подобные, ну, вот, религиозные вот эти экспонаты, и вообще как к этому относиться?
1: Вы знаете, как есть не только религиозные мощи, есть атеистические мощи, которые поклоняются. Вот, например, смотрите, вот известно, в Советском Союзе был... разрабатывался, насаждался культ Ленина. Да? Ленин – это атеистический святой. Его мощи сохранились?
0: Да.
1: Их можно лицезреть, к ним можно там, прийти, поклониться. Они сохранились. Вот они, мощи атеистического святого русской революции. Да. Например, мавзолей не находится, вы знаете. А есть ли какие-либо изваяния и иконы Ленина? Конечно, масса мозаик Ленина, даже в метро, да, площадь.
0: Портреты в свое время.
1: Портреты, мозаики, да, статуи, бюсты Ленина. То есть на каждой площади в центральном месте города,
0: сквере, улиц.
1: Название улиц. То есть вот они, статуи святого революции и иконы святого революции. Более того, есть жития Ленина.
0: Биографические.
1: Не, они не биографические, они как раз такие жития.
0: А, личные.
1: Конечно. И иногда они настолько были слащавыми, что даже сами члены партии говорили убрать это из учебников по русской литературе, к примеру. То есть вот, вот он вам культ. Теперь, знаете как? Вот кажется, он на православную почву весьма хорошо лег. Весь вот этот культ атеистического святого, главного святителя революции. Да? Но знаете как? Когда... Ну, возьмем, к примеру, Лютера и Фридриха Мудрого. Фридрих Мудрый в Саксонии, он был собирателем святынь. Собирал всякие роды там фрагменты земли святой, там дерево со креста, на котором был распят
0: обломок
1: Иисус.
0: Обломок ковчега Ноя.
1: Да, обломок ковчега Ноя, там фрагмент платья Марии. Там. И, допустим, какой-то момент, когда Лютер уже начал реформацию, вдруг стало известно, что в Саксонии одновременно в разных местах, ну, святыни приводили паломников. Паломники приносили деньги, поэтому было выгодно. Хотя мы ни в коем случае не подразумеваем, что Фридрих Мудрый был сугубо человеком, настроенным на заработок. Все-таки, учитывая его отношение к Лютеру, реформации и Библии, мы понимаем, что этот человек, скорее всего, искренне был настроен и был собирателем этих так называемых святынь. Так вот, вдруг в какой-то момент оказалось, что в Саксонии одновременно находится около 19 черепов Иоанна Крестителя.
0: Только в одной Саксонии, да?
1: В одной Саксонии,
0: можно,
1: да. Притом эти черепа,
0: Европе,
1: да? Черепа были самого разного возраста, от черепа младенца до черепа взрослого человека. Более того, можно было видеть, что это были черепа как мужчин, так и женщин. Вот, но люди шли и поклонялись, и искали милостыни на особые праздники. Поэтому, но...
0: Череп Иоанна Крестителя от рождения до смерти.
1: Да, да, да, сразу вот можно эволюцию такую вот выстроить, наверное, если собрать со всей Саксонии эти черепа. Но Саксония всего лишь небольшая часть германских земель. Мы не говорим о всех других землях, где тоже были эти святыни, да. Вот. Поэтому мы понимаем простую вещь. С одной стороны, да, есть традиция, но если мы подойдем к этой традиции, скажем, с точки зрения, ну, хотя бы чуточку рационализма добавим и библейского взгляда, который мы с вами просто вкратце обозначили, то мы увидим, что это, ну, нечто в корне противоречащее Священному Писанию и доводам разума. Вы согласны с этим?
0: Я согласен с вами.
1: Вот. Вы же не собираете черепа Иоанна Крестителя?
0: Нет.
1: Мои молодцы.
0: Хорошо, Александр, но ведь опять же, вот, ну, с вами нужно согласиться, нет противоречий в этом, но есть же все же места, тексты и тексты Священного Писания, которые могут говорить и об обратном. К примеру, у нас же есть загадочный случай воскрешения мертвого после того, как человеческий труп соприкоснулся с костями святого пророка Елисея. Помните вы об этом?
1: Да, так? Конечно.
0: Вот как в таком случае понимать эту историю? Ну, записанную в 4 книге Царств.
1: Ну, давайте мы ее откроем, эту 4 книгу Царств, 13 глава. Знаете, у нас

0: есть действительно одна, я подчеркиваю, очень странная история, где соприкосновение одного трупа с другим, в некотором смысле, совершило чудо. Я в своей жизни этот текст как-то побаивался, отрывок этот. Побаивался из-за него и не брался. Но вдруг однажды меня попросили разобрать его. И я свой этот страх, который все время побуждал меня обходить текст стороною, не вдаваться в него. В конце концов, он один-единственный. Да? Очень странный случай. Все-таки решил взяться. Угу. Ну и давайте посмотрим, что из этого получилось.
1: Ну, давайте, конечно.
0: Да. А прочитаем весь отрывок. Это 4 книга Царств, 13 глава с 14 текста. Я вам предложу свой взгляд. Никакие комментарии, никакие комментарии я не читал, никуда не заглядывал. Я вот, исполненный чувства страха, помолился Господу и говорю: Господи, ну помоги мне в это вникнуть, разобрать, увидеть это. Все-таки текст действительно странный. Читаем.
1: Давайте.
0: 13-го. 13 глава с 13 текста. Чувствуете жуть уже наползающую. «И почил Иоас с отцами своими, а Иероваам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сирян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И умер Елисей. И похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Яковом. И не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы». Вот такая вот странноватая история.
1: Да,
0: чтобы нам ее понять, вот как я шел к этому пути, значит, надо увидеть то, как она композиционно устроена. Надо увидеть структуру этой истории, этого фрагмента, который мы с вами почитали. Она устроена в виде хиазма. Мы можем легко разделить ее на 4 части. С легкостью. И мы увидим простую вещь. Да, живой Елисей, мертвый Елисей. Мы видим. Да? Предсказание, исполнение. Живой Елисей предсказывает царю. Елисей мертв, сбывается то, что Елисей предсказал. Вот давайте теперь читать это уже с комментарием. Итак, 13 глава с 14 по 19 текст. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, плакал над ним.

0: говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил, и сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. Еще два текста. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому: бей о землю. И ударил он три раза, и остановился, и разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда ты победил бы сириян и совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Что мы видим? Мы эту историю можем озаглавить, выделить тему 3 стрелы. И это, как вы понимаете, иносказание, так ведь?
1: Ну, конечно.
0: И это не буквально. И пророки так часто делают. Возьми отвес, взял. Что ты видишь? Вижу. Уклонился Израиль, да? Или что ты видишь? Поле в костях. Это мертвый Израиль, да? Но я восстановлю, воскрешу его. И вот 3 стрелы, как мы с вами понимаем, это 3 будущих победы. Итак, с 14 по 19 текст мы видим иносказание, пророчество, которое можем тематически обозначить как 3 стрелы. Дальше 20-21 текст, воскресенье. Читаем. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». Опять-таки, это воскресение есть не что иное, как иносказание. Теперь, 22-23. Мы видим, дальше, вторая половина, мы видим, как воскресение осуществляется в реальности и как 3 победы одерживаются в реальности. Ну, давайте прочитаем. 22-23. «Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Пришедшие сириане есть не что иное, как проклятие на Израиль, который отступил от Бога, но духовно мертвый Израиль, который должен понести наказание. Но Господь над этим мертвым телом своего народа что сделал? Подчеркивается. Помиловал, обратился, не хотел истребить, не отверг. И дальше он дарует 3 победы. Мы можем увидеть, например, в конце 25 текста. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилева. То есть фактически перед нами следующий хиазм. Из 4 частей состоящий. Иносказание 3 стрелы, иносказание воскресения. Воскресение 3 победы. Понимаете? 3 стрелы, 3 победы. Воскресение, милосердие Божье к мертвому духовному Израилю. Который, судя по логике вещей, судя по своему отступничеству, должен стать мертвым. То есть в данном случае случившееся является иносказанием. Более того, мы некоторые вещи можем реконструировать. Смотрите. Значит, то, что умирает пророк и умирает предыдущий царь Израилев. Здесь еще любопытно, что слова пророчества мертвого пророка на самом деле действенны. Хотя его уже нету. Более того, мы знаем, сколько его нету. Как давно его погребли? 20 текст. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году».
1: А, следующий год, да?
0: Да. «Зная похоронный обряд еврейский, вообще там существует 2 захоронения. Вы должны, как историк, это хорошо знать. Первый случай, когда человек умирает, понятно, что его бальзамируют, его тело готовят, используя различные благовонные притирания, заворачивают в саван и кладут в пещеру. Когда проходит год, по истечении года происходит 2-й обряд похоронения. Кости, человек мертвый истлел, его кости собирают,

0: сжигают, кладут в ассуарий, и это есть повторное захоронение. Ассуарий – этакий сундучок небольшой, с крышечкой, сложили, закрыли. Поэтому мы понимаем, что прошел год, поскольку видим, что кости Елисея фигурируют. То есть было уже произведено второе захоронение костей в ассуарии. Понятно, что они в этой спешке, ну, пещера же вход не огромный, что ты входишь прямо, да, они бросили это мертвое тело на кости мертвого пророка. Так получилось. Там, может, что-то наклонилось, открылось еще как-то. И вот таким образом происходит воскресение. Израиль мертв, и мертв уже давно. Пророка нету, который бы останавливал и возвещал. Илии нету, Елисея нету. Слуга Елисея, как вы помните, Гиезий, никудышний товарищ, не подходит. Вот, и вот это вот воскрешение, оно становится иносказанием, а не предписанием к практике. Понимаете?
1: Ну, то есть, этот случай был, совершился, но в том, чтобы это было уроком для Израиля.
0: Скорее всего, этот случай совершился, но здесь он используется не как... Например, в Новом Завете есть, например, притча о блудном сыне. Это притча?
1: Это притча.
0: Ну, такое могло гипотетически произойти?
1: Могло.
0: Или притча о добром самарянине. Но мы же воспринимаем это как притчу, а не как реально случившуюся историю. То есть жанр диктует нам. Мы же стрелы. Он же буквально стрелял, так ведь?
1: Да.
0: Но это же не про это.
1: Ну да.
0: Не про то, что нужно стрелять. Он последовательно повторяет все то, что говорит.
1: То есть не значит, что в следующий раз брать, то есть как не побеждать врага? О, да я забыл утром стрелы выпустить в окно.
0: Да, нужно стрелы. Да. То есть мы видим четыре части. Первые две части – иносказание. Вторые две части – воплощение. Иносказание – три стрелы. Иносказание – воскресение. Воскресение народа, победа народа. Понимаете? То есть, таким образом, эта история вообще не о мощах. Мы помним базовые вещи, касающиеся мертвого тела в Израиле, в Священном Писании. Это сплошь и рядом прописано, многочисленные. И это источник смерти, греха, нечистоты. Прикосновение с этим требует принесения жертв. В данном случае, четвертая книга Царств, знаете как, я бы даже сказал, что Иезекииль, когда видел видение, был навеян как раз-таки вот этой вот историей в четвертой книге
1: вот
0: Царств.
1: Вот
0: только здесь вот один случай.
1: Сопоставляю вот
0: да, ну вспомните, да, про что это поле полное мертвых костей? Это поле полное мертвых костей или это нет?
1: Нет, там же все живое.
0: Это иносказание.
1: Конечно, Иезекииле говорится, идеи народу и проповедуй.
0: Это состояние Божьего народа, где трупаки на трупаках. Помните этот момент, замечательно в Евангелии Иисусом выраженный? Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Это про что? Это же не про то, что мертвые хоронят. Хоррор, зомби. Нет, это совершенно про другое. Эти люди духовно мертвы, они умерли для Бога. Фактически это потенциально для вечности мертвые люди. Покойники в отпуске. Поэтому и здесь Израиль, отступивший от Бога, он духовно мертвый, но Господь умилосердился, помиловал, обратился, не хотел истребить, не отверг. Смотрите, это все мотив воскрешения. Хотя они мертвы. И воскрешение, соприкосновение мертвого тела с мертвым пророком, есть соприкосновение как бы пророчества умершего великого пророка с мертвым Израилем. Не потому, что они хорошие. Но три стрелы есть дань благодати Божьей.
1: Ну, Александр,
0: понимаете?
1: Да. Времени остается все меньше. Я думаю, что и будет нашим зрителям понятно то, что вы объяснили. Но, по крайней мере, вот, чтобы вы могли бы порекомендовать вот тем христианам, читающим Священное Писание, которые, может быть, они, ну, все же совершают паломничество, они как-то вовлечены в эту жизнь, вот, используя понимание вот какой-то целительной силы тех или иных мощей, чтобы как с этим поступать?
0: На мой взгляд, целительный исцеление нужно искать не в обрядовых действиях, а прежде всего в единении с Богом. Более того, нужно вот свою нужду приносить Господу,

0: И Господь, по своей милости, имеющий силу, может исцелить, а может и не исцелить. И то, и другое нужно быть готовым принять, а не искать неких чудодейственных ритуальных вещей, которые в свете Библии на самом деле являются мерзостью пред Господом.
1: Александр, спасибо вам. И знаете, что вы помогли разобраться в очень серьезном вопросе, который вот описан там в прошлом, но имеет очень сегодня актуальность в нашем настоящем. Успехов вам и благословений. Будем ждать на очередных наших встречах. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были вместе с нами в нашей программе «Загадки древних рукописей». Пусть ваше желание будет всегда искать Господа по-настоящему, с открытым сердцем, чтобы вы могли примириться с Ним, чтобы вы могли достойно пройти этот путь, чтобы вы желали читать не просто интеллектуальное Священное Писание, но и понимать и воспринимать его всем сердцем, всей душой и всем разумением своим. Пусть Господь вас благословит. До новых встреч и всего наилучшего.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца

XVIII века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что, управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение трех следующих дней, назвав

0: написав итоговый текст книгой закона. Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его. «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше». Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ, работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам белой магии и любовным приворотам. Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы. Посредством Таро доношу эту информацию вам. В науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: В Библии написано, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Я думаю, что многие согласятся с тем, что это несправедливо. Можно ли буквально понимать эти слова? И что нам делать, если наши родители, например, ну, как

0: какой-то неправильный образ жизни вели, но мы не хотим этот образ жизни разделять. Как нам действительно не подпасть вот под это проклятие, что ли?
1: Правильный вопрос. Я хочу сказать, что, во-первых, эта заповедь звучит не в отношении детей, не к ушам детей, а к ушам родителей. То есть Господь как бы хочет сказать: дорогой родитель, если ты поступаешь неправильно, то имей в виду, что твой неправильный поступок будет иметь последствия аж в твоем праправнуке. Имей это в виду. Неужели ты настолько не любишь своего ребенка, что при нем ты будешь проявлять насилие по отношению к его матери, или ты будешь сам его там третировать там, и так далее? Неужели ты дашь ему плохой опыт пережить, даже несмотря на то, что этот опыт будет в нем негативом отзываться в течение нескольких поколений? Вот о чем эта заповедь. И, конечно же, ее нельзя воспринимать так, что Господь настолько несправедлив, что Он меня наказывает за то, где мой отец там допустил какую-то ошибку. Нет, Господь справедлив. Он справедлив. И Он недостатки наших родителей пытается сгладить в нас. Особенно, когда мы обращаемся к Богу, мы молимся, мы читаем Священное Писание, что очень важно, потому что голос Божий мы слышим и со страниц Библии. И когда мы это делаем, тогда Господь меняет как бы наше прошлое. Даже вот одно из таких моментов, когда человек заключает завет с Богом. Заключение завета с Богом является ничем иным, как смена своего прошлого. Я теперь уже не только ребенок своего земного родителя, я теперь уже и ребенок небесного Отца, который восполнит все то, что мне не дал мой земной родитель. И это очень важно помнить. Поэтому заповедь звучит так. Она звучит: да, действительно, я Господь, ревнитель. То есть, когда я неправильно себя веду, Господь ощущает у себя неприятный осадок. Мой ребенок, мой там сын Анатолий, живущий там в Санкт-Петербурге, неправильно себя повел и нанес травму своему сыну. Вот здесь Господь ревнует. И Он говорит: твой сын будет нести в себе печать твоего неправильного поступка. И он, в свою очередь, будет неправильно поступать в этой ситуации. Но, слава Богу, что приходит время зрелости, когда ребенок уже сам начинает нести ответственность за свои поступки. И в этой связи я благодарю Бога, что ведь это, на этом заповедь не заканчивается. А заповедь заканчивается на том, что я Бог, творящий милость, до тысячи родов, любящим меня. Если даже предположить, что род человеческий, ну, судя по современному, как бы вот, ну, детородному возрасту, когда мы способны репродуктировать себе подобных, вот, это, допустим, 30 лет, хотя он увеличивается, но 30 лет, и уже новый род, пришел новое поколение, 30 родов – это 30 тысяч лет. Это более, чем живет наша планета, согласно библейскому сказанию о ее возрасте. Поэтому Божьей милости хватает до тысячи родов. И если где-то, как мы считаем, подфартило, а может, это просто благословение, которое не иссякло по милости Божией к тому моему предку, который вот что-то делал в своей жизни все-таки с точки зрения богобоязненности, выполнения его законов. Поэтому слава Богу, что мы живем в том мире, где милость Божия превозносится над всеми последствиями.
0: Слава Богу. Я благодарю вас за ответ. Спасибо, Анатолий Дмитриевич.
1: И вам также спасибо. Приятно было с вами быть в этой программе.
0: Взаимно. Нормально. Конец.

0: В гостях у нас сотрудники из общероссийской общественной организации Центра по оказанию помощи «АДРА». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Вы из разных уголков России, поэтому я представлю каждого из вас лично. Александр, вы по Федеральному Кавказскому округу руководитель. Рада видеть вас. Роман Медведь, вы руководитель на Дальнем Востоке АДРА. И Александр, очень рада видеть вас. Вы руководитель АДРА по всей России.
2: Совершенно.
0: Спасибо вам, что вы приехали. Вы занимаетесь потрясающей деятельностью, помощь людям. Вот расскажите, пожалуйста, как вы попали в организацию, что вас привело в эту организацию?
2: А путь мой в эту организацию, он занял несколько лет и был связан с тем, что в моей жизни были серьезные проблемы со здоровьем. Это как бы изменило мой взгляд на отношение к некоторым вещам, в том числе к отношению к благотворительной деятельности, к помощи людям. И вот долгий путь в течение этих годов привел меня в АДРА, хотя с этой организацией мы постоянно сотрудничали. А вот те обстоятельства, если говорить открыто, у меня было онкологическое заболевание, и у меня была операция, 6 месяцев химиотерапии. И когда вот лечение прошло, я для себя увидел в течение процесса лечения, я столкнулся с очень многими людьми, которые действительно страдают от заболевания, посещая больницы, онкоцентры, и видел, как люди страдают, как они разочаровываются, как они теряют надежду, а как другие люди, они наоборот находят какую-то надежду, поддержку в чем-то. И вот благодаря этой внутренней силе они хотят и сами исцелиться, и сами хотят другим людям помогать. Я вот настолько был вдохновлен, что для себя принял решение, что нужно тоже помогать другим людям, начиная с малого. То есть, соответственно, сначала я помогал, занимался помощью онкопациентам, потом эта работа росла. Мы стали сотрудничать с сотрудниками АДРА, стали искать другие возможности, как помочь людям, которые страдают от стихийных бедствий, от вооруженных конфликтов. И вот, вот этот процесс становления, переосмысление ценностей жизненных, потому что когда ты находишься на больничной койке, ты понимаешь, что ценность твоей жизни, она измеряется совсем по-другому. Вот этот процесс переосмысления становления, он действительно меняет тебя, и ты видишь какую-то другую цель в жизни.
0: Поняла вас. Спасибо вам за ответ. Такой интересный опыт. Да, вот, Роман, расскажите ваш опыт, пожалуйста.
3: В моей жизни, наверное, основное воздействие на меня оказала моя семья, мои близкие, родители, потому что все люди, которые приходили в наш дом за помощью, они ее получали, родители всегда старались помочь ближнему, и я в этом рос. И в процессе взросления, обучения в школе, в университете, часто занимался социальными проектами, ездили по детским домам, оказывали помощь деткам, оказывали помощь нуждающимся людям. И в конце концов вот, я пришел к тому, что это стало частью моей жизни, и поэтому мне и сегодня, вот спустя многие годы, как бы я несу вот это вот направление в своей жизни, оказывая помощь людям, и пытаюсь им подарить, ну, наверное, частичку себя, чтобы им было лучше, легче, потому что вообще жизнь познается в сравнении, и когда ты видишь, как люди живут, они нуждаются в чем-то. Иногда им нечего одеть, иногда им нечего пить, иногда у них нет вообще средств к существованию, и поэтому мысли вот эти наводят, что ты можешь им оказать помощь, посильную помощь, помочь им встать на ноги, чтобы они дальше уже двигались и выходили из этого создавшегося положения.
4: Мой опыт был связан с тем, что когда-то очень давно я занимался профессиональным альпинизмом. Вот. Альпинизм подразумевает под собой дружеские, очень близкие отношения. И не просто близкие отношения, а именно отношения, когда ты должен кого-то спасти, откуда-то вынуть. Вот. Ну и, наверное, как бы сказать, когда ты очень в юном возрасте начинаешь этим заниматься, это тебе, как бы сказать, входит в твой образ жизни. Вот. Ну и, наверное, поэтому. Ну и, кроме того, наверное, еще занятия с детьми этим же спортом тоже повлияло.
0: Поняла. Отличный опыт. Спасибо вам, что поделились. А есть ли у вас, как вот у благотворительной организации, какая-то своя отличительная, особая черта?
2: Мы называемся не совсем благотворительной организацией. АДРА, она считается гуманитарной организацией. И нашей отличительной чертой является то, что мы действительно помогаем именно при гуманитарных кризисах. Это

0: как я уже упомянул, стихийные бедствия, вооруженные конфликты. То есть у нас два направления деятельности. Помощь вот в таких ситуациях. И второе направление деятельности – это мы оказываем позитивное влияние на сообщество, чтобы привести к каким-то социальным изменениям, позитивным социальным изменениям. То есть мы стараемся помогать людям, вот, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, как уже сказал Роман. Стараемся заниматься с детьми, которые нуждаются в каком-то попечении, как сказал Александр. Вот я думаю, что это наша отличительная черта, что мы не сконцентрированы только на каком-то одном направлении узком. У нас есть достаточно определенное направление, но оно такое вот широкое и имеет свою конечную цель, то есть принести позитивные перемены в общество, с которым мы работаем.
1: У вас, можно сказать, есть свой лозунг «Служить людям так, как того хотел бы для них Господь». Да. Вот расскажите, что для каждого из нас, из вас означает эта фраза?
2: В Библии вообще много текстов, говорящих о помощи другим людям. Не случайно там есть такие тексты, как «Отпускай хлеб по водам» и другие тексты. Ну и когда человек читает часто Священное Писание, это, конечно, так же, как вот и в детстве, Роман сказал, это проникает тебе в сознание. Вот. Глубоко причем проникает в сознание, в твою сущность, даже становится частью твоего характера. Вот. Ну и таким образом, как бы сказать, это вливается вот в какую-то деятельность. Вот. Ну, и значимость, конечно, большая этой деятельности в нашей жизни.
3: Ну, наверное, одним из лозунгов нашей организации есть фраза «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир», поэтому всем сразу помочь нельзя. Наверное, невозможно. Но когда мы помогаем одному, оказываем человеку помощь, когда мы даем человеку надежду, человек может встать с колен, выйти из создавшейся ситуации, выйти из той пропасти, в которой он оказался по тем или иным причинам. И он, в свою очередь, может оказать помощь уже другим. Поэтому вот так мы достигаем этой цели. Ну и, наверное, если говорить вообще в целом о христианстве, да, то Христос, он помогал людям и помогал это очень часто индивидуально. То есть он приходил к человеку, разговаривал с ним, оказывал помощь, а человек уже вставал и шел дальше, как-то развивался и исцелялся. Поэтому вот, наверное, в этом основной посыл.
1: Александр, вот дополните, пожалуйста.
0: Да, я, знаете, вспомнил сейчас, недавно я разговаривал с нашим первым руководителем АДРа на территории России, который был в истоках этой организации в начале 90-х годов, Павлом Кулаковым, и он мне рассказал целую историю благотворительности в России, как при царях вот этот процесс этот развивался. Очень интересно послушать, что действительно у нас в стране история благотворительности имеет достаточно длинный путь. И вся она была основана на христианских ценностях, на любви к Богу, на том, что Господь хочет, чтобы мы помогали ближнему своему. И вот мы, как организация, основанная на христианских ценностях, то есть мы те же принципы в своей работе применяем. То есть, что мы читаем Библию, что мы должны помогать ближнему своему, и, как мои коллеги сказали, стараться это делать искренне и посвященно.
1: Прекрасный ответ. Я также знаю, что для вас основная такая черта, да, вот как вашей деятельности, это человекоориентированность. Что это значит для вас?
0: Что мы видим в своей работе конкретного человека. То есть, хотя часто, когда говорят, вот, допустим, о благотворительных организациях, в первую очередь, ну, что на ум приходит? Что это сбор на какого-то лечения, какого-то ребенка, лечение какого-то сбора, на помощь какого-то инвалиду. То есть это персональные сборы такие. То есть, и в обществе принято считать, что благотворительные организации, они занимаются действительно помощью какому-то человеку. Мы в своей работе помогаем всему сообществу. Но помимо этого мы также видим конкретную личность. Допустим, когда мы работаем и помогаем населению, пострадавшего от наводнения в Приморском крае, мы помогаем всему обществу, но за этим мы видим конкретного человека, у которого затопило дом, либо который потерял все имущество.
1: Вот. То есть такая личная помощь конкретному какому-то
0: человеку? Она помощь сообществу всему, но при этом конкретному человеку все равно. То есть не так, что мы собираем на одного человека. То есть мы не собираем, допустим, наш

0: У нас есть наши благотворители, наши люди, которые видят, чем мы занимаемся, и жертвуют на нашу деятельность. Мы не собираем на конкретного человека деньги и не помогаем конкретному человеку. Мы помогаем большой группе людей, пострадавших, либо нуждающихся в помощи. Но при этом мы всегда стараемся помочь тем категориям населения, которые больше в этом нуждаются. То есть многодетные семьи, малообеспеченные, старики.
1: Поняла вас. А о чем вы говорите с людьми, которые попали в очень сложные ситуации? Вот оказываете ли психологическую помощь, духовную поддержку?
2: Ну вот в прошлом году у нас в Приморском крае было наводнение, когда за несколько дней очень много муниципальных территорий, образований оказались под водой. И, как сказал Александр, мы оказывали адресную помощь. И вот лично я ездил вместе с сотрудниками отдела социального обеспечения. Мы ходили по домам. Наша работа в тот момент заключалась в том, чтобы заключить договор на оказание прямой материальной помощи определенному количеству людей. И в целом мы оказали помощь 85 семьям. Но когда мы с ними работали, мы задавали вопросы. И вот мне запомнился случай, когда молодой человек, он стал просто рассказывать о той боли, которая была у него. Он находился в этот момент в Москве, его супруга с детьми позвонила ему в трубку и говорит, что вода поднимается. То есть представляете чувство мужчины, главы семьи, когда он в Москве находится в больнице с ребенком, там жена, вода подходит, она идет очень быстрым течением из подвала, заходит в дом. И человек вот это высказывает, поэтому с нами были и психологи, и помощниками. Мы пытались простыми человеческими словами сказать человеку о том, что мы пришли, чтобы помочь. И поэтому люди открываются, когда видят, что мы готовы им помочь. Поэтому, вот опять же, если говорить вокруг слогана вот этого, оказывая помощь одному, мы оказываем весь мир, всему миру, да, то есть человек, он получает не просто помощь какую-то там материальную или физическую, он на уровне духовности получает помощь. То есть он видит людей, которые вот готовы сейчас прийти или пришли к нему, и они ему помогают. И человеку легче становится, он расслабляется, он понимает, что он не один с этой проблемой. То есть представьте себе, когда вы приходите во двор, человеку все разрушено, разбросано, стены мокрые, бытовая техника разбита, то есть вода идет сильным течением. Поэтому человек, когда теряет все, ему очень плохо.
3: Начинаем мы, как бы сказать, с общих моментов в нашем проекте. Но вообще у нас работа связана с тем, что мы оказываем адресную помощь. Даже если, допустим, как брат Александр сказал, что оценивается территория, все равно происходит мониторинг, и в этом мониторинге выявляются конкретные. Потому что у нас адресная помощь, личностная помощь. Даже если, допустим, 1000 человек, должен быть составлен список. Ну, уже когда потом начинаешь работать, за этим списком открываются люди.
0: Это уже конкретный, да, как бы, да, процесс.
3: Да. Открываются люди, не просто люди открываются, когда, допустим, вот как Роман говорил о том, что затапливает жилье. В общем, мы приезжаем на вот такие места, когда только что вот это произошло. И ты видишь, допустим, там животные мертвые лежат, там или еще что-то такое. Ну, такая, знаете, даже еще, может, вода еще совсем не спала, это все плавает. Туда пробираешься на лодках или еще каким-то образом. Вот. Ну, и когда конкретно уже сталкиваешься с людьми, как вот Роман сказал, да, действительно, они не просто о тебе рассказывают, они иногда тебе, как бы сказать, падают на шею, плачут.
1: И изливают душу, можно сказать.
3: Да, изливают свою душу.
2: Ты как бы начинаешь переживать вместе с ними то, что они пережили вот буквально один день тому назад.
3: Ну, да.
2: И драгоценно здесь, в этой работе, ну, наверное, взгляд от человека, когда ты оставляешь его жилище, он тебя провожает с надеждой. Поэтому наша организация, мы вместе с коллегами пытаемся искать разные возможности, привлекать волонтеров, привлекать определенные ресурсы для того, чтобы оказать помощь в той или иной ситуации.
3: Да, иногда эта помощь длится не один день, да. Иногда несколько месяцев, иногда даже несколько лет одной семье можем помогать. Ага. Это зависит от того, какие обстоятельства.
1: Вот, кстати говоря, то есть получается, вы продолжаете дальше общение вот после того, как оказали кому-то помощь, вот эту точечную, да? Вы поддерживаете связь потом?
0: коллеги, наверное,

0: лучше скажут, потому что они работают в регионах. Да, но вообще у нас, да, мы стараемся этих людей не только помочь, но им оказать не только материальную какую-то помощь, но и психологическую помощь в некотором роде. Поэтому, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы становимся в некотором виде с ними друзьями и продолжаем дружеское общение и хотим в дальнейшем с ними общаться.
1: В общем, мы чаще всего волонтеров берем из тех людей, но во всяком случае вот у нас в моем регионе, мы берем из тех людей, которые пострадали. Их волонтерами привлекаем. И это самые такие надежные волонтеры, которым ты можешь через 5 лет позвонить, и тебе что-то нужно сделать. Допустим, даже пойти куда-то в администрацию, а ты находишься за 1000 километров. Он пойдет с документами, поговорит.
0: Ну, то есть человек уже даже знает. Он уже пережил этот опыт.
1: Да, он уже пережил, знает, и да. Даже знает ходы, как да. Что, как.
0: И это вот самое ценное, мне кажется, в работе любой организации. То есть вот я по своему опыту скажу, что это самое ценное, когда ты строишь отношения и работаешь с теми людьми, которые пережили тот же опыт. Допустим, в онкологии есть такое направление «равное консультирование». Угу. То есть это те, кто пережил опыт болезни, они становятся равными консультантами, помощниками тем, кто только попал в эту ситуацию. Соответственно, в работе нашей организации, вот как сказал Александр, те, кто пережили какие-то стихийные бедствия или подверглись каким-то проблемам в результате вооруженных конфликтов, мы говорим там в Донецкой, Луганской республиках, люди пострадали, и я знаю, что Александр и его коллеги делают там большую работу, восстанавливают жилища, помогают продуктами питания, водой, вот. И люди видят этот отклик, они тоже вовлекаются в работу, они тоже становятся уже соучастниками этого процесса оказания помощи. И вот, мне кажется, вот это самое ценное, это самое важное в нашей работе. Не только оказать помощь, но поддержать людей, но и в дальнейшем вовлечь людей в работу в такое же оказание помощи. Потому что вот, изменяя, как уже много раз сказал Роман сегодня, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.
2: А что необходимо для того, чтобы получить помощь от вас?
0: Мы занимаемся глобальными проектами, то есть вот наводнениями, стихийными бедствиями, какими-то разрушениями. Вот. Но при этом мы никогда не отказываем человеку, мы пытаемся его направить в ту организацию, которая эту проблему решает. То есть, потому что вот в России я уже давно, несколько лет уже работаю, общаюсь с различными некоммерческими организациями. Я знаю, что на каждое направление есть своя организация, которая именно специализируется в этом направлении. И мы стараемся всегда направить, помочь человеку найти именно ту помощь, которая нуждается. То есть, допустим, если человек ищет, у него проблема, там, ребенок болеет каким-то заболеванием, либо проблема со здоровьем, либо еще что-то. Соответственно, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Есть организации, которые занимаются проблемой беженцев, проблемой сиротства, проблемой какой угодно. То есть, много таких организаций, и мы стараемся перенаправить туда.
2: А вот расскажите про новые идеи, которые у вас, вот каким образом они вообще возникают именно для реализации новых проектов?
0: Мне кажется, эти идеи, они возникают из тех нужд, которые мы видим на местах. Я знаю, что Роман Иванович, он проводит мероприятия на своей территории, он может больше рассказать, потому что он видит нужды этого населения. Вот.
3: Да, спасибо. Да, Роман, пожалуйста. Мы, наверное, разделяем работу на Дальнем Востоке по двум направлениям. Это реакция на те чрезвычайные ситуации, которые возникают. К сожалению, на Дальнем Востоке очень много бывает наводнений. 2013 год, Амурская область, Хабаровский край. 2016 год, наводнение в результате тайфуна Лайнрок, когда 4 муниципальных образования буквально были залиты водой. Ледовый дождь в 2020 году, когда город Владивосток и город Артем в результате перепада температуры оказался под воздействием вот этих атмосферных влияний. И в один миг, буквально за несколько часов, деревья, линии электропередач, крыши, дома, они просто рухнули, свет отключился. Последнее наводнение вот несколько месяцев тому назад, в августе месяце. То есть мы реагируем на эти ситуации, мы стараемся быстро реагировать в течение 3-4-5 дней, подготавливаем возможные ресурсы и выезжаем на место, где есть проблема. У нас заключено соглашение с органами государственной власти о сотрудничестве. То есть у нас достаточно такие добрые отношения, когда нам звонят, когда нужно, и когда мы обращаемся и готовы предложить помощь. Это вот такое первое направление.
2: То есть такая работа в команде получается, да?
3: Да, мы работаем совместно и с волонтерами, и с сотрудниками.

0: вот этих всех центров. Второе направление – такие быстрые проекты, когда мы видим проблему, мы готовы оказать помощь. Например, в частности, у нас мы делаем социальные парикмахерские, когда приглашаем людей для бесплатной стрижки. Приглашаем для этого волонтеров-парикмахеров, которые на безвозмездной основе вот так же хотят служить людям. Делаем продуктовые наборы для людей нуждающихся. Оказываем специальную помощь. Например, в городе Хабаровске покупали вот в этом году специальное питание для детей до 1 года. Много лет тому назад оказывали помощь родильным домам для детей отказников. То есть существует такая проблема. Покупаем памперсы, покупаем средства личной гигиены. Организовываем курсы английского языка для тех, кто не может позволить себе оплатить эти учебные как бы направления. Поэтому мы стараемся быть там, где мы нужны, искать возможности, ресурсы и приходить туда и оказывать помощь. Поэтому Дальний Восток, он имеет много проблем, вот таких, ну, из-за рек, которые разливаются там весной или осенью в результате ливневых дождей, которые приходят из других территорий.
1: Мне кажется, да, я перебью, прошу прощения. Мне кажется, каждый регион имеет определенные проблемы. Вот на Дальнем Востоке у нас много стихийных бедствий, но, тем не менее, у нас вся территория нашей страны, она имеет некоторые определенные проблемы, которые характерны для всей территории. Это проблемы с беженцами, проблемы вот в последнее время, проблемы с малообеспеченными семьями, проблемы с сиротами. То есть государство, оно помогает, но не на всех местах есть возможность государству помочь. Поэтому мы со своей стороны пытаемся найти те возможности, те места, где мы можем быть полезны, учитывая те ресурсы, которые мы обладаем. Я, допустим, опять же знаю, что мы сделали на Дальнем Востоке хорошую помощь, и Роман сейчас сказал, что небольшие проекты также работают. Но в то же время я знаю, допустим, что на Кавказе идет большая помощь через пункты временного размещения, работа с беженцами. Александр, мне в частной беседе мы общались, он рассказывал, как сильно они помогают. То есть вот он может добавить.
2: Да, сейчас просто на слуху у всех, что линия соприкосновения, боевые действия, но у нас очень большой спектр работы. Адра открыла несколько учебных центров, серьезных, причем, допустим, в Сухуми открыта большая школа, где учатся почти 400 человек. Большая школа, в 93-м году была открыта Адра, сейчас мы ее дальше курируем, работаем с ней. В мусульманском регионе, в Дагестане, мы открыли большой, даже не один, а три центра, учебных центра, где сейчас, ну, наверное, около 500 деток. Вот в этих трех центрах.
3: Замечательно.
2: Вот, это Адра открыла вот эти центры. Ну, конечно же, как вот Роман говорит, приходится стихийные бедствия, потому что, кстати говоря, вы слышали много о том, что на Черном море, на Каспии только у нас тихо, спокойно, потому что Каспий – это маленькое озеро, а вот Черное море – это довольно-таки неспокойное море, там часто очень происходят разные катаклизмы.
3: Не так давно, вот в Крыму очень такой мощный
2: был. Да не только в Крыму, очень много там мест, где происходит, и причем это происходит постоянно, смерчи и все остальное. Но сейчас, да, на слуху, это вот то, что боевые действия идут на линии соприкосновения, это и натурализация тех граждан, которые хотят сюда переехать, то есть подготовка их документов мы занимаемся, обучением профессиям занимаемся, потом чаще всего мы покупаем инструменты для этих людей и устраиваем куда-то их работать. Как сказал Александр, это пункты временного размещения.
0: Ремонтные работы вы делаете, да?
2: Вы, наверное, слышали, что была взорвана Каховская ГЭС, мы восстанавливали там некоторые жилища, вода поднялась на 10 метров. Вот.
1: Да, я знаю, Александр, вы еще рассказывали, что вы покупали оборудование для этих пунктов временного размещения, да?
2: Да, конечно. И для пунктов временного размещения, причем они везде находятся, и по всей территории России, наверное, так, большей частью. И закупали туда не просто, допустим, какие-то стиральные машины, а оборудовали серьезной техникой. Пара конвертоматы и так далее, и так далее, и так далее. То есть та техника, которая стоит там по 500 000 рублей, такая вот техника, серьезная техника. Да.
1: То есть, чтобы помочь людям чувствовать себя более комфортно, тем, кто бежит от военных действий, кто потерял свое жилище, чтобы почувствовать себя более комфортно в условиях и какое-то время, по крайней мере, провести в этих пунктах временного размещения, чтобы

0: дальнейшем социализироваться в обществе.
1: Да, слава богу, за такую возможность для людей. Это замечательно.
2: Ну, вот Александр сейчас говорил о том, что я так краем уха слышал, что он хочет запустить интересную программу, касающуюся обучения вот как раз таки тех людей, наверное.
0: Я не знаю, это вне вопроса, наверное. Да, у нас действительно есть планы.
1: Да, вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
0: Будет еще. Сейчас мы очень внимательно и очень активно работаем над проектом обучения сотрудников или волонтеров социальных центров пунктов временного размещения первой психологической помощи. Мы сейчас проходим обучение в фонде президентского гранта и в ближайший месяц подадим заявку вот на этот грант, чтобы получить деньги на оказание, на обучение вот этих сотрудников первой психологической помощи, потому что действительно есть в этом нужда, и столкнувшись в Приморье, столкнувшись на Кавказе с разными категориями населения, которые оказались под воздействием и стихийных бедствий, и вооруженных конфликтов, мы увидели, что эти люди нуждаются не только в еде, в крыше над головой, но в помощи психологической. И наши сотрудники, они будут проводить такие небольшие обучающие курсы. У нас есть неплохое учебное пособие, которое было разработано еще в 90-х годах после чеченских войн на основе опыта, полученного в то время. Вот. И мы будем внедрять наш опыт, будем стараться его на тех территориях, где мы присутствуем, то есть вот на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тульской области, возможно, пытаться работать с центрами социального обслуживания населения, с пунктами временного размещения, чтобы дать сотрудникам этих организаций навыки оказания первой психологической помощи.
1: Mm-hmm.
0: Это одно из направлений, если мы говорим, да. И мы будем продолжать также оказывать помощь в виде еды, гигиенических наборов, возможно, другие проекты, которые Роман сказал, что мы будем, в зависимости от той территории, где мы находимся, мы будем смотреть, в чем есть нужда и какие ресурсы мы имеем, чтобы оказать вот эту помощь.
1: Но задачи достаточно такие глобальные, сложные, и реагировать порой нужно очень быстро. Вот как в подобных ситуациях, когда нужно быстро реагировать, да, помогать людям, вы вырабатываете свою собственную стрессоустойчивость, чтобы быть стойкими, смелыми, сильными. Вот расскажите свои опыты, пусть и небольшие, но поделитесь с нами.
3: Ну, наверное, это прежде всего ответственность перед той работой, которую совершаешь, или служение. То есть ты должен быть не просто ответственным, ты должен быть внимательным, ты должен иметь определенные знания, и все это оно помогает тебе вовремя реагировать. То есть если мы говорим про наводнение, ну смысл помогать через 1.5-2 месяца, правильно? То есть нужно сразу, вот человек сейчас нуждается. И поэтому ты делаешь все для того, чтобы собрать все ресурсы человеческие, материальные в одну сторону и направить их. Мы не можем, как я уже говорил, всем помочь. Вот в данном случае мы помогли 85 семьям, но мы оказали поддержку в виде прямого перечисления средств. То есть каждый, кто заключил договор с нами, получил банковский перевод на определенную сумму средств. И эти средства люди смогли потратить на те нужды, которые у них возникли в результате чрезвычайной ситуации.
0: Да, я поправлю Романа, добавлю просто, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы каким-то избранным людям помогали, что перечисляли только избранные. Это люди были в списке, которые мы получили через Центр социального обслуживания, и это люди были действительно нуждающиеся. То есть они обратились за помощью, и мы эту помощь предоставили.
3: Мы сами своими глазами видели. Да. То есть мы вот с Александром как раз занимались этим вопросом. Мы приходили в дома, мы видели быт этих людей, мы видели разрушенные дома, заборы поваленные, затопленные машины, кучу бытовой техники, одежды, которая все пришла в негодность.
2: Ну, знаете, реакция, да, это мы сказали, друзья, о том, что, ну, как бы сказать, организационный момент, но есть еще психологический момент. Этот психологический момент, он возникает уже с опытом, в принципе. Иногда ты просто, когда сам попадаешь в эту ситуацию, ну, вот альпинисты часто попадали в такие ситуации, ты просто опускаешь руки, не знаешь, что делать. Но когда у тебя появляется уже опыт, и когда ты знаком со Священным Писанием, когда у тебя опускаются руки, тогда...
1: То есть можно так сказать, что вы черпаете силу в Священном Писании?
2: Ну, конечно,
1: получается
2: так, по-другому. Потому что ты приезжаешь иногда, и не знаю, иногда у тебя просто-напросто, ну, мысли путаются.

0: что, как, почему?
1: Ну, я бы так сказал. То есть наша задача, мы начинали наш разговор с этого. Мы не должны помогать людям всю их жизнь. То есть вот у человека случилась проблема, да, мы должны дать ему толчок, чтобы он встал и пошел, как Христос говорил, иди и впредь там не греши, да. Так и здесь. Мы помогли человеку, человек получил надежду, увидел свет в конце туннеля, и он пошел. То есть бессмысленно человеку всю жизнь помогать, да, это будет не нужно. А вот показать человеку, что все-таки есть выход, когда человек все потерял или у него есть трудности, вот это великое, что можно сделать.
0: Да, мне кажется, в нашей работе каждый из нас столкнулся с разочаровывающим фактором, что мы действительно не можем оказать помощь всем. Но это, с одной стороны, минус нашей работы, а с другой стороны, это плюс, потому что ты видишь, что ты действительно оказал кому-то помощь, и этот человек получил эту помощь, и эта помощь действительно оказалась ему полезной, нужной, и в нужное время, что благодаря ей он смог там выжить, благодаря ей он смог продолжить свое существование, продолжить свою работу, что-то сделать. Это позитивный фактор, он, я думаю, что моим коллегам он также приносит радость, потому что ты видишь, что да, может быть, ты помог одному из десяти или там одному из сотни, но ты помог, ты сделал все, что ты мог. И это дает некоторую радость в сердце, радость на сердце, что работа не напрасна, что мы трудимся.
1: Ну и добавлю, если можно,
2: да, вот конечно,
1: мы
2: Роман.
1: Начинали тоже наш разговор, что сподвигло заниматься этим. Я вспоминаю детство свое, когда человек один пришел к нам домой, упал на колени перед открытой дверью и говорит, помогите, помогите. Я, говорит, не хочу. Он тогда сказал, я не хочу воровать, просто помогите. Если вы не поможете, то это все. И мои родители помогли ему, одели, обули, накормили, отправили в другой город, в Иваново. И потом он прислал письмо, где в письме он благодарил моих родителей за то, что они оказали ему тогда помощь. Его мама этого человека потом звонила и благодарила, что мы оказали помощь его, ее сыну. Поэтому вот в чем мы удовлетворение получаем? В том, что мы видим, что люди, они изменяются, им становится лучше.
0: Мне кажется, еще очень важный фактор нашей работы – то, что мы действительно с этим сталкиваемся напрямую. То есть мы работаем в зоне боевых действий, мы видим, что происходит там. Мы работаем в стихийных бедствиях, мы видим, что происходит там. То есть мы не сторонний наблюдатель, мы в эпицентре событий. Наша организация находится в эпицентре событий, мы на себе, каждый из нас чувствует, с чем люди сталкиваются. Поэтому благодаря вот этому, кажется, наша работа, она эффективнее, и она действительно построена на том, на тех проблемах, которые возникают у людей в той или иной ситуации жизненной.
3: Да, Александр, это очень важно. Знаете, говорили о том, что... Как они подходят к этому. Я еще раз хочу сказать, что есть специальная подготовка психологическая, чтобы противостоять этим стрессам. Еще раз я возвращаюсь к Священному Писанию. Вот оно дает нам, может быть, в таких сложных, стрессовых, экстремальных ситуациях как-то правильно выходить из этих вот всех передряг.
2: И не терять энтузиазма при этом, я думаю, да?
1: Да,
2: стойкость духа.
0: У меня был опыт несколько лет назад, я расскажу, с вашего позволения.
2: Да, конечно.
0: Мы встречались с представителями некоммерческой организации, благотворительных фондов. Просто был такой дружеский ужин. И один из коллег по этой работе, он сказал, что вот сейчас у меня есть человек, югослав, хорват, я не знаю, уже не помню кто, который приехал сюда на Россию на заработки, потерял все документы и сейчас находится в центре содержания от людей без определенного места жительства в Калуге. Кто-то из вас может помочь? И я вспомнил, что у нас есть там представители в Калуге, и я думаю, съезжу я туда, посмотрю. И когда я приехал в этот центр и увидел, как там люди проживают, насколько тяжело, насколько все там... Вот, страшно туда заходить было, просто потому что люди действительно находятся в такой ситуации, запущенные. Центр хороший, но люди запущенные. Вот. И когда я побывал, проникся этой проблемой, привлек сотрудников, волонтеров, которые проживают на той территории. И они несколько дней носили, несколько даже недель, пока мы восстанавливали документы, носили еду ему, этому человеку, помогали, как-то приводили его в порядок. Ты видишь, как люди вовлекаются, ты видишь, что твоя работа нужна, ты видишь, что много ты можешь сделать, если ты вовлечешься, если ты действительно проникнешь.

0: сталкиваешься с проблемой. И вот этот особый опыт, опять же, каждого из нас особый опыт, он помогает переосмыслить ценности, и ценность жизни, и ценность всего того, что тебя окружает. То есть ценность каких-то материальных вещей, она уходит на второй план.
1: Да, спасибо вам очень, вы хорошо рассказали вообще в целом о сути даже, я бы сказала, тех задач, которые вы выполняете. Я бы еще хотела узнать у каждого из вас, чем же стала для вас Адра? Александр, продолжите мысли.
0: Ну, у меня единственное слово, которое приходит, это служение, потому что для меня это действительно служение. Служение люди, людям, служение Богу, служение даже самому себе, может быть, в какой-то мере, потому что, ну, какая цель нашего существования здесь, что мы хотим достигнуть, то есть заработать денег, либо славы, власти, богатства, всего обретешь на это все временно. А если ты поможешь другому человеку хотя бы чем-то, то мне кажется, что это какой-то вот момент, который тебе дает сил, дает тебе надежду, что в этом мире не все так плохо, когда ты особенно видишь все, что происходит. Потому что, ну, я столкнулся, опять же, по своему опыту болезни, столкнулся с людьми, которые умирали, которые страдали. То есть за последние 8 лет 4 или 5 моих друзей умерли. Некоторые были достаточно известные. Вот, самый известный был хирург Андрей Павленко, у которого была передача, про него говорили на федеральных каналах. Мы с ним общались хорошо, были планы, но вот так случилось, что он умер. И, соответственно, он оставил после какой-то себя след, который действительно, он оставил после себя школу хирургической онкологии, он оставил после себя наследие в виде навыков, образования, в виде того материала, который он успел снять, рассказывая людям о своей проблеме. И вот, занимаясь проблемой помощи людям, мы тоже оставляем после себя этот след. То есть мы не оставили каких-то материальных ценностей, но мы оставили воспоминания у тех людей, которым мы помогли. Те дети, которых, возможно, мы накормили или с которыми провели встречи, они запомнят нас, что им было приятно с нами общаться, что мы им действительно дали какие-то навыки. Или вот как Александр сказал, навыки альпинизма. Я думаю, что у каждого у нас есть уникальные вот эти способности, которые мы, уникальные особенности, которые мы можем передать другим, помочь другим.
1: Да, это, я считаю, высший дар. Да, Роман, добавьте, пожалуйста, вот к этому тоже свои мысли.
2: Для меня это какие-то принципы сострадания, которые есть во мне, и помогая человеку, который находится в худшем состоянии, чем я понимаю, что у меня все хорошо, поэтому мне нужно ему оказать помощь. И если я буду жаловаться на свою жизнь, рядом со мной всегда есть те, кому хуже, чем мне. Поэтому вот такая жизнь в сравнении, она подводит тебя к другим целям, к другим мировоззрениям, которые сегодня, ну, не согласуются, наверное, с общими тенденциями людей. Поэтому сострадание – это как бы лично для меня такой принцип, благодаря которому я совершаю это служение. Это не заработок. Здесь нельзя заработать, потому что ты отдаешь последнее, потому что человек нуждается.
0: Да, Роман уже хорошее слово сказал – сострадание. У нас действительно есть еще девиз в Адре. Справедливость, сострадание, любовь. Это три основных ценности, на которых строят.
1: Это как основа, наверное, просто уже, да, у вас?
0: Это базовые ценности, базовая миссия, которую вот мы хотим, на которой строится наша работа.
1: И несете в мир.
0: Справедливость, да, потому что мы не делаем какие-то оценку людей по социальному признаку, по национальному полу, расе, социальному статусу. Сострадание мы проявляем ко всем и стараемся ко всем относиться с любовью, проявить любовь.
1: Да, Александр, а чем для вас стала Адра?
3: Ну, это уже частью жизни стало, когда ты встаешь, и тебе звонки идут. Уже те, как вот ребята сказали, что проекты там, и уже и ты не отвечаешь на частные звонки. Когда ты уже много проектов провел, у тебя уже такая, знаете, как называется, клиентская база. Тебе звонят утром, вечером, вот из школы, допустим, открытой, директор звонит. Или, допустим, слизень соприкосновения, Александр, там, та-та-та-та-та. То есть это уже ты просто, это часть твоей жизни. Ты встаешь с этим, ложишься с этим.
2: И живешь с этим.
0: И умрем с этим.

0: Я хочу поблагодарить каждого из вас. Хочу поблагодарить всю вашу команду за вот это благое дело, которое вы осуществляете, за то, что вы изменяете жизнь каждого и, соответственно, изменяете мир вокруг себя. И желаю вам дальнейших развитий, успехов, и чтобы Господь вас и дальше вдохновлял и вел к новым вершинам, к новым высотам, чтобы помогать дальше людям.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Любовь к ближнему и служение благу ближнего во имя этой любви – главная обязанность христианина. И пусть это будет не обязанность, а то, что идет из глубины сердца. Храни вас Господь!

0: Главный урок, наверное, который мы можем вынести из событий Второй мировой войны, и который до конца, конечно, не вынесен, это то, что разрушение единства между народами, вбивание клиньев, скажем так, в это единство, внедрение идеологий разного рода, связанных с враждебными настроениями одних народов по отношению к другим, собственно, фашизм был характерен именно этим, провозглашалось превосходство одного народа, одной нации, одной системы над другой. Так вот именно это приводит к тому, что мы имели в ходе Второй мировой войны, в ее начале, вот к такому глобальному кризису и катастрофе, и к появлению в том числе такого феномена, как фашизм и нацизм. То есть логическое развитие подобного рода идеологии приводит именно к этому. Мы должны вынести этот урок. И в противовес этому, в противоположность вот такому вот вирусу разделения, что ли, мы можем преподать урок христианской любви, стремление к единству, стремление к взаимопониманию, к тому, чтобы не устранять какие-то различия просто каким-то формальным образом, которые, естественно, присутствуют и являются достоянием каждого, но являть, наверное, единство прежде всего в совместном действии.
1: Как вы считаете, сможем мы и в дальнейшем противостоять разделениям?
0: Это зависит от нас, это зависит от наших усилий, от нашего, от нашей устремленности в этом направлении и от понимания в том числе того, что мы делаем и ради чего мы проводим, в том числе и все вот эти мероприятия, встречи, другие какие-то совместные действия наши. У нас должна быть высокая цель. Цель явить миру пример христианской любви. Иначе какие мы христиане?
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
3: Есть высказывание интересное, что Бог восполняет всякую нужду вашу. Мне как-то удалось тоже в своей жизни испытать подобный опыт неоднократно, но один из них достаточно интересный тоже случился со мной, когда я был молод. И как верующий человек оказался в армии. Да, тогда не было еще альтернативной службы, и поэтому верующие люди призывались в обычные части. И когда я был призван в учебную часть, представьте себе роту, в которой в бараке живет там, в казарме живет там 120 человек, повзводно. И в армии, знаете, есть вещи, которые считаются индивидуальными, они твои. Зубная щетка, паста, мыло, что-то, что солдат имеет право иметь и обязан это иметь. Вот. И в начале призыва получилось так, что в начале службы утром и вечером всегда такая дисциплинированная проверка всего, что солдат имеет.

от формы и заканчивая наличием всех, как это называлось, рыльно-мыльных принадлежностей в твоей тумбочке. И в один из прекрасных дней, утром после подъема, когда вроде бы утром я почистил зубы, все, началась проверка перед тем, как нас распределяли там на разные работы, и чтобы солдат чем-то был занят. После того, как прошла проверка пофамильно, стали проверять тумбочки, и мой командир отделения обнаружил, что в моей тумбочке не хватает ничего. Каким-то чудесным образом после утренних процедур из моей тумбочки личной пропало и мыло, и зубная паста, и зубная щетка. Просто испарилась. И командир отделения так посмотрел и говорит: слушай, но чтобы к вечеру было. Как верующий человек, конечно, в течение дня я молился и думал, ну, я буду просто просить у Бога, чтобы он все усмотрел, что, где я могу это достать, как я это могу приобрести, каким образом. А там, как говорится, уже видно будет. Бог усмотрит. И вот как-то с этой мыслью, опираясь на Божие обетование, то, что просите, дано будет вам, я как-то прошу у Бога, молюсь, Господи, все усмотри, принципиально не подхожу к своей тумбочке, туда не заглядываю, потому что как бы не стоит, сохраняю такую тайну для себя, как Бог ответит. И что самое интересное, когда вечером на вечерней проверке нас поименно, пофамильно проверили присутствующих, как это обычно, и дальше командир отделения стал проверять тумбочку, открывая мою тумбочку, он вдруг обнаруживает, что все на месте. Лежит паста, лежит щетка новая, лежит мыло, и что самое интересное, добавился еще крем после бритья, для бритья. Еще и станочек. И тут уже был я шокирован от того, что... И он такой: ты где взял? Я говорю: нигде. Я говорю: помолился, Бог дал. Он, конечно, посмеялся над этим. Вот. Но для меня это был опыт того, что когда ты доверяешь Богу, для меня до сих пор остается секретом, откуда все это взялось. Тем более все новенькое, все такое как бы другое, чем было до этого. Вот, я понимаю, что для Бога нет ничего невозможного. Он в тех обстоятельствах Бог решил восполнить даже самую маленькую нужду мою, потому что он понимал, а где я это возьму? Притом, если я принципиально, как верующий человек, для себя принимаю решение, что я не пойду на кражу, на то, чтобы брать чужое из чужой тумбочки, там, в чужой роте там, или еще что-то. Нет, для меня принципиально остаться верным Божьим принципам. И это еще одна вот эта золотая монета веры в Бога, в мой сундук взаимоотношений с Богом, который потом дал огромные инвестиции. Потому что сегодня я отлично понимаю, что Бог реально усматривает любые, даже маломайские наши нужды. И нету для Бога маленьких молитв о чем-то, да, несущественным, как нам кажется, для Бога, и больших. То есть он может усмотреть элементарные вещи, если ему просто довериться и на него уповать и надеяться. Я понимаю, что вот этот опыт, вот этот случай, он конкретно был вот для меня в моих обстоятельствах. Да, может быть, у другого человека при других обстоятельствах это будет по-другому, но для меня это было сильнейшим свидетельством и заверением на ближайшие 2 года, что Бог обо мне позаботится максимально со своей стороны. И вот этот вот опыт, вот этот момент, он утвердил во мне понимание, что я, как дитё Божье, заключившее с ним завет, в Божьих надежных руках.

Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем искать ответ на вопрос «Христос, кто Он?» Иисус Христос – истинный Бог. Иисус Христос – истинный человек. Он – Творец всего сущего. Сегодня речь пойдет о Иисусе Христе как законодателе. В книге пророка Исаии, в 45 главе, в 12 тексте записаны следующие слова –